0: больше людей стали отказываться от сигарет. В ответ на это в 2000-х годах табачные корпорации начинают продавать электронные устройства доставки никотина – вейпы. Новый манипулятивный лозунг – «Мы не курим, мы парим». Появляющимся системам нагревания табака все больше придается образ технологичности, как бы говоря своим потребителям «это современно», и внушая им, что это лучше и безопасней. То есть то же самое, что продавцы сигарет делали всегда. По сути, для табачных корпораций форма доставки не важна. Для них главное, чтобы человек начал употреблять табак, а точнее его составляющие – никотин.
1: Что же не так с табаком? Что в нем такого особенного?
2: А это, кстати, и есть самый ключевой вопрос.
1: Мы отправились в магазин «Все для сада» и купили там, как ни странно, табак. Продается он тут как яд для уничтожения вредителей.
2: Хотя тот же самый табак, в виде сигарет мы можем купить в продуктовых магазинах, но уже для людей.
1: Дело в том, что растение табак вырабатывает в своих листьях наркотический яд никотин, чтобы защищаться от насекомых.
2: Да, например, если гусеница случайно съест лист табака, она умрет через несколько минут от отравления никотином.
1: Итак, состав, действующее вещество – никотин.
2: В табаке содержится никотин – яд нейротропного типа, вызывающий патологические изменения и болезни. Но самое главное его свойство для табачных корпораций в том, что он является сильнейшим наркотиком, вызывающим зависимость.
3: Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения. Табак содержит никотин – наркотик, вызывающий зависимость, подобно героину и кокаину. Большая советская энциклопедия. Никотин обуславливает наркотическое действие табака при курении, нюхании, жевании. Никотин применяется в качестве контактного яда для борьбы с вредителями сельского хозяйства. Никотин – один из самых ядовитых алкалоидов. Несколько капель при введении человеку могут вызвать смерть.
0: То есть, когда табачные корпорации навязывают сигареты, вейпы или снюс, неважно что, главное, что они хотят сделать, это чтобы человек попробовал наркотик никотин и оказался у них на крючке и всю свою жизнь платил им деньги, даже сам того не желая. В погоне за наживой они постоянно придумывали и будут придумывать новые способы доставки никотина. Это может быть что угодно. Айкос, кальян или электронные сигареты. Для них это не важно. Какую бы наживку табачные корпорации ни продавали, в конечном итоге они продают зависимость.
1: На самом деле никотин – это еще не все.
2: Табачные компании добавляют в сигареты специальные вещества, которые усиливают действие никотина, вызывая более быстрое и сильное привыкание.
1: Кстати, есть очень интересный фильм на эту тему. И он был выдвинут в 7 номинациях на премию «Оскар» и в 5 номинациях на премию «Золотой глобус».
4: И вы заявляете, что Браун и Уильямсон изменяют и регулируют дозу никотина, не добавляя никотин специально, но усиливая никотиновый эффект, используя химические вещества, например, аммиак.
2: Сюжет фильма «Свой человек» полностью основан на реальных событиях.
1: Джеффри Уайгант, уволенный вице-президент одной из крупнейших табачных компаний, обнародовал тайны табачного бизнеса.
4: Этот процесс называется усилением удара. Они не улучшают никотин, а просто манипулируют им. Химические свойства аммиака используются очень широко. Благодаря ему никотин быстрее всасывается, что влияет на мозг и центральную нервную систему.
2: Кстати, этот процесс привел к судебным разбирательствам, в результате которых суд обязал табачные компании выплатить пострадавшим $246 миллиардов.
1: Также суд обязал табачные компании рассекретить производственные документы. Вот часть из них.
5: Молодежь от 14 до 24 лет – это бизнес завтрашнего дня. Подросток – потенциал и наш постоянный завтрашний клиент.
2: Давайте выясним, почему все-таки подростки – главная мишень табачных компаний. Пойдемте.
1: А когда вы начали курить?
6: В 13 начал покуривать и в 14 уже курил.
1: С какого возраста вы курите?
7: С 12.
1: С 12 лет?
8: Рано, наверное, лет в 14.
9: В 7.
2: В 7 лет?
9: Да.
7: 14 лет.
10: В 16.
8: В 14.

0: Наш многочасовой опрос показал, что практически все начали курить еще в школьные годы.
1: То есть, когда мировоззрение еще не сформировалось, и человеком очень легко манипулировать.
0: Да.
2: Проведенное нами исследование показало, что примерно 80% курильщиков начали курить в подростковом возрасте, то есть в возрасте до 18 лет. Крайне редко люди начинают курить уже в зрелом возрасте, и уж тем более в пожилом.
1: А у вас были попытки бросить курить?
3: Были неудачные.
1: А вы когда-то хотели бросить курить?
4: Да, постоянно.
1: Пытались бросить курить?
5: Да, пытался.
1: У вас были попытки бросить курить?
4: Были, но неудачно.
1: Также опрос показал, что каждый курильщик хоть раз пытался бросить курить.
0: Да, но, к сожалению, в основном безуспешно, потому что никотин – это сильнейший наркотик.
1: К тому же усиленный специальными веществами.
2: Если говорить о силе зависимости человека от курения, то можно сказать следующее. 89% курильщиков хотели бы отказаться от курения согласно нашему опросу. Но у них это, к сожалению, часто не получается.
6: Так выглядит схема «Почему люди курят». В силу отсутствия знаний и опыта, многие подростки попадают под скрытую рекламу табачных корпораций или под воздействие окружающих людей, которые уже попали в зависимость. Так он начинает курить, жевать, парить или другим способом потреблять никотин. Проходит время, человек понимает, что он отдает деньги за разрушение собственного здоровья. Он пытается бросить. Но так как никотин – сильнейший наркотик и, соответственно, вызывает зависимость, курящему крайне сложно отказаться от него, и ему приходится и дальше отдавать деньги производителям этого яда. В среднем курящий тратит 36 тысяч рублей в год на сигареты. По сути, один месяц в году он работает не на себя, а на табачные компании, отдавая свои деньги в обмен за разрушение собственного здоровья.
1: Итак, если употреблять никотин начинают в основном в детском и подростковом возрасте, следовательно, на них и направлена вся мощь рекламы табачных компаний.
0: И что же придумали табачники, чтобы втягивать детей в зависимость?
6: Как еще можно втянуть детей в зависимость? Например, производить и распространять наркотик никотин в виде конфет, так называемых снюсов.
7: В карманах было полно снюса. Школьник трагически погиб в Ростовской области. Убойная доза. Как российских школьников губит снюс? Жертва снюса. В Рославле погиб 12-летний школьник. Снюс убил красноярского школьника.
6: Табачные компании прикладывают большие усилия, чтобы снюсы стали популярными именно среди детей и подростков. Дело в том, что чем в более юном возрасте возникает никотиновая зависимость, тем она сильнее и устойчивее в дальнейшем. И тем больше шансов, что этот ребенок будет покупать табачную продукцию всю свою жизнь, и форма уже не будет иметь значения. Главное, что ошейник уже крепко затянут.
8: Кроме того, исследования, проведенные американским обществом рака, показали, что снюсы содержат более 28 разных химических веществ, канцерогенных, нитрозамины, никель, разные металлы и радиоактивный полоний-210, которые вызывают рак щек, ротовой полости и внутренней поверхности губы.
0: А вот как рекламируют наркотик никотин в виде снюса через популярных певцов и блогеров.
9: Снюс – экстрим. Если написано «экстрим», то это ядерная тема.
10: Расслабляйся на мясе, никотин в новом формате.
11: Следующий путь – это снюс.
12: Сейчас они скинули огромные усилия для того, чтобы и блогерам платить интересным, да, для продвижения продукции, включая туда, уже закладывая штраф за рекламу, например, табака.
6: В августе 2018 года в Федеральную торговую комиссию США было подано заявление от 9 организаций здравоохранения с масштабным исследованием, проведенным в 40 странах о скрытой рекламе курения в социальных сетях. Исследование показало, что производители табака обращаются к популярным блогерам и пользователям социальных сетей, чьи страницы посещают много детей и подростков, с предложением продвигать их изделия.
7: Из анонимных интервью с блогерами. «Нам нужно публиковать несколько фотографий в неделю. У нас нормальный контракт. мы должны публиковать 2 фотографии в неделю с продуктом. Как будто прямо сейчас я кладу пачку сигарет сюда на стол и фотографирую. Они хотят дать понять, что курить – это круто.
6: Такая скрытая реклама курения создает у молодых людей впечатление естественности. Ведь информация о том, что это проплаченная акция, не раскрывается. Исследование хэштегов показало, что новости, связанные с подобными рекламными акциями производителей табака, были просмотрены в мире 25 миллиардов раз в одном только Твиттере.
1: А вот что говорит известный журналист Доренко.
3: Ко мне подходило табачное лобби. Я им сказал, что я не курю и больше считаю это абсолютно вредным. Значит, мне сказали в ответ, что это не имеет значения. Табачные корпорации просят от меня всего лишь одной фразы, которую я должен ронять, ну, хотя бы один раз в месяц. Эта фраза должна быть такая. Курить, безусловно, вредно, это ужасно. Но это уже устоявшаяся некая традиция. А главное, ну ведь, ребят, давайте подумаем о том, что это рабочие места. Все, я должен был сказать такую фразу. За это мне предлагали лет 6 назад 10 тысяч долларов в месяц. Я спросил, почему 10 тысяч, а не 20?
1: И что они сказали?
3: Они назвали мне фамилию известнейшего журналиста, который получает 10. Мне сказали, мы ведем по аналогии с этим. Я этого человека выгнал.
0: Вот такая непростая ситуация.
1: Но я как актриса могу сказать, что одна из подлых пропаганд курения – это скрытая реклама в кино и на телевидении.
6: Курящие киногерои становятся для многих людей примером того, как должен вести себя настоящий мужчина. Как выглядит привлекательная женщина. И все предупреждения о вреде курения, инфаркте, раке легких, гангрене не воспринимаются всерьез. Так как актеры, курящие на экране, всегда выглядят привлекательно. В обнародованных по суду документах табачных корпораций были найдены договора с киноактерами. Например, Сильвестр Сталлоне подписал контракт с Браун Энн Вильямсон, пообещав использовать их сигареты не реже, чем 5 раз за фильм за скромную сумму в $500 000.
0: Прежде всего, табачные корпорации стремятся попасть на стриминговые платформы.
1: Такие как Netflix или Amazon Prime, которые более популярны у молодежи, чем обычное телевидение.
0: Проанализировав контент Netflix, было установлено, что за последний год число сцен с курением было увеличено в 2,5 раза по сравнению с предыдущими годами.
1: Например, в молодежном сериале «Очень странные дела» было показано более 260 сцен курения только в 1-2 сезоне.
13: Меня, знаете, поразил такой фильм «Высоцкий, спасибо, что живой». Заканчивается он тем, что он там очнулся от какого-то очередного наркотического, так сказать, передозировки, и тут он берет, разрывает пачку каких-то известных сигарет, и на ней пишет «Бессмертные стихи», там прям такой бренд. И тут я поняла, что для вот этой компании Филипп Моррис они везде ищут свои аналоги ковбоя Мальборо, то есть таких каких-то бедовых мужчин, которые все время играют со смертью, таких слегка потрепанных жизнью. Вот, и Высоцкий идеально подошел. Вот это, по сути, такая была рекламная интеграция, да? Или там, например, у Шнура. Там какой-то клип туда-сюда, потом раз, такую пачку Мальборо достает. То есть вот он, еще один наш ковбой Мальборо. То есть они ищут вот этих ковбоев Мальборо и как-то вот ненавязчиво пытаются через них продолжить вот эту историю с ковбоем.
0: А вот как о влиянии сериалов сказал Константин Эрнст, директор Первого канала.
14: Вот, например, там сериал успешный. Собственно, это такая завуалированная форма проговаривания моделей поведения в изменившемся времени. И поэтому людям кажется, что они развлекаются, смотрят за развитиями, за коллизиями какой-то чужой истории, а на самом деле они получают образцы поведения в данной конкретной ситуации.
1: Джо Эстерхаз, один из известных сценаристов Голливуда, вообще сделал публичное признание.
0: Он заявил, что лично по заказу табачных компаний создавал привлекательный для подражания образ курящей женщины в фильме «Основной инстинкт».
15: Я убежден, что сотни тысяч людей были вовлечены в курение именно из-за моих фильмов, потому что однажды я сделал сигареты атрибутом гламура во многих фильмах, и особенно в «Основном инстинкте». Я был вовлечен в эту табачную кампанию, но сейчас я благодарю Бога, что больше никогда этого не сделаю. Я сам начал курить, когда мне было 12. И, конечно, это приблизило мой рак. Я видел одного парня, который уже не мог вылечиться. Он был честен со мной. Он сказал: «Послушай, это может случиться с тобой снова через месяц. А еще через 6 месяцев рак сломает тебе хребет». Я прошел через все это и с тех пор говорю всем, что вам ни к чему терять 80% своей гортани. Быть не в состоянии говорить, дышать через трубку. А если вы будете курить, то совершенно точно придете в этот пункт назначения однажды, так или иначе.
7: Можно посмотреть, как сложилась судьба участников пропаганды курения в фильме «Основной инстинкт». Шэрон Стоун, сыгравшая главную роль, курила не только в фильме, но и в жизни. Она

0: среди которых сероводород, аммиак, угарный газ, полоний, диоксины, накапливающиеся в организме и вызывающие образование опухолей, и даже радиоактивные изотопы калия, радия и свинца, и еще более 50 токсичных соединений, вызывающих мутации, то есть непоправимое генетическое повреждение клеток. Токсины скапливаются в организме по мере увеличения количества выкуренных сигарет, в том числе в яичниках у женщины и в семенниках у мужчины.
1: Начинаются мутации, химический мутагенез. И, как правило, этот мутагенез ничем хорошим не кончается. Прежде всего для детей, вот этих самых курильщиков.
0: Женские половые клетки формируются еще до рождения девочки. И если они повреждаются токсинами, то уже никогда не восстанавливаются и не обновляются. Поэтому курение часто приводит к бесплодию или рождению больных детей.
2: Ну, это я же когда в жизни за свою практику видела преждевременное истощение яичников у девочки 15-16 лет. Все, там никого нет, она бесплодна. Не начав еще ничего. Мы такое видим, это просто удивительный факт, но они у нас попадаются по 2-3 в месяц. На госпитализацию или на прием попадают таких девочек. А это очень высокая статистика. Это, значит, вторичное отсутствие менструации. Вот просто они прекращаются ни с того ни с сего. Считается, что стрессорно. Начинаем обследовать, видим, там нету фолликулов в яичнике. Все кончилось. Не заложились. Кто виноват? Узнаем, мама, папа курили. Бабушка, дедушка курили.
3: Мутагенные соединения дыма необратимо повреждают и геном мужских сперматогенных клеток. Из-за курения разрушается их ДНК, в результате чего все вновь появляющиеся сперматозоиды несут в себе уже поврежденные гены, что приводит к мужскому бесплодию или появлению детей с врожденными умственными и физическими отклонениями.
1: Потому что они нарушают свою, так сказать, генную природу. И тем самым они... хочешь не хочешь, способствует тому, что дети у них будут рождаться с отклонениями. Может быть такая ситуация, что Бог даст, ваш ребенок непосредственно не испытает вот этот химический мутагенез, но все равно в следующем поколении это может сказаться на вашем уже внуке или вашей внучке.
4: По данным Всемирной организации здравоохранения, табак убивает почти половину употребляющих его людей. То есть каждого второго.
5: Но, как правило, любой курящий считает, это его не коснется.
6: Я начала курить в 13 лет. Когда мне было 19, у меня началось сильное першение в горле. Я заболела раком. Я никогда, никогда не думала, что вот так быстро заболею. Я скучаю по возможности подпевать песни по радио. Я скучаю по звуку собственного голоса. Но я больше никогда не услышу его. Кроме как у себя в голове. Я не осознавала, что такое, казалось бы, незначительное решение так сильно повлияет на мою жизнь. Сейчас я это понимаю. Но сейчас уже слишком поздно.
7: Никто не боится рака, поджигая сишку. Я курила с 13 лет. В 17 я получила то, о чем предупреждают на пачке. Не думайте, что рак — это не про вас. Его не боишься, пока сам не начнешь отключаться от болевого шока. Хвастаюсь шрамиками в назидание молодым дебилам, которые, подобно мне, портили и продолжают портить свое здоровье. Может, вы и думаете, что вас он не тронет, но знаете... Я думала так же.
8: К сожалению, операции не помогли. Раковые клетки стали распространяться дальше, и в апреле 2019-го Соня не стала.
4: Соня пыталась докричаться до каждого курящего, ведь большинство из них предпочитает верить, что рак – это то, что бывает с другими.
5: Есть еще ошибочное мнение, якобы, чтобы избежать негативных последствий, можно перейти на электронные сигареты.
0: Это очередная ложь табачных компаний, которые сознательно умалчивают о болезнях, вызываемых вейпами. В декабре 2019 года Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил о 2500 случаях повреждения легких, которые потребовали госпитализации, и о 54 случаях смерти, вызванных курением вейпа. В основном это были молодые люди. исследование обнаружило,

0: Травмы легких из-за электронных сигарет выглядят как химические ожоги.
1: В этих вот вейпах и парогенераторах химический никотин, который раньше использовался как пестицид. И было показано, что его нельзя использовать, потому что он вызывает пороки развития, если его использовать вот в сельском хозяйстве. И уменьшается поголовье скота, вот вам, пожалуйста, да, который поедает этот корм, обработанный этим веществом. А мы его, получается, спокойно берем и сами же себе вкладываем. Есть еще различные соли тяжелых металлов. Это ртуть, это кадмий, это свинец. Это как насадки-присадки, потому что там обязательно есть ароматизаторы, чтобы было приятно курить. И еще ряд очень серьезных отравляющих компонентов, о которых просто не говорят, которые обеспечивают вот эту вот легкость проникновения этого дыма в легкие. При меньшей дозе получается как будто тот же эффект.
2: То влияние табачного дыма-то осталось, поэтому это обязательно расцветет в виде различных переломок генетических мутаций, которые закончатся онкологическими заболеваниями. Просто это будет уже другое поколение, которое сейчас убеждает, что это менее вредно.
3: Все-таки насколько курящий человек может быть эгоистичным, порой показывая свое безответственное отношение к окружающим?
4: Да, и парадокс в том, что многие курильщики начинают курить для того, чтобы казаться взрослее.
3: А ведь быть взрослым как раз и означает брать ответственность за свои поступки.
0: Каждый курящий своим курением демонстрирует целых 7 уровней безответственности. Первый уровень безответственности. Курение или любое другое употребление никотина вызывает появление опасных болезней, например, раковых опухолей. То есть курящий не берет ответственность за свое собственное здоровье, а ведь он может стать инвалидом, требующим постоянного ухода или даже умереть.
5: Второй уровень. Большинство курильщиков курят в общественных местах, где табачный дым вынуждены вдыхать случайные прохожие. Или курят дома, где ядовитый дым вдыхают близкие им люди. У окружающих могут возникнуть такие же болезни, как и у курящего.
0: Третий уровень безответственности, который демонстрируют курильщики своим курением, касается семейного бюджета. Один никотиновый наркоман тратит на сигареты в среднем 36 тысяч рублей в год. На эти деньги он мог бы, например, лучше заботиться о своей семье, покупать нужные вещи.
5: Четвертый уровень. Курильщики подают дурной пример. Они часто курят на улице, где их видят дети, которые начинают копировать такое поведение, попадая в никотиновую наркоманию.
0: Пятый уровень безответственности касается окружающей среды. Окурки разлагаются годами и отравляют землю. Большую часть мусора в Мировом океане составляют именно окурки. Они являются не только причиной загрязнения океана, но и смерти морских птиц и рыб.
5: Шестое. Покупая сигареты, курильщики редко задумываются, на что пойдут те деньги, которые они отдают табачным компаниям. На эти средства табачные корпорации проплачивают скрытую рекламу и втягивают в употребление никотина детей и подростков. Курящие люди становятся соучастниками такой деятельности.
0: Седьмой уровень безответственности курильщика. На каждой пачке сигарет написано «содержит мутагены». Это значит, что из-за табачных ядов разрушается ДНК. Постепенно разрушается генетика человека. Вследствие этого у курильщика могут родиться дети с врожденными патологиями. Таким образом, курильщик безответственно относится к здоровью и судьбе своих будущих детей.
4: Ну что ж, мы видим, как с помощью различных техник манипуляций нас втягивают в курение, заставляя отдавать деньги за разрушение собственного здоровья, судьбы.
3: И если теперь кто-то вам скажет, что курение – это только ваш выбор, подумайте, может, этот выбор уже кто-то сделал за вас? –

Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

Сегодня вечером мы будем провозглашать из 18-го псалма, стихи с 13 по 15, которые являются последними стихами этого псалма. Эти слова — молитва Давида. Это молитва, которой мы сами молились несколько лет, и мы были несколько изумлены некоторыми ответами. Она начинается: «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня. И я оглядываюсь назад и изумляюсь числу своих тайных погрешностей во мне, которые Бог вывел на свет с того момента, как мы начали так молиться». Итак, мы помолимся и затем пригласим вас присоединиться и молиться с нами словами последнего стиха. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны перед тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Хорошо, теперь мы попросим вас присоединиться к нам в последнем стихе. Это молитва. Не молитесь ей, если вы не имеете это в виду, потому что Бог спросит с вас за ваши слова. Теперь мы будем произносить стих, фразу за фразой, а вы повторяйте за нами. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Теперь мы дадим сказать вам это еще, на этот раз вместе с нами. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Да благословит вас Господь. Теперь мы обратимся к теме сегодняшнего урока, который называется «Авторитет и сила Слова Божьего». На предыдущем собрании я указал вам на то, что существует два различных образа, которым применимо понятие Божье Слово. Оно применяется по отношению к Библии, и оно применяется к Иисусу Христу. Они оба называются Словом Божьим. И это приводит к тому факту, что существует полная идентичность между Иисусом и Библией. Библия есть Божье написанное Слово. Иисус есть Божье личное Слово. И если мы действительно хотим правильно относиться к Иисусу, тогда нам нужно правильно относиться к Библии. Мы не можем правильно относиться к Иисусу и неправильно относиться к Библии. Поэтому сегодня вечером я хочу разбирать тему, которая, что вполне очевидно, имеет огромную важность — авторитет и сила Слова Божьего. Начиная с вопроса авторитета, если вы остановитесь и рассмотрите его, вы осознаете, что слово «авторитет» прямо происходит от слова «автор». Другими словами, авторитет любого труда — это авторитет автора. Это автор дает авторитет всему, что он производит. Поэтому нам нужно знать, кто является автором Библии, кто является автором Писания. И Библия ясно отвечает на этот вопрос. Во втором послании Тимофею, главе 3, стихе 16, там говорится: «Все Писание богодухновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Поэтому, если вы хотите быть совершенными и приготовлены ко всякому доброму делу, то источником всего этого является Писание. И Павел говорит, что все Писание богодухновенно. Греческое слово означает «вдохновлено Богом». И слово, означающее «дыхание и дух», — это одно слово.
Поэтому это означает, что все Писание было вдохновлено Духом Божьим. Другими словами, авторитет, стоящий за всем Писанием, это авторитет Духа Святого. Он в конечном счете является автором. Он использует многие различные каналы и многие различные инструменты, но за всеми ими стоит авторитет Духа Святого, который есть сам Бог. Поэтому, когда мы сталкиваемся с Писанием, мы сталкиваемся с авторитетом самого Бога. Также там говорится, все Писание Богодухновенно, не часть его. Некоторые люди отделяют стихи, которые они считают вдохновенными, от тех, которые им кажутся не совсем авторитетными. Но это не согласовывается с Писанием, потому что Дух Святой сам сказал, «Все Писание Богодухновенно, и все Писание полезно». Другими словами, нет таких книг в Библии, которые вы можете выбросить за борт и сказать, что они неважные. Книги вроде Ездры и Неемии очень важны. Песня Песней очень важна. Книга пророка Наума очень важна. Не фокусируйтесь только на нескольких известных стихах Писания. И не думайте, что это единственные стихи, которые что-то значат, потому что это неправильно. И если вы хотите быть подготовленными, вы должны подготавливаться всем Писанием. И это займет у вас много лет. Но это прогрессирующий процесс. Вы можете двигаться от силы в силу, по мере того, как вы размышляете и изучаете, и применяете Слово Божие. И помните, что сказал Иисус, что строительство на нем, как на основании, это слушание и исполнение Слова Божьего. Не только слушание, но слушание и исполнение.

Затем, что касается истолкования Писания. Есть только один надежный истолкователь. И это автор. При выходе из зала или еще где-то, вы можете найти некоторое количество книг, имеющих мое имя на обложке. Я их автор. Если вы недостаточно уверены, что значит написанное в них, то я человек, который сможет вас проконсультировать лучше всех, потому что я знаю, что я имел в виду. Я, возможно, не написал это так понятно, как я должен был сделать, но я знаю, что я хотел сказать. И если вы хотите знать, что означает любой из стихов Писания, проконсультируйтесь у автора. Он единственный, кто имеет полномочия на истолкование. Петр сказал во втором послании Петра, главе 1, стихах 20 и 21, «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Никакой человек не может сказать, я знаю, что это значит. Единственный, у кого есть полномочия на истолкование Писания, это Дух Святой». Затем он продолжает, «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Снова Петр указывает то, на что и Павел обращает внимание. Авторитет за Писанием, источник вдохновения — это Дух Святой. И вы можете сказать, и вполне резонно, но люди, которые писали Библию, во многих случаях были очень слабыми и подверженными ошибкам. И в Библии даже записаны их многие грехи. Я думаю, что это свидетельство точности Библии, что в ней записаны грехи людей, писавших ее. Многие люди сегодня просто замалчивают свои грехи и не показывают их, и пытаются представить себя как безошибочных людей. Ни один из авторов Библии не делает этого. Даже Давид, который является автором большинства псалмов, его серьезнейшие грехи записаны, чтобы все могли о них прочитать. Так почему же Библия может быть безошибочной, если люди, которые написали ее, были подвержены ошибкам? И есть чудесный ответ, данный на этот вопрос в Псалме 11, стихе 7. Один простой стих. Псалом 11, стих 7. «Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное». Это маленькая иллюстрация того, как люди очищали металл. Они строили глиняную печь, разжигали в ней огонь, и затем помещали туда металл, который нужно было очистить. Итак, у нас есть три элемента в этой картине. У нас есть глиняная печь, которая является человеческим инструментом. Просто глина. У нас есть огонь, который есть Дух Святой, который очищает серебро, которое есть Слово. Это говорит нам, как слабые мужчины и женщины могут быть каналами, которые могут производить вдохновенное и авторитетное Слово Божие. Позвольте мне повторить это. Глина — это человеческий сосуд. Огонь — это Дух Святой. Серебро, очищенное семь раз, абсолютно чистое, — это послание Божие. И число семь в Библии приводит нас к двум вещам — Духу Святому и совершенству. И совершенству Духом Святым. Поэтому Библия, хотя она и пришла через глиняные сосуды, слабых, ошибающихся, грешных мужчин и женщин, была очищена семь раз огнем Духа Святого. Она полностью надежна. Теперь мы должны рассмотреть отношение Иисуса самого к Библии, потому что для нас, Его учеников, Он является образцом. Как Он относился к Библии? Мы смотрели этот стих сегодня утром, но мы снова обратимся к нему. Евангелие от Иоанна, глава 10. Иоанна, 10 глава, 35 стих. Иисус говорит, в контексте разговора с еврейскими лидерами, в который нам не нужно вдаваться, «Если Он, то есть Бог, назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание». Я указал сегодня утром, но я повторю это снова. В этом стихе Иисус дает Библии два титула, которые Его последователи наиболее часто неправильно употребляли с тех пор.
Слово Божье и Писание. Когда говорится, что Библия есть Слово Божье, это означает, что оно пришло от Бога. Оно не пришло от людей, оно сошло с небес, от Бога. И когда говорится Писание, это означает, что нечто было записано. Бог сказал многое, что не было написано. Но то, что было записано в Писании, в Библии, было записано для нашей особой пользы. Они содержат все, что нам нужно знать для нашего спасения. Итак, это было отношение Иисуса, суммированное в этой фразе, на которой мы смотрели сегодня утром. Но будет хорошо повторить ее еще раз. Не может нарушиться Писание. Ничто не может выразить авторитет Писания более полно, чем эта простая фраза «не может нарушиться». Я хотел бы пригласить вас сделать снова сегодня вечером то, что мы делали сегодня утром. Повторите эти слова вместе со мной. «Не может нарушиться Писание». Еще раз. «Не может нарушиться Писание». И теперь помните, что вы ответственны перед Богом за свои слова, потому что Он ожидает, что вы примете авторитет Писания в любой области вашей жизни. Теперь давайте взглянем на то, как Иисус сам использовал Писание. И в этом Он снова образец для нас. Мы обратимся к Евангелию от Матфея, главе 4. И мы посмотрим на то, что случилось, когда Иисус был в пустыне, подвергаясь искушению от дьявола. Матфея, глава 4. Но нам надо начать с конца 3 главы. В конце 3 главы записано, как Иисус был крещен Иоанном Крестителем в Иордане. И когда Он вышел из воды, Дух Святой, Дух Божий, сошел на Него в виде голубя и прибыл на Нем. Отметьте одну важную деталь, что Дух Святой прибыл на нем. Дух Святой сходит на некоторых из нас в различное время, но Он не всегда остается на нас, потому что мы говорим и делаем вещи, из-за которых Он не может оставаться. Но Иисус никогда не говорил и не делал ничего, чтобы оскорбило Духа Святого или спугнуло этого голубя. И затем раздался голос с неба, голос Бога Отца. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И вы могли подумать, и я мог, что после этого у Иисуса началась легкая жизнь. У Него было подтверждение от Отца, и от Духа, и от Пророка, и Иоанна Крестителя. Но это не так. Первое, что с Ним случилось после этого, Он обнаружил себя в пустыне постящимся 40 дней и искушаемым сатаной. И, пожалуйста, не воображайте, что Божье благословение всегда будет делать жизнь легкой для вас. На самом деле, в определенном смысле оно делает жизнь более трудной, потому что сатана гораздо сильнее противостоит тем, кого Бог помазал. В Евангелии от Луки мы не будем заглядывать туда. Говорится, что Иисус был поведен Духом в пустыню, но по окончании 40 дней Он возвратился в силе Духа Святого. И это две разные вещи. Одно дело быть водимым Духом, совсем другое дело двигаться и действовать в силе Духа Святого. Иисус не действовал так, пока Он не победил в своем конфликте с сатаной. И в той или иной степени это применимо к каждому из нас. Нам придется победить искушение и противостояние с тем, чтобы двигаться в силе Духа Святого. Теперь, когда искуситель пришел к нему в Евангелии от Матфея, 4 главе, сатана, первое, чем он попытался его искусить, было сомнение. И это почти всегда первоначальный удар сатаны. Он не будет отрицать Слово Божье сразу. Он поставит его под сомнение. Он заставит вас засомневаться в нем. Это срабатывало так часто в церковной истории, что ему не приходилось выдумывать другую тактику, потому что кажется, что эта тактика всегда работает. Но не позволяйте ей срабатывать с вами. Итак, вы заметили, что первое, что сатана сказал Иисусу в 4 главе Евангелия от Матфея, 3 стихе, «И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Бог только что проговорил с небес и сказал, «Это Сын мой возлюбленный». Но сатана искушал его усомниться в том, что он слышал от Бога. «Если ты Сын Божий, тогда сделай что-нибудь, чтобы доказать это. Сделай эти камни хлебами». Но Иисус ответил ему. Написано,
«Не хлебом одним будет жить человек». Интересно, что все три ответа, которые Иисус дал сатане, они все взяты из одной книги, Второзакония. И это интересно, что ни Иисус, ни дьявол никогда не сомневались в авторитете книги Второзакония. Поэтому зачем вам тратить ваше время на это? Итак, вот как Иисус поступал с искушениями. Это очень и очень важно. Он разбирался с искушениями, встречая их написанным Словом Божьим. Написано. Не думайте, что вы достаточно умные, чтобы спорить с дьяволом. Он гораздо умнее вас. И он занимается этим делом уже очень давно. Не пытайтесь убедить его своими аргументами. Противостаньте ему Писанием. Каждый раз, когда Иисус подвергался искушению, вот что он говорил. Написано, написано, написано. И когда бы Иисус не произносил это, сатана менял тему. Он знал, что ему нечем отвечать на Писание. Поэтому не пытайтесь попробовать победить сатану своей философией или своей теологией. Просто отвечайте ему написанным Словом Божьим. Видите, Иисус не совершил ошибки, которую совершила Ева. Если вы пойдете назад, в начало человеческой истории, в книге Бытие, глава 3, первые два стиха, там сказано, «Змей, который был сатана в телесной форме, был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Каким было его первое искушение? Заронить сомнение. Когда вы сомневаетесь, следующий шаг — это неверие, и затем непослушание. Помните об этом. Не принимайте сомнения. Ева сделала ошибку, когда подумала, что она может противостоять дьяволу на его уровне. И она ответила ему, «Плоды с дерев мы можем есть». Она не хотела признать, что есть какие-то запреты, кроме запрета на дерево в середине сада, которое является деревом познания добра и зла. И касаясь этого, она сказала, «Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Обратите внимание на ответ дьявола. «И сказал змей жене, нет, не умрете». Вот к чему он подводит. Он начинает с сомнения и заканчивает отрицанием. Если бы вы изучили церковную историю за последние 100 с небольшим лет, вы бы обнаружили, что когда бы дьявол не уговорил богословов или проповедников, или кого бы то ни было подвергнуть сомнению Писанию, то позже он всегда приводил их к тому, что они фактически отвергали его. Не вставайте на эту скользкую, ведущую вниз дорогу. Писание авторитетно. Это Слово Божие. Примите его. Живите им. Отвечайте им дьяволу. Он не сможет возразить написанному Слову Божьему. В послании к Ефесянам, главе 6, стихе 17, Павел говорит, «Возьмите меч духовный, который есть Слово Божие». И вы, наверное, знаете, что есть два греческих слова, означающих «слово». Одно — «логос», другое — «рема». «Логос» — полное вечное Слово Божие. «Рема» — это произнесенное Слово Божие. И это слово, использованное в Ефесянах 6 глава 17 стих, «Возьмите меч духовный», которое есть «рема», произнесенное Слово Божие. И когда вам приходится встречаться с дьяволом, вам нужно встречать его, произнося Слово Божие. Библия не защитит вас, если она будет стоять на вашей книжной полке или даже лежать на тумбочке рядом с кроватью. Она работает только, когда вы цитируете ее. Вам нужно взять ее в свои уста и говорить, и тогда она станет острым мечом, перед которым отступает дьявол. У него нет на это ответа. Теперь давайте посмотрим на то, что говорит Иисус об авторитете написанного Слова Божьего. Вы помните, что я сказал, что слово «Писание» означает написанное Слово Божье? И Иисус говорит в Евангелии от Матфея, главе 5, стихах 17-18. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророка». И это была еврейская манера говорить о том, что мы называем Ветхим Заветом, закон и пророки. «Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Слова «йота»
и черта, йота в современном еврейском «ют» — это самая маленькая буква в еврейском алфавите. Черта — это просто маленькая завитушка, которую ставили над буквой при письме для того, чтобы отличать ее от похожей буквы. Итак, это самые маленькие частицы в написанном тексте Писания. Иисус сказал, что ни одна из них никогда не придет. Это ясно показывает, что Иисус признавал абсолютный авторитет написанного Слова Божьего. Он не говорил о произнесенном Слове Божьем в этом случае, потому что слова «йота» и «черта» применяются только в отношении к написанному тексту. Поэтому Иисус абсолютно подтвердил полный авторитет написанного Слова Божьего. И затем, немного позднее, почти в конце своего служения, в Евангелии от Матфея, главе 22, он имел дело с саддукеями, которые были либералами тех дней. Люди, которые не принимали авторитет всего Писания. Фактически, они принимали авторитет только первых пяти книг, пятикнижия Моисеева. И они бросали вызов учению о воскресении мертвых. И они пришли к Иисусу с умным вопросом. И вот как Иисус ответил им. В Евангелии от Матфея, главе 22, стихах 31-32. «А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». Заметьте, как Иисус применяет эти стихи. Эти слова были написаны Моисеем 14 столетий до этого случая. Фактически, это были слова, сказанные Господом прямо Моисею. Но Иисус не говорил о них, как о чем-то сказанном Моисею 14 веков назад. И это очень сильно. Он сказал: «А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом?» Видите? Писание никогда не устаревает. Оно не является просто записью человеческой мудрости. Это Бог. И даже если это было написано 3000 лет назад, это по-прежнему Бог говорит вам сегодня. И это авторитет Писания, как Иисус понимал это. Теперь нам нужно рассмотреть также, как жизнь Иисуса исполнила Писание. Если вы пройдете по Новому Завету, вы обнаружите в 18 различных местах, что когда что-то случалось в жизни Иисуса, там имелись слова «да исполнится Писание». Другими словами, он не просто верил в Писание, он не только провозглашал Писание, но он подчинялся Писанию. Вся его жизнь была исполнением Писания. Вы можете взять различные аспекты его жизни, но мы возьмем только четыре. Его рождение, его человеческую жизнь, его смерть и его воскресение. Касательно всего этого, Писание говорит, что это произошло во исполнение Писания. Иисус не мог никаким больше образом более сильно подтвердить Писание, чем этим. Теперь давайте обратимся к Новому Завету. Какой авторитет стоит за Новым Заветом? И вы будете удивлены, узнав, что тот же самый, что и за Ветхим Заветом. Давайте возьмем два отрывка, в которых Иисус говорит со своими учениками. Евангелие от Иоанна, главе 14, стихах 25 и 26, Иисус прощается со своими учениками. Он готовит их к факту, что Он собирается оставить их, и Он говорит: «Сие сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святый» — это один из титулов Духа Святого. Иногда здесь употребляется титул «помощник», «которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Итак, авторитет за всем, что было написано апостолами, это авторитет Духа Святого. Иисус сказал, что Он сделает две вещи. «Всему, чему Я вас не научил, Он научит. И все, что Я сказал, но вы, возможно, забыли, Он напомнит вам». Итак, запись Евангелия не зависит от человеческой памяти. Она зависит от истины Духа Святого. И затем снова, в Иоанна, главе 16, стихах с 12 по 14, описывается то же самое.
Иисус говорит своим ученикам: «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины?» И позвольте мне обратить ваше внимание на то, что Иисус нарушает здесь грамматические правила, для того, чтобы выделить, что Дух Святой не что-то, а кто. Я не буду в это углубляться, потому что это слишком сложный вопрос. Но в соответствии с греческой грамматикой он должен был сказать что-то. Но он не сделал этого. Он сказал «кто». Другими словами, пожалуйста, поймите, Дух Святой — это не просто что-то, Он кто-то. Он Личность. И вам нужно относиться к Нему как к Личности. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Итак, снова Иисус говорит, что какое бы учение вам ни понадобилось, которого вы еще не получили, оно придет через Духа Святого. Затем Он говорит, «Он не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». И затем следующий стих. «Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». И затем позвольте мне указать на это, что это еще одна чрезвычайно важная черта Духа Святого. Он всегда прославляет Иисуса. И если вы когда-нибудь столкнетесь с духовными переживаниями, которые не прославляют Иисуса, но прославляют человека или что-то еще, вы можете быть уверены, что это не Дух Святой. Потому что высшее служение Духа Святого — это открывать и прославлять Иисуса. Есть один очень хороший способ испытывать Духа. Библия говорит, что мы должны испытывать Духа. И вы можете испытывать что-то, действительно ли это от Духа Святого. И один стопроцентный тест. Он будет прославлять Иисуса. Если этого нет, это может все хорошо звучать. И звучать очень духовно. Может быть, все это сказано было громким голосом, но это не от Духа Святого. Потому что Он не будет прославлять никого, кроме Иисуса. И в момент, когда люди начинают присваивать всю славу себе, Дух Святой говорит, «Извините, но я должен уйти. Вы можете продолжать, но меня здесь не будет». И именно таким образом многие служения заблудились, и я этому свидетель. Моя память гораздо старше по возрасту памяти некоторых из вас, и я не могу сосчитать количество служений, которые закончили разрухой, потому что люди присвоили славу, которую Дух Святой дает только Иисусу. Я хочу сказать вам, что я очень осторожен в этом. Я постоянно испытываю себя, отдаю ли я славу Иисусу, или я пытаюсь убедить людей, что Дерек Принс является кем-то важным. Дерек Принс — грешник, спасенный благодатью Божией. Теперь давайте обратимся к очень интересной и важной теме — природе Божьего Слова. Это очень и очень интересно. В послании к евреям, главе 4, стихе 12, у нас есть своего рода анализ природы Божьего Слова. Евреям, глава 4, стих 12. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Заметили, что оно снова сравнивается с мечом? Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Итак, Слово Божье не мертвое. Это не просто черные буквы на белой бумаге. Это не просто звуки, которые исходят изо рта проповедника. Оно живо, оно живет. И куда бы оно ни пришло, оно приносит жизнь. Слово Божье живо и действенно. Благодарение Богу, что оно действенно. Оно более действенно и могущественно, чем вся ложь, которой сатана запачкал мир. Слово Божье — это окончательный ответ. И затем сказано, оно проникает до разделения души и духа. Это очень интересно, но я не должен уйти в сторону. Но Библия открывает, что человек является тройственным существом — дух, душа и тело. Тройственное существо, сотворенное по образу тройственного Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Но единственный способ, каким мы можем научиться отличать душу и дух, это Словом Божьим.
Это единственный инструмент, который достаточно остр, чтобы проникнуть и разделить душевное от духовного. Это очень важно, потому что если вы изучаете Новый Завет, у нас нет времени углубляться в это, но вы обнаружите, что душевное часто находится в оппозиции духовному. В 1 Коринфянам, главе 2 Павел говорит, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия,

потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Поэтому важно, чтобы мы научились различать между тем, что духовное, и тем, что душевное. Но только Слово Божие может сделать это. Оно также может проникать до разделения составов и мозгов. Итак, Писание может проникать туда, куда не может проникнуть скальпель ни одного хирурга.

тоже может сделать это. Оно также может проникать до разделения составов и мозгов. Итак, Писание может проникать туда, куда не может проникнуть скальпель ни одного хирурга.

Алфа мозгов. Итак, Писание может проникать туда, куда не может проникнуть скальпель ни одного хирурга. И в конце концов я чувствовал себя как Валтасар у себя на перу, когда появилась надпись на стене. Смутились мысли и стали дрожать колени. И мое самомнение, моя гордыня, мое высокомерие, моя интеллектуальная непоколебимость — все это начало увидать перед Писанием. И я не был верующим в то время, но оно по-прежнему исполняло свою работу. Поэтому помните всегда, что когда вы читаете свою Библию, ваша Библия также читает вас. Теперь на минуту обратимся к первому посланию к Фессалоникийцам, за следующим аспектом того, что будет делать Библия. Первое послание Фессалоникийцам, глава 2, стих 13. Павел пишет верующим в Фессалониках, которые чудесным образом ответили на проповедь Евангелия. И он говорит: «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое действует в вас, верующих». Вы понимаете, что то, что Библия будет делать в вас, зависит частью от того, как вы примете это. Если вы примете его как слово человеческое, оно не сделает своей полной работы в вас. Но если вы примете его как слово Божье, оно будет действовать эффективно в вас. И когда вы читаете свою Библию, время от времени уделяйте минуту, чтобы сказать: «Господь, я верю, что это Твое Слово. Я принимаю это как Твое Слово. Пусть оно совершит во мне все то, что Ты послал его сделать, в каждой области моего существа, духе, душе и теле, потому что я верю в него». И затем нам нужно посмотреть на замечательное утверждение, которое сделал Петр во втором послании Петра, в главе 1, одно из самых замечательных утверждений, я думаю, во всей Библии. Стихи 3 и 4. Второго послания Петра, главы 1. И это в середине предложения. Апостолы писали довольно длинные предложения. Я думаю, что Павел писал самые длинные, но у Петра тоже есть довольно длинные. И в английском нам обычно приходится их делить. Поэтому я не начну с самого начала предложения, а начну с середины. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью». Это чудесное утверждение. Здесь сказано, что Божьей всемогущей силой нам уже даровано все, что нам понадобится. И вы, может быть, ответите: «Боже, мне кажется, что у меня этого нет. Где это?» И следующий стих говорит вам об этом: «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти». Итак, как Бог нам дал все, что нам нужно для жизни и благочестия? Где это? В обетованиях. И мне нравится это маленькое предложение, которое я сам придумал. Обеспечение в обетованиях. Давайте скажем вместе со мной: обеспечение в обетовании. Поэтому, если вы хотите иметь все, что Бог обеспечил вам, вам нужно принять это через Его обетование, потому что в них содержится все, что вам может понадобиться. Но это также приходит через познание Иисуса, потому что Писание открывает Иисуса. И еще одно замечательное утверждение. Если бы оно не было написано в Библии, я никогда бы не посмел его произнести. Вы через них, обетование, соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. И нам надо быть очень осторожными, потому что существует одно учение, которое я не буду называть, но многие догадаются, о чем речь, которое очень модно сегодня, которое учит, что если вы достаточно долго делаете правильные вещи, то вы сможете стать Богом. Я уверен, что некоторые из вас сталкивались с этим учением. И на самом деле, позвольте мне сказать, оно называется New Age, то есть Новый век. Я когда-то использовал эту фразу «Новый век». Я говорил: «Грядет Новый век», и затем они украли ее у меня. И мне пришлось подыскать что-то еще. Поэтому я говорю теперь: «Царство Божие будет установлено на земле. Иисус установит свое царство». И это им не нравится. Но в любом случае, новый век, много позаимствовавший из индуистской философии и тому подобного,
учит, что если ты долго этим занимаешься, и по совпадению мормоны,

учат тому же. Они не говорят об этом открыто сначала, но это там есть, что вы можете стать Богом. Я хочу сказать вам, что это абсолютно ошибочно. Я вам скажу основную причину. Бог является несотворенным. Мы сотворены. И сотворенное никогда не может стать несотворенным. Это обольщение. Но мы можем стать причастниками божеского естества по мере того, как мы принимаем и применяем обетование. Я всегда думаю о лестнице Иакова. Вы, наверное, помните этот сон, который у него был. Он был один в пустынном месте, он лег спать, положив голову на камень. Как многие из вас захотят иметь камень вместо подушки? Я вам расскажу, что когда я был в Судане, в племени Хаданду, в Северном Судане, я обнаружил, что они использовали камни вместо подушек. Я наблюдал однажды, как один человек из этого племени взял камень с довольно острыми краями, положил его на землю и улегся затылком в него, и спокойно заснул. Итак, это возможно, но немногим из вас понравилось бы. Но Иаков спал, положив свою голову на камень. И я однажды слышал, как кто-то говорил: «Я бы тоже хотел спать, положив голову на камень, если бы у меня было то, что было у Иакова впоследствии». Потому что ему приснился сон, в котором он видел лестницу, достигающую небес. Подножие находилось на земле, верх ее восходил на небеса, и ангелы Божии сходили и восходили по ней. И сам Иисус стоял на вершине и говорил. Я думаю о Библии в некотором смысле, как о лестнице Иакова. Видите, каждое обетование — это ступенька на лестнице. И каждый раз, когда вы применяете новое обетование, вы поднимаетесь на одну ступеньку. И в итоге это вас приведет на небеса. Поэтому никогда не отвергайте свою Библию. Это ключ к вашему состоянию, ключ к вашему успеху. Это самый драгоценный дар, который Бог когда-либо давал нам. И давайте всегда помнить, что несмотря на то, что у нас есть много Библии сегодня, и мы обсуждаем, какой перевод мы будем использовать, или хотим мы Библию с иллюстрациями или с комментариями, давайте помнить, что есть миллионы и миллионы людей в этом мире сегодня, которые ни разу в жизни не открывали Библии. У них нет никакого выбора. И давайте помнить другую вещь, что в прошлом мужчины и женщины приносили себя в жертву для того, чтобы сохранить Библию для вас, для меня. Поэтому давайте относиться к Библии с почтением. Давайте уважать Библию, потому что это путь, которым Бог приходит в нашу жизнь. Теперь, в заключение, я хочу иметь дело с чем-то очень восхитительным, на что у меня осталось очень мало времени. И это эффективность Божьего Слова. Павел написал Фессалоникийцам: «Оно действует эффективно в вас, потому что вы уверовали в Него». Поэтому я хочу показать вам 8 результатов, которых может достичь Божье Слово в вас. Это то, что Божье Слово сделает для вас и для меня. Прежде всего, мы обратимся к посланию к Римлянам, главе 10, стиху 17. Фактически, я могу процитировать его, даже не заглядывая в него. Римлянам, 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Это чудесный стих. Потому что я лежал в госпитале целый год подряд в пустынях Северной Африки с заболеванием кожи, которое врачи не могли вылечить в том климате. В конце концов, они назвали это хронической экземой. И фактически они не могут найти лекарства от этого заболевания даже по сей день. И к тому времени я только недавно уверовал. Я продолжал говорить самому себе. Я знаю, что если бы у меня была вера, то Бог исцелил бы меня. Но следующее, что я всегда говорил, но у меня нет веры. И я пребывал в таком состоянии, которое Джон Буньян называл «долиной отчаяния». У меня нет веры. И затем однажды прекрасный луч света проник в эту мрачную долину, и он пришел из 17 стиха послания к римлянам. Итак, вера приходит от.
Если у вас ее нет, вы можете получить ее. Вам не нужно оставаться без нее. Вера приходит от слышания Слова Божьего. И вера приходит ко многим из вас, даже сейчас, когда вы слышите Слово Божье. Знаете, во времена Нового Завета, большинство людей, когда они читали, читали вслух, даже если они это делали для самих себя. Например, эфиопский евнух, который, сидя на своей колеснице, читал книгу пророка Исаия. И Филипп услышал его, как он читал, хотя тот читал для самого себя. И в чтении вслух есть особый смысл, потому что когда вы слушаете, как вы читаете, приходит вера. Видите? Хорошо. Это результат номер один от Писания. Теперь номер два. Оно производит новое рождение. Это через Слово Божье мы рождаемся свыше. Послание Иакова, глава 1, стих 18. Говоря о Боге, он говорит: «Восхотев, родил он нас словом истины», это Библия, «чтобы нам быть некоторым начатком его созданий». Восхотев. Знаете, почему Бог сделал это? Потому что Он решил так сделать, и у нас не будет дальнейшего объяснения. И когда вы возвратитесь назад, к началу всего, это все началось с Божьего решения. Бог решил создать себе народ. И Он решил, что этот народ будет создан Словом Божьим, Писанием. И это то, что привело вас и меня к познанию Бога, к тому, чтобы стать новым творением, людьми Божьими. И все это через Слово Божье. И затем в первом послании Петра говорится на ту же самую тему. 1 Петра, глава 2, стихи 22 и 23. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Заметьте, как вы очищаете свои души послушанием истине. Не слушанием истины, но послушанием истине. И какой будет результат? Результатом будет искренняя любовь. И затем Петр продолжает. «Как возрожденные...» Обратите внимание на слово «возрожденные». «Не от тленного семени, но от нетленного». Что такое нетленное семя? От Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Итак, это семя — Слово Божие, принятое в сердце верой, которое производит рождение свыше. Семя это является нетленным, и жизнь, которую оно производит, тоже является нетленной. Природа семени определяет природу жизни, происходящую из него. Если вы посадите яблочное зернышко, у вас не вырастет апельсиновое дерево. Природа семени определяет природу жизни. Слово Божье является нетленным, и жизнь, которую оно производит, тоже является нетленной. Она божественна, свята и вечна. И затем, будучи рожденными свыше, в чем вы нуждаетесь? Это питание. И удивительно то, что Божье Слово обеспечивает необходимое питание для каждой стадии духовного роста. Когда вы еще только духовный младенец, вам нужно молоко. И это то, что Петр говорит в следующей главе первого послания Петра, во втором стихе. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы

Но Иисус сказал сатане, когда тот искушал его превратить камни в хлеб, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Итак, Слово Божье — это также и хлеб. Но когда мы растем дальше, нам требуется более основательная пища. И это тоже обеспечено. В послании к евреям, главе 5, автор послания пишет евреям, у которых были познания в Писании из прошлого. И он говорит им то, что Бог, возможно, желал бы сказать некоторым из нас. «Благодаря тому, что вы уже знаете, ваши дела должны быть лучше, чем они есть». Он говорит, «У вас есть знание Писания, но вы не используете его». Я просто прочитаю сейчас эти слова. Евреям, глава 5, стих 12. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». О чем это свидетельствует? Они не могли переварить что-то большее, нежели самые простейшие основные истины. «Всякий, питающий молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Вы понимаете? Чтобы совершенствоваться, вам нужно упражнять свои чувства. Вам нужно тренироваться. Вам нужно применять Слово Божие. Вам нужно использовать его для того, чтобы распознавать ситуации, в которых вы находитесь, и силы, с которыми вы имеете дело. Это путь к совершенству. Если вы никогда по-настоящему не применяете Слово Божие, если вы не живете Словом Божьим, вы никогда не станете совершенным. Вы никогда не будете способны принимать что-то большее, чем просто молоко, ну, может быть, чуть-чуть хлеба. Но твердая пища только для тех, кто упражняется и практикуется, кто применяет Слово старательно и регулярно в своей жизни. Итак, третий результат Слова Божьего — это духовное питание. Четвертый результат — это просветление ума. Я хочу обратиться к 118-му псалму. Это знакомый стих для многих, я уверен. Псалом 118, стих 130. Автор псалма говорит Богу, «Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых». Итак, вход Божьего Слова в наше разум и наше сердце дает свет. Это отличается от образования. Образование не является светом. Вы можете быть образованным и пребывать полностью во тьме. Откуда я это знаю? Потому что я был таким, высокообразованным и в полной тьме, пока свет Слова Божьего не просиял в моей жизни. Поэтому помните, образование не является светом. Много лет назад я имел дело со студентами-африканцами в Восточной Африке, чья единственная амбиция была — это получить образование. И я однажды написал маленькую брошюрку, которая называлась «Вы ищете образование, но находите ли вместе с этим мудрость?» И я указал, что образование и мудрость — это не одно и то же. В этой брошюрке я написал нечто, что шокировало некоторых людей. Большинство бед в мире вызвано образованными дураками. Теодор Рузвельт, бывший президент Соединенных Штатов, однажды сказал следующее. «Если человек вор, он может украсть железнодорожный вагон или купе. Но если вы дадите образование тому же самому человеку, он украдет целую железную дорогу». Поэтому помните, образование — это полезная штука, но это не является светом. На самом деле, как я уже сказал, некоторые, наиболее из самых образованных людей, находятся в глубочайшей тьме. Только откровение Слова Божьего дает свет. И затем Слово Божье обеспечивает физическое исцеление. Я говорю это на основании своего собственного опыта. Давайте обратимся на минуту к Псалму 106 и начнем читать со стиха 17 по 20. Безрассудные. Это люди из другой церкви. Это никогда не вы и не я. Страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. Никогда с вами не случалось, что некоторые из нас страдали, потому что мы жили неправильно? И я слышал так много людей, которые приходили ко мне за исцелением. Они редко когда-либо предполагали, что источник их проблемы — это их неправильная жизнь. То сказано, безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. И от всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались к вратам смерти. Они были близки к смерти, доктора уже не могли ничего сделать. Затем

говорится, но воззвали к Господу в скорби своей. Мой комментарий на это. Люди очень часто оставляют молитву на самый последний момент. Они уже перед самыми вратами смерти, и тут до них доходит, что, возможно, им поможет молитва. И что сделал Бог? Послушайте. И Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое, исцелил их, избавил их от могил их. Обратите внимание на три вещи, которые делает Бог, когда посылает Свое Слово. Он спасает, Он исцеляет и Он избавляет. Три великих акта Божьей милости. Спасение от греха, исцеление от болезни, освобождение от власти бесов. Все это Он совершает в первую очередь через Свое Слово. Некоторые из вас, я знаю это из опыта, вы ищете какого-нибудь проповедника, который возложит на вас руки и помолится, и вы будете исцелены. Конечно, пусть это случится. Но я знаю, потому что многие люди приходят ко мне, и они думают, что если я помолюсь за них, то они исцелятся. Но так не происходит. И на самом деле я дошел до такой точки, где я начинаю немного беспокоиться, потому что я вижу, что они ищут брата принца, а не Господа. Так позвольте мне сказать вам, что вы можете быть исцелены без всякого проповедника, если вы примете Слово Божие. Ибо Он послал Свое Слово, исцелил их и избавил их. И затем идет мой любимый стих, который дал мне Бог в госпитале, когда ни одно лекарство уже не помогало. Притча, глава 4, стихи с 20 по 22. «Сын мой, словам моим внимай, и крича моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Божье Слово, говорится здесь, будет здравием для всего нашего тела. И вот я уже пролежал в госпитале около 7 месяцев. Врачи не излечили меня. И я говорил, если бы у меня была вера, то Бог исцелил бы меня. Затем я встретил этот стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Я начал надеяться и начал снова изучать Писание с новой надеждой. Но видите, у меня была проблема. Я был философом, профессиональным. И работа философов — это делать простые вещи сложными. И поэтому я не мог принять Слово Божие во всей его простоте. Я читал обетования о Божьем исцелении одно за другим, но я думал, что это означает, что Он только исцеляет мою душу. На самом деле Он не интересуется моим телом. Оно тленное и когда-нибудь умрет. «Благослови, душа моя, Господа! Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои». И я говорил, это недуги только моей души. Но когда я добрался до притч, глава 4, стихи с 20 по 22, я не мог ошибиться. Бог говорит, что слова Его — жизнь для тех, кто нашел их, и здравие для всего тела Его. Я сказал, даже философ не может сделать так, чтобы слово «тело» имело какое-нибудь другое значение. «Здоровье для всего моего физического тела». И затем я посмотрел на поля с комментариями и дополнительное значение, которое имело это слово «здоровье». И это было значение лекарства. И так случилось, что в армии я был санитаром. Я спросил, как люди принимают свое лекарство. И ответ на это — 3 раза в день после еды. И я сказал, вот чем я займусь. И я не могу вдаваться в подробности, но на протяжении 3 или 4 месяцев я принимал Божье Слово, как свое лекарство, 3 раза в день после еды. И это дало мне полное и постоянное исцеление и здоровье в одном из самых неблагоприятных климатов в мире, в Судане. И я скажу вам, братья и сестры, это действует. Давайте перейдем к последним 3 результатам Слова Божьего, очень быстро. Следующее — это победа над грехом и сатаной. Псалом 118, стих 9 и 11. «Как юноша содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему». И затем стих 11. «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобой». Много-много наших молодых людей сегодня по-настоящему спрашивают, возможно ли вести чистую жизнь. И многие из учителей скажут, что это невозможно. Они рекомендуют то, что они называют безопасный секс, который никогда не бывает безопасным. Но Библия говорит, что молодой человек, который хранит свой путь по Слову Божьему, может жить чистой жизнью. И я благодарю Бога, когда я работал среди молодых африканцев, я видел эти слова исполнявшимися снова и снова. Они были очищены, и они вели чистую жизнь, потому что они слушали Слово Божье.
И помните, как мы смотрели в Евангелии от Матфея, главе 4, когда Иисус встречался с сатаной? Он противостоял ему только одним оружием. Написано. И затем снова, и мы сейчас пойдем очень быстро. Послание к Ефесянам, главе 5, со стихов с 25 по 27. Мужья, любите своих жен. Позвольте мне сказать вам, мужья, что это не предложение, это заповедь. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Как Иисус подготовит себе невесту, которая будет свята и непорочна? Очистив ее водой и Словом Божьим. Слово Божье освящает нас, оно очищает нас. Иоанн сказал об Иисусе, Он пришел водой и кровью, не только водой, но и кровью. Кровью Своей жертвы Он искупил нас, но водой Своего Слова Он очищает и освящает нас. И мы нуждаемся в обоих. Мы искуплены кровью, чтобы мы могли быть очищены Словом. И, наконец, Иаков говорит, мы не будем смотреть туда, но вы найдете это в его послании, главе 1, стихе с 23 по 25. Библия — это духовное зеркало. Когда вы смотрите с него, оно не показывает вам физическое отражение, оно показывает вам, кто вы такой на самом деле внутри. Иаков указывает, когда вы смотрите в зеркало и видите, что там что-то не так, то разумно будет это исправить. Если ваши волосы в беспорядке, вы причесываете их. Если ваше лицо грязное, вы моете его. Вы действуете в соответствии с тем, что вы видели в зеркале. Иаков говорит, что вам нужно сделать то же самое, когда вы смотрите в зеркало Слова Божьего. Вам нужно увидеть ваше духовное отражение в нем и действовать в зависимости от того, что оно вам покажет. Итак, позвольте мне все это повторить и закончить. 8 результатов действия Слова Божьего. Оно производит веру, это семя рождения свыше, это духовное питание, оно просветляет разум, оно обеспечивает физическое исцеление, оно делает возможной победу над грехом и сатаной, оно обеспечивает очищение и освящение, оно является духовным зеркалом.

0: Добро пожаловать на передачу «Леон с друзьями». Нас в гостях Пол Джексон-младший и Трой Джонсон. У нас будет динамичная программа. Давайте оторвемся. Из ТБН, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у нас в гостях совершенно классная компания. Программа будет потрясающей, потому что в ней участвует Трой Джонсон и Пол Джексон-младший. А сейчас оторвемся с Леоном Патиловым. Сегодня мы приготовили для вас удивительную программу. У нас в гостях Пол Джексон-младший. Он играл на гитаре в альбомах почти всех. И Трой Джонсон, мой личный друг, прекрасный брат Господи. Итак, сегодня программа «Леон с друзьями». Она будет отличаться от остальных передач TBN. Они будут классными. Итак, смотрите, Пол и Джен.
1: Christian soldiers cross the land, joining together, hand in hand, full of power, full of grace. We're here to save the human race. Pray for the sick to make them well. Snatch the lost right out of hell. Pulling down.

0: Yes, yes. Church, church. Church is on the move.
1: Да, церковь в движении. Да, я знаю, что вы смотрите эту программу и спрашиваете: церковь? Да, церковь в движении. Эта церковь тронет все новое поколение, поколение, которое сейчас умирает и у которого нет дома отцов, поколение, у которого нет христианской морали. Эта программа как раз для этого поколения. Мы называем эту передачу «Леон и друзья», потому что в ней только я и вы, все мои друзья. Фактически, я хочу представить вам сейчас удивительную личность. Этот парень — один из самых праведных, благочестивых молодых людей, которых я только знаю. Он недавно подписал контракт со всемирной фирмой записи World Records. Его называют Трой Джонсон. Поприветствуйте его.

Кто из вас может сказать, что отдал жизнь Иисусу Христу для того, чтобы Он мог жить в вас? Я вот что вам скажу. Если вы приняли это решение, нет ничего, с чем бы вы не справились. Потому что теперь, когда вы проходите долиной тени смерти, это больше не вы, а Он. Он несет вас.

Спасибо, Трой, спасибо. Это просто замечательно. Эта программа посвящена Господу. И точка. Хотя у нас здесь и удивительная сцена, и все такое красивое, но это все только для Иисуса. Так что если вы смотрите сюда и говорите, ну это очень мило, это здорово. Хорошо, но мы хотим воздавать всю славу только Господу Иисусу Христу. У меня есть друг, который занимается в музыкальной индустрии. Он гитарист, и он почти всем аккомпанирует. Он очень хороший. Он христианский брат, он рожден свыше и освящен. Я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга Пол Джексон-младший. Я очень рад, что ты здесь. Это так прекрасно. Ты выглядишь хорошо, приятель. Я знаю, что мы все проводим и встречаемся вместе на занятиях по Библии под крылом Фрэнка Уилсона. Знаешь, так приятно встречаться в программе со своими знакомыми, и ты мне нравишься на протяжении многих лет. И прежде всего я считаю, что твое сердце и способность отдавать людям просто прекрасны. Ты играл почти во всех моих альбомах с 80-го года, и это всегда приносило искорку в любую музыку. И всегда в музыке переходило что-то от Пола и делало ее особенной. Ты всегда вносил что-то свое, и все происходит с той стороны. И все это из-за того, что ты прекрасный человек. И я действительно очень горжусь, что ты мой друг. Слава Господу! Слава Богу! Я рад, что я пришел сюда. Это хорошая передача. Я горжусь тобой. Я приятно наблюдать. Как говорится в Библии, он ведет нас от славы к славе. Прекрасно. У тебя есть передача. Я занимаюсь чем-то, занимаюсь, и Бог добр к нам. Многие не знают, для кого ты играл. Мог бы ты назвать нам несколько из тех, в чьих альбомах ты играл? Хорошо. Дай подумать. Я работал с Майклом Джексоном в таких альбомах, как «Thrillel», «Dangerous», «Bad». Я работал с Лютером Вандросом над его четырьмя проектами. Я работал с «Chicago». Я работал с сестрами Pointer, с Берри Маниловым, Берри Уайт. Да, довольно уже несколько прекрасных имен там, да. Боже, милостивый, ты играл для них, для всех. Я уверен, что есть много музыкантов, которые пытаются попасть в эту индустрию, и они смотрят сейчас и слышат, что ты играл для всех этих людей. А как ты сам начал? Ты проходил ли какое-нибудь прослушивание? Был ли у тебя друг в этих кругах, которому ты позвонил, и он тебе помог? Или как это все произошло? Знаешь, это довольно забавно. Произошло то, что Фрэнк Уилсон привел меня к Господу. И я показывал ему свои записи, когда мне еще было 16 лет. И он говорил мне, «Ну, а ты еще совсем не готов. Приходи где-то через год». И я что-то еще записал. Он говорит, «А ты не совсем готов, приходи через год». А я жил на одной улице с Патрицией Рашин, и она дала мне мою первую профессиональную работу. Я начал играть для нее, когда еще ходил в школу. Через 6 месяцев Фрэнк использовал меня в дубляжном выпуске альбома, который он делал в то время с Беном Верином. И он сказал мне, «Ну, я думаю, что теперь ты вроде как готов». И так он начал использовать меня в разных проектах. И кажется, когда он делал альбом Ленни Уильямса, так что я делал его вместе с ним. И потом Алта Маклейн и Destiny. И я, хотя начал работать с разными людьми, и я работал с Джои Сэмпл. И он говорил, знаешь, я бы хотел попробовать тебя и на других аренах. И так я сделал несколько альбомов с Джои Сэмпл, с группы Crusaders. И Господь благословил меня и начал проникать в другие круги. И потом я начал записывать, и я записывался с различными людьми. И Ал Маккей начал концентрировать свое внимание на земном ветре и огне. И Рэй Паркер-младший сконцентрировался на своей соло-карьерой. И Ли Ритнер, хороший известный гитарист, сделал несколько альбомов и начал работать над своей карьерой. Таким образом, не хватало музыкантов-гитаристов в это время, способных хорошо выдерживать ритм и играть с другими исполнителями. Мне и Ал Маккею находил работу, и Рэй Паркер, и Рэй бывало звонил продюсеру и спрашивал, как он справился. А он говорил, о, хорошо, тогда я позову его еще раз. И таким образом ты действительно славишь Бога за таких людей, которые верят в тебя. Была ли у тебя профессиональная подготовка, или, скажем, ты в 5 лет взял в руки гитару и просто начал играть, и ты играл по слуху и так далее? Нет, я брал уроки гитары, когда мне стало 10 лет. Я фактически не упражнялся, конечно, мне просто было весело и так далее, прекрасно, мне это нравилось. Я мог играть на гитаре, занимался каратэ и так далее, знаешь, всем подряд.
И я хотел быть инженером, астронавтом. И проучившись в школе где-то до середины, я сказал, мне как будто бы это нравится, я попробую стать музыкантом. И так я забросил математику и стал больше внимания уделять музыке. И тогда я начал усердно упражняться. Грег Пюрей стал преподавать мне уроки по классической гитаре. И, как я уже говорил, я жил на одной улице с Патрицией. Она брала меня с собой, представляла разным людям и говорила, тебе нужно поработать над этим и этим. И вот так все началось. В Лос-Анджелесе часто можно прославиться во время занятий, и я знаю, что тебя используют для всего. Но когда ты, скажем, выезжаешь куда-то на гастроли, может ли кто-то, допустим, перехватить твою работу? Или, скажем, ты приезжаешь обратно, а то, что ты делал, делает кто-то другой и так далее, тебе опять надо выходить и так далее. Знаешь, забавно иногда получается. Я никогда не был на длинных гастролях. Возможно, из-за этого, частично из-за того, что мне нравилось делать то, что я делал. Но иногда работа может и не пойти тебе на пользу, знаешь. Скажем, гитарист Дэвид Уильямс, который тоже верующий, он гастролирует с Майклом, он ездит с ним повсюду. И когда он возвращается в город, он работает. А когда он с Майклом Джексоном, сам понимаешь, но все его знают и ценят то, что он делает. Таким образом, когда он возвращается в город, все, ну, мы рады, что ты здесь, ему дают работу и так далее. И то же самое с моим приятелем Нетаном Истом, который выезжал на длительные гастроли с Эриком Клэптоном. Когда он возвращается в город, он работает сумасшедший. Как ты принимаешь решение? Как ты принял решение вообще перейти, так сказать, на светлую сторону жизни? Знаешь, довольно все забавно тут. Я не воспитывался в так называемом христианском доме, не ходил в церковь. И когда я ходил в школу, то я на берегу встречал людей, которые рассказывали мне о Господе и так далее. Это для меня была новинка и так далее. Я помню, как некоторые из этих людей говорили, мы хотим помолиться с тобой, и что-то еще в этом роде. И так уже получилось, что я осознал, что Бог реален. И когда я осознал это, я просто сказал, Бог реален, и я должен узнать о нем. И я стал христианином. Это был последний понедельник августа 1977 года в гостиной Фрэнка Уилсона. Слава Богу! Знаешь, это большое достижение, что ты являешься членом тела Христова. Очень часто христиане придерживаются какой-то, знаешь, странной философии о христианах, особенно о музыкантах и актерах, о шоу-бизнесе, потому что они занимаются мирскими вещами. И моя философия в том, что если мы не везде, как положено нам быть, люди же не смогут стать спасенными. Мы — соль земли. Так Господь сказал о нас. Мы не должны отделяться от всех и общаться только между собой. Нам нужно распространяться. Библия говорит, идите и научите народы. Я знаю, что у тебя есть определенный опыт в том, как проповедовать и свидетельствовать перед теми, кто окружает тебя. И можно ли вообще, выступая на мирской сцене, служить своей жизнью Господу? Знаешь, как сказано в книге Деяний, «Вы будете моими свидетелями в пределах иудейских и в Самарии, и во всех уголках мира». И буквально перевод звучит, «Где бы вы ни были, вы будете моими свидетелями». У тебя был опыт в этом? Да, конечно. При каждой же возможности я делюсь Иисусом Христом. Один пример. Я делал альбом с сестрами Пойнтер, и после окончания записи второй инженер остался убираться в студии. Я спросил его, думал ли он когда-нибудь о том, чтобы стать христианином. И мы разговаривали о Господе. Я это и раньше делал. Некоторые люди молятся, чтобы принять Христа, некоторые просто поговорят. Но этот случай действительно поразил меня, потому что на следующий день я пришел в студию и нашел в одном из своих ящиков для инструментов письмо. В нем говорилось, «Пол, я действительно очень благодарен тебе за то, что ты вчера поговорил со мной. Я почувствовал, что будто сам Господь обратился ко мне, потому что я спасен, но я отошел от Господа. И я чувствую, что Бог как будто бы послал тебя для того, чтобы ты направлял меня в верном направлении. Так что я собираюсь опять посвятить свою жизнь Христу. И этот случай поразил меня. О, это замечательно. Я очень горжусь тем, что ты посвятил свою жизнь Господу. И у тебя вышел недавно альбом, да? Да, он называется «Избавление от теней». И вскоре выйдет второй альбом, который называется «Река в пустыне». Это прекрасно. Это просто. Сыграй для нас какую-нибудь песню, сможешь? Конечно. Как она называется? Я сыграю вам песню «Прошедшие дни» из альбома «Избавление теней». Хорошо, прекрасно. Пол Джексон младший. Yeah, right over here.

Пол Джексон. Пол Джексон. Просто потрясающий парень. Я не думаю, что кто-нибудь играет на гитаре лучше тебя на этой планете. Ты номер один. А многие лучше меня, я просто балуюсь. Я просто веселюсь. Ну что ж, это удивительно. Я как будто бы чувствую, что многие еще не знают, как это относится к миру. Я знаю, что Господь, Он словно основная лоза, а мы его ветви. Я знаю, что Он хочет, чтобы мы приносили плоды. И в книге, в Библии под номером 1 сказано, «Тот мудр, кто спасает свою душу». Он об этом говорит в Библии. И в этом самое главное. И когда ты становишься христианином, ты просто обязан приносить плоды. Если ты приносишь плоды, Он иногда обрезает твои ветви, чтобы ты еще больше приносил плоды. Но если ты не приносишь никаких плодов, ты бесполезен, тебя отрезают. Таким образом, я призываю всех зрителей к тому, чтобы вы продолжали тянуться к окружающим вас людям, потому что к этому и призывает наш Христос. Знаете, я помню, когда я выступал с группой Сантана, передо мной возникла та же проблема, потому что я был христианином. А Карлос Сантана и большинство в группе не были. И я все время молился за то, чтобы Господь каким-то образом привел к себе и Карлоса, и остальных членов группы. И только 13 лет спустя Карлос со своей женой пришли в мою церковь в Санта-Крузе и посвятили своей жизни Иисусу Христу. Теперь он выпустил совершенно новый альбом. В первой песне говорится о Господе, а во второй — о крови Иисуса. Таким образом, мы можем иметь влияние, где бы мы ни были. Итак, я призываю вас заниматься этим. А тем из вас, которые еще не получили спасения, кто не христиане, я бы сказал вам, примите Иисуса сегодня, Он единственный путь, истина и жизнь. Произнесите эту молитву прямо со мной, прямо сейчас. Просто повторите за мной. Господь, я знаю, что моя жизнь неправильна, но я хочу, чтобы Ты исправил ее. Войди в мое сердце и сделай меня новым творением. Сделай меня похожим на этих парней и девушек, которых я видел на этой программе. Помоги мне, Бог, быть похожим на Тебя во имя Иисуса. Спасибо вам большое, что принимали участие в программе «Леон и друзья». Напишите нам на TBN, хорошо? Пока, до следующих встреч.

0: Ярости этого человека не было предела. Он ненавидел белых. И наступил день, когда он взял ружье и хотел только одного – убивать. Такова тема следующей передачи. Это сверхъестественно.
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи, и со мной в студии Бен Кинчлоу. Что может заставить человека взяться за оружие с целью разрушить другую человеческую жизнь? Ярость. Что может стать причиной ярости? Гнев. А что возбуждает гнев? Обиды и боль. Но жизнь просто невозможно прожить, ни разу не испытав ни боли, ни обид. Итак, Бен Кинчлоу, что же послужило для вас причиной такого гнева, когда человеку уже все равно, что с ним будет дальше, даже если придется умереть самому, когда есть только одно желание убить этого человека во что бы то ни стало? Все это должно было с чего-то начаться. С чего же?
2: Знаете, людей заключают в тюрьму за преднамеренное убийство. Их изолируют от общества, если признают психологически неблагонадежными. Это предотвращает определенного рода проблемы, которые возникают в результате того, что люди не в состоянии контролировать чувство гнева. Я понимаю, что все это производит впечатление абстрактных психологических рассуждений, но истина состоит в том, что каждый человек за свою жизнь накапливает гнев в специально отведенных для этого небольших чуланах своей души. И если не наводить порядок в этих чуланах, то со временем наступает такой момент, когда эти чуланы переполняются, и все это выливается в негативные действия, а потом это перерастает в прямое насилие.
0: Я хочу, чтобы вы мысленно вернули свое детство. Расскажите хотя бы об одном таком случае, когда вам причинили боль, и это каким-то образом отложилось в вашем сознании.
2: Представьте себе, что вы живете в таком окружении, которое по какой-то причине оказывает на вас определенное давление, и которое вы не в состоянии изменить. Когда вас не оставляет ощущение того, что с вами что-то не так, но вы не можете определить, что именно, и никто не может вам толком объяснить, что же это такое, что делает вас не таким, как другие. Я говорю о ситуациях, когда вам надо сходить с тротуара, если на него ступают определенного рода люди. Вам полагается говорить «да, сэр» или «нет, сэр» в разговоре с детьми одного с вами возраста. Люди могут вести себя так, как будто вас вообще не существует. Они говорят о вас в третьем лице в вашем присутствии.
0: Послушайте, я еврей, и я помню, как в детстве я часто слышал свой адрес неясное бормотание, потому что я был еврей. Но большинство из этих людей никогда не говорили об этом прямо. Это то, о чем вы говорите? Вас когда-нибудь называли черным?
2: Я рос в такое время, когда быть черным было оскорблением для общества. Это сейчас некоторые подают себя так. Да, я чернокожий, я горжусь этим, это прекрасно, мы афроамериканцы и все такое. Но когда я рос, самое страшное оскорбление, какое только можно было придумать, это назвать человека черным. Ну, то есть нас все время называли нигерами. Слово «нигер» было частью словаря белых людей. Я вырос с этим словом. Мне все время тыкали. «Ты нигер, а я нет». Вот. Это было просто частью моего детства. Это становилось частью моего «я». И тут мало что оставалось. Выбор был один – либо сунуть голову в петлю, либо шаркать ногами. Мне на память сейчас пришел один эпизод. Я не мог выносить, как белые дети обращались к моей маме. Нас учили с самого раннего детства, что, обращаясь ко всем взрослым, следует добавлять слова «мистер» или «миссис». Мы не знали фамилии этих людей, но мы ставили эти слова перед их именами. Мы называли их «миссис Мария» или «мистер Колман». И вдруг я слышу, как белые дети подходят к моей маме и называют ее просто по имени. Для меня это было нестерпимо унизительно.
0: Да, такие вещи не проходят даром. Особенно обида, когда ты всем сердцем желаешь стать членом футбольной команды.
2: Мой папа был самым

0: Ядлым болельщиком «Койотов». Я хотел играть, потому что мне хотелось, чтобы мой папа выкрикивал лозунги за меня. Он был таким активным болельщиком, что ему выдавали мегафон, чтобы он организовывал выкрики на трибунах. Когда я закончил 8 класс, и меня спросили, где бы я хотел учиться дальше, я назвал одну школу. Но мне сказали, что я не могу там учиться. Я спросил, почему? Ведь я же закончил 8 классов. Мне сказали, ты не можешь там учиться, потому что ты черный.
1: И вдруг до меня дошло, что все то, что обо мне говорили, когда я был ребенком, имело реальные негативные последствия для моей жизни.
0: И еще я уяснил себе, что даже несмотря на свою религиозную принадлежность, люди на самом деле совершенно безразличны к тем, кто выглядит не так, как они. Внутри меня начало расти негодование. Потом я попал в армию. Я думал, что это одно из редких мест, где меня нельзя дискриминировать открыто. К тому же в армии выдавали оружие.
2: Вы впервые стали свидетелем настоящей расовой потасовки, когда находились в армии. Как это было?
0: Это было в Шейне, штат Вайоминг. Оказалось, что это совсем другое дело, чем просто драки. Впервые в жизни я был замешан в расовых беспорядках с настоящим насилием. Впервые я участвовал в коллективной расовой конфронтации. И это было на самом деле страшно, потому что было непонятно, кто за кого. В любую минуту кто-то мог появиться из темноты с пистолетом, ножом или веревкой, и это могло означать конец твоей жизни.
2: Итак, вы вернулись из армии героем-победителем. Вы заметили какие-то перемены в расовых отношениях?
0: Знаете, Сид, что самое противное во всем этом? Это то, что ты отправляешься за океан и даешь обещание, если нужно, положить свою жизнь, защищая эту страну. И ты приносишь присягу флагу Соединенных Штатов Америки, страны свободы и справедливости для всех людей. Ты попадаешь за океан, и там начинаешь понимать, что то, чему тебя учили всю твою жизнь, это ложь. Там я перестаю быть одним из национального меньшинства. Там моя задача — убивать людей, которые являются врагами моей страны, хотя они относятся к чернокожим лучше, чем моя страна. Помню, как однажды, находясь за рубежом, я смотрел по телевизору передачу о сегрегации в школах Арканзаса. И вот я сижу в военной форме Соединенных Штатов с тем же самым оружием, которое используют те люди, как показано в телепередаче, которые стараются не пускать в школы детей моего цвета кожи, в те самые школы, которые содержатся на деньги таких же налогоплательщиков, как и я. Я подумал, что с этим надо что-то делать.
2: Потом вы вернулись в эту страну.
0: Да, вернулся. И вот однажды я стою в отделе универмага в военной форме с американскими долларами в кармане и с моим маленьким сынишкой, которого только что научили ходить на горшочек. И я очень горд за него. Знаете, как это бывает? И вот я стою в очереди, и вдруг он говорит: «Папа, я хочу пипи». Это великая победа во всякой семье, потому что теперь его можно брать с собой везде и не бояться, что он описывает штанишки. И он тянет меня за рукав и говорит: «Папа, я хочу писать». Я говорю ему: «Молодец, сынок, так всегда и делай, подожди-ка минутку». Я с улыбкой приближаюсь к леди за прилавком и говорю: «Не подскажете, где туалет?» Она так смотрит на меня и говорит: «У нас здесь нет туалетов для цветных». Как вы думаете, что я должен был сказать ребенку?
2: И что вы ему сказали?
0: Я сказал ему: «Пойдем со мной, сынок». Мы вышли на улицу, и он помочился на стену, как
2: собака. Как это унизительно. Теперь вы понимаете, как этот гнев, эта обида, эта ярость постепенно накапливались в его жизни. Продолжаем нашу программу. Я Сид Рот, со мной в студии Бен Скиншлоу. Чернокожий американец, который рос, а вместе с ним росли все его обиды, гнев и ярость. Когда служил в армии Соединенных Штатов, он встретился с человеческим отношением к себе. Потом он вернулся домой, и вот его маленький сынишка Найджел просится в туалет посреди магазина. А в те времена в Соединенных Штатах чернокожие не имели права пользоваться одними туалетами с белыми. И это так сильно усложняло и без того сложную ситуацию. Бен, а как вы чувствовали себя тогда?
0: Как и любой другой человек, которого достаточно достаточно долго подвергали дискриминации. У всех этих людей есть безотчетное желание что-нибудь разнести в щепки, что-нибудь сжечь дотла. Причем белый ты или черный, это не играет никакой роли. Знаете, существуют люди в любой этнической группе, которые подвергаются дискриминации со стороны другой этнической группы. И у всех этих людей наблюдается одно и то же – глубоко запрятанное чувство ярости. Этим закладывается реальная основа всех революций, реальная причина того, почему происходят кровавые бойни. Известны случаи, когда людей убивали десятками тысяч. В нашей стране убитых чернокожих насчитываются тысячи. Но то же самое происходит в любой другой стране, например, в Японии, в Китае.
2: Нет ничего нового под солнцем.
0: Ничего нового. Причиной всему отказ одного человека воспринимать другого. Вы знаете, что еврейский народ столетиями страдал от угнетения. Я хочу сказать, что целая нация была под угрозой быть стертой с лица земли в результате такой ненависти. Итак, ненависть накапливается внутри человека. И если она не находит выхода, то она направляется внутрь. Потому что если гнев не находит внешнего выражения, то ты начинаешь ненавидеть самого себя. Отсюда алкоголизм, супружеская неверность.
2: Тоже имело место супружеская неверность?
0: Конечно.
2: А почему, конечно?
0: Потому что человек хочет найти любовь во что бы то ни стало. И хотя партнеры говорят «я люблю тебя», хотя жены или мужья повторяют друг друга эту фразу, но человек на самом деле не чувствует себя любимым, потому что он не любит самого себя, он ненавидит себя. И поэтому, когда кто-то говорит ему, что он любит, он не принимает этого. Ты не можешь поверить в то, что ты достоин чьей-то любви, что в тебе есть что-то, что можно любить. Ты думаешь, если меня можно любить, почему же тогда со мной так обращаются? Женщины часто заводят беспорядочные связи, изо всех сил стараясь поднять себя в своих собственных глазах, утвердить свою собственную значимость как личности. В результате такой ситуации неверность становится нормой жизни. В случаях, когда речь идет о каких-то меньшинствах, часто бывает, что мужчины стараются найти женщин из доминирующей группы населения, чтобы тем самым а. самоутвердиться в собственных глазах и б. отомстить своим угнетателям, показав, что ты можешь иметь их женщин.
2: Поясните, что все это значит на практике.
0: В 40-е и 50-е годы для чернокожего мужчины иметь любовницей белую женщину, а еще лучше блондинку, было пределом мечтаний.
2: Как статус.
0: Это было символом положения. Так же, как сегодня это Бентли или Роллс-Ройс, или Мерседес, или огромный бриллиант, или костюм от Армани, или что-то в этом роде. Это тоже символы состояния.
2: Ну и как, вы достигли этого?
0: Конечно, достиг. Я был талантлив на выдумке.
2: И вы достигли?
0: Да, я чувствовал, что я достиг всего. На самом деле это не изменило то, что было внутри, но, по крайней мере, я чувствовал, что я взял реванш.
2: А теперь расскажите, что было в тот день, когда вы взялись за оружие? Вы не думали о возможных последствиях? Все, что вы хотели тогда, это убить его?
0: Когда ты доходишь до такого состояния, когда ты понимаешь, что это предел, когда ты доходишь до того, когда понимаешь, что ты сделал все возможное, чтобы удержать гнев, вдруг наступает следующая стадия, когда тебе резко становится наплевать. Именно в этот момент все внутри тебя закипает и наружу прорывается насилие. И уже все равно, что скажут другие, уже не существует закона. Сознание того, что можно угодить в тюрьму или даже получить вышку, что полицейский может тебя пристрелить, все это уже не имеет значения, просто кто-то должен умереть в этот день. А я имел в виду конкретного человека, который совершил такое, что по моим понятиям нельзя было простить.
2: Как у вас оказалось оружие?
0: Я купил его.
2: С какой целью?
0: Ну да, понимаете, к тому времени я уже занимался карате, я уже мог убить человека руками. Единственной целью моих занятий карате было желание ломать людей, причинять им физическую боль своими собственными руками. Вот почему я занялся карате. Я даже хотел учить молодых чернокожих тому, как можно причинять боль белым с помощью рук. Вот почему карате. Но тут было совсем другое. Мне надо было убить кого-то с особой жестокостью и насилием. А ружье — это как раз то, что нужно для настоящего убийства.
2: Итак, вы взяли ружье и пошли к этому человеку. А что же дальше?
0: Я постучал в его дверь. Я четко продумал каждый свой шаг. Ружье было снято с предохранителя. Это была 8-зарядная автоматическая винтовка. Я держал палец на спусковом курке, чтобы сразу после первого выстрела сделать следующий. Я точно знал все, что буду делать. Как только он откроет дверь, я скажу «привет» и сразу выстрелю. Он отшатнется, я последую за ним, я сделаю еще два выстрела внутри дома, он упадет, и тогда я сделаю еще два выстрела рядом с ним, а следующий уже в него.
2: И все это вы мысленно отработали?
0: Мысленно я все это проделал. Я знал совершенно точно, что зачем последует. Но случилось так, что этого человека не оказалось дома. Его забрали. Он служил в армии, его послали в другое место в тот самый день.
2: Вот так поворот судьбы. Но его ненависть продолжала кипеть. Он начинает читать о чернокожих героях борьбы, и у него появляется стратегический план, как причинить боль белому человеку. Бен, та ненависть, которая...

0: черной или белой власти. То, что правит миром, это власть зеленых. Если у тебя есть деньги, тогда уже не играет роли, кто ты такой и к какой этнической группе ты относишься. Если у тебя достаточно денег, то ты можешь купить себе свой собственный образ жизни. А то, как можно было получить деньги в моем случае, это начать свой собственный бизнес.
1: А что вы собирались делать с этими деньгами? Что было в основе вашей программы?
0: Подготовка революционеров. Я собирался оплачивать чернокожим революционерам их поездку на юг и учить их всему тому, что мы усвоили, находясь во Вьетнаме и Корее, сражаясь с врагами Америки. Потом я собирался вразумить молодых членов банд, чтобы они задумались, зачем же мы враждуем между собой, убивая друг друга и сжигая свои же дома. Я хотел научить их воевать против белых людей, чтобы они сжигали их дома и тут же исчезали куда-нибудь в леса. Если бы понадобилось, мы бы отправили их на Миссисипи, чтобы научить партизанской лесной жизни, но они должны знать, с кем вести войну, кто их настоящий враг и почему он должен умереть. Потому что он никогда не изменится, и единственный способ, как заставить его измениться, это при помощи оружия. Сильный всегда прав.
1: По причине, почему не оказалось дома того парня, для кого он приготовил ружье, в его жизни появился другой человек. На иврите это называется башар, судьба. Так уж должно было случиться, что в его жизни появился этот другой человек, специалист по боевым искусствам или по карате. А поскольку вы тоже занимались карате, то вы быстро стали через это друзьями. Но он воспринял эту дружбу как-то уж очень серьезно. А ведь он был белый. Почему вы вообще решили завязать дружбу с белым?
0: У меня был класс. Вы должны понять, что во всем университете было всего трое чернокожих. Я был старше всех, и у меня был черный пояс третьей степени. А как только вы получаете черный пояс, с ним вы получаете право носить специальную черную одежду. А все вокруг вас одеты в белое, и у них белые пояса. А когда вы входите, все должны склоняться перед мастером додзе, то есть перед вами. Представьте себе такую картину. Примерно 100 этих странных белых мальчишек выходят и кланяются усатому негру в черном одеянии с черным поясом. Вот где сила.
1: Сильнее, чем спать с блондинками.
0: Блондинки были только разминкой. Теперь уже речь шла о настоящей власти. Именно это происходило со мной, когда появился этот парень, один из моих помощников, которому я мог приказывать что угодно. Но он был какой-то другой, и я никак не мог его вычислить. Помню, однажды он пригласил меня к себе на ланч вместе с женой, детьми и родителями. И они с женой приготовили такой изысканный стол. И я сидел у него за столом с видом этакого устрашающего афропатриота, грозы всех белых. И я начал безобразничать. Потом я посмотрел на него и вдруг увидел, как у него по щекам потекли слезы. Сначала я подумал, что, съел? Знай наших. Такой ты розетокий.
1: Но ведь с вами была ваша семья. Почему вы так вели себя в присутствии вашей семьи?
0: Моя семья знала о моей ненависти, потому что однажды я уже выбросил одного белого из дома моей матери за то, что он посмел войти без стука. Один страховой агент вошел к моей матери в дом, даже не постучавшись. Он просто вошел и начал фамильярничать. «Эй, золотко, я уже здесь». Я буквально сорвался с места. Представляете, этакий верзила с черным поясом третьей степени, огромными усами на африканский манер, а с колен свисают огромные старые дашики. Я вскочил и говорю, если вы сейчас же не покинете этот дом... И он немедленно ретировался, понимаете? Не люблю, когда входят к моей матери без стука. Это верх неуважения. Поэтому все знали, какой я бываю бешеный. Я не собирался разыгрывать вежливость перед моей семьей, потому что ненависть, которая жила во мне, нельзя было остановить по заказу. Она пронизала все мое существо. Вот почему я так безобразно вел себя за столом. Потому что почувствовал, как мне больно.
1: До вас дошло.
0: Я вдруг понял, этот парень плачет не потому, что я испортил то, что приготовила его жена, или что я обидел его лично, или вообще не потому, что я что-то сделал. Этот парень на самом деле плакал, потому что видел, какую я испытываю боль. Знаете, что такое гнев? Это повязка первой помощи на вашу боль. Это то, как проявляет себя настоящая обида и боль.
1: Но он же был белым, вашим врагом.
0: Да. Вот это то и было непонятно. Поэтому я захотел выяснить, что же происходит с этим парнем.
1: И что?
0: Ну, и я спросил его напрямик. Он сказал, у меня личные отношения с Богом. Заливай, как это можно иметь личные отношения с первопричиной всего, с всеобщим разумом, с повелителем времени? Какая чушь! как можно иметь личные отношения с Богом? Он сказал, через Иисуса Христа. Тогда я ему стал задвигать.

0: Как же знаем, через мертвого еврея, который дал себя убить за свою же веру, и ты будешь мне рассказывать, что кто-то мертвый может мне помочь.
1: А всего через несколько дней с вами произошло нечто сверхъестественное.
0: Мне просто нечего было возразить. Я мог оспаривать его теологию, но я не мог идти против того факта, что в нем было что-то необычное. И вот я езжу в своей машине со скоростью 100 км в час, курю свои сигареты по 3 пачки в день, во рту помойка, а в тот самый вечер еду прямехонько на блуд. И я ни о чем таком даже не помышлял. И вдруг слышу, как сам же пою старый «Спиричус». Я сразу подумал, что я сошел с ума.
1: Напойте что-нибудь из этой песни.
0: «Наш Небесный Отец хранит меня». Это все, что снова и снова всплывало у меня в мозгу. Я начал вспоминать многое из того, что происходило в моей жизни. Однажды я точно должен был погибнуть. Я тогда поджидал с ножом одного парня, чтобы убить его, а у него было ружье. В другой раз я караулил кого-то, чтобы убить, напился, заснул, а кто-то спас мне жизнь. В третий раз перевернулась машина, водитель погиб, девушку, которая сидела рядом с ним, сильно покалечила, а я сидел на заднем сиденье, и мне ничего, только царапина на руке. Мой Небесный Отец хранит меня. Я помолился очень простой молитвой. «Бог, если ты правда есть, если Иисус правда такой, как говорит о нем Джон, тогда войди в мою жизнь и измени ее». Я сказал, «Ну не давай мне петь этот религиозный джаз. Я достаточно наслушался его, когда он делал меня таким несчастным». Он изменил мою жизнь мгновенно, 100%, и навсегда. Он не дал мне религию, он изменил мою жизнь.
1: Я белый, и я еврей. Что вы об этом думаете?
0: Но если бы вы этого не сказали, все, что я бы думал о вас, это то, что у вас особенный голубой цвет глаз. Остальное мне безразлично, остальное меня не касается. Я стал дальтоником. Мне не важно, какой у вас цвет кожи, на каком языке вы говорите. Мне действительно теперь все равно, потому что я знаю, кто я. Я знаю, кто такой Бог. И во взаимоотношениях с остальными людьми все просто встало на свои места. Так-то, господин белый еврей.
1: Так вы любите всех людей?
0: Но это потому, что когда ты встречаешься с Иисусом, о котором мы сейчас говорим, происходит что-то сверхъестественное.
1: Происходит что-то сверхъестественное. Ваш Небесный Отец хранит вас. Вы знали об этом? Пришло время вам стать ближе к Нему через еврейского Мессию Иисуса. Помолитесь сейчас. Вы увидите, Он действительно хранит вас. Он так близко к вам сейчас. Он очень близко.

0: Христианская жизнь – не только радость и благостное настроение. Это и борьба с грехом, и самодисциплина. Нужны ли ресурсы для того, чтобы следовать за Христом? И где эти ресурсы взять? На наши вопросы сегодня отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Рады вас сегодня видеть. Поговорим сегодня про мотивацию, про ресурсы, что для этого нужно верующему человеку. Дмитрий Александрович, мы все с вами знаем известного апостола Павла. Пожалуй, самый дисциплинированный, самый мотивированный из всех апостолов. Но даже он сталкивался с такими проблемами, как грех. Да, сталкивался с трудностями. Может быть, скажете, что нужно для мотивации, для ресурса верующему человеку?
1: Да, действительно, вот эта проблема отсутствия ресурсов для того, чтобы быть ближе к Богу, это одна из причин, которая не позволяет человеку принять Христа полностью всем сердцем. То есть вот это вот формальность религии, когда человек знает Бога, но изменения не происходит, она отчасти, вот одна из причин вот этого, вот, является то, что у человека просто нет ресурсов следовать за Богом и нет ресурсов к изменениям. И, конечно же, вот в Священном Писании очень хорошо это отражено в послании к римлянам в 7 главе с 14 по 25 стих. Позвольте, я зачитаю. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». То есть вот мы здесь вот видим вот эту вот дихотомию, вот это двойственное состояние человека. Вроде бы человек хочет, желает быть с Богом, хочет изменений, чтобы они наступили, но эти изменения не происходят, происходит вот эта вот борьба. И апостол Павел указывает на эту серьезнейшую борьбу. И нельзя сказать, что у апостола Павла не хватало мотивации, или он был не готов к тому, чтобы вот эти изменения в нем наступили, чтобы преодолеть этот грех. Мы знаем, что все это у него было, но не хватает чего-то еще, то есть не хватает мотивации для того, чтобы коренным образом вот эти вот изменения произошли в человеке. Что это за ресурсы такие, которых не хватает? И откуда вот взять вот эти вот ресурсы? Потому что для того, чтобы преодолеть греховную природу человеку, действительно необходимы очень большие силы.

0: Дмитрий Александрович, но мы увидели, что Павел был очень мотивирован, и даже его размышления об этом тексте подтверждают эту мысль. А где взять тогда эти ресурсы? Их дает Бог или человек должен приложить какие усилия? Как это вообще выглядит на практике?
1: Конечно же, вот эти ресурсы для изменения, для коренного изменения, эти ресурсы дает Бог. Эти ресурсы, они способны изменить человека. Бог дает то, что называется в науке витальность, от латинского слова «vita», то есть «жизнь». Вот витальный человек — это, как правило, такой, знаете, жизнерадостный, открытый человек.
0: Позитивный,
1: да, полон энергии. Вот эти вот люди, они очень часто улыбаются и так далее. Но дело в том, что витальность очень легко играть. То есть можно казаться витальным человеком. И сейчас вообще на это очень такая большая мода, такая потребность, значит, быть таким позитивным, положительным человеком. Вот.
0: Хотя очень часто человек может быть другим.
1: Да,
0: то есть он может внешне показывать такую позитивность, открытость, может быть, даже мотивированность и ресурсы исполнять. А на самом деле в душе, или как мы говорим, когда один остается, совсем другой человек.
1: Совершенно верно. Это вот проблема современного общества, что потребность есть вот в этой вот, в позитивном мышлении, в такую вот витальность, в восприятии жизни и так далее. Этому люди даже учатся. А на практике люди, они остаются одни, они не удовлетворены, но вот на камеру, на общество они вот так вот играют. А можно действительно иметь витальность, то есть ту витальность, которую Бог дает. Конечно, она может не выражаться в таком вот лучезарном поведении, но она может выражаться в преодолении трудностей во что бы то ни стало, в том, что мы несем ответственность за других людей, помогаем им в жизни. И каким образом это происходит? Это вот возможно благодаря тому, что человек начинает доверять Богу. То есть, сталкиваясь с какой-то трудностью, он уже понимает, что Бог, с Богом возможно ее преодолеть, что Бог это все контролирует в его жизни. И это высвобождает огромную массу энергии, огромную массу ресурсов. То есть, да, я столкнулся с определенной проблемой, но мне есть на кого положиться. Я буду молиться, я получу ответ на молитву. Господь каким-то образом поможет мне. Вот, если помните у Достоевского в «Преступлении и наказании», главный герой Раскольников, он приходит в полицейский участок, и следователь, который ведет его дело, он говорит: ну ты признайся в том, что ты совершил, а дальше Бог тебе каким-то образом как-то, ну, поможет. Понимаете? То есть вот этот вот следователь, он демонстрирует очень глубокую веру, то есть исходя из своего опыта, исходя из своей практики, он говорит: ну, что-то Бог сделает, он каким-то образом поможет. И действительно, то есть вот этот вот Родион Раскольников, он на каторге был значительно меньше времени, вот там по роману, чем должен он был. То есть каким-то образом действительно там ему скостили срок и так далее. Это вот пример из художественной литературы. Но на самом деле таких примеров в жизни очень много встречается. И это освобождает колоссальное количество энергии. Когда мы видим, что Бог заботится о нас, и чувствуем Его заботливую руку, и помним о том, как Он в прошлые моменты нам помогал.
0: Дмитрий Александрович, а разве светских людей не бывает тех, которые имеют такую сильную осознанность, витальность, которые ответственны за разные структуры своей жизни, за окружающий мир, близких людей, живущих рядом соседей? Но эти люди, они не привязываются к какой-то определенной вере именно Всевышнего, Бога. У них, так сказать, своя вера.
1: Да, конечно, бывает. И это очень часто связано с тем, что эти люди, они в детстве были долюблены. То есть жили в таких семьях, где родители любили этих детей. И они выросли такими вот открытыми к миру. И психологи, они говорят о том, что те дети, которые получили вот эту вот любовь, на самом деле они более приспособлены к жизненным трудностям, чем те, которые жили в определенных трудностях. И, казалось бы, с одной стороны, они должны эти трудности легче переносить. На самом деле не так. Вот эти люди, которые не получили своей любви, они переносят их сложнее. А

0: те, которые вот, жили в атмосфере любви, им легче переносить. Почему? Потому что они верят, что им помогут, они верят, что не все так плохо в мире и так далее.
1: А как же тогда быть людям, которые испытали трудности в детстве? Да, может быть, какие-то детские травмы были? Что для этого нужно, может быть, какой-то путь пройти, вот если мы говорим в контексте ресурсов?
0: Да, действительно, вот таких вот людей, которые, ну, получили любовь в детстве, а может быть и во взрослой жизни, на самом деле их не так много. Что же делать другим? Вот психологи, например, они советуют проработать детские травмы. Вот. Однако это путь тупиковый. Почему? Потому что когда человек там, в своих мыслях, например, возвращается в свое детство, начинает себя как бы мысленно долюбливать, жалеть и так далее и тому подобное, то в итоге он как бы черпает ресурсы из самого себя. А это невозможно сделать, потому что, ну, вот внутренняя энергия, внутренние ресурсы, они извне исходят.
1: Недостаточно получается, да?
0: Конечно. Ну, что ты можешь дать самому себе? То есть тебе их так не хватает, твоих ресурсов. Другие психологи, например, советуют определить, что тебе нравится в жизни. И вот то, что тебе нравится в жизни, вот этому следовать, баловать себя, вознаграждать себя этим и так далее. Но другие психологи, например, там тот же Фрейд в своей книге «Неудовлетворенность культурой», он говорит, что да, мы можем получать радость там, от чего-то, но когда мы получаем радость от этого постоянно, то это уже перестает нас радовать. И тогда психологи, они идут дальше и говорят, что в определенный момент нужно как бы отказаться от всего, что тебя радует, и как бы там, от, ну, например, там коучеры советуют, они говорят, нужно отказаться от интернета, от там, вкусной еды и так далее. И вот какое-то время находиться в этом состоянии, день, может быть, неделю и так далее. И вот это вот поведение, оно в точности соответствует поведению наркомана. То есть наркоманы, когда употребляют наркотики, они их употребляют, и потом они понимают, что они уже не приносят им радости. Они уже не воздействуют на организм так, как это было раньше. И у наркоманов есть такой термин «переломаться». То есть они специально отказываются от наркотиков или ложатся в больницу. Там у них начинаются ломки, вообще страшное состояние. Но потом они выходят и начинают опять получать удовольствие от своей дозы, от своих наркотиков и так далее. То есть фактически то, что советуют психологи, это очень похоже на действие самого наркомана. Поэтому очень важно помнить, что вот эти вот ресурсы, которые мы имеем, их дает Бог через свою любовь, через доверие. Вот в Псалме 35, 10 стихе написано: «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем с большой буквы мы видим свет». И еще вот прочитаю Псалом 72, 24, 25. «Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу и на земле». То есть, когда Бог руководит, то, в принципе, по большому счету, человеку, который верит в Бога, ему больше уже, по сути, ничего и не надо. То есть, главное, что Бог любит такого человека, и это придает ему ресурсы.
1: Дмитрий Александрович, вот мы говорим о ресурсах, и есть разные люди, которые черпают эти ресурсы в разных направлениях. В частности, может быть, вы тоже слышали, когда человек говорит, я беру свой главный там, ресурс со Вселенной, вот, или с окружающего мира. Да? Кто-то вот любит природу, он черпает по утрам этот ресурс, вдохновляется.
0: Обнимает березу.
1: Да, обнимает березу, делает медитацию там, или еще какие-то определенные вещи. И эти люди достаточно мотивированные. Есть ли здесь какая-то проблема, может быть, в этом?
0: Да, действительно, в этом большая проблема. Почему? Потому что, когда человек обращается к Вселенной безличностной или там, к природе и так далее, то он фактически ставит вот эту вот безличностную субстанцию на место Бога. Но человек, он способен развиваться исключительно в контексте другой личности. Ну, условно говоря, приведу простой пример, да, то есть вот мы знаем там про мальчика Маугли, да, то есть он жил среди волков и волком стал. Вот. Но когда человек общается с другой личностью, то он осознает себя как личность, и он готов расти как личность, и он исцеляется в контексте другой личности. Был такой вот польский писатель Лем, он там про роботов писал и так далее. И вот он говорит, для того, чтобы человеку исцелиться, для того, чтобы любить человеку, нужен другой человек. А мы часто используем наоборот. То есть мы любим вещи и используем людей. Он говорит, нет, так не получается. Сама сущность человека заключается в том, чтобы быть созданным для любви, а использовать уже вещи. Поэтому вот это вот большое заблуждение, когда люди обращаются к какой-то неличностной субстанции. Потому что это в конечном итоге приводит к тому, что вот эта вот любовь, которую, как ему кажется, там Вселенная излучает или какой-то там, не знаю, какой-то объект, он начинает сомневаться в этой любви. То есть как можно быть уверенным в том, что тебя любит какой-то неодушевленный предмет. В то время как, когда мы говорим о Боге и доверяем Богу, мы можем быть на 100% уверены, что Бог нас любит, потому что Бог умер за нас. И в других религиях, ну, еще нужно поискать вот этот вот пример того, что за тебя кто-то умер. Это колоссальный подвиг любви. Например, в Римлянам в 5 главе, 8-9 стихе написано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся мы от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Вселенная не умирала за человека. Тогда как можно полагаться на вот эту любовь и на то, что каким-то образом Вселенная или судьба, она будет блага к тебе?
1: Дмитрий Александрович, спасибо за эти размышления и за приведенные тексты. Думаю, что каждому из нас есть над чем подумать, задуматься в контексте этой тематики, потому что тема ресурсов, она была всегда актуальна и по нынешнее время. Мы все думаем, откуда взять их, этот ресурс. Разные методы, способы используем, но главное, что есть Господь. Да, это главный ресурс, который нас создал, который вдохновил и который может дать именно тот ресурс, который нам необходим. Поэтому спасибо вам за эту беседу. Ну а с вами, дорогие зрители, мы прощаемся и ждем новых встреч на наших программах.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви «Новое начало» Стас Осипов. Здравствуй, Стас!
1: Здравствуй! Здравствуйте, дорогие!
0: Ты знаешь, сейчас такое новое модное веяние. Очень многие пастора взялись за свое здоровье.
1: Господь побуждает заниматься своим здоровьем, потому что все взаимосвязано. И физическое, и духовное, и душевное. И точно так же и здоровье влияет и на духовную составляющую жизни, и на душевную. Все должно быть в гармонии.
0: Почему вдруг тебе так захотелось заниматься прямо здоровьем, питанием? Это вот у нас один пастор, там в Эдавируме, он был такой очень-очень большой, потом стал другим.
1: Да, вот этот замечательный брат, пастор, он пришел к тому, чтобы заниматься здоровьем через свои кризисы. Он был очень полным. И примерно такая же история была у меня. Я весил на 30 килограмм больше, чем сейчас. И это побудило меня начать исследовать эту тему, потому что даже имея лишний вес, не говоря уже о всех побочных эффектах этого, это болезни, плохое самочувствие, начинаешь все-таки пытаться изменить эту ситуацию.
0: Извини, что там плохого было? Мне кажется, ты всегда был такой радостный, довольный, все время улыбался. Что там у тебя было такое? Я не понимаю.
1: Ну, когда у человека 30 килограмм лишнего веса, это очень ощущается ежедневно. Тебе тяжело ходить. Ты спишь уже не так хорошо.
0: Так ты на машине ездил.
1: Да, можно и так. Но даже внутренне ты чувствуешь себя как-то расслабленно, в отличие от состояния, когда в твоей жизни есть порядок, есть спорт, есть правильное питание. Это другое мироощущение. Легкость. Физическая легкость и некая внутренняя такая легкость. А главное, наверное, все-таки причина лишнего веса – это все-таки какие-то внутренние проблемы человека. И прежде всего духовные. Есть такой грех, как обжорство. Это неправильное, неумеренное…
0: Чревоугодие.
1: Да. Неправильное употребление пищи, когда в моем случае еда была богозаменителем. И когда мне было тяжело, когда у меня был стресс, я, как и многие другие люди, бежал к холодильнику. И, конечно же, это мы не считаем таким страшным грехом, но это нас отдаляет от Бога. И не случайно в Библии так много грехов, так много отступничества связано с едой. Прежде всего, Бог сказал «не ешь». И потом, помните, отступничество народов было связано с тем, что они ели, пили и так далее. Все-таки вот все начинается вот с этих маленьких, как бы незаметных отступлений в нашей жизни. Когда мы где-то теряем дисциплину, порядок, а там, где нет порядка, там заводится грех. Там, где в жизни есть порядок, там приходит и какой-то духовный прорыв порой. И когда у тебя, например, в жизни есть дисциплина в отношении физической сферы, это влияет на духовность.
0: Ну хорошо, физическая сфера. Вот люди говорят, ну нужно заниматься спортом там два раза в неделю. Но я знаю, те, кто занимаются в тренажерных залах, они же по 3-4 часа в день занимаются, чтобы достичь какого-то успеха, нужно очень-очень много работать. И не становится ли это каким-то тоже своего рода идолом, нет?
1: Да, да. Кто-то сказал, что в языческие времена были храмы, связанные с поклонением различным богам. И вот сейчас фактически есть то же самое. Есть супермаркеты большие, это поклонение Богу, связанному с потреблением. Есть кинотеатры, тоже там свои боги, рестораны. И есть спортзалы, и там очень много людей, которые поклоняются спорту, поклоняются своему телу. И на самом деле спорт имеет вот этот опасный потенциал заменить Бога. И я таких людей знаю, которые увлеклись спортом, и Бог был поставлен в их жизни на второе место, и все стало для них главным, заполнило всю их жизнь, это вот занятие собой, своим телом. Конечно, здесь есть опасность. Как духовная, как душевная, так и физическая. Человеку свойственно привязываться к чему-то, человеку свойственно быть фанатиком и заниматься 2-3 часа в день, что уже не является здоровым образом жизни. То есть любая крайность в пагубу дорога. И во всем, я абсолютно в этом убежден, нужно сохранять фокус на Христе. Только по-настоящему, ходя с Богом, ища Его, мы будем этот баланс сохранять. Но опасность есть. Конечно, можно свое тело, попечение о плоти превратить в похоть. Спорт можно сделать своим Богом. И не дай Бог нам такого, конечно. Это тоже нас разрушает и вредит нам.
0: Вот ты со своей супругой начал проект «Перезагрузка». Что включает этот проект? Я так понимаю, это и питание, и физическая нагрузка, и на первом месте духовная, да?
1: В какой-то момент вот я находился в поиске внутренней гармонии. И несмотря на то, что я и пастор, и уже много-много лет являюсь верующим, у меня не все получалось. Где-то были проблемы с душевным здоровьем. Я не чувствовал постоянного мира внутри себя. Были физические проблемы. Где-то надо было научиться правильным образом относиться и к финансам, и разного рода моменты, которые... в общем-то, требовали порядка. И мне нужно было чему-то учиться. Я много читал в те годы, много искал. И я не знаю, у меня ли только это, но у меня был трудный путь. Я многое изучал, чтобы найти вот эту гармонию. И в какой-то момент я понял, что я к этой гармонии пришел. Что в моей жизни есть святость, в моей жизни есть душевный порядок, в моей жизни есть стабильность в физическом плане, в дисциплине.
0: А когда ты почувствовал, что вот ты нашел это, что вот пришел этот порядок?
1: Не так давно, на самом деле. Я, конечно, в этом живу уже продолжительное время, но в какой-то момент я осознал, что я могу этим делиться. И у меня есть надежда, что я могу помочь некоторым людям, потому что знаю, что некоторые люди, они буквально ищут, может быть, даже годами ищут какого-то внутреннего покоя. Кто-то не может разобраться,

0: с какими-то зависимостями. И я думаю, что если у таких людей будут тренеры, наставники, это дает шанс им прорваться. Конечно, другой человек, он ограничен в своих возможностях, но он может помочь. Только Господь может по-настоящему нас поменять. Это то, что я в своей жизни замечаю, что никаким порядком, принципами, дисциплиной ты не освободишься внутри от греха. Это дарует Господь. И никакими практиками, я это сам почувствовал, увидел, пережил, я не могу иметь настоящего Божьего мира. Его дает Господь. Но есть предпосылки от нас, действия, которые мы должны предпринять для того, чтобы установить этот порядок. Чтобы у нас в жизни был порядок с едой, со спортом, со сном. Это все влияет.
1: Я вот не случайно спросила, когда ты почувствовал, что у тебя есть порядок. Как человеку понять, что у него нет порядка? Потому что большинство людей, они, ну, живут по течению. Там, ну, вот сколько человек должен спать? Сколько хорошо бы ему заниматься спортом? Там, или как человек должен жить, чтобы вот этот порядок был?
0: Это очень хороший вопрос. Я в какой-то момент пришел к очень простому, но неочевидному для многих людей моменту. Мне нужно глубоко, тщательно проанализировать свою жизнь. Что я сделал? Я записывал каждый час своей жизни и оценивал, как я себя чувствую, насколько я эффективен в течение дня, в определенные часы этого дня. Потому что мне уже было известно, что у каждого человека есть свои часы эффективности, свои часы спадов. Я применил некую схему, которая помогла мне осознать, в каком я состоянии. И, конечно же, есть очевидные вещи, которые всем нам говорят о том, что в жизни порядка нет. Что если у меня, например, 30 килограмм лишнего веса, и я плохо сплю, и так далее, разного рода такие показатели очень легко нам самим говорят о том, что не все в порядке в нашей жизни. И если вдруг я нахожу себя в холодильнике в 3 часа ночи, то объяснять себе, что у меня все супер, что я независимый человек, бесполезно.
1: А сколько нужно спать? Вот некоторые люди, они там, ну, спят пару часов, думают, ну все нормально.
0: В нашей, например, семье мы ложимся в 10, а уже встаем рано, в 5 часов, как правило. И иногда мы спим по 7 часов, иногда и поменьше бывает, но можно высыпаться. И опять же, можно использовать правильные инструменты для этого, включая хорошие добавки спортивные, которые помогают хорошо высыпаться и правильным образом готовиться ко сну. Но вот что здесь я хотел бы отметить, изучая вообще вопрос правильного образа жизни, питания, как будто бы все уже диеты я попробовал в свое время, потому что долго по-разному я худел, потом толстел. Вот сейчас я уже научился не играть гармонию, не толстеть и не худеть, а нахожусь примерно в одном весе уже довольно-таки давно. Вот что я понял, это очень важно. Нужно понять, как устроен мой организм, как мне комфортно худеть, как мне комфортно жить, сколько мне нужно времени для спорта, сколько мне нужно времени для того, чтобы высыпаться. И здесь очень важно промониторить себя, понять себя, как я устроен. Потому что каждый из нас – это некая лаборатория химическая. Мы состоим из каких-то элементов. И все-таки мы уникальны все. По-особенному мы устроены в каких-то моментах, и нет единой схемы. Мы не можем одеть одни и те же ботинки для всех. Мы должны понять И это тоже серьезный процесс. Вот как работаю я? Что для меня комфортно? 3 раза в неделю спортом заниматься? Или 1 раз? Или 5 раз? Когда мне лучше ложиться спать? Когда мне завтракать, например? И что мне есть? Даже какая пища для меня наиболее, скажем, приемлема? Вот это очень важно понять. Это то, что часто не озвучивается в разных моделях здорового образа жизни, похудения, диет.
1: Значит, человеку очень важно понять себя. И это возможно только с Господом, только с наблюдением, только с молитвой и знанием каких-то правильных вещей.
0: Ну, чтобы понять себя, прежде всего нужно задаться целью себя понять, промониторить. Для этого есть очень разные и очень эффективные инструменты. Чтобы понять себя на физическом уровне, наверное, даже стоит сдать анализы. Нужно понять, на что реагирует мое тело. Тоже определенным образом исследовать себя. Писание нам очень часто говорит: исследуйте себя, остановитесь и рассмотрите. Многократно Бог говорит человеку, чтобы он перестал бежать, остановился и исследовал себя.
1: Да, вникай в себя и в учение. Да, да, занимайся с ним постоянно.
0: Точно, точно.
1: И это здорово, что твоя супруга, она нутрициолог, с медицинским образованием человек, и вы вместе ведете этот проект «Перезагрузка».
0: Она еще и психолог, и мы хотим действительно посмотреть на проблему людей с разных сторон. Потому что, как мы уже говорим сейчас, что проблема, она не заключается только, например, в физической плоскости. Как правило, проблема человека, она прежде всего начинается с духовных каких-то проблем, с душевных, с детства в том числе. И у меня, например, была проблема с пищевым поведением с самого детства. Я в 5 классе был толстеньким, в 5 классе впервые я похудел. Еще не был я христианином. И всю жизнь я с этим боролся. И я могу сказать людям такую вещь: я знаю, что такое быть толстым. Не каждый это знает, не каждый поймет психологию толстого человека. Когда тебе плохо, ты сразу думаешь, что поесть. Но не каждый человек так мыслит. Я мыслил так. Я сразу же бежал за утешением к еде, к холодильнику. И поэтому вот хочется людям помогать тем, кто действительно в той же проблеме, что и я был. И сейчас эти люди ищут выхода. И когда им просто говорят: да перестань есть, да ешь здоровую пищу, какие проблемы, откажись от сахара, от мучного, все будет классно. Но так проблема не решается. Это вот у нас в голове. И нужно начать понимать себя. Нужно начать где-то замечать, на что я реагирую. И опять же, вот человек переуставший, недоспавший, да, мы говорим о взаимосвязи разных факторов. Человек, который испытывает стресс, он, конечно же, теряет контроль над тем, чтобы не побежать к холодильнику. Я думаю, человек, который духовно поражен, если он верующий человек, он в этом чувстве вины, конечно же, он потянется к холодильнику в том числе за каким-то утешением. То есть все очень взаимосвязано. Наша победа, она должна на 3 уровнях совершаться. На духовном, душевном и физическом. Поэтому вот нужно с этим работать.
1: Да, большое спасибо. Очень интересно было и этот проект «Перезагрузка», и рассказ в твоем прошлом. Так что, друзья, спасибо, что вы нас слушали. И мы вернемся к вам еще в следующей программе. Мы тоже будем говорить о здоровом образе жизни. Божьих благословений вам и до свидания.
0: Спасибо большое. Благословений.

У этих людей есть особая миссия. Мы здесь для того, чтобы люди обращались ко Христу. И через это их жизни здесь, на земле, менялись. И главное, чтобы души вечные обретали вечную жизнь на небесах с нашим любящим Богом. Мы здесь, на земле, для этого. И все, что мы делаем для этого, и создано. Мы работаем для этого, мы живем для этого. Наша цель на земле, чтобы спасались люди. И Life TV – это замечательный инструмент для того, чтобы достигать людей. Порой не все мы можем сами, но есть люди и есть служения, которые выполняют эту Божью цель – достигать многих, ходить в дома и говорить людям о любви Божией. Это то, что делает Life TV. И человек, включая телевизор, листая каналы, может иногда наткнуться на это слово от Бога, звучащее через канал Life TV. Нужно молиться о том, чтобы Бог продолжал благословлять этот замечательный инструмент. Думаю, что нужно стараться поддерживать этот канал, потому что это Божье дело, и это то, что действительно приносит плод. Будь благословен в этом. Пусть твое сердце открывается для того, чтобы быть частью Божьего дела, Божьей миссии. Всего тебе доброго и огромных Божьих благословений. Аминь.

судьбе человека удивительным образом сочетается то, как мир влияет на личность, и то, как личность влияет на мир. Наша способность осознавать себя, наша способность проявляться обозначается двумя словами, которые сейчас становятся очень популярными – идентичность и предназначение. Что помогает христианам найти свою идентичность и как осуществить ту миссию, которую возложил на нас Христос?

0: Я очень рада приветствовать наших прекрасных девушек. Вика, Таня, Оля, Маша. Здравствуйте. Первым словом хочу узнать, что вы думаете о предназначении? Согласны ли вы с тем, что есть какая-то жесткая форма судьбы, которую предназначил вам Господь? И насколько вам комфортно вообще думать об этом?
1: Я раньше считала, что есть... Ну, вот все говорят о каком-то пути, что у тебя есть путь, по которому Бог тебя ведет. Но в последнее время часто еще в моей жизни стала звучать фраза, что ты сам выбираешь свой путь. И я думаю сейчас, что я иду, ну, я вольна выбирать, какой путь, да, я хочу. А Бог меня сопровождает в этих выборах и идет со мной вместе по тем путям, которые я выбрала, и меня как бы поддерживает в них. Угу. Несмотря на то, что я выбираю неправильный путь иногда. А когда правильный, он за меня радуется.
0: А когда неправильный?
1: Помогает мне, поддерживает и выводит на правильную дорогу.
0: Спасибо.
2: Хорошо, Вика выразила.
1: Да сама не ожидала.
2: Нет, предназначение есть, да. И вот как Вика сказала, я тоже так думаю, что Бог помогает на любой дорожке, на которую мы идем. Вопрос, как понять это предназначение, это уже другой вопрос.
0: Поговорим, да, спасибо.
3: Я где-то когда-то читала, что каждый человек задуман Богом как шедевр. Но поскольку мы все грешные, да еще в процессе жизни сами себя портим, то Богу свой шедевр воплотить приходит, ну, воплотить сложно. Ему приходится измудряться. Поэтому в каком-то смысле я верю в предназначение. То есть вот в смысле того, что
0: в идеальной
3: каждый
0: форме,
3: человек,
0: да,
3: должен Бог стать таким, каким Бог его задумал. А в какое-то жесткое, вот то, что нужно поступать только так и никак иначе, тут уже я больше с девочками соглашусь. То, что человек может делать свой выбор. Вот, но Бог его приведет все равно туда, куда нужно, если человек согласен.
0: Спасибо.
4: Мне кажется, мы все на эту землю приходим не просто так. Если нам дарована жизнь, то, значит, в этом есть какой-то смысл. И вы знаете, может быть, смысл быть не каким-то таким глубинным. И мы можем искать всю жизнь свое предназначение, так его и не найти, как нам кажется. Но это нам кажется. У Бога действительно все есть его воля, он знает. И если мы обращаемся к нему, он нам подсказывает, помогает. Главное увидеть. Угу.
0: Вот тогда у меня следующий вопрос. Если наше предназначение так тесно связано с тем, как наша жизнь руководит Господь, и как мы отзываемся на это руководство, то те люди, у которых нет личных отношений с Богом, разве...

0: для них не стоит вот в жизни тема, связанная с предназначением, и у них этого предназначения нет?
1: Стоит. Угу. И есть предназначение, просто Бог им как-то по-другому это все являет. То есть через других людей, через призму своего восприятия. Ну, то есть вот со стороны, например, человек сам может посмотреть, что у него хорошо получается, а что плохо. Например, он в ораторском искусстве очень хорош, он понимает, что он может в этом развиваться, ему это интересно, и он может стать хорошим действительно оратором, как многие дикторы, например, в наше время и во время СССР. Ну, то есть, да, разные есть пути. Просто это не напрямую не говорится, что вот это от Бога тебе. Хотя некоторые говорят, даже неверующие, что вот у тебя дар от Бога.
0: Кстати, да, есть такое выражение. А вот тогда получается, что, исходя из того, что ты сказала, получается, что предназначение — это что-то, связанное с твоей реализацией, да, вот среди людей. Правильно я понимаю? Или, может быть, у кого-то есть другое представление о предназначении?
2: Знаете, ну вот я продолжу свою мысль, свою фразу про то, что мы можем всю жизнь искать свое предназначение, так его не найти в плане, ну, к примеру, работы. Я там работаю всю жизнь, там, я не знаю, программистом. Я, конечно, не работаю программистом, у меня нет этого дара. Вот. Всю жизнь работаю там программистом. Вот я работаю, мне там работа не нравится. Но работа вообще, она просто должна приносить тебе деньги. Удовольствие — это, конечно, хорошо, отлично. И сейчас мы движемся к тому, что наш мир движется к тому, что мы должны и получать удовольствие, вот, от работы. Но не всегда такое в жизни происходит, когда сочетается и удовольствие, и деньги. Ну, в том плане, что реализация, там, к примеру, в карьере какой-то, да. А может быть, у меня вообще предназначение просто людям помогать? Может быть, мне вообще там предназначение, я там, я не знаю, люблю кормить бездомных собак. Ну, там, или людей. Да, не знаю. Ну, то есть, может быть, мне так нравится, мне вот это хочется. Ну вот я вот заработать вот этим вот, ну не могу себе на жизнь, а на кусок хлеба я как-то себе должен заработать.
0: То есть предназначение — это в том числе и про удовольствие от того, что ты делаешь?
3: Конечно. Да. Мне кажется, должно быть, да. Потому что Бог нас создал не чтобы мы страдали на этой земле. Он же, как бы, он хочет, чтобы мы были счастливы, значит, он хочет, чтобы наше предназначение, наше дело жизни, там еще что-то, оно нам приносило счастье. Просто надо искать, долго искать, возможно.
0: Вот, интересный момент. Вот. А что значит искать? На что мы можем ориентироваться вот в этих поисках?
4: Вы знаете, мне кажется, что верующему человеку должно быть понятно, что в обычной жизни, в земной, да, то, что мы называем земной жизнью, он предназначение может и не достигнуть. В конце концов, процветание Христос никому не обещал. Кому-то он сказал, что вы пострадаете за имя мое и будете убиты. Вот вам и предназначение, да? Про предназначение, про которое я говорила, это скорее то, каким человек станет в вечности. Такие громкие слова, но это как бы вот эта цель, наверное, христианина. Его, совершенство его характера, реализация его даров, какие у него есть. Он может их не реализовать в жизни. Может так сложиться жизнь, что он будет жить в очень бедной стране, в воюющем государстве, что он будет болен, что он потеряет близких и не сможет реализовать этот потенциал. Но вечность он его сможет.
0: То есть предназначение — это не про успех, да? Это про осуществление, как мы вот сейчас затронули тему, идентичности. То есть тот образ, который Бог заложил в человека, он в жизни человека осуществляется. Правильно я поняла, да?
4: Ну, наверное, да. Вот конечно, если и в жизни он что-то сумеет достичь, это неплохо. И нельзя игнорировать свои таланты и способности. Надо изо всех сил, может быть, даже к этому стремиться. Но надо понимать, что не все от тебя зависит.
2: Мне кажется, что вот я хотела добавить и к Таниному, и к Колиному про идентичность, про то, что нас Бог заложил определенные как бы какие-то особенности, характеристики. И это будет здорово, если мы вернемся, так скажем, к заводским настройкам. Сейчас очень модно говорить о том, что там стань лучшей версией себя, там измени себя, взрасти себя, да, но они немножечко несут такой посыл того, что измени как-то себя, улучши себя.
0: Деформируй
2: себя, да, в конце концов. Мне кажется, мы должны немножечко как раз-таки не регресснуть назад, а, так скажем, возвратиться к настройкам в плане, смотря на Христа,

0: понимать, что во мне заложено, было от Христа. Ну вот как бы это вот если мы говорим про как раз таки, и здесь мы уже начинаем подкручивать, так-так-так, ага, страх. Вот страх, конечно, хорошо, но его надо немножечко уменьшить, да, потому что Бог меня не сильно как бы его закладывал, ну там заложил, но какой-то меньший процент. Окей, а здесь подкручиваем, а вот здесь вот откручиваем чуть-чуть смелости побольше, он у меня смелости, ну, побольше там закладывал. Это вот про один момент, а про другой момент, про таланты, притча про таланты, где там один пошел и закопал. Ну, то есть, как бы потом, а где? А, нет таланта. И вот как раз-таки про то, что там таланты не должны приносить удовольствие, не всегда бывает, что мы в самом начале получаем от предназначения какого-то, от таланта, который в нас заложен, прям вот удовольствие. Мы иногда должны, ну, как бы в самом начале приложить усилия, потому что у нас талант может быть заложен, но чтобы его развить, нам нужно приложить к нему усилия. Вот. И не всегда он действительно бывает про то, что мы будем так реализовывать вот только в... и реализовывать талант, и это будет приносить нам деньги, и характер у нас тут будет совершенствоваться, у нас тут не три в одном, как кофе. Вот.
1: Бывает такое, что от таланта, ну, то есть ты развил талант, начал заниматься этим, занимался, все хорошо, а потом тебе надоело, тошнит. Ну, что-то произошло, какая-то боль, может, или еще что-то, обида та же самая, возможно. И все, тебе просто вот отвращение к этому таланту, и ты больше не знаешь, чем заняться. Ты пробуешь одно, пробуешь другое, ничего не получается.
0: А
1: это получается,
0: возникла
1: а это
0: обида?
1: Раздражает. И не может просто...
2: А вот я такой момент. То есть мы говорим, да, что если в идеальных категориях рассматриваем, то предназначение — это то, что доставляет тебе удовольствие, да, потому что что-то осуществляет. Идентичность, она дает тебе ощущение целостности. А вот действительно, а как понять, да, где твой талант? А действительно ли ты тот талант развиваешь? А как понять, вот Бог мне сейчас на этом пути предназначил больше проявляться или больше молчать? Ну, то есть вот где найти вот эти вот ориентиры, среди которых мы можем выбирать, что в себе взращивать, куда направлять свое внимание. Вот то же самое, как ты говоришь, подкручивать, да? Что подкрутить, как понять, что подкрутить, а что закрыть совсем. Да. То есть вот мне очень нравится то, что ты сказала, что вроде как ты вроде выбрал, да, путь, вроде как все было хорошо, а потом случился какой-то взлом.
0: Почему? Да.
2: Что с этим делать? У тебя есть свой личный опыт, как ты проживала что-то такое подобное?
1: Ну, я занималась образованием, у меня одно. Потом я выучилась на другую деятельность. Я занималась этим, я работаю в этом направлении. Вот. У меня в целом вроде все получалось, получается, возможно. Но потом произошло, возможно, обесценивание, либо творческий кризис, куча разных моментов. И у меня сейчас идет полное отвращение к этому делу. И я как бы делаю, когда меня просят. Но у меня прям не от любви, а из ненависти идет это. Возможно, и работа стала получаться хуже, потому что ну, прям не нравится... очень сильно.
0: То есть получается, да, это про выгорание?
2: Возможно, да, эта тема связана либо с выгоранием, либо если это не именно в профессии началось, а еще где-то в смежных вещах, может быть, что-то связанное с депрессивным.
1: Больше.
2: Ага, но если... Вот тут вот как раз важный момент, наверное, о котором не всегда знают люди, что есть разница, да, между выгоранием и депрессией. Она заключается в том, что выгорание, оно связано конкретно с твоей профессиональной деятельностью, самореализацией. А депрессия, она носит такое, как говорят, генерализированное свойство. Оно распространяется сразу на все сферы жизни. И спасибо, что ты поделилась. Я надеюсь, что это состояние, ты сможешь с ним как-то справиться, и что с Божьей помощью ты найдешь новые силы, новое направление, а может быть, в этом направлении найдешь что-то, что тебя будет вдохновлять.
0: Здесь важный момент, хочется сказать про, когда мы сталкиваемся с выгоранием каким-то, тебе надо отдохнуть. Тебе надо отдохнуть. И человек идет и такой, ну, теперь я отдыхаю. Но что-то вот как-то вдохновение, силы и мотивации не приходит, когда я отдыхаю. Потому что здесь важный такой момент происходит с человеком. Здесь важно заново подкрепиться. То есть человеку важно, так скажем, влить маслица, чтобы колесико поехало.
2: Обновитесь обновлением ума вашего.
0: Да, да. То есть нужно обновиться, перепрошиться. Ну, в общем, сделать все, что угодно. Да, но то есть отдохнуть так, чтобы... у тебя снова появилось вдохновение. То есть это не просто лежа на диване. Ну, кому-то нужно просто физически

0: психически отдохнуть, а кому-то нужно перезагрузиться, перенастроиться. То есть это тоже, кстати, важный момент.
1: Вот очень важный момент. Вот, кстати, тема вообще выгорания, тема преодоления депрессивных состояний – это, наверное, мощнейшее направление к теме идентичности. Почему? Потому что зачастую мы выгораем именно там, где в нас не заложен этот импульс мотивации. Написано в Библии, да, что Господь дает хотение и действие по своему благоволению. И вот это вот хотение, которое дает Господь, это то самое горючее, которое может нам в долгую давать энергию на каком-то пути, даже если мы сталкиваемся с проблемами, препятствиями и с чем-то, что мы вообще никак не ожидали. Но вот это вот для того, чтобы найти это хотение, нам нужно свою идентичность все-таки соотносить не с внешними вещами, типа вот эта профессия успешная, или мне кажется, что ты гуманитарий, ты бы хорошо смотрелась там учителем начальных классов, да, а с чем-то, что Господь заложил именно внутри тебя, этот тот самый стержень, который осознается только через глубокий внутренний диалог с Богом. Вот я по себе знаю, да, что у меня в жизни было очень много таких перепадов, когда менялась жизнь просто кардинально. И это приводило к тому, что каждый раз ты стоишь вот на этом этапе, когда тебе снова нужно заново отстраивать себя, ставить какие-то цели на жизнь. И мне всегда помогало только то, что я говорила: «Господи, ты привел меня сейчас сюда, ты делаешь для меня что-то новое, но чтобы это новое осуществилось, мне нужно понимать, а кто я для тебя?» И когда я задаю ему этот вопрос, он всегда показывает мне и ценность мою, и количество моей энергии, которую он мне дал, и таланты, которые он мне дал. И я понимаю, что моя жизнь — это становится не осуществлением моего собственного какого-то интереса, а проявлением того, что Бог хочет реализовать через меня. Я не знаю, как вам поможет как бы эта идея или нет, и насколько она осуществима для вас в практическом смысле. Но вот в этом формате хочу задать вопрос, а часто ли вы вообще задумываетесь о том, какой меня создал Бог, что Он для меня предусмотрел, и почему вот эти жизненные обстоятельства, в которых я нахожусь, Бог мне вот дал? Задумывались над этим?
2: В последнее время я что-то очень часто об этом стала задумываться. Раньше меня как-то не волновала вот эта тема. Я жила своей жизнью, и все, ну да, случилось, ну ладно. А сейчас я прям... Мне кажется, я очень даже слишком сильно начала заниматься самокопанием и познанием вот этого своей жизни, что вопросов становится все больше и больше. И я как будто утопаю в них.
3: Ответов все меньше.
2: А ответов, ну, как бы вообще нет. То есть зачем мне вот эта ситуация нужна была? А вот это мне зачем? А это я зачем переживала? А вообще я здесь для чего? А правильно ли я иду? И что-то я все время думаю, ну, как выбраться?
3: Мне кажется, когда у нас... вопросов больше, чем ответов, нужно перестать копать. Ну, потому что мы же копаем, чтобы...
1: Если вы обнаружили, что вы в яме, перестаньте копать.
3: Да, да? Перестаньте, пожалуйста, копать. Вот, ну, то есть, как бы, иногда... Вот вы знаете, кому-то не хватает анализа, кому-то не хватает вот копнуть вглубь себя. Они как-то они копают другим почему-то ямы. А кому-то... ну, как бы, у меня был у самой такой пример просто в жизни, когда я слишком закопалась. Да, когда я копала, потом такая, ой. Ну, то есть, как бы, я закопала саму себя. И в этот момент нужно действительно перестать копать. Потому что, ну, как бы, действительно, может быть, как-то... Не то, что начать выбираться, да, то есть посмотреть на какие-то другие моменты, перестать на этом акцентировать внимание, потому что сейчас ты можешь быть не в ресурсе ответа на этот вопрос. Это сейчас звучит, конечно, так...
1: По-современному.
3: Очень... Да, по-современному быть не в ресурсе. В каком плане я имею в виду? Возможно, сейчас твое эмоциональное состояние не соответствует восприятию ответов, так скажем, на данный вопрос.
2: У меня просто был момент, вот... Я в своей жизни, ну вот я долго, да, там сколько, 20 лет жила дома, с семьей, и у меня было ощущение дома, что вот я, да, именно вот, что я там, где я должна быть. Угу. Потом я переехала, и у меня это ощущение сместилось уже как бы вот в мое пространство, что вот я там, где я должна быть. А сейчас у меня вообще нет ощущения, где дом. То есть я и там дома у себя не могу чувствовать себя как дома. Тавтология на тавтологии. Ну ладно. Так и вот в другом городе я тоже не чувствую себя как дома. И где этот дом, где его искать, и там ли я нахожусь? Как не копаться в этом, если это постоянный вопрос жизни?
1: Вот это, может, кстати, интересный
2: вопрос. Правильном ли я месте вообще нахожусь?
1: Вот, кстати, интересный вопрос о том, где я на своем месте. Вот хочу тоже спросить, всегда ли

0: то только должен делать.
1: Интересный вопрос. Угу. То есть, получается, здесь предназначение – это как такая именно узкая тропа, да, на которую все твои предыдущие выборы привели, и внутри которой ты можешь осуществлять только вот этот путь, да?
0: Ну, возможно. Тут, может быть, каждый по-своему поймет, но мне понравилось, красиво сказано.
1: Образ интересный, но для меня он такой, знаете, немножко пессимистичный.
2: Для меня тоже.
1: Потому что я не согласна с таким. Мне кажется, что если ты осознаешь свое предназначение, ты в том числе и видишь веер вариантов, в котором ты это предназначение можешь осуществить. Вот. Мне нравится, есть такое выражение, да. Выбор как твое орудие. То есть ты можешь понимать, что если у тебя есть свобода выбора, это дает тебе силы, это дает тебе какой-то уверенности и дает тебе энергии для того, чтобы делать свои следующие шаги.
0: Ну, делай то, что ты должен делать. В итоге к этому приходишь.
2: Вот мне как раз, вот я вспомнила часть стиха. «Делай, пока ты здесь, сделай простейший труд, будь тем, кто ты есть». Это к твоей фразе, это часть из стихотворения. Вот эти строчки про то, что «сделай простейший труд, будь тем, кто ты есть». То есть порой нам нужно просто делать. А делать — это глагол. Глагол, который относится порой к нашему выбору. Да? И вот такая взаимосвязь, цепочка. Делать, глагол, выбор. А выбор — это ответственность.
3: Опять же, делать,
2: которая лежит
3: если
2: на нас.
3: Не нравится то, что ты делаешь. Что, до тошноты это делать все равно?
2: Вот. Делать, выбрать. Вот если в том случае, в Танином, да, то стоит отдохнуть. Потому что если, как Айгуль сказала, это не про депрессию, не про общее, а про состояние, которое относится конкретно
3: я
2: к
3: отдыхала.
2: Профессии.
3: Практические советы.
2: Не в плане того, что...
3: Сменить направление деятельности.
2: Во-первых, прекратить пока это делать на время, да, а уже второй момент — найти деятельность, которая тебя вдохновит, которая будет твоим хобби, которая тебе поможет возродить вот это вдохновение. Ну и еще задать себе
1: вопрос. У Тани есть, да.
3: Ищу, как бы...
1: А расскажи, как ты ищешь?
3: 6 лет.
2: Что ты ищешь?
3: Чего ищу? То, что мне нравится.
2: А точно пробую ты ищешь разные... или убегаешь от ответа на этот вопрос, Тань?
3: В смысле убегаю? Я пробую разное. Кем я только не работала, Маша, в этой жизни.
2: Работать. А я говорю про то, что нужно отдохнуть.
3: После отдыха. Все равно я не могу отдыхать постоянно, ни на что жить. Я должна зарабатывать деньги.
2: Как вам сказать? Вот смотрите, вот, допустим, я занимаюсь фотографией. Я не знаю, сейчас беру это вообще из головы, это не про меня. Вот, там, я, к примеру, работаю фотографом. И в какой-то момент мне просто вот, ну, уже это все надоело. Мне эти люди вот здесь вот сидят, это все вот просто... Вот, этот фотошоп я видеть не могу. И ты идешь на какое-то время, да, прекращаешь эту деятельность и занимаешься, я не знаю, там, увлекаешься лошадьми. Да, или еще чем-нибудь.
3: В нашем мире это невозможно. Это очень сложно сделать.
2: Ты должен... Когда это тебе... выбор за тобой, понимаешь?
3: Понятно, но когда тебя сковывают какие-то обстоятельства или еще что-то, это очень сложно сделать.
2: Это выбор, это ответственность. Вот про что я хотела сказать. Это последнее же... после выбора – это ответственность. И Бог предоставляет нам эту ответственность. В каком плане? Что Он нам, точнее, предоставляет большой выбор. А уже какой выбор мы возьмем, заберем и будем делать, да, это уже за нами, как бы, этот выбор, да, стоит. Вот эта ответственность, она тоже за нами. И порой нам нужно, вот, к примеру, Вика когда говорит, да, про то, что порой нам нужно просто идти и делать. К Вике, да, что...
3: Ко мне делать.
2: Ко мне делать. Про то, что когда мы начинаем вот так вот закапываться, да, при депрессиях очень часто, кстати, такое бывает, когда человек, но не при генерализованных, да, не про психическое заболевание говорим, в депрессивном состоянии. Мы смещаем фокус внимания со своего состояния на других людей, мы начинаем помогать. И это помогает человеку порой выйти из какого-то такого болотца, из депрессии. И когда мы, вот про дом, Просто когда ты начинаешь там, и там не дом, и там не дом, что тебе важно? Почему сейчас для тебя вот эти два дома — это не дом? Ну, почему? Что, какое чувство ты ищешь?
1: Забрать из каждого дома что-то.
3: Но ты сейчас сама себе противоречишь. Ты говоришь, не копайся в себе, найди какую-то другую стезю. Потом ты говоришь, ищи, где твой дом, задай себе вопрос, покопайся.
2: Задать свой вопрос не в том плане, что, к примеру, это не мой дом. Где же мой дом, интересно? А к тому, что

0: какое ощущение ты ищешь. То есть копнуть в другую сторону. Не в плане вот этого вопроса.
1: Я зациклюсь тогда уже на другом. Буду копать туда. Ты мне скажешь, не копать туда, копай уже в другое место. И так я буду везде ямки рыть везде.
0: Ямки. Ты понимаешь, ты будешь рыть маленькие ямки.
2: Какая наша жизнь?
0: Ямища.
3: Ну нет, девочки, правда. Смотрите, давайте, у нас постепенно заканчивается время, да, и если вы позволите, я хочу перед тем, как мы завершим, несколько практических рекомендаций, вот как ты просила. Таня, если можно, начну с тебя. Mm-hmm. По поводу практических рекомендаций, смысл такой, что заняться пока тем, что приносит минимум дохода и отнимает минимум времени и сил. Вот что-то такое, что можно делать практически в фоновом режиме и достаточно долго. Ну, например, я себя вспоминаю, у меня был такой период жизни, когда я пошла работать дворником. Я каждое утро в 5 утра выходила в парк и одна на целый парк ходила, убиралась там несколько часов. У меня было время думать, у меня было время находиться на свежем воздухе, у меня было время заниматься физическим трудом, благодаря чему все это время я думала о том, чем мне заняться. Я тебе рекомендую найти вот что-то такое, что отнимает мало сил и при этом дает тебе возможность погрузиться в себя, в наблюдение за собой, в гармонизацию своих состояний. И, возможно, к концу этого периода ты найдешь что-то, что тебя начнет вдохновлять. Потому что сам Бог заинтересован в том, чтобы ты жила полноценной жизнью. И я уверена, что Он предусмотрел для тебя что-то, в чем ты нуждаешься. Просто попробуй еще и с ним посотрудничать, а пока вот в фоновом режиме оставить что-то такое простое. А для тебя, знаешь, хочу что порекомендовать. Мне Маша правильно сказала, да, перестать копать. Почему? Потому что зачастую мы копаем в рамках тех стереотипов мыслительных, которые у нас уже сформировались. То есть я хожу, действительно думаю, вот где мой дом, где мне жить. Я уже говорила, да, что у меня, в принципе, жизнь такая же. У меня дома нету. У меня нету ощущения дома вообще уже давным-давно. Но я понимаю, что для того, чтобы мне чувствовать себя хорошо, мне нужен ряд факторов, и я знаю, какие это факторы. У меня там, где я живу, должна быть не душевая кабина, а ванна. У меня должна быть красивая кухня, и у меня должно быть место, где мне будет комфортно спать. И где бы я ни жила, я эти факторы всегда учитываю и чувствую себя, пусть я не чувствую себя дома, но я чувствую себя комфортно. И здесь уже возникает мысль, что мой дом – это не там, где находится какое-то место, а там, где есть обстоятельства, внутри которых мне хорошо. Я надеюсь, что мой совет тебе поможет. Дорогие друзья, как показывает наш разговор, тема предназначения и идентичности, она достаточно глубока, потому что направляет нас к мыслям о том, кто мы есть перед Богом. Я желаю, чтобы каждый из вас нашел то место и то состояние, в котором он сможет чувствовать себя счастливым. Спасибо, что были с нами. До свидания.

0: Всем привет! В эфире самая музыкальная, самая полезная программа «Клуб Суперкниги». И мы ее ведущие Дэн и Лада, которая должна быть здесь, но ее нету.
1: Я уже есть. Прости, я опоздала, горло полоскала.
0: Не надо лишних слов. И так все ясно. Мороженое ела на улице. Две пачки. Пломбир в шоколаде.
1: Три. Такое вкусное. Но ведь мама предупреждала.
0: Ой, да если бы мы всегда слушали, что говорят нам родители.
1: А надо бы. Они ведь не просто так от нечего делать. Что-то говорят или запрещают. А потому что заботятся.
0: Ну ладно, охрипшая ты наша. Я пойду приготовлю тебе чай, а ты пока послушай музычку. Как раз для тебя.

0: А сейчас мы передаем специальное сообщение для Вити Петрова. С ним хочет поговорить президент.
1: Привет, Витя. Время новый, интересный. Я Робик, президент клуба суперкниги. Игры, танцы, песни. По просьбе твоих замечательных родителей передаю тебе от них привет и песню. Надеюсь, ты услышишь то, что они хотят тебе сказать.

0: Спасибо, Дэн, за чай. На здоровье. Ну вот, кажется, я уже могу полноценно вести передачу. Ну, что там пишут зрители?
1: Да вот, кое-кому тоже нужен горячий чай, послушание родителям и более надежные друзья.
0: А что случилось? Спасатели, у меня проблема. Я заболел, сижу неделю дома, и никто из друзей ни разу мне даже не позвонил. Как вы думаете, это нормально? Может, у меня вовсе нет друзей? Настоящих? Конечно, нет. Надо срочно навестить ребенка.
1: А по-моему, нужно просто научить ребят, что делать, если твой друг заболел.
0: Точно. И лучше суперкниги это никто не сделает.

0: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Как поступают настоящие друзья?
0: Вопрос принят. Получите ответ. Будьте друг к другу добры, сострадательны. Именно так поступал Иисус Христос. Он готов утешить каждого, кто нуждается в сочувствии. Поступайте и вы так же, ведь умение сопереживать – это признак настоящего героя.
2: Маша, ну как?
3: Филин, можешь поздравить? Мы выиграли 25-0 в нашу пользу.
2: Вау, поздравляю! Вау. Молодцы! Я наблюдал за вашей игрой в окошко чердака. Молодцы! Увидел еще одного мальчика в доме напротив. Он, как и я, только наблюдал за игрой. Почему он не играет с вами, Маш?
3: А, это сосед, Мишка. Он не может ходить, потому и не играет.
2: Ходить не может? Ага, как спокойно ты об этом говоришь. О, как ему, наверное, грустно. Как обидно сидеть, смотреть в окно и знать, что он не может встать и побежать.
3: Ну, грустно, конечно. Но я-то что могу сделать?
2: Ты? А вот послушай одну историю. Может, тогда и придумаешь, что? Это случилось возле города Иерихона, когда Иисус Христос путешествовал со своими учениками. Толпы людей ходили за Христом в ожидании очередного чуда. Ведь Иисус к тому времени исцелил уже многих. А у ворот Иерихона сидел слепой и просил милостыню. Он услыхал шум толпы и спросил: «Что это такое?» Ему ответили: «Иисус Назарей идет». «О, наверняка, — подумал слепой, — это тот самый милосердный чудотворец!» И тогда он, что есть сил, закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Надо сказать, Машенька, что его пытались заставить молчать. Да, но бедняга только кричал еще громче: «Иисус, помилуй меня!» Ведь он так хотел, чтобы хоть кто-нибудь проявил сострадание к его бедственному положению.
3: Ну, Филин, что же было дальше? Он услышал его или прошел мимо?
2: Конечно, услышал, Маша. Он не мог пройти мимо чужого горя. Иисус подозвал к себе человека и исцелил его. Слепой стал видеть, к нему вернулась радость. Ну вот и вся история.
3: Нет, не вся. Я тоже не хочу проходить мимо чужого горя. Ох. Я сейчас побегу и навещу Мишку. А еще я ему прочитаю эту чудесную историю. Если Мишка не может ходить, это не значит, что мы не можем дружить. Пока, Филин.
2: Пока, Машенька. Замечательные слова, Машенька. Умение сопереживать – это умение дарить радость другим. И я желаю вам всем побед в этом благородном деле. Ну что ж, 1-0 в пользу Маши и Миши. Теперь у него появится друг.
4: Смотри, у меня есть пара практичных советов. Заболевшему другу можно а. позвонить, б. написать письмо по электронке,
5: в. в интернете можно вообще целый день общаться. И безопасно, и удобно.
4: Правильно! Можно песню сочинить, можно частушки всякие, можно стихи прикольные. Можно сюрприз какой-нибудь устроить. Можно столько всего сделать. Главное, не быть равнодушным.
5: Ты сейчас сильно сказал. Мне даже петь захотелось.
4: Это мама.
6: Открывай шире, дорогой. Ох! Не донесла.
4: Садись, мам. Я сам все соберу. Хочешь, помогу?
6: Вот спасибо вам, спасибо.

0: Друг, не кашляй, не чихай, нос платочком прикрывай.
1: Что там при?
2: Нос платочком прикрывай.
0: А. Написала?
1: Да-да.
0: Если станет грустно вдруг, не забудь, что я твой друг.
1: Эй, а чего это только ты? И я тоже. И вообще, я знаю еще один замечательный, я бы даже сказала, чудесный способ, как помочь заболевшему другу.
0: Ну?
1: Мы всегда можем молиться за наших друзей.
0: Согласен, это самый лучший способ.
1: Дорогой Господь, просим Тебя за всех зрителей и наших друзей. Исцели тех, кто сейчас болен, и храни наше здоровье. Спасибо Тебе. Аминь.

0: Ради друга можно не только взять трубку телефона и спросить, как дела. Настоящий друг может сделать что-то необычное, почти чудо.
1: Главное – ваши отношения. Делайте добро, делайте то, что в ваших силах. Не будьте равнодушными.

огонь, обжигает страх. И там глубоко, в океане боль, в твоих необъятных, пронзенных руках.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Это ваша программа. Она уже не только многие месяцы, но и многие годы выходит в эфир. Я всегда пытаюсь использовать информацию, свою и своих коллег, которые считают ее очень полезной для вас. Фактически, вы и сами можете заказать программу о том или другом, и если это возможно, я и подготовлю специальный выпуск программы об этом. Я хочу, чтобы вы использовали эту возможность, ведь эта программа предназначена для вас. Я Карл Бо, основатель и директор Музея Сотворения в городе Гленроуз, штат Техас, и ведущий этой программы. Мы всегда делимся с вами жизненно важной информацией, от которой зависит ваше вечное благосостояние. Прежде всего, эта информация соответствует библейским записям. Во-вторых, она также соответствует прекрасным ученым, эмпирическим, научным исследованиям. Видите ли, ведь то, что мы читаем в заголовках газет, не всегда представлено нам в полном правдивом объеме. Эти факты часто искажаются. Скажем, когда мы слушаем комментатора телевидения или радио, или читаем журнал или книгу, нашему вниманию не всегда все представлено целиком и как это есть. А в этой программе, хотя мы иногда и ограничены временем или объемом, мы пытаемся обширно познакомить вас с тем или другим сюжетом. Таким образом, это подводит нас к сегодняшней теме. Неделю назад я начал программу о микроэволюции. У меня столько информации о ней. Мне удалось познакомить вас только с половиной того, что я подготовил. Таким образом, это будет вторая часть программы о микроэволюции. Что же это такое, микроэволюция? Мы все слышали о концепции эволюции, которая предполагает, что мы якобы развелись из твердолобых, с гривой буйвола на голове, со сросшимися бровями существ, и мы стали современными интеллигентными людьми из обезьян. А что же говорят об этом факты? Технически, стандартная концепция эволюции — это макроэволюция. Она подразумевает большие, даже огромные шаги. Ведь концепция макроэволюции говорит нам о том, что мы начали с очень ограниченного резерва ген, и что через разные факторы окружающей среды, включающие в себя как радиацию, так и различные длительные периоды времени, произошел естественный отбор, то есть два разных вида смешались и образовали один и так далее. Эта концепция предполагает, что генетическая сложность увеличивается с появлением каждого нового существа. И таким образом, из амебы или бактерии за 3,5 миллиарда лет развился современный разумный человек, который способен понять всю Вселенную. На самом деле, без какой-либо видимости, концепция эволюции — это не что иное, как развитие самой Вселенной во всех ее терзаниях и хаотических искажениях. Как раз она и внесла свою собственную информацию как в геологическую колонну, так и в развитие самих живых систем. И, наконец, они говорят, что этой информации собралось достаточно для того, чтобы современный разумный человек со всеми своими фобиями и мучениями осознал своим разумом то, что он сам воплощение этой боли, воплощение хаотической Вселенной. Вы понимаете концепцию? В основном этому и учил Чарльз Дарвин. Как раз поэтому он и является героем эволюционной концепции. Но научные исследования этого не подтверждают. Фактически, генетики, микробиологи и другие исследователи человеческого мозга пришли к выводу, и это было опубликовано в технической литературе, что по своей структуре даже один человеческий мозг намного сложнее, чем вся остальная физическая вселенная вместе.
Ведь это же больше, чем 225 миллиардов галактик, в каждой из которых более полумиллиарда звезд. И один человеческий мозг, ваш мозг, по своей структуре, намного сложнее, чем вся физическая Вселенная в целом. Давайте рассмотрим эту концепцию. Ведь она означает следующее. В научном смысле это совершенно невозможно, потому что изначальная причина не может быть менее результата. Таким образом, даже если Вселенная в ее хаосе, и это определенный хаос, объясняемый в модели сотворения, даже если эта Вселенная и является изначалом всего и всей жизни, как она могла произвести современный мозг, потому что он сложнее ее. Недавно один мой друг обсуждал эволюцию с очень пристрастным эволюционистом, и он сказал ему, «Самое четкое опровержение эволюции прямо у нас под носом». Это Луна. В соответствии с теорией эволюции, ей столько же лет, сколько и Земле, то есть примерно 4,8 миллиардов лет. Конечно же, мы с этим не соглашаемся. Он сказал, в соответствии с теорией эволюции, Луне столько же лет, сколько и Земле, но на ней нет ни малейших признаков жизни. Она совершенно стерильна. Конечно же, как и всему пространству, ей присущи водные молекулы. Они по всей Вселенной. Вне каких-либо сомнений, они также попали на поверхность Луны и были там даже хотя бы временно. И все-таки там никогда не было жизни, хотя в основном Луна состоит из таких же химических элементов, что и наша планета Земля. Я думаю, это хороший ответ. А сейчас давайте вернемся к основной концепции нашей программы. Макроэволюция — это концепция стандартной эволюции, предполагающая, что с простых систем развились более сложные живые системы. Этого никогда не воспроизвести в лаборатории, потому что в действительности такого не происходит. Ископаемые также этого не подтверждают, потому что на самом деле это просто ложь. С другой стороны, микроэволюция — это ограниченные изменения внутри одного и того же вида. Это значит, что если даже слегка изменить эту структуру, получится не что иное, как перетасовка основной генетической информации, а структуру можно изменить при помощи радиации. Мы провели эксперимент на фруктовых мухах. Мы могли изменить их структуру, размер, размах крыльев. Мы можем вообще их убрать. И мы можем их расширить, изменить щупальца, структуру лап или количество крыльев. Но это не добавление информации, а просто перетасовка или даже уменьшение генетической информации. Микроэволюция происходит на самом деле. Мы все изменяемся, моя семья, ваша семья, с поколениями.

изменяется человечество. В прошлой программе мы проиллюстрировали это на примере замечательной графической таблицы с прекрасными детьми, у которых, тем не менее, одна и та же основная генетическая структура. Они все просто люди, хотя с разными особенностями. У каждого из этих детей что-то лучше, что-то хуже, они отличаются друг от друга. В нашей прошлой программе мы с вами обсуждали, что все это возможно внутри генетического кода, даже мельчайшие выражения в тонах и цвете кожи. Существует 16 различных основных комбинаций, у которых, в свою очередь, есть множество разного вида дополнительных комбинаций. Как раз они и наделяют нас разными физическими особенностями, цветом волос, цветом глаз, разными видами и разным цветом кожи. Мы также говорили о двух известных близнецах в Великобритании. У обоих одни и те же родители, одна и та же генетическая структура, и все-таки один из них родился светлокожий, а другой темнокожий. И они близнецы. Совершенно изумительно. Это только подчеркивает, что наш вид неизменен. Как и утверждает микроэволюция, один и тот же вид изменяется в пределах своей генетической структуры на микроуровне путем изменения или перетасовки или уменьшения основной информации. Мы также проиллюстрировали так называемое лошадиное семейство. Зебры, ослы, сами лошади, все они из одного библейского вида, хотя с небольшими изменениями и потерей информации. В прошлой программе я очень сильно пытался проиллюстрировать, что в действительности не что иное это, как потеря информации. Каждый из этих видов может выжить только в ограниченном контексте. Например, в Техасе мы специализируемся на разведении селективных генетических пород. И, конечно же, можно развести таких лошадей, каких тебе хочется, или скаковых, или чистокровных, или лошадей для тяжелой работы. Их выбирают для различных целей, но на природе выживает только обычная лошадь, которая может пережить и бури, и любые погодные и природные условия. То же самое относится и к рогатому скоту. Возможно, вы предпочитаете такие породы, как кадиллаки или черный ангус, которые появились в результате селективного размножения для определенных целей. Но если вы хотите, чтобы они выжили на природе без вашей заботы, вам необходимо возвратиться к своим старым, обычным длиннорогим коровам, которые на протяжении длительного периода времени рождают каждый год. У каждой из них может быть 22 или 23 теленка, и они могут это делать много лет. Таким образом, у нас есть как общий вид, так и специализированный. И последний появляется в результате потери информации. То же самое касается и, например, семейства хоботовых. У большинства из них также есть бивни. Я рассказывал вам об экзотическом тетралофодоне мастодонте с четырьмя бивнями. Он даже и близко не был таким большим, как многие из этих мамонтов, в том числе и тех, которые обладали замечательной шерстью. Он был меньше и других мастодонтов, но, тем не менее, все они разные виды одного и того же слона. Это их общая характеристика. Слон — просто удивительное существо. Ограниченная генетическая информация выражена в изгибе или в длине их бивней, но все это только в ограниченных пределах. И это подводит нас к следующему вопросу. Возможно, кто-то скажет: «Ваша теория действительно звучит очень хорошо, но современной науке уже удалось соединить гены двух разных существ». И очень часто они совершенно разные по своей классификации. Но их удалось соединить благодаря высококачественной генетической технологии, в результате чего появилось существо, которое жило, по крайней мере, хоть некоторое время. И это доказывает, что из старой информации можно получить новую генетическую информацию. Но слушайте внимательно. Прежде всего, эта информация разрушает сама себя.

почти каждый раз. Именно это я и подчеркивал в нашей прошлой программе. Итак, хотя и возможно получить изменения даже мутационные, они лимитированы, они ограничены, и они не воспроизводятся в подобном виде, они не жизнеспособны. Таким образом, провалились почти все из лабораторных экспериментов. Удалось сохранить только нескольких из них. Как раз они и описаны в технической литературе. Однажды я спросил у очень хорошего фотографа, в чем заключается секрет ваших красивых фотографий? И он ответил, да, очень простой секрет. Я выбрасываю 99% своих фотографий, оставляя только самый красивый 1%. Они как раз и выглядят хорошо, и это я показываю. Я думаю, очень хорошо объяснил, о чем мы сейчас говорим. Таким образом, большинство из того, о чем мы читаем в литературе, это всего лишь небольшая часть всех проведенных экспериментов. Но если даже и к ним внимательно присмотреться, станет ясно, что они не жизнеспособны, потому что не могут воспроизводить сами себя. И даже если они и были бы жизнеспособны, необходимо и два противоположных вида, женский и мужской, которые все равно бесплодны. Таким образом, вот так и прерывается эта линия, хотя иногда и возможно путем генетической манипуляции произвести какие-то новые существа. Но не забывайте также и вот о чем. Все эти эксперименты проводятся в лабораторных колбах и пробирках. Время от времени, получив какую-то странную генетическую информацию и очистив ее от спирали с обоих сторон, при помощи специальной техники эти гены опять соединяются. Таким образом, возможно, в результате этого и получается что-нибудь странное, какое-то новое существо, но оно будет жить только временно. Опять-таки, большинство из этих случаев уничтожаются сами по себе. Но сам принцип — совершенная правда. Всегда получаешь только то, с чего ты начал. Ведь все составные части этого целого с самого начала были в его генетическом резерве. Таким образом, макроэволюция невозможна. Возможны только изменения внутри генетического резерва. А такие изменения внутри одного резерва, внутри одного вида, это микроэволюция. Возможно также столкнуться с еще одним возражением, которое касается записей об ископаемых стрекозах. Их техническое название — Меганеропсис, но по своей структуре они совершенно похожи на наших современных стрекоз, только эти намного больше. Это генетическая манипуляция? Нет, ведь речь идет об одной и той же информации. Просто в современной окружающей среде она полностью не может выразиться. Послушайте очень внимательно. Теперь генетики уже осознают, что сделан огромный шаг на пути исследования человеческих хромосом. Ведь теперь уже стало возможно их кодировать. Но генетики понимают, что всего лишь 5% этого кода, кода ген, проявляют себя в живом организме. Остальные 95%, когда-то мы их называли отбросами ДНК, но этим все не заканчивается. Ведь это совсем не отбросы ДНК. Теперь уже генетики понимают, что, возможно, чьи-нибудь отбросы для кого-то могут оказаться настоящим сокровищем. Ведь именно так называемые лишние гены всего резерва, как в человеческой, так и в любых других живых системах, на самом деле программируют все существо. Весь этот живой организм, оптимальное выражение которого зависит от различных условий. Вы понимаете, что я сказал? Например, условия перед потопом отличались от современных, ведь первоначально над землей был распростерт небесный свод. Он фильтровал ультрафиолетовую радиацию, да и диаметр земного шара был немного меньше, примерно на 10 или 12%. И это всеобще признано в результате обширных научных исследований. Следовательно, и сила притяжения тогда была больше,

экзоскелетом. Они даже дышат всем телом. Следовательно, в условиях перед потопом они могли прямо впитывать в себя этот прекрасный кислород, который был так необходим для их жизнеспособности. И они вырастали намного больше. Размах крыльев некоторых из них чисто превышал 1,5 метра. Это просто невероятно. Подумайте, размах крыльев стрекозы 1,5 метра. Как же это объяснить? Ну что ж, создав условия, похожие на те, которые были перед потопом Ноя, мы провели несколько экспериментов со стрекозами. К тому же мы уже закончили эксперименты над фруктовыми мухами. Во втором поколении их размер увеличился на 22%, что само по себе уже было потрясающе. 22%! Мы просто предоставили им более оптимальные генетические возможности. Даже и речи не было о введении какого-то нового генетического материала. Просто более оптимально смог выразиться их главный генетический материал. Таким образом, микроэволюция — это изменение внутри вида в рамках основного генетического кода. И я вот что могу спросить у вас. Изменения живых систем, предполагаемой макроэволюцией, действительно ли они происходили на протяжении многих-многих веков и длинного периода времени? Ведь эволюция в том смысле, какой мы ее подразумеваем, макроэволюция, то есть это изменение за пределами генетических границ, в результате чего в экосфере якобы появились новые, более жизнеспособные живые системы. Экосфера немного изменилась согласно эволюции, и некоторые из этих систем вообще вымерли, отложившись как ископаемые. Таким образом, как раз это и есть эволюция, макроэволюция. Но правда ли это? Конечно же, нет. Несколько недель назад гостем нашей программы был очень хороший геолог. Он принес с собой фотографию очень известного палистратного ископаемого. Что такое палистратное ископаемое? Это ископаемое, проходящее через много слоев. Перед нами дерево во весь свой рост. Вот здесь начинается корневая система, ствол. Все это дерево обуглилось, и оно проходит через несколько слоев. И в зависимости от того, с каким геологом вы разговариваете, ему приписывают либо от 100 тысяч лет до 40 миллионов. Они определяют это по углю, который образовался вокруг него. Но как же это дерево могло остаться неповрежденным на протяжении 100 или 40 миллионов лет, несмотря на весь этот уголь? Более вероятное научное объяснение заключается в том, что все эти слои были нанесены водой, в том числе и уголь, очень быстро. Между прочим, в лаборатории мы можем создать уголь за 2 часа. Нам нужен только органический материал. Скажем, куриные кости или растения, любой органический материал. И мы добавляем воду, тепло и давление. И через 2 часа в нашей лаборатории мы можем произвести уголь. Именно эти условия и были во время всемирного потопа. Вода с корнем вырвала множество деревьев. Этот органический материал всплывал на поверхность, и на него наслаивались и другие дополнительные вещества, создавая давление. И это, в свою очередь, произвело термоэнергию, теплоту. Таким образом, и появился весь этот потенциал. И органический материал, и вода, и теплота, давление — все это было во времена всемирного потопа Ноя. Модель сотворения намного превосходит модель науки или какую-то натуралистически-эволюционную модель. Вот эта иллюстрация демонстрирует все это. И в 1975 году эта информация появилась в журнале National Geographic. А всегда ли человек был таким, как сейчас? Да, мы уже показывали вам графическую таблицу прекрасных детей, немного отличающихся друг от друга. Ведь это характерно для любой семьи. Даже близнецы чем-то отличаются друг от друга. Некоторые из них даже во многом отличаются. Таким образом, мы показали вам изменения,
которые происходят и в человеке. Но

Тем не менее, генетический код человека всегда был одним и тем же. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на прекрасное ископаемое, найденное в Колумбии, в Южной Америке. Доктор Гутиаррес, с которым я встречу через несколько дней, проводил раскопки в меловой скале, мелового периода. И к этой эре, к этому периоду приписывают динозавров. Эра динозавров — это мезозойская эра, которая включает в себя Триасский, Юрский и меловой периоды времени. Но все это только предположение, без каких-либо научных оснований. Итак, доктор Гутиеррес из Колумбии, из Южной Америки, проводил раскопки в скале мелового периода. Эволюционисты предполагают, что ей от 65 до 140 миллионов лет. Но, как вы уже поняли, я, ваш ведущий, все мои коллеги-ученые, мы соглашаемся с этим директором в том, что нет такого временного периода. Все эти живые системы отложили всего 4500 лет назад во время потопа. Давайте вернемся к тому, что обнаружил доктор Гутиеррес. В этой меловой скале, которой приписывали 65 или 140 миллионов лет, он раскопал две обугленные человеческие руки с запястьями и со всеми выступами, с костями, фалангами. Это совершенно невероятно. Они обе были раскопаны в одной и той же скале, как вы видите вот на этой фотографии. Это значит, что человек и тогда уже был человеком. Во время своих раскопок в городе Гленроуз мы расширили тропу Тейлора. И вот след динозавра, в котором след человека. Давайте посмотрим внимательно. Итак, вот след динозавра, и внутри след человека с пятью пальцами. И вот мы видим эту тропу. Итак, мы видим здесь все следы динозавров и человека. Итак, мы видим и пятку, и все пять пальцев. И мы видим обычный человеческий отпечаток. Большой палец, второй палец и так далее. Что я хочу сказать? Человек есть человек, есть человек. Птица есть птица, есть птица. Животное есть животное, есть животное. И несмотря на все изменения, которые происходят внутри этих видов, они остаются тем, чем они являются. Это просто микроэволюция. Но все это происходит внутри определенного генетического кода.

Добро пожаловать на продолжение разговора на деликатную тему «Интимная жизнь. Разрушительные мифы». Мы открываем Библию, Священное Писание, для того, чтобы посмотреть, как в ней представлены идеалы и заповеди касательно самой святой сферы взаимоотношений между мужем и женой. В конце первой половины нашего разговора мы затронули следующий широко распространенный в обществе миф о том, что интимная близость якобы интересна и доставляет удовольствие только мужчине. Но когда мы открываем Священное Писание, мы находим в книге «Песни песней» и в иных местах Слова Божия, как женщина превозносит ласки мужчины, она их ценит, она ими дорожит. Дальше она предлагает свои ласки, она говорит: «Пойдем, я окажу ласки мои тебе». И вот когда мы сравниваем

То, что в Слове Божьем говорится, и то, что у многих распространено на опыте, то, оказывается, есть реальная причина, по которой этот миф стал таким распространенным, о том, что мужчины, как некоторые говорят, только об одном думают, и как будто бы только это им удовольствие доставляет. Речь идет вот о чем. В среднем говоря, для того, чтобы женщина достигла пика удовольствия во время интимной близости, требуется 12 минут от начала любовной игры до оргазма. У мужчины же этот путь значительно короче. Какова статистика? В среднем, говорят, 2,5 минуты. И получается ситуация, при которой он уже удовольствие получил, а остальное его вовсе не интересует. И потому и создается впечатление, что ему одному это интересно, потому что у нас впереди еще сколько минут? 12 минус 2,5? То есть у нас еще 9,5 минут любви, и, к сожалению, многие мужчины эти 9,5 минут не отдают. Супружеский долг своей жене. Давайте посмотрим, как об этом Священное Писание говорит. 1 Коринфянам, 7 глава, 3 стих. 1 Коринфянам, послание апостола Павла, 7 глава, 3 стих. Написано: «Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу». Но вот что такое благорасположение? Не разобрать, правда? Если бы речь об этом перед этим и после этого не шла о конкретном вопросе. Давайте напомним, хорошо ли человеку касаться женщины? Второй вопрос. Во избежании блуда, чтобы не разжигаться, каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа. Итак, какой контекст? Контекст интимной жизни, удовлетворение стремления к интимной жизни. И именно вот в этом контексте апостол Павел говорит: «Муж, оказывай жене должное благорасположение». То есть на муже лежит ответственность, и Бог ему заповедал что? 12 минут любви по отношению к своей жене. То есть на муже лежит задача, чтобы жена достигла радости во время акта половой близости. То есть Господь говорит об этом не как об опции, а именно накладывает обязанность. Муж, оказывай жене какое? Должное благорасположение. А потом сказано: подобно и жена мужу. Потому что, ну, как мы уже знаем из статистики, для мужа это дело гораздо менее трудное. То есть, когда мы рассматриваем то, как Господь устроил взаимоотношения между мужем и женой, мы находим, что здесь все вот в интимной сфере очень сильно отличается от того, как у животных устроено. В животном мире никто не задает вопрос, получил ли партнер удовольствие. Нет, это вообще никого не интересует. Там действуют слепые силы, слепые стихии. Это все подчинено механизмам. А у Господа для людей, конечно же, эталон гораздо выше. Оказывай должное благорасположение. Если мы вспомним, что дальше о природе любви сказано в 13 главе 1 послания к Коринфянам, в 5 стихе, то там говорится: «Любовь не ищет своего». Что это означает применительно к интимной близости? Когда он и она посвящают время друг для друга в контексте интимной близости, то задача стоит какая? Не искать своего, не искать своего удовольствия, а искать удовольствия и радости того, с кем ты состоишь в браке. То есть это природа любви. Оказывайте друг другу должное благорасположение. И тогда, коль скоро Всевышний устроил мальчиков и девочек по-разному, и психологи говорят о том, что у мальчиков, как правило, более выражено то, что называют чувственным компонентом любви, а у девочек, наоборот, выражено личное чувство, то есть личностный компонент любви,
то вот именно соединяясь, именно живя во взаимоотношениях, женщина учится чувствовать,

чувственности в браке, а мужчина учится личностному компоненту любви. Но если друг с другом не сотрудничать, если друг другу не служить, если не ставить интересы друг друга и в этом отношении выше собственных, то никакого развития не будет. И, к великому сожалению, многие женщины в действительности, они просто смотрят на это как на страшную повинность. Уж если зарплату приносит, то куда деваться? Так? И что ж получается тогда? Это получается проституция. Я прошу прощения за вот такое серьезное слово. Но в действительности, если жена рассматривает интимную близость как способ расплаты, то это ничем не отличается по своей природе. Нет, это должно быть любовью, а любовь служит. Любовь удовлетворяет нужды и потребности другого. Итак, мы рассмотрели миф, который говорит о том, что это как будто бы интересно и доставляет удовольствие только мужчине. Теперь еще один миф. Как будто бы инициатором интимной близости должен быть мужчина. Ну, естественно, если предполагать, что это только ему интересно, то тогда, конечно, кто же будет инициировать? Ну, не она же, раз для нее это, как говорится, ну, это повинность, так, оброк. Вот. Давайте посмотрим, что Священное Писание говорит. Книга «Песнь песней», первая глава, первый стих. Кто говорит, кто начинает? «Да лобзает он меня лобзанием уст своих». «Ибо ласки твои лучше вина». Кто говорит, мужчина или женщина? Женщина. То есть кто инициирует поцелуй здесь и ласки? Отвечайте. Женщина. Женщина. То есть она инициирует. Дальше неоднократно находим, например, вот 3 глава, первые 3 стиха. «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его». Так что происходит? Ночью просыпается от желания и ищет на ложе того, кому влечет душа. И дальше, поскольку не нашла, ну, где-то в кабинете занимается, бывает такое, да, не спится мужу, вот. И сказано, что «встану же я, пойду». Ну, дома не нашла. «Пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его». Теперь 4 стих. «Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя». Итак, сейчас будет сказано нам, ради чего она его искала, интересно. Да? «Ухватилась за него». «И не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей». Итак, кто инициирует? Здесь, вне всякого сомнения, конечно же. То есть, если взаимоотношения развиваются так, как Всевышний замыслил, то чувственный компонент любви в контексте именно интимной близости для женщины становится очень значимым. Она в этом растет и получает удовольствие. 8 глава, «Песни песней», 8 глава, 1 стих говорит. «О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы». То есть она рассказывает о том, что ей хочется целоваться, и она хочет, чтобы никто вот этому не препятствовал. Итак, мы еще рассмотрели один миф о том, что инициатором должен быть мужчина. Библия думает по-иному. Мужчина может быть, пожалуйста, но что только он, это противоречит Священному Писанию. Еще один миф звучит так. «Лишь когда не удержаться». Вот, то есть, как будто бы, ну вот уже, знаете, в редкие минуты, когда уже, ну, совсем никак невозможно нормально жить, вот тогда можно уже, так сказать, пойти на поводу у желаний, ну и, ну, куда деваться, придется и эту часть супружеского долга осуществить. Вот есть такой подход, да, лишь когда не удержаться. Мы уже читали с вами отрывочек, который дает исчерпывающий ответ на этот вопрос. Книга притчи, 5 глава, 19 стих. Притчи 5:19. Это один из целого ряда отрывочков, которые эту тему затрагивают. Итак, читаем. Притчи 5:19. «Любезною ланью и прекрасною серною» – речь идет о жене, ну, 18-й прочитаем для ясности.

источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрасную серною, груди ее да упояют тебя во всякое время, любовью ее услаждайся, как? Постоянно. Ну вот у некоторых женщин я вижу, конечно же, глаза и орбиты глаз, они теперь вот уже, это самое, трудно соизмеримы. Как это? Что-что? Постоянно? Любовью услаждайся. Постоянно? Что это значит? Как это понять? Ну, я хочу открыть, что говорит подлинник Священного Писания. В оригинале у нас используется древнееврейское слово «тамид». Тамид. Те, кто изучал святилище Господне, этот термин хорошо знают. Речь идет вот о чем. Ну, например, книга Левит, 24 глава, 8 стих. Левит 24, 8. Попробуем найти и прочитать. 24 глава, стих 8. Говорит следующее. «В каждый день субботы постоянно, тамид, должно полагать их пред Господом от лицов Израилевых, это завет вечный». То есть, что значит «постоянно» в данном случае? Регулярно. В данном случае с каким шагом? Раз в неделю, в каждый день субботы. Речь идет о хлебах предложений, которые нужно было располагать во святом отделении святилища. Слово «тамид» может означать еще большую чистоту. Например, книга «Исход», 29 глава, стихи 38 и 39. «Исход 29, 38, 39. Вот что будешь ты приносить на жертвенники двух агнцев однолетних, каждый день постоянно, тамид. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером». То есть здесь постоянство или регулярность, как выражается, утром и вечером. То есть слово «тамид» не говорит, сколько раз за энный промежуток времени. Слово «тамид» говорит о чем? О графике, дорогие. Тамид говорит о графике из субботы в субботу или утром и вечером и так далее. То есть речь идет не о какой-то спонтанности. Вот захотелось принести пред лице Господа – принесем. Не захотелось – не принесем. Утром успел проснуться к всесожжению – принес. Не успел проснуться – ладно, завтра принесу. Нет, тамид – это регулярно по часам, по календарю, по графику. И вот, исходя из этого принципа, в народе Божьем издревле установился следующий подход к интимной жизни. Это очень интересно. Я, когда впервые об этом узнал, был одновременно и удивлен, и обрадован тем, что и этот вопрос в Библии, оказывается, упорядочен. Так вот, есть документ, мы сегодня упоминали Мишну, это документ второго приблизительно века нашей эры. Есть документ более объемный, Талмуд называется. Это комментарий на Мишну и также решения раввинов по разным вопросам о том, как же применять заповеди Торы в жизни того или иного периода. То есть Талмуд, он формировался где-то в 6-8 веках нашей эры. И вот что оказывается. Там, в зависимости от того, какова категория жителей, к какому социальному слою относится человек, предписана чистота интимной жизни. Вот, например, люди свободные. Как вы думаете, сколько свободных? Ну, давайте уточним термин «свободный». «Свободный» означало, что не нужно зарабатывать для пропитания, да? То есть есть наследство, есть те, кто у тебя в подчинении и так далее. То есть не нужно физически работать. Ну, есть ли догадки? Свободные, сколько, согласно Талмуду? И ясно, что Талмуд – это не Библия, да? Но здесь очень хорошо показан принцип графика. Сколько свободным вступать в интимную близость? Не поверите, каждый день. Каждый день. Кто свободен, кто физическим трудом не занят каждый день. Теперь следующая категория у нас какая на экране? Рабочие. Есть тут у нас рабочие? Угу, так, хорошо. Что рабочим? Оказывается, минимум дважды в неделю.
минимум дважды в неделю. То есть только минимальный.

показатели даны. Максимально никто никого не ограничивает. Теперь следующая категория – ученые. Вот интеллектуальный труд, да, засиживаешься на диссертации и так далее, изучаешь закон там и прочее. А ученым минимум раз в неделю. Вот как хлеб и предложение. И, кстати говоря, именно если это только раз в неделю, то именно с пятницы на субботу. Потому что это шаббат, это день, когда Адам и Ева были сотворены. Именно в пятницу они услышали заповедь «плодитесь и размножайтесь». Правильно? Вот. Это отдельная тема, но мы верим, что в раю все Творцу беспрекословно подчинялись. Согласны? То есть, иными словами, услышали заповедь «плодитесь и размножайтесь» в пятницу вечером. Ну, естественно, проявили послушание. То есть, минимум раз в неделю в субботу, согласно Талмуду. Теперь, погонщики верблюдов. Это какой категории населения соответствует группа? Это у нас дальнобойщики, да? То есть, как сел на верблюда, и кто и знает, когда он назад вернется. Так? Так вот, оказывается, что планируя свой бизнес, свои путешествия, погонщики верблюдов должны минимум раз в месяц осуществлять свой долг по отношению к жене и мужу. Теперь, ну, моряки – самая уязвимая категория, так? Как уйдешь в рейс, и неизвестно, когда обернешься. Как вы думаете, сколько? Минимум раз в полгода. То есть нужно путешествия свои так планировать, чтобы не оставлять жену свою надолго. Итак, свободные каждый день, рабочие дважды в неделю, ученые раз в неделю, погонщики верблюдов минимум раз в месяц, и моряки минимум раз в полгода. И, конечно же, повторяемся, это не заповедь Священного Писания, но заповедью является что? График. Регулярность. Когда для этого заранее выделено время? Дорогие, для самого важного мы планируем время, правда? Для работы, для детей, для образования, для каких-то важных дел мы планируем время. А часто бывает так, что для взаимоотношений, для мужа и жены уже как придется. Библия говорит «тамид» – регулярно. Вот это библейский принцип. И апостол Павел повторяет его. Первое послание Коринфянам, 7 глава, 4 стих, говорит так. 1 Коринфянам, 7 глава, стих 4. «Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена». Потому тело наше в браке нам не принадлежит, оно принадлежит супругу, ему или ей, и принадлежит именно в контексте интимной жизни. И потому написано, 5 стих следующий, «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнений в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». То есть только лишь по договоренности можно из этого графика выйти на время для святых целей, для поста и молитвы. И вот дальше интересно вот что прояснить. У нас в 7 стихе написано, в 6 перед этим сказано так, «Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление». И некоторые говорят, ага, ну, это просто, ну, как говорится, если уже никак не можешь удержаться, то тогда. Оказывается, нет, дорогие. 6 стих относится не к предыдущей мысли, а к следующей. А к следующей. И это отражено в современных переводах. Читаем. «Это сказано мною как позволение, а не как повеление». 7 стих. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе». То есть, как позволение, если у тебя есть дар безбрачия, то можно, но, как правило, то, что было перед этим написано. Итак, это еще был один миф. Теперь еще один. Мы его, наверное, с легкостью разберем, потому что отчасти уже об этом говорилось. Только в темноте. Только в темноте, то есть только ночью, когда уже сил нет, уже наработался, как у нас говорят, без задних, кто без задних ног, кто без каких-то рук. Вот уже когда ни на что сил не осталось, ни энтузиазма, ни вдохновения, вот лишь в темноте, да? Вот. Ну, понятно, когда человек живет в коммунальной квартире, там, конечно, по-другому трудно, да, и только, может быть, на обеденном перерыве. Но когда мы смотрим на то, как в Библии,

И этот вопрос описан, там все совершенно по-другому. Книга «Бытие», спасибо, что вы реагируете правильно, аллилуйя, благословен Господь. Книга «Бытие», 26 глава, стихи 6

Смотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекою, женою своею. И призвал Авимелех Исаака и сказал: «Вот это жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя?» Исаак сказал ему: «Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее». Итак, вот ситуация. Во что-то они играли такое. Днем, когда царь проходил мимо окошка, что царю стало абсолютно понятно, они совсем не брат и сестра. То есть перед нами налицо что? Интимная жизнь днем, как говорится, на белом свете. Книга Притчи, 5 глава, 19 стих, мы уже читали, «во всякое время». Книга Песни, 4 глава, стихи с 1 по 7, говорит: «доколе день дышит прохладою». То есть еще день, еще светлое время суток, и причем там они уединяются в саду, вот, где кроме них, конечно, никого не будет, но это явно не звездное небо. «Доколе день дышит прохладою». Песни, 7 глава, 12 стих говорит: «Поутру пойдем в виноградники, там я окажу ласки мои тебе». Итак, лишь в темноте – это миф. Теперь еще один миф. Вы видите, что мы этот вопрос, как в Библии и дано, описываем довольно подробно, потому что в Библии довольно подробно все нам представлено. И я радуюсь тому, что сердца ваши открыты навстречу Слову Божьему. Так вот, очередной миф звучит так: «только в определенной позе». Только в определенной позе. И для этого, естественно, приводится место Священного Писания. Книга «Послание к евреям», 13 глава, 4 стих, где написано: «брак у всех да будет честен, и ложе непорочно». Вот эта фраза «ложе непорочно» почему-то истолковывается так. Вот только в такой позиции. В какой тут позиции написано? Не написано, дорогие. А кто имеет власть добавлять к Священному Писанию? Что будет с теми, кто прибавит или убавит? Лучше даже не думать, правда? Но этот вопрос очень серьезный. Так вот, есть такое понятие, как так называемая миссионерская позиция. И вот несколько данных об исторической перспективе в контексте появления этого термина. Считается, что первым о таком названии позы узнал от туземцев острова Тробрианд английский этнограф Бронислав Малиновский в 40-х годах прошлого века. То есть имеется в виду 19-го, да? То есть эта статья была написана в 20 веке. Сам же термин «миссионерская позиция» получил распространение примерно между 1945 и 1965 годами. То есть о чем идет речь? Почему миссионерская? Потому что туземцы, когда подсматривали, все же интересно, как у белых людей, да? А вот за миссионерами подсматривая, увидели, что они осуществляют близость совершенно нестандартным образом, не так, как у них было принято. Потому миссионерская позиция. И вот в действительности некоторые считают, что как у миссионеров было, так и у них должно быть. Как будто бы апостол Павел об этом пишет. Не написано, дорогие. А что написано? «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно». И объяснение: «блудников же и прелюбодеев судит Бог». Итак, у кого ложе чистое? У кого брак честен и ложе непорочно? Кто блудом не грешит и кто прелюбодеянием не грешит? Вот о чем идет речь. Потому чего в Библии нет, того не нужно выдумывать. И напоследок, вот во свете всех этих кратко упомянутых мифов, давайте вспомним важнейший принцип Священного Писания. Книга пророка Амоса, 3 глава, 3 стих. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» То есть все вопросы, и в том числе вот такой важный вопрос мужу и жене, обязательно нужно обговорить. И когда они делятся своими мнениями, когда они сравнивают свои позиции, важно помнить библейские принципы. Послание к Римлянам, 15 глава, стихи 1 и 2. «Сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать.
Сказано, каждый должен угождать ближнему своему. Послание в Колоссы, 3 глава, 18 стих. «Как прилично в Господе». То есть необходимо вот на основании этой синхронизации мыслей, на основании откровенного разговора,

ура, обсудить все это и составить то, что я называю манифест любви. То есть манифест интимной жизни, при котором муж и жена согласились бы о приемлемой чистоте, форме и всем ином, что касается интимной близости, чтобы было спокойствие, чтобы это было запланировано, чтобы заранее к этому готовиться, чтобы к этому относиться с такой же серьезностью, как ко многим другим вопросам, которым по традиции много внимания уделяют. Итак, наша тема сегодня – интимная жизнь – распространенные, губительные, разрушительные мифы. Желаю, чтобы в жизни всех присутствующих, вне зависимости от того, в каком статусе вы находитесь, в статусе ли учителей закона Божия, чтобы правильно учить паству свою, детей ли своих, или же вы сами имеете от Господа благодать жить с женою, с мужем в законном браке, или же вы готовитесь к вступлению в оны, чтобы все у вас было ладно, чтобы все у вас было благословенно по воле Божьей. Да благословит Господь вас и ваши семьи.

Я буду говорить об этом сегодня, о этих принципах, чтобы мы убеждены были, что работать нам нужно, предстоит очень серьезно, очень тщательно, с каждым человеком, который придет к Иисусу Христу. И тогда это будет. Иначе тогда не нужно было бы, если бы это не нужно было бы, то не нужно было бы вот столько учений, не нужно было бы Иисусу ходить 3,5 года, учить. И апостолы ходили всю свою жизнь оставшуюся, они учили, писали письма. Но это нужно было, это было необходимо, потому что человек сам по себе, он без Господа, он сложный, он плотян, то есть Павел говорит, плотян, он продан греху, и человек, он может быть, да, плотян, то есть по плоти жить, и у него есть свободная воля, то есть он может распоряжаться своей жизнью, как он хочет, в плане того, что поступать и говорить, и думать, как он хочет, если он неправильно наставлен или не наставлен, то все это будет у него именно вот так происходить. Жить по своей воле, говорить по своей воле, говорить по плоти, говорить от характера, говорить от обиды, действовать относительно всего, то есть по своему усмотрению, по своему характеру. И это все разлучает с Богом, это лишает вечности. И поэтому Иисус сказал, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». И об этом сказано в Матфея. Не всякий, то есть не каждый, кто говорит, о, Господи, или говорит, Господи, Господи, не каждый, но исполняющий волю Отца Небесного. И вот здесь мы задумываемся, все ли хорошо, правильно у нас, и все ли я делаю, и делаю ли я достаточно для других людей, чтобы они не просто знали, что есть Господь, и не просто верили в Него, но чтобы они исполняли волю Божию. И поэтому есть наставники, есть у нас учителя Слова Божьего, есть проповедники, есть всемирный христианский интернет, где можно учиться, и, конечно же, есть святая, замечательная Библия. И вот Господь сказал, ну, не всякий говорящий, но исполняющий волю Отца. И к Нему однажды пришли и уверовали в Него иудеи. Вот представим тебе группу верующих людей. Возможно, их были сотни, а может быть, тысячи. Пришли к Иисусу, 8 глава Иоанна, и стали Его слушать, и Господь начал с ними говорить. Ну, во-первых, в этой главе была такая особенная история, с одной женщиной связана. Господь ее спас фактически от физической смерти. Ее хотели побить камнями и хотели на этой истории сыграть, поговорить с Иисусом, а что Он сейчас скажет и так далее. Иисус заступился за нее. Он не сказал, что она права, Он не сказал, что она хорошая, но Он сказал им, что они тоже без греха. Но другим словом, Он сказал это вопросительным словом. Кто из вас без греха? Ну, вот первый брось на нее камень. Это были неожиданные слова. Эти слова пронзили людей. И знаете, слова Иисуса, они очень сильно действовали. Они впечатляли. И тогда они вдруг стали уходить один за другим. Они опустили камни, они отпустили эту женщину. Она осталась вот здесь. Только Иисус и только эта женщина. И Господь сказал ей, «Никто не осудил тебя, женщина?» Она говорит, «Никто. И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Смотрите, какие ценные слова. Это пример для нас. «И я не осуждаю тебя». Сегодня множество греха в этом мире. Сегодня множество неправильных действий. И Господь говорит, «Я не осуждаю тебя». То есть, «Я не обвиняю тебя на смерти. Я не осуждаю тебя». Христос не пришел судить мир, но чтобы спасти мир. Скажите аминь, да? Иди, но впредь не греши. Не греши. Я тебя не осуждаю. Иди и не греши. И как хорошо, если мы не судим людей. Именно наша цель не судить людей, а спасти людей. И когда мы слушаем людей, их признания, они говорят о чем-то, они говорят о своих неправильных действиях, о поступках. Вот внутри, если мы свободны, да, с осуждения, то внутри мы спокойны к этому реагируем. Мы понимаем, что они были неправы. Вот мне один мужчина рассказывал, как он там выяснял отношения и с человеком. И вот они сидели в алкоголе. Мы понимаем, что это было абсолютно неправильно, алкоголь. Но я спокойно слушал его. И вот это не нарские, это не нашей церкви, да вообще не важно кто, правда? Просто вот я сидел, слушал его, и тогда
без всякого осуждения мы с ним говорили дальше. И потом, естественно, позже, я ему рассказывал то, что говорит Библия о том, как важно быть свободным от алкоголя и так далее. И он слушал меня, я думаю, что он... Я сказал, да, вот в этом деле вы, конечно, ну, были неправы, можно было бы без этого все делать, вот. Но это были два обиженных человека друг на друга, и они вот пытались решить вопросы. Вот. Но там были серьезные вопросы, я не буду говорить, там были такие тяжелые вопросы жизни. Но, конечно, я ему сказал, но слава Богу, что мы не судим людей. Мы понимаем абсолютно неправильно, мы знаем, что пьяницы Царство Божие не наследуют, аминь, они не войдут. Вот еще одна причина, почему не войдут люди в Царство Божие, если они пьют алкоголь, да, но мы не судим людей. И вот Христос говорит, я не осуждаю тебя, иди впредь не греши. И, ну, он начал проповедовать и дальше говорил людям, свидетельствовал. Он сказал, что Отец послал меня и говорил о своей миссии. И он говорит, мне недолго быть с вами и так далее. И тогда в него уверовали. И когда в Иисуса уверовали, тогда он сказал уверовавшим иудеям. Смотрите, вот что говорит Господь уверовавшим в него иудеям. Уверовавшим. То есть люди поверили, что он, наверное, Мессия. И он говорит им, Матфея, извините, Иоанна 8, 30. И Иисус сказал 29. «Пославший меня есть со мною, Отец не оставил меня одного». Ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Мне было 16 или, да, лет, и мой папа взял меня строить дом, там обкладывать кирпичом, и я помогал ему. Ну, помогал вот, как подсобный рабочий, немножко кирпич приносил, и раствор размешивал, и папа работал. И хозяин этого дома был верующий человек. Он был пожилой, и он был еврей, он был проповедник. И он позвал меня и серьезно посмотрел мне в глаза и сказал, читай Иоанна 8:29. Он не был строг ко мне, но он говорил очень серьезно. Пославший меня есть со мной. Отец не оставил меня одного, потому что я всегда делаю то, что ему угодно. Это слово запомнилось мне вот до по сей день. Этот человек, ему было в видении явлен Господь, поэтому он стал верующим. Он в видении видел Иисуса. Это другая как бы история. Но суть в том, что секрет того, что Отец со мной, Он не оставил меня, потому что я всегда делаю то, что Ему угодно. Смотрите, Бог не оставит нас, Он всегда будет с тобой, со мной, потому что мы будем делать всегда то, что угодно Ему. Правда же? Исполнять Его волю. В этом был секрет. И это было слово такое, живое слово, он так сказал. Но после этого, когда он это говорил, люди поверили.

Они поверили, что Отец с ним. Они поверили, что он послан Богом. Они поверили, что он пророк. Они поверили. Но он сказал верующим следующее, что если вы пребудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики. Мы видим здесь, что Господь видит, что это правильно быть в церкви, это нужно быть в Слове, это нужно слушать проповеди. Если вы пребудете в Слове, то есть если вы будете находиться в Писаниях, то вы будете настоящими, реальными моими учениками. И вы познаете истину. Итак, чтобы быть учениками Иисуса, нужно, первое, поверить. Они поверили. Второе, нужно пребыть в Его Слове. Это сейчас не так просто, потому что информации настолько много, особенно для молодежи, столько много интересных, как они говорят, видосиков. Ну, и, так, и, вот, очень много интересных материалов. Я не говорю сейчас о плохих вещах, о всякой грязи, о скверне, о моральном чем-то. Это мерзость сатаны. Но я говорю об информации, которая может заполнять наш разум, забирать наше время и забирать нас из Слова Божьего. То есть вещи хорошие, есть полезные, но есть вещи нужные, важные и необходимые. Знаете, чтобы человек мог достичь определенных результатов, например, идти в поход, подняться на высокую гору, ему нужно взять только самое важное. Согласитесь, да? Он не может весь скраб взять с собой, он не может взять всю домашнюю посуду, утварь. Он берет только то, что ему поможет идти далеко, высоко, сохранить силы. И так все делается так, чтобы все это укомплектовать плотно, чтобы не гремело, не звенело, чтобы не давило, чтобы ничего не давило спину с рюкзака и так далее. Те, которые любят походы, те, кто любит одиночество на природе, они знают это. Человек берет самое необходимое, очень важное, необходимое ему. Человек знает, что ему необходимы спички, там огонь развести, ему необходима ложка, чтобы поесть, там, и там кружка, чтобы попить, ему нужна вода и так далее. И вот когда мы идем за Иисусом, мы должны познать истину, что нужно нам, что нам мешает дойти цели, и что нам необходимо, чтобы дойти до цели. Правда же это? Когда в автомобиле нет бензина, он не может ехать. То есть самое важное – это топливо, чтобы было, да? Самое нужное, что человек, чтобы было движение. И вот в нашей жизни Господь хочет, чтобы мы познали истину, чтобы мы познали разницу между плотским и духовным, между душевным и духовным, чтобы мы делали ставку на самое важное. И вот эти люди, которые живут в нашем городе, которые живут в городах Эстонии, в России, но мы должны говорить им и работать с ними так, чтобы они, первое, поверили, второе, познали истину. Вернее, прибыли в Слове Божьем. А чтобы они обязательно были в Слове Божьем. И познали истину. Познать истину – это знать ее изнутри, это прочувствовать ее, это получить ее, это быть одно с этим. Познать – это вкусить, это соединиться с этим, то есть быть одно. Это когда вот мы съели плод, плод внутри нас, мы познали вкус, он внутри нас, мы его вкусили и мы познали. И тогда мы чувствуем вкус, мы чувствуем приятность, мы чувствуем силу, то есть мы получаем плод, мы укрепляемся. И вот Бог хочет, чтобы истина была настолько сильна в нас, чтобы мы пребывали в Слове, чтобы мы работали Словом, чтобы мы осторожно были с информацией, которая нас отвлекает, потому что она действительно отвлекает. Она волнует нас, да? Нас волнуют мировые события, нас волнуют бедствия, которые происходят. Мы сейчас слышали, что землетрясение было в Таиланде, и как я видел, огромный небоскреб, дома падают. В Таиланде, да, если я не ошибаюсь. Да, недавно. И как огромные здания падают вниз, складываются. Это ужасно. И сразу вспомнились слова Иисуса, что будут землетрясения в последнее время, очень много и так далее. И вот когда мы это все видим и слышим, это все нас беспокоит, волнует. Но нам важно слышать, что говорит Господь, что говорит Святой Дух. Я чувствую исцеление, продолжается здесь в спине. И паравую почку мы благословляем сейчас именем Иисуса. Есть верх почки и надпочечники. Мы именем Иисуса мы благословляем сейчас, чтобы Господь коснулся, исцелил вас, исцелил, и чтобы не было боли, и, возможно, у вас есть камень. И мы прямо именем Иисуса говорим: Господь, пусть это все уйдет во имя Господа Иисуса Христа. Пусть это все уйдет во имя Иисуса Христа. И аллилуйя тебе, Господь, слава тебе. Вот Иисус говорит, что уверовавшим людям они должны быть в Слове.

Третье. Они должны познать истину. И тогда истина делает их правильными, то есть свободными. И вот об этом мне хочется сказать, что Господь хочет освободить людей. Люди сказали ему: а мы не были рабами, мы дети Авраама, мы никому не были рабами, то есть мы вообще свободны. Конечно, они это отвечали по плоти, потому что, во-первых, они были под властью Рима, и это тоже не свобода. Но вот так люди иногда выражают свою независимость. То есть я делаю, что хочу, я дитя Авраама. Но Иисус говорит: всякий, делающий грех, есть раб греха. И вот это рабство греха – это зависимость от греха. Рабство – это, когда свобода приходит, это независимость наступает. То есть человек абсолютно действует свободно от того, что происходит вокруг, или процессы, которые могут быть внутри него. И избавление от всего, что ограничивает, что связывает, что обязывает человека к неправильным поступкам и действиям. Ну, то есть пороки, привычки, они как бы обязывают. И Господь говорит: вас как бы влекли, то есть как будто бы тянут человека. Влекли – это влечь, это тянуть. И Господь говорит через Павла, да, что вы как бы влекли вас. Павел говорит: как бы тянули вас, влекли. И вот Иисус сказал: вы станете свободными. И вот эта свобода, она приходит именно от Слова Божьего, от пребывания в Слове. И Господь сказал, есть разные виды свободы. Есть свобода от греха, от какого-то порока греха. Ну, например, Господь освободил Марию Магдалину. У нее было 7 бесов вообще. Она была одержимой женщиной, не только была грешной, она была также связанной демоническими силами. Мы видим, что Иисус Христос освободил ее. И те люди, которые приходили к Иисусу слушать Его, многие из них были не свободны, то есть они были в пороках. И мы видим, что когда Иисус Христос проповедовал, когда Он учил, то Он освободил, очистил вот эту женщину. И многие примеры свободы от греха мы видим в Библии, да? Там женщина плакала у ног Иисуса, Господь говорит: иди, женщина, в мире прощаются тебе грехи твои. Мы видим, что Иисус Христос освободил ее. Мы видим женщину у колодца, которая была в неправильном состоянии. Иисус так аккуратно задал вопрос. Она говорит: скажи нам вот то, как мы должны служить, где, куда, в какую церковь мы должны ходить. То есть, ну, на горе поклоняться или в Иерусалиме, другими словами. Но он сказал: позови своего мужа. Это был такой осторожный, аккуратный вопрос. Позови своего мужа. Без лукавства, но это был в точку. Иди, позови своего мужа. Она говорит: у меня нет мужа. Он говорит: правду ты сказал. И он говорит ей слово знания, откровения, что у тебя было вот столько мужей там, 5 мужей, и вот этого, которого имеешь, он тебе не муж. И она говорит: я вижу, что ты пророк. И вот когда мы видим, что вот эти случаи с женщинами, да, которые шли, случаи с мужчинами, мы видим, как Господь рассказывает притчу о блудном сыне, там, молодом человеке, Господь рассказывает о Закхее, свобода от коррупции. Как это наступает? Как наступает так свобода, что человек становится честным, абсолютно честным? Мы видим историю Закхея, когда он слышал слово Господа. Слово Божие он слышал, он принял, он познал, и он понял, что это путь неправильный. И тогда он говорит: кого я чем обидел, отдам в 4 раза больше. Это по закону Ветхого Завета. Бог был справедливый, вот он так назначил. Он не сказал, что вот если ты украл там на какую-то сумму, на 100 динариев, верни 100 динариев. Нет, нужно было вернуть 400. Вот Бог хотел, иначе люди могли сказать: а, я просто верну, если меня поймают, я просто верну. Нет. Господь хотел, чтобы человек, он заплатил, чтобы он пережил вот это лишение. И вот в Ветхом Завете были такие правила, и он говорит: я отдам половину имения нищим. Я отдам 4 раза больше. Закхей получает свободу, буквально свободу. Он становится совершенно другим человеком. Есть свобода от обиды, и это очень-очень важно. Вы знаете, обида, она не права. То есть она имеет, казалось бы, факты и справедливую подоплеку, но отношение обиды, оно является неправильным. Реакция
обида является неправильной реакцией. Это реакция по плоти. Это отсутствие любви. То есть, когда человек действует в соответствии с обидой, он не действует в соответствии с любовью. Он действует в соответствии с огорчением. Он имеет негативные эмоции, то есть не эмоции любви, не эмоции прощения. Он имеет неправильное отношение. Это происходит спонтанно. И в тот момент человеку кажется, что это абсолютно правильным. То есть он, о Библии сказано, не говори, вот как ты мне со мной поступил, так я тебе воздам. Бог говорит, мне воздаяние, мне отмщение, я воздам. Но обида – это человеческая, неправильная такая, неправильная попытка решить вопрос. То есть выстроить и проявить такое отношение, проявить такую реакцию, имея как бы основания, ну, меня же обидели, меня же ко мне так отнеслись, это по-человечески решение. И оно неправильно, оно опасно. И Бог хочет, чтобы мы освободились от обиды полностью. Мы должны четко понимать обиду, если она приходит в наше сердце. Вот мы должны четко чувствовать ее, распознавать ее, и тогда нам уже легко, мы понимаем уже, ну, сначала, может быть, не каждый сразу понимает, он думает, что он прав, он абсолютно-абсолютно справедлив, он вот абсолютно уверен в своей правоте, и вот так мы бы, это ослепление, то есть мы ослепляемся, потому что любовь не действует, дух останавливается мгновенно, дух перестает работать, либо дух начинает конкурировать с плотью, мысли говорят, нет, дух говорит, это обида, но это нельзя, ну нет. Ну как же, настолько человек, знаете, один человек мне обещал, что он будет служить, он будет помогать мне служить, приедет и станет миссионером. И я так поверил ему, я очень уважал его, я ждал его. Но вот проходил год за годом, он даже оставил свои вещи, он оставил свои костюмы, красивый кейс, вещи. И говорит, я обязательно приеду, представляете, я поверил, но вот не получилось. Я сейчас не обвиняю его, но представьте, я ждал год за годом. Я ждал его 9 лет. 9 лет. Тогда еще не было пастора Эдика, не было еще таких замечательных молодых людей, которые бы... А нам не хватало служителей. Вот 9 лет я его ожидал. И я обиделся. Я обиделся, мне так стало вот горько, что как так? Ну почему? Ну как? Ну? Вот. И вот это было, знаете, казалось бы, справедливая обида. Ну, мне, я молился, Господи, ты сказал, ты по двое посылал, Господи, вот ну, мне нужен кто-то сейчас. Вот, ну, ну, вот так получается. Ну, вы знаете, и тогда я однажды поехал за границу, и там вдруг мы с ним неожиданно встречаемся. Он понимал, что я обижен, но я ему сказал какие-то слова, так, ну, с печалью что-то сказал, не помню. Вот, но он узнал, где я нахожусь, это была другая страна, Америка, и вдруг внезапно на поляне, в парке мы встречались. Это было что-то, это было. Мы 8 часов проговорили, вся обида куда-то улетела. Мы 8 часов проговорили, просто в парке ходили, это было так здорово, общались. И вот знаете, и он потом начал говорить, что я вот, мне нельзя было вот выехать, у меня были бы проблемы, если бы я пересекал границу, там по... У него были прежние обстоятельства, такие жизни. Вот. Он когда-то был несправедливо обвинен, абсолютно несправедливо обвинен, и был судебный процесс, и его отпустили. И он боялся, что он, когда пересечет границу, что он находится в базе данных, то есть его отпустили как невиновного человека. Но потом прошло много лет, и вдруг ему звонит судья, говорит, слушай, а как ты вообще оказался на свободе? Так его вызывают, говорят, так, как, что, а это Бог сделал, потому что он принял Иисуса там, где он находился, он стал служить Богу, но это интересная история. Но вот у него были определенные причины, которые его удерживали, и как бы ни было, даже до того, как я узнал эти причины, мне просто вот, мне хотелось общаться с этим братом. Это такая долгая история, но поверьте, обида, она очень подкрадывается в наше сердце. Она имеет как бы все основания. Человек обещал, он обещал, я так верил, я так ждал, мне так трудно, мне нужна помощь. Вот этот брат, он вел бы молитвенные собрания, а я бы вот, я так думал. Это было много лет назад. Но вот, знаете, обида никогда не права. Нужно просто прощать, быть свободным от обиды. И это может быть так казалось бы, вот, так, все правильно, вот, и кто услышит тебя, и кто тебя любит, он тебя поддержит, скажет, ну да, как он мог так вот, и тебе еще такая поддержка, и ты еще сильнее укореняешься в своей обиде.
а оно все закрывает.

нас от благословения, оно лишает нас мира, оно лишает нас доступа к Богу. Понимаете, когда подумаешь об этом человеке, сразу какая-то тучка находит, такая туча. Вот. А когда ты перестаешь думать и начинаешь так бороться с этим, вот вроде как легче становится. Но сатана хочет, чтобы мы были связаны, ограничены, порабощены. А Бог хочет, чтобы мы были свободны. Вот. Однажды человек обманул меня на большую сумму денег. Это было 3 заработные платы. Но это было очень давно. Очень-очень-очень давно. И как я был совсем юным, пришел с армии, и я был очень наивным и очень открытым. Да и часто бываем наивным еще сегодня. Но вот... И мне было очень трудно. Я когда узнал, что меня обманули на самом деле, потому что человек сказал, что он попал в аварию, разбил автомобиль, с него требуют деньги. И он незнакомый мне человек. Он пришел к нам в организацию. И, знаете, ребята уже знали его, какой он человек. И не буду говорить его национальность, неважно. Не буду говорить, с какой он страны, неважно. Просто они сказали, вон, ну, иди у него спроси, они сказали. Ну, так они меня подставили. Эти ребята, благословит их Господь. Они у меня бензин воровали из машины и этого человека ко мне направили. Ай, благословляем их. И вот, да, он попросил меня, я поверил. У меня не было денег, я пошел, занял своего родственника. И вот, и вдруг выяснилось, что это обман, неправда, мошенничество. И мне было очень больно. И так как я был юным, я был ранен. Не просто, что это сумма, 3 месяца работать бесплатно, но я был ранен. Что как же меня обманули. И вот эта рана, она меня связывала. И я очень, поверьте, я не могу вам сейчас описать. Молодой человек, 21 год. И просто думаешь, ну как же так? Ну как так несправедливо? И я страдал. Я страдал так серьезно, что это не давало мне покоя. И однажды я встретил его в городе, я сказал, ну тогда ты хотя бы документ свой покажи, да, или что-то. Но он, да, он достал мне паспорт. Мы там были с родственниками. Но потом он уговорил, мне нужен паспорт, мне нужен самолет, билет покупать. Я ему отдал паспорт, но он так деньги мне не отдал. И тогда я услышал слово. Иисус сказал, познайте истину. Я услышал слово на работе. Оно просто прозвучало. Прости нам долги наши, как мы прощаем должникам. Вот это слово пришло как молния. Оно меня, я без преувеличения говорю, оно настолько меня наполнило. Это был настолько взрыв от эмоций, свободы. Я мгновенно решил просто простить. Вот это слово, оно было как будто бы это время, все время где-то было в стороне. Оно прозвучало, и Господь дал мне свободу. Я получил свободу, и мне уже было неважно, вернет он деньги или не вернет. Я абсолютно успокоился. Я обрел мир и покой, и мы никогда больше с ним в жизни не виделись. И однажды Господь дал мне треть этой суммы. Я, будучи молодым, еще проповедовал в церкви Иоаннских христиан-баптистов. Я говорил о силе прощения, как важно прощать. И вдруг подошел мужчина один и сказал, здесь вот один брат, он был в конце церкви, он просил передать тебе вот эту купюру. Я впервые в жизни увидел 100 рублей. Это была очень большая купюра. Вот уже на 1/3 мне стало легче. И потом я работал, вернул долги. Но Господь, Он не без милости. Но для меня был важным уроком не то, чтобы вот не давать деньги в долг, нет, а то, что именно получить свободу. Бог хочет, чтобы мы были свободны от греха, от аморальных грехов, от обиды, свободы от непрощения. И непрощение – это то, что связывает человека больше, чем, не знаю, что-либо, мне кажется. А это может связывать людей, верующих, если они позволят этому. Верующий человек может быть свободен от там, алкоголя, от каких-то пороков, но он может быть довериться обиде или непрощению. Он сам того не подозревая, он имеет на человека. То есть у него есть огорчение, у него есть неправильное такое негативное отношение, и это есть непрощение. И человек закрывается в себе, он очень страдает. И мы читали в прошлый раз, Господь сказал, как с нами поступит Отец Небесный, если мы от сердца не простим человеку согрешений его. То есть с вами поступит вот так Отец, вот так, в смысле, человек будет связан, он будет брошен в озеро огненное, потому что здесь уже Божья справедливость. Если мы хотим, чтобы Бог к нам был милостив, нам нужно быть милостивым к людям. Бог нас простил, мы же не искупили свою вину.

вину. Мы же не заплатили. Он просто нас простил без всяких условий, потому что мы, ну, попросили прощения. Или просто мы, ну да, мы попросили, мы пришли к Богу, открыли сердце, приняли Иисуса. И вот победа, свобода от непрощения – это очень важная свобода. Потому что тогда легко и свободно служить, легко проповедовать. Мы можем смотреть людям в глаза свободно. То есть мы не отворачиваемся, мы не опускаем голову. Помните, как Каин обиделся и так далее. Итак, свобода от обиды, свобода от непрощения. И это очень сильная свобода. И я рассказывал много раз и очень коротко скажу. То есть когда я служил там сколько-то лет, то я стал замечать недостатки, проблемы верующих людей. То есть их можно было не замечать дальше и покрывать. Но я этого не знал, и я реагировал на них, как мне казалось, справедливо. То есть, кто опаздывал в церковь, я очень сильно переживал, вот почему-то они опаздывают. Постоянно, вот регулярно на 25 минут, например, или на полчаса. Вот как можно вот пропускать прославление? Ведь прославление – это же такая важная истина. Мы здесь же Господь, здесь Бог действует. Но я так переживал за некоторых, и мне было больно, как пастор. Вот. Один пастор мне недавно делился из России. Он говорит: пастор, вот объясни, как вот, почему вот некоторые приходят, пропускают целый час, например, и так приходят. Я вот этого никак не могу понять. Его сердце. Он 12 лет пастором служит. И он говорит: я никак не могу понять. Я вспоминаю свои переживания и пытаюсь ему объяснить. Говорю: знаете, просто людям очень важно познать откровение о поклонении, о Божьем присутствии. Вот когда идет поклонение, молодежь поклоняется, все поют, то здесь, ну, люди должны познать, что здесь Господь. И когда они познают, что там Бог, как я могу это пропустить? Как я на это опоздаю? Как я отношусь к Богу? Там Господь, там Дух Святой уже исцеляет, Он уже говорит и действует. А я, где я нахожусь сейчас? И поэтому сердце пастора, оно, конечно, покрывает, он всех ждет, он рад. Вот, наконец-то люди собрались. Вот. А к концу собрания вообще, говорит, много приходит, потому что они кормят людей еще, ну, говорит, тогда. И это как бы поведение людей. Бывает такое поведение людей. Но представьте, нужно все это покрыть и простить. Но когда мы не прощаем, тогда в сердце придется горечь и обида. И тогда будет трудно проповедовать, очень трудно. Потому что, ну вот как, ну вот время перевели на час. Уже назад, то есть у людей еще целый час время. Ну, сейчас вперед перевели, а то перевели назад. Я заметил, они все равно опоздали на полчаса. И я думаю, ну как-то, ну неужели им не хватило времени? Целый час был еще выспаться. Но дело было в другом. Очевидно, в сердце у них была обида. Это был их протест, такое, ну, такое вот, такое желание что-то проявить. Благословляем, любим, но проблема была во мне, в моем отношении. То есть очень важно с любовью, с терпением относиться к этому. И вот такой пример и некоторые другие примеры, они накопили во мне обиду. То есть я, никому не говоря ничего, я просто в себе носил. Вот, и так далее. Вот, ну, я уже в основном все забыл, потому что Бог меня освободил. Ну, помню только пару примеров. Пару примеров. Все остальное забыл. И сейчас они для меня являются несущественными. То есть, чтобы я мог вот огорчаться. Но тогда это казалось мне, это имеет большое значение. И, вы знаете, я очень сильно переживал. И список людей, которые меня опечалили, их очень был большой. И я ночью переживал, я плакал по ночам, честно говорю, я очень переживал. Почему вот люди не любят Иисуса? Вот почему так они относятся? Вот почему вот то и то? И так далее. И вот это легло на меня большим бременем. Оно стало давить меня. Оно стало меня угнетать. И однажды я поехал с этим бременем, мы поехали на автомобиле на какую-то конференцию на юг Эстонии, по-моему, в Пайде. Или, да, туда. И это было много лет назад, может быть, 20 с лишним. И тогда я вдруг услышал голос Духа Святого. И Господь проговорил мне в эту ситуацию. Я услышал четкий голос, который сказал мне: «Благословляй, и будешь благословен». И как только я это услышал, вот как и тогда услышал, прощайте, и будет, как я прощаю, ну, так меня прости. Вы знаете, что я написал список все по именам, вот уже не помню, два имени просто помню, и то счит, может быть, три имени помню, больше не помню. Там был большой список, и я написал этот список.

перед Господом и совершил молитву и провозгласил благословение в жизни этих людей. И когда я это сделал, я пережил удивительную свободу. Иисус сказал: «Вы познаете истину. Истина сделает вас свободным». Вы знаете, и это такая свобода произошла, но это какой-то праздник был, это была такая легкость, и Бог меня освободил. Я не могу вспомнить список был большой, там были десятки имен, то есть я переживал за людей десятки. И остались вот только три имени, и то я считаю, ну, зачем им нужно было на это переживать? Я не буду говорить примеры, потому что некоторые могут догадаться, о ком я говорю, и это не нужно. Поэтому я просто пример вам привел, что вот опоздание в церковь или какое-то отношение к богослужению или нежелание проповедовать, и вот оно, и это была работа врага, чтобы меня остановить, чтобы это было слишком тяжело для меня, чтобы я не радовался, чтобы я не славил Бога, чтобы я не любил вот так верующих, как Господь хочет, чтобы я любил. И Иисус сказал: «Вы познаете истину, истина сделает вас свободными». И они сказали: «А мы не были рабами». Иисус говорит: «Всякий, кто делает грех, он раб греха». Вот это рабство, оно связывает, оно не дает человеку свободы. Он не может улыбаться, не может радоваться, не может сиять, не может жить свободно, потому что сердце, оно обременено. И человек, не зная, что это неправильно, не понимая до конца, он впустил это в свое сердце. Кто-то когда-то сказал слово, кто-то обидел, кто-то неправильно, кто-то просто не обратил внимания, кто-то не позвонил, кто-то не подал руку или не заметил. И даже такие хорошие люди, как любящие Бога, они могут иногда быть растеряны. У нас была благословенная женщина, Манефа Филипповна Пилокс, ну, многие знают, нарские знают. И вы знаете, она говорит: «Володя, я вышла вперед, все вышли вперед, и вы за всех помолились, кроме меня одной». «Не могу понять», — говорит. Я говорю: «Правда? Сестра, честно, не заметил. Простите меня. Вы же знаете, как я вас люблю. Я вас очень сильно люблю». Да, и вот так вот я, вот, да, вот понимаете, как бывает? Представьте себе. И так, и слава Богу, что она не обиделась, но она не понимала. Вот так получилось как-то, потому что где-то, может быть, я дошел до нее. Иногда Господь ведет к какому-то человеку. И поэтому мы можем кого-то упустить, мы можем что-то не заметить. И вот враг души, он может посеять мысль, и вот тогда уходит радость у верующего, приходит недоумение, непонимание, преткновение. И вот здесь враг работает, мы перестаем слышать Духа Святого. Нам плохо, нам как-то нехорошо. И поэтому вот даже среди близких друзей, среди близких, очень близких сотрудников, вот таких вот, может возникнуть момент. Поэтому очень важно бодрствовать, иметь свободу во имя Иисуса Христа. Аминь. И поэтому, ну, когда враг дает мысли, вот, брат что-то имеет на тебя, пастор тебя не любит, там или... Нужно прогнать. Нет, может быть, он не заметил, может, он думал о чем-то, может, не ответил мне на звонок, потому что, или не ответил мне, потому что, может, был занят. Но мы должны вот это всегда развеять, сказать: «Нет, во имя Иисуса я благословляю моего брата, я не принимаю это». Аллилуйя, слава Господу. Господь действует в зале здесь, поясничный отдел здесь, Господь касается, слава Богу. И я говорю вроде бы простые вещи, но это очень важно для нашего пути. Господь освобождал от страха, свобода от страха. Вот о чем я хочу сказать еще. Иисус Христос говорил слова такие, как «не бойся». Он часто в Библии говорит «не бойся». Только веруй. Это была отчаянная ситуация, когда человек такого сына привел, который вот бросался в огонь, бросался в воду. Вы представьте себе, люди, как правило, уходят от огня, уходят от воды, вот, а это наоборот. Не то, чтобы он это делал, сатана его толкал туда, чтобы погубить. Это была ситуация, это было... Или другая ситуация, когда девушка умерла, дочь умерла. Иисус говорил: «Не бойся», в разных ситуациях «не бойся». И вот когда мы имеем страх, то в страхе есть мучение. Библия говорит: «Боящийся несовершен в любви», в страхе есть мучение. Конечно, нужно быть осторожным, когда мы, вроде бы сейчас спокойное время, но все равно, тем не менее, особенно когда девушки или женщины, то как-то в темноте, да, сейчас хорошие дорожки, слава Богу, освещены, камеры в городе установлены, но тем не менее, люди проявляют некоторую осторожность. Но есть неправильный страх.
он может нас связывать, парализовывать. И в детстве я жил у своего дядюшки, потому что не было места, не хватало места в доме. Дом был небольшой, и меня взяли туда пожить к дядюшке, где болела бабушка. Она была после парализации, и нужно было помогать, немножко в магазин ходить. И я там мог жить. Но дядюшка работал, он еще не был женатым, и он работал пожарником. И он уходил на сутки. И вот я ребенок, мне было лет 12, и я оставался один дома. Дома было прохладно, дом был холодненький такой. И я спал на раскладушке, и никого не было. Бабушка в соседней комнате. Но вот я чувствовал, как будто я совершенно один. И мне было так страшно. И я прятался под одеяло. И я начинал молиться. Я молился: «Господи, помоги мне». Я не помню, что я говорил. Мне было страшно-страшно, вот очень страшно. Или шел по улице из этого дома, должен был пойти к дому родителей. Было поздно, темно. И тогда я начинал молиться. Потом этот страх ушел, слава Господу, Бог спас. Но были такие моменты атаки страхом. И вот Господь говорит: боящийся, он несовершен. Он несовершен в любви, в отношениях с Богом. И Бог хочет освободить нас от всякого страха. Почему? Нам нужно познать, кто мы во Христе. Нам нужно познать, что мы дети Бога и что Он нас очень сильно любит. Есть экономический страх. Люди боятся будущего, боятся, что не хватит пенсии, боятся, что останутся без работы. Иисус говорит: имейте нрав не серебролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Он сказал: не оставлю тебя, не покину тебя. То есть я с тобой, я помогу тебе, я проведу тебя. И поэтому, познавая истину, мы становимся свободными. Иисус сказал: раб не пребывает дома вечно, только сын пребывает вечно. Сын, дочь, они могут находиться дома столько, сколько им нужно. То есть они раб или слуга, который наемный рабочий, servant, слуга, он не имел наследия. Он мог какое-то время находиться, он мог поесть, попить, у него были обязанности, он должен был тяжело работать. И он не имел наследия. Но его нужно было отправить в юбилейный год нужно было отпустить всех. То есть он уходил, и Бог сказал: не отпускайте его с пустыми руками, дайте ему то, что-то вот. Он работал столько лет на тебя, то есть отпустите. Но вот Иисус сказал: раб не пребывает вечно, а сын пребывает вечно. И поэтому, чтобы быть свободным, истинно свободным, нужно стать детем Бога. Нужно родиться свыше, то есть стать детем Бога, стать дочерью Бога, сыном Бога, о чем мы слышали в прежней проповеди. И поэтому Иоанна 1:12 написано, что был свет истинный, который просвещает всякого человека грядущего в мир, то есть Иисус – истинный свет. Но в мире был, и мир его не познал. Смотрите, был истинный свет, пришел к своим, свои его не приняли. Был свет истины, который посвящает всякого человека, приходящего в мир. Стих 9, стих 10. В мире был, и мир его не познал. И мир через него начал быть, но мир его не познал. Но он пришел к своим, и свои его не приняли. Мир не познал. Свои, то есть израильтяне, не приняли, а тем, кто приняли. И вот здесь очень важно, что важно не просто поверить в Иисуса, но принять Его. Буквально принять Его всей своей внутренности, что это мой Господь, это мой Царь, это мой Законодатель, то есть это мой Учитель, мой Иисус Христос. Поверить в Него и принять Его. Вы знаете, мы можем поверить на земле политикам. Ну, бывает. Поверить политикам и думаем: вот сейчас вот этот президент, вот сейчас вот этот премьер-министр, вот сейчас. Но каждый раз как будто бы надежды рушатся. Ну, то есть вы согласитесь, правда же? То есть я не могу вспомнить в истории правителей, чтобы мы сказали: вот тот президент, который был, вот он был там идеально все сделал. Да, слава Богу за правительство, мы благословляем. Иногда мы верим вот человеку, но это всегда как-то подрывает нас доверие. То этот закон поменяли, то налоги увеличили. Ну, допустим, в Эстонии, да. И нам так трудно на выборах что-то. Нам трудно сделать выбор, потому что обещают, потом начинают всякие законы ЛГБТ придумали. Ну, как голосовать? И мы разочарованы. Согласитесь, мы разочарованы. Мы не должны роптать, в смысле бороться с ними, протестовать, там, сражаться. Но мы понимаем, что вот мы принимаем человека вроде в сердце, говорим: вот этот, наверное, вот эти люди, наверное, вот этот человек, он наведет порядок в стране, наверное, он создаст рабочие места. Вот так бывает, но это приносит разочарование. Но Бог хочет, чтобы мы приняли Иисуса,
чтобы мы полностью доверились Ему. Скажите аминь. Ему. Поэтому, потому что избирателей доверие подрывается. Люди получают разочарование. И все это в этом мире. Потому что люди несовершенны. И правители несовершенны. Но Иисус Христос, Он совершенный. И когда мы принимаем Его, вот принимаем Его, буквально в смысле мы живем им, тогда мы получаем власть детей Божьих. Мы становимся, мы действуем как дети и как дочери, как сыновья. Мы становимся сынами Его. Мы вступаем в те права свободных людей. Мы свободные люди во Христе. Аллилуйя. Мы абсолютно свободны. И Павел говорит, 1 Коринфянам 9 глава, «Не свободен ли я?» «Не свободен ли я?» Галатам 5:1, он говорит, «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос». Еще раз. «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Иисус сказал, «Вы познаете истину, истина сделает вас свободными». «Кто есть истина?» «Я есть путь, истина и жизнь», сказал Иисус. «Я есть путь, я истина и жизнь». «Слово Твое есть истина», Иоанна 17. «Слово Твое есть истина, освети их истину, Слово Твое есть истина, оно нас освобождает, оно нас освобождает». И потом мы думаем, как я мог обижаться на это вообще? Да зачем я об этом думал несколько часов? Почему я вообще об этом переживал? Я просто прощаю во имя Господа Иисуса Христа. Я должен понять, что мы были несовершенны, и я был несовершен, и Бог спас меня и простил меня. Просто во имя Иисуса отпускаем на свободу. Кто-то пишет, писал мне письма, говорит, как вы можете так прощать? Мне несколько людей писали. На прошлой неделе два человека написали письма и говорит, как вы? Я воздаю, я сказал, это Иисус, который показал нам пример. Он показал нам пример прощения, написал в ответ. Как вы можете так прощать, пишет там женщина с юга Эстонии. Кто-то еще Нарска пишет. Вообще не проблема, если мы во Христе, скажите аминь, да? Если мы во Христе, как же я не буду прощать, а Бог тогда меня не простит? Аллилуйя, нужно просто все отпускать, отпускать, сказать, благодарю, благословляю во имя Иисуса Христа. И тогда наше сердце будет свободным. Оно будет свободным. Мы действуем по праву детей Божьих. Иисус сказал однажды, с кого берут налоги? С подданных или со своих? Он говорит, ну, с посторонних. Тогда мы свободны. Мы посторонние, мы свободны, правда же? Мы свободны, потому что, и поэтому Господь говорит, отдай налог, чтобы они не соблазнились, но мы свободны, то есть мы посторонние люди. Господь, я благодарю Тебя. Вы знаете, чтобы быть дитё Божие, нужно принять Его, буквально принять полностью свою внутренность. Когда вы останетесь дома, вы и вот Ирина, и каждый из нас, мы можем стать перед Ним и сказать, Господь, я хочу быть уверен, что вся жизнь принадлежит Тебе, что я принял Тебя, свои чувства, свои мысли, свои эмоции. Я просто принимаю Тебя, Твой Святой Дух, я принимаю Тебя. Павел спросил, вы приняли ли Духа Святого, когда вы уверовали? Мы не слыхали, что есть Святой Дух. Он тогда рассказал им о Святом Духе, помолился, возложил руки, и на них сошел Святой Дух. Вот, приняли ли вы? И поэтому тем, кто приняли Его, Он дал право быть детьми Божьими. А дети Божьи – это свободные люди. Вот. Если кто-то, человек не свободен, он еще в рабстве, он еще не имеет гражданства, усыновления Бога. Он не свободен. И поэтому Бог хочет, чтобы каждый человек принял Христа верой и стоял в свободе, которую давал Христос. Аллилуйя.

0: Здравствуйте. Как возникают детские страхи? В чем их причина? Как эти страхи влияют на жизнь человека, когда он становится взрослым? Чем отличается страх от фобии и как с ними справиться? На наши вопросы сегодня отвечает психолог Ирина Флорьянович. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, сегодня мы будем говорить о влиянии детских страхов на нашу жизнь. И вообще, из-за чего, по какой причине возникают устойчивые детские страхи?
1: Вообще страх – это естественная реакция на угрожающее событие, когда что-то происходит, да, у нас возникает что-то угрожающее нам, нашему благополучию, нашей жизни, у нас возникает страх. И это такая защитная реакция, помогающая нам, защищающая нас, чтобы мы смогли себя сохранить. Поэтому в этом нет ничего такого, можно сказать, страшного в том, чтобы испытывать страх. Вот. Но все усугубляется тогда, когда это превращается в фобию. Такой иррациональный и чрезмерный такой страх, когда он даже логически чем-то необъясним. То есть если мы, например, у нас какая-нибудь аллергия, и мы из-за этого боимся пчел и прям себя ограждаем от этого, то это достаточно логичный страх. А вот если, например, нас особо-то пчелы и не кусали, мы даже и не знаем, как это, а у нас откуда-то страх, так что мы прям боимся где-то появиться на каком-то открытом пространстве, вдруг тут появится пчела, и мы передвигаемся только, например, в каком-нибудь транспортном средстве, только бы где-нибудь что-то не появилось, и это мешает нашей комфортной жизни, да, и у нас появляются даже какие-то частые мысли об этом, мы беспокоимся и так далее, то это уже иррациональный страх, то есть фобия. И да, действительно, какая-то часть таких вот фобий, таких навязчивых мыслей, да, навязчивых страхов, она тянется из детства. То есть есть какие-то ситуации, где ребенок впечатлился каким-то таким событием, и это у него как бы зафиксировалось, и потом ему там снилось, он постоянно там переживал, сердцебиение учащенное, беспокойства очень много. И это потом переросло в фобию. Но также есть категория фобий, которые человек даже не может вспомнить особо события, вот почему-то у него вот есть такая фобия, фобическая такая реакция. И то есть, можно сказать, в психологии, да, среди специалистов даже есть такое распределение с работой с фобией, которые имеют корень в прошлом и которые не имеют корня в прошлом. То есть человек, по сути, вот так прям и не может вспомнить, ну почему-то вот я боюсь, и это прям мешает мне жить. Иногда это, вот это без корня, возникает, когда человек, например, не хочет чего-то делать. Например, он не хочет водить машину, и у него потом на фоне его такого нежелания, можно сказать, саботирования, возникает такая фобическая уже, такой фобический страх, именно что вот полностью избегать любых транспортных средств, и он даже развивается.
0: То есть он начинает, может быть, себя сам накручивать, думая о том, что очень много аварий на дорогах сейчас. Если ты будешь даже водить аккуратно, то в тебя могут врезаться, и ты можешь куда-то где-то влететь, кто-то может погибнуть, или большую сумму придется тратить на ремонт машины и так далее, и так далее, и так далее. И вот он это как бы подкрепляет свое нежелание учиться водить машину, вот еще и...
1: Да, это правда. И у меня это было именно, вот, например, страх водить машину. То есть права были получены лет 8 назад, да, а мне уже нужно как бы водить машину, уже как бы так жизнь себя поворачивает, что уже начинаем жить за городом, но уже как бы не избежишь той участи, и нужно уже к этому постепенно привыкать. А я понимаю, что у меня прям страх. И страх у меня в том, что я могу кого-то убить тем, что я вдруг что-то случится, и из-за меня кто-то пострадает. И такой прям страх садится за руль. И действительно, я поняла, что это уже превращается в такую как бы фобию, когда не просто страшно логично, да, логический такой страх, действительно, который даже где-то помогает быть аккуратнее, да, а уже превращается в фобию, что мне начинает это сниться, да, аварии, я начинаю об этом думать, переживать, где-то даже избегать, ближе подходить к машинам и так далее. И мы уже говорим тогда о фобии. Вот, и тут я могу рассказать вот этот мой процесс. Как же
0: Как вы избавились, да? Это интересно, но я хочу уточнить, что это не детский страх, я так понимаю.
1: Нет, удивительно.
0: Это, то есть, не все страхи из детства идут. Да. Этот страх может во взрослом возрасте возникнуть, да, когда человек взрослый, здраво начинает рассуждать, слишком много, возможно, анализирует, и, о, я не хочу этого делать, мало ли к чему это приведет.
1: Да,
0: итак, как же вы, да, как же вам справиться удалось?
1: Тут, на самом деле, есть такая стратегия, что мы начинаем постепенно себя как бы к этому, можно сказать, погружать в это пространство, в эту атмосферу. Но перед этим нам обязательно нужно для себя понять, что это на самом деле абсолютно иррационально. То есть действительно разложить для себя, что да, вот есть логичное зерно, действительно есть риск, есть о чем беспокоиться, как бы есть вот эта вот определенная степень беспокойства, которое должно быть, которое защищает и помогает быть внимательнее, быть аккуратнее, изучать правила дорожного движения и так далее. Но есть вот эта большая часть, которая иррациональна. И вот это нужно для себя разложить, действительно увидеть вот эту всю иррациональность вот этого надуманного, огромного, раздутого страха. А потом... Вообще, мне здесь я не обошлась без таких, можно сказать, небольшого количества консультаций, да, где со специалистом, потому что часто с фобиями очень тяжело справиться в одиночку. Получается, да, получается, смотря какая, можно сказать, степень, запущенность. Вот, но действительно у меня это было, тогда это был период такой, можно сказать, групповой практики, разных психологических методик, и действительно так удалось, что я вот с этим вот как раз-таки там и поработала. Это разные фантазии, страхи, размышления, а что будет, а при каких обстоятельствах, а что тогда дальше, ну и разные другие методики. И после этого, уже после проработки внутренней, началось постепенное привыкание просто посидеть за рулем. Просто я сажусь в машину, и я просто сижу, я просто чувствую этот руль, я просто это представляю, я сижу и смотрю, я в безопасности, ничего не случилось, никто не умер от того, что
0: особенно, когда машина не едет, я просто сижу, я в безопасности.
1: Да-да-да, но это первый шаг, потому что страх настолько раздувается, что ты уже от прикосновения, уже картинки в голове рисуются. Вот, ты уже сидишь, понимаешь, что уже сидеть я могу. Дальше, что я могу сделать, чтобы уже почувствовать себя увереннее? Взять занятия дополнительные, да, там, где инструктор в любом случае нажмет на тормоз, и все будут спасены. И правда, я взяла несколько занятий, где я водила именно в машине инструктора, где я понимала, что все безопасно, он, если что, нажмет. Вот. И потом еще инструктор мне преподавал такие инструменты экстремального вождения, когда есть какие-то экстремальные ситуации, когда тебе выезжают навстречу, то есть те ситуации, когда ты вот можешь это проиграть, самые страшные сценарии, то есть сказать такие фобии, да, свои такие очень большие страхи. Вот. И это тоже было очень полезно, тоже убрало какой-то такой, тоже определенную грань того, что а вдруг вот это. И тут ты все это обсудил, все это представил, все это изучил. И вот этот момент, когда, например, люди боятся эскалаторов, да, боятся лифтов, да.
0: Самолет.
1: Вот, да. Это про то, что это, знаете, как такая большая неизвестность, зона, которую я никак не могу контролировать. Я мало что об этом знаю. И вот очень такой значимый шаг – это начать это изучать. Прям эскалаторы, значит, возьмем и устроим себе такое исследование эскалаторов. Сначала будем просто к ним подходить, изучать, какой длины, сколько ступенек там, а как быстро они движутся, так, в какую сторону, на какой станции больше эскалаторов, на какой меньше, да, как люди стоят, как они там выглядят, так, а как он двигается, так, а если я вот наступлю, так, и потом следующий этап, да, так, а если я проезжаю, то что я чувствую, когда вверх, а что я чувствую, когда вниз? Отличаются ли мои ощущения? То есть мы погружаемся в целые исследования, какие бывают, сколько их вообще, какие есть виды и так далее. То есть мы вот эту зону неизвестного, мы ее очень сильно сокращаем. По сути, образовываясь в этом вопросе. И это уже снимает определенную вот такую пелену. То есть то, что произошло у меня, когда я с инструктором в это все погружалась, еще раз это все изучала. А потом очень важно такое воссоздание реальной ситуации. То есть мы потом пересели в машину, в которой я буду именно водить. Что вот я уже в этой реальности, у инструктора уже нет педалей, да, и которыми он мог бы все это остановить, да, и я уже еду вот в этой вот, в этом пространстве, которое будет моей жизнью, да, вот где я буду уже жить, не игровая ситуация, вот. И вот таким вот постепенным, да, работой над собой и потом анализом, что у меня уже есть знания, у меня уже есть навыки, ничего не произошло, какие-то стрессовые ситуации, я уже учусь ориентироваться. И вот такое вот объяснение себе, вот такой анализ, помогли понять, что, так, смотри, есть зона, которую ты можешь контролировать. Вот ты ее расширила. Но, конечно же, всегда остается зона за гранью твоего влияния, за гранью контроля. И вот эта зона, которую мы не можем даже влиять, не можем даже контролировать, ну, у христиан это называется зона молитвы. Там, где я не могу влиять я, а это всегда риск есть, где бы мы ни были, в каком бы безопасном пространстве не были, он всегда есть. И вот эта зона не нашего контроля, зона не нашего влияния, это зона молитвы и доверия. Доверия Богу, что вот там везде он будет. И в этом страхе мне очень в голове отпечаталась фраза пастора о том, что «А почему ты представляешь именно, что с тобой что-то случится?» То есть почему? А Бог, в которого ты веришь, дает ли тебе вот эту надежду на то, что Он с тобой, и Он защитит тебя? Вот даже та надежда, то упование, что «А почему я себе представляю именно негативный сценарий? Почему я использую не веру, а зловерие?» Это же тоже вид веры, только наоборот. То есть в какую сторону я направляю свою веру? И это тоже дало мне пищу для таких глубоких размышлений.
0: Но это действительно так. Если, допустим, я христианка, почему я так зациклена на каких-то страхах, на каком-то негативе, вот допустим, да? Почему я не могу уснуть, почему меня будоражит это, почему как бы я же верующий человек, да? Это мне мешает жить. Ну, не вера, я имею в виду, а вот страхи, Значит, нужно переосмыслить свое отношение к Богу.
1: Тоже, да, имеет.
0: Потому что, как бы, с одной стороны, я признаю то, что Бог — это Господь всей земли, а с другой стороны, меня каждый раз там трясет от чего-то, и я просто не знаю, за что хвататься. То есть идет диссонанс. Да. И действительно, значит, нужно как-то воспитывать в себе вот это доверие к Богу. Но это, конечно, это очень сложный вопрос.
1: Это очень
0: он глубокий, я думаю, что он особенно для женщин, он очень актуален, потому что женщины вообще склонны погружаться именно в тревогу. Но мне хочется вернуться к вопросу о именно детских страхах. Итак, мы установили, что страх — это нормально, это как бы он естественен. Когда это уже становится фобией, вот здесь уже нужно обязательно с этим что-то делать, потому что это очень сильно мешает жить. Как бы во взрослом возрасте это тоже может, ну, как бы детский страх может перекочевать во взрослый возраст. А вот мне интересно, почему вообще в детстве возникают страхи, ну, такие устойчивые страхи, фобии? В этом виноваты родители. Они как-то не защитили ребенка, они как-то усугубили ситуацию, возможно, ну, как бы, или не обязательно в этом виноваты родители, потому что...

0: взрослые люди, мы, например, воспитываем детей, как не допустить у своего ребенка развитие фобии?
1: Не допустить — это чаще всего вовремя заметить и проговорить, и обсудить. Потому что часто бывает так, что мы не замечаем, что вот у ребенка что-то случилось, а мы не были рядом. У него детский садик, у него школа, у него разные секции. Там могло произойти все что угодно. Он по пути мог встретить собаку, там что-то могло произойти. Поэтому вот этот вот период, это очень важно, доверительно общаться с ребенком. Доверительное общение, оно помогает вовремя выявить. И действительно есть роль родителей. Некоторые детские страхи формируются на фоне того, что сами родители чего-то боятся и заражают детей вот этим вот страхом, своим собственным. Возможно, у родителей это просто страх, а у ребенка это превращается в фобию, потому что он как бы заражается, он пытается даже иногда родителя защитить. Хотя, казалось бы, да, ребенок, но да, он на себя берет ответственность, что как бы пытаясь где-то даже защитить. Но не справляясь, он может вот впасть вот в такой, тоже заразиться этим страхом. Иногда бывают, да, ситуации в действии, когда что-то произошло. Если родитель не придал этому должного внимания, да, этого, что «ай, да ладно, что тут такого», да, или наоборот, усугубил, да, говоря, насколько это все страшно, что могло произойти, и вообще это все могло закончиться смертью. Вот тут должна быть вот эта середина, когда мы и обсуждаем, да, что, смотри, бывают такие-то последствия, но есть сторона, есть зона, в которой ты можешь сделать все, чтобы этого не случилось. Да, то есть вот тут всегда есть вот это... Что должен сделать я, да, и что делает как бы Бог, да, вот это, что делаю я для того, чтобы, например, машины хорошо водить, для того, чтобы там собака не укусила, да, ходить безопасными тропами, знать то, как ее успокаивать, да, не идти, когда ты видишь, что там далеко злая собака и так далее. То есть есть зона ответственности твоей, да, а есть зона, которую ты как бы уже доверяешь Богу и своих детей, да, и свою жизнь, и этого тоже ребенку важно учить.
0: Ирина, а вот иногда бывает так, что взрослые подтрунивают над детьми, возможно, для того, чтобы разрядить обстановку, желая самого хорошего, да, ребенку своему, но тем не менее говорят такое: ну что ты, трусишка, что тут бояться? Ну вот ерунда какая, ну-ка перестань бояться. Вот как такие слова влияют на ребенка, если он чего-то боится?
1: На самом деле такие слова, они только... нас отодвигают от ребенка, то есть создавая такую пропасть, пространство, что родители меня не понимают, я не могу с ними быть искренним и таким, как вот, какой я есть внутри. То есть с родителями мне, оказывается, нужно выстраивать маску какой-то своей силы, какого-то своего такого особенного состояния, что я на самом деле не боюсь. Вот. И поэтому вот такое подтрунивание, оно играет злую шутку. Но на самом деле, вот даже если случилось что-то, например, там потоп какой-то, да, залило, или какие-то сейчас очень актуально такие какие-то бедственные ситуации, да, очень опасные, а ребенку именно в его возрасте, то есть до подросткового возраста, очень важно сохранять такой период надежности к миру. Что вот очень важно, это психика пока не развила вот эту способность, что на самом деле мир несправедлив, на самом деле все сложнее. Вот в детском возрасте очень важно защитить от этого ребенка, потому что он еще не может справиться с этим. И вот, а что делать, если что-то произошло, какое-то бедствие? В таком случае сколько вот есть сил в себе, какого-то моральных вот сил, все это собрать и попытаться все это превратить в игру. Все это превратить в какой-то игровой формат. Что мы сейчас, да, у нас случился такой, не знаю, там, действительно, массовое мытье полов, да, там, мы все это, например, спасаем наши вещи от чего-то. То есть мы переводим это все в какой-то игровой формат, что нам нужно представить, что кто-то там нападение...
0: Если залили вашу квартиру, например,
1: ну,
0: да?
1: Ну да, да, да. Или, этом? Наоборот, действительно, какая-то катастрофа, да, например, какой-то цунами или еще что-то, да, прям разрушение, например, даже комнаты ребенка, это тоже очень сильно на психику влияет. Мы если у нас есть возможность защитить от каких-то таких картин ужаса, которые ребенок может увидеть, мы, конечно же, должны это сделать. Важно представить себе в игровой ситуации. Какое-то вот такое спасение от какого-то там лазерных там каких-то атак или там каких-то чудовищ. То есть мы должны попытаться смоделировать такую ситуацию, чтобы ребенок не воспринимал этот ужас и страх и не принимал его от нас, а попытался погрузиться в вот такую смоделированную игровую ситуацию.
0: Понятно. Время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за участие в ней. Спасибо за ваши ответы. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Я и мой характер». Всего вам доброго. До свидания.

0: Здравствуйте. Кая Джонс просила у Бога голос, как у Уитни Хьюстон. И Бог ответил на ее молитву. Кая сделала карьеру, о которой даже не мечтала, однако это привело к невероятным ужасам. Итак, приветствуем в студии Кая Джонс. Спасибо, что пришла.
1: Спасибо, что пригласила.
0: Для меня это настоящее благословение и честь говорить с тобой. Ты много рассказывала о своем пути. Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты искренне рассказывала свою историю. Это очень важно для всех нас. Скажи, пожалуйста, когда ты поняла, что у тебя есть голос, что ты можешь петь?
1: Я услышала Уитни Хьюстон в 91-м году, когда она пела национальный гимн. Помню, как сказала «Вот это да!».
0: Уитни была в спортивном костюме, но пела с невероятной силой. Это было нечто. В тот вечер перед сном я встала на колени и сказала «Господи, дай мне такой голос, как у Уитни Хьюстон». Я молилась так 7 лет, и он дал мне голос. Никто в моей семье не поет. Я никогда не брала уроки вокала. Я просила у Бога дать мне голос. И он дал.
1: То есть твое пение — это дар от Бога?
0: Давай вернемся немножко назад и поговорим о том, как ты стала участницей Pussycat Dolls. Тебе пришлось пройти прослушивание?
1: Да.
0: Ты была одной из тысячи девушек.
1: Да, мы знали, что это будет серьезное испытание,
0: потому что это показывали на MTV. В этом участвовала MTV и другие серьезные компании. Первую часть прослушивания прошли 2000 девушек.
1: Вот это да!
0: Я была первой. Я помню, как вышла, стала на колени и посмотрела на тех, кто был в зале. Там был Боно, Бонжо, Ив, Гвен.
1: Не может быть.
0: Да, Джей-Зи, 50 Cent. Я подумала, ничего себе. Вот кто определит первую тройку. А потом троицу избранных сделали частью Pussycat Dolls.
1: О чем ты подумала, когда поняла, что прошла?
0: Я была рада, что получила эту работу, но лишь на короткое время. Я стала частью процесса, который влиял на молодежь. Мы задавали тон, как выглядеть, как одеваться, кем быть. Но потом случилось неожиданное пробуждение. Для тебя это было неожиданностью, но ты ничего не скрывала.
1: Да.
0: Ты рассказывала о жизни в группе и сравнивала ее с проституцией.
1: Да.
0: Очевидно, что вами управляли.
1: Очень.
0: Как? От того, что ты...

ешь до того, с кем разговариваешь. Они контролировали все аспекты нашей жизни. Тебе говорили, что есть, и у тебя возникало пищевое расстройство, да? Конечно, это лишь пример. Бывало, что ты чувствуешь себя плохо, но оказывается, что у тебя сегодня какое-то мероприятие, твоя машина не приезжает. Тебя должен кто-то забрать. Кто? Директор? Или кто-то еще из известных персонажей индустрии? И ты думаешь, хотя бы все было хорошо. Но садишься в машину, и все оказывается плохо. Когда я сравнивала все это с проституцией, я сравнивала не просто так. Я зарабатывала $500 в неделю, как член Pussycat Dolls. Вот это да. Мы ничего не зарабатывали. Мы ничего не могли говорить или влиять на что-то. Нами управляли. Мы были наемными сотрудницами. Так было написано в договоре. Бритни Спирс говорила, что у нее было чувство, словно она в рабстве. Вот это да. Когда она сказала это, я подумала, надеюсь, все услышат это. Я говорила о том, что это похоже на проституцию. Сколько тебе было лет, когда все это происходило? Я пошла на прослушивание в 17. В 18 я уже была участницей Pussycat Dolls. И это длилось до 21 года. Был ли момент, когда ты поняла, я больше не могу заниматься этим, с меня хватит? Мы выступали на Divas Live, именно тогда я забеременела. Но если бы я решила оставить ребенка, меня бы уволили. Мне сделали аборт. У меня возникли осложнения и открылось кровотечение. А владелец сказал, что я стала толстой. Я потеряла ребенка, меня обижают. Как можно быть уверенной после такого? Тебя унижают, а ты должен чувствовать себя самой красивой и петь. Я думала, я толстая? Я плохо выгляжу? В первом ряду сидели две девочки. Младшая посмотрела на свою маму и сказала, «Мама, она из Pussycat Dolls». И тут меня осенило. Эта маленькая девочка считает меня красивой, хотя и разбита на части. Тогда я поняла, что я должна уйти отсюда. Я не знала, как это сделать, но Бог должен был помочь мне в этом. Я не могу продавать это детям, не могу заниматься этим. Я не могу позволить этой девочке считать, что это прекрасно, потому что это не так. Это ошибка. Ты открыто рассказывала о том, через что прошла, про аборт и остальное. Я восхищаюсь твоей искренностью и открытостью. Ты показываешь людям реальность. Были ли у тебя сожаления по этому поводу? Расскажи немножко об этом. Что нам делать с тем, что уже было в нашей жизни? Особенно с убийством в собственном теле. Мой парень сказал мне, когда я начала говорить о том, что хочу петь для Бога, трудиться ради Бога, он сказал, «Посмотрим, что твои христиане скажут, когда узнают о том, что ты сделала». И я подумала, «Ты прав. Я расскажу им об этом». Потому что мне нечего скрывать. Бог обновил меня через Иисуса Христа. Аминь. Я знаю, что у молодых девушек сегодня есть ложное понимание. ПТСР реален, боль реальна. Я говорила с медиками, которые работают в психлечебницах. Они сталкивались с женщинами, сделавших аборт. Они переживают невероятные мучения на духовном уровне. Но мы не говорим об этом. Мы говорим, это просто комок клеток. Но христианское общество находится на передовой в этой теме. Мы знаем об этом. Мы знаем, что Бог говорит в Писании о жизни. Единственный способ разобраться с этим — отдать это Богу. Он хочет восстановить разбитое. Это может быть зависимость, порнография, аборты, насилие, что-то другое. У каждого есть своя история. Да, это так. Мы отдаем это Ему и говорим, «Сделай то, что только ты можешь сделать. Иисус искупил нас». Как нам исправить эти ошибки? Мы должны принести их к Нему и сказать, «Отче, прости меня, я не знала, что я делала». Я считаю, что осуждать женщин неправильно. Да, это правда. Мы осуждаем их в то время, как нужно проявлять им любовь. Они ощущают боль. Я молюсь за всех участниц Pussycat Dolls и даже за тех, кто плохо поступил со мной. Я молюсь за всех их. Они тоже его дети. Мне нужно было почувствовать благодать. Ведь если он дал ее мне, то даже те нечестивые люди, которые, как нам кажется, не заслуживают благодати, могут ее получить. Все мы заслуживаем. Да, есть Бог. Он создал нас. У нас есть цель.

Мы не просто комок клеток. У вас есть божественная цель в Иисусе. И если вы знаете, кто Он активирует вас в себе. Если вы молоды, хотите петь, играть, выступать, вы можете делать это для Него. Вам не нужно идти на компромиссы. Послушайте мою историю и не поступайте так же. Слушайте Бога, Он знает, кто вы. Он создал вас, Он знает, в чем вы нуждаетесь для того, чтобы двигаться в Его благодати на земле. Да, верно.

Я благодарна Богу за то, что Он делает в жизни Каи. И славлю Его за то, что Он призвал всех нас из тьмы в свой чудесный свет. И теперь Кая использует дары и таланты, которые Он дал ей, во славу Его. Кая оставила Пусики Доллс, но продолжает выступать. И делает это на своих условиях. Ее новый сингл называется «Вдохни в меня». Вы можете найти его на всех популярных платформах. А совсем недавно Кая впервые исполнила эту песню у нас в студии. Смотрите сами.

0: Лафуна – одна из лучших учениц в своем классе. Сегодня она радуется и улыбается, но еще совсем недавно девочка часто плакала. Ей не давала покоя ужасная травма.
1: Когда Лафуна было 2 года, ее мать покончила с собой. После нескольких лет в приютах социальная служба связалась с детским центром Dayspring, который поддерживает

0: Вот фонд обетования сироте. Соцслужба попросила нас взять Лафуна. Мой класс уже был переполнен, но когда я увидела девочку, я сразу полюбила ее. И мы нашли место. Ведь она замечательная девочка и заслуживает самого лучшего. Когда Лафуна училась читать и писать, учительница заметила, что она по-другому формировала слова. Я впервые увидела, что ребенок писал справа налево. Я подумала, что у нее дислексия. Она переворачивала все буквы наоборот. Одна буква превращалась в другую. Учительница поняла, что проблема не в дислексии, а в травме, которая сдерживала развитие Лафуна. Сначала она все время плакала, держалась подальше и не хотела играть с другими детьми. Я сказала, что с Богом нет ничего невозможного. Наши учителя знают, как помогать детям, пережившим травмы. После занятий я проводила с ней много времени, молилась, мы играли с ней. Я сказала ей, что Иисус ее любит, и я тоже. А потом учила ее писать.
1: Мне нравится, когда она учит меня. Раньше я не умела ни читать, ни писать, но Бог помог мне, и теперь я могу это делать. Я считаю себя умной девочкой.
0: Мы благодарим Бога за нее. Лафуна — одна из лучших учениц в классе. Она прекрасно пишет. Теперь она наполнена радостью и всегда улыбается. Я так радуюсь, наблюдая за переменами в ней.
1: Мне нравится играть с друзьями, читать и учиться. Я верю, что Иисус любит меня и заботится обо мне, и даже помогает мне с заданиями. Мы с друзьями вместе делаем домашнюю работу. Я радуюсь, когда могу помочь им.
0: Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает обетование сироте. Ваша помощь очень важна. Многие дети из трудных семей приходят к нам за исцелением, а потом идут учиться в университеты. Пусть Господь вознаградит вас и даст сил продолжать эту чудесную работу. До того, как Чи стала подростком, ее изнасиловали. А через 2 года накачивали наркотиками и продавали для секса. Девушка думала, что виновата во всем сама. И сейчас она расскажет, почему. Виноват был Бог. Он видел все это, мог вмешаться в любой момент, но не сделал этого. В это я верила долгое время. Хоккей на траве был для меня всем. В 12 лет я попала во взрослую команду в своем родном Оксфорде, в Великобритании. Я пошла на вечеринку со взрослыми подругами по команде и познакомилась с дружелюбным мужчиной. Он предложил выйти на улицу, поговорить, и вдруг решил поцеловать меня. Я начала сопротивляться, оттолкнула его, но он начал действовать агрессивно и изнасиловал меня. Я никому не рассказывала об этом, даже родителям. Я считала себя грязной, опозоренной и думала, что сама виновата. Я не знала, как в 12 лет сказать маме, что произошло. А вдруг она запретит мне играть в хоккей? Моя мама была христианкой и рассказывала мне о Боге. Но мне казалось, что это Бог был виноват. Я очень злилась. Это был момент жизни, когда я не хотела знать ни о каком Боге. У меня не было личных отношений с Ним. Я вложила все свои силы в игру и вела себя так, словно ничего и не было. Когда мне исполнилось 13, со мной подружился мужчина, которому было за 30. Старший брат, крутой друг. Я хотела быть частью его жизни. Когда он начал проявлять ко мне внимание, я снова начала ощущать себя особенной. И все остальное отошло на задний план. Я не понимала, что у него были немного другие мотивы. Сначала он попросил меня передавать наркотики для него. Однажды я потеряла часть наркотиков, и он заставил меня заняться его другим бизнесом — сексом. Он сказал, что я буду моделью. В первый день я была в одежде, во второй — без. На третий или четвертый день меня заставили спать с разными мужчинами. Он и его друзья сделали так, чтобы я не пошла в полицию. Они пришли в дом родителей, И взяли моих сестер, которым было по 6 месяцев, и направили на них пистолеты. Я так испугалась, что не могла ничего с этим делать. У меня была каша в голове, я ничего не понимала, я думала, что во всем сама виновата. Я была в ловушке и просто жила дальше, надеясь, что однажды все закончится. Меня заставляли принимать наркотики, чтобы было легче контролировать. Они постоянно накачивали меня кокаином, и я с радостью принимала его, потому что это притупляло боль. Но вскоре они начали давать мне героин против моей воли. Меня использовали несколько раз в неделю, но никто об этом не знал. Я старалась не показывать вида. Брак родителей распался, и они были заняты воспитанием 4 младших детей. Они думали, что я сосредоточена на своей мечте – профессионально играть в хоккей на траве. Это было моей отдушиной. Вокруг меня накапливались проблемы, но я старалась держаться за спорт. 6 лет я провела в сексуальном рабстве. Я не видела выхода. Помню, были моменты, когда я взывала к Богу в отчаянии: «Забери меня отсюда! Если ты существуешь, забери! Если ты любишь меня, то почему ты поступаешь так со мной?» Вот что я думала. Когда мне было 18, моим сутенерам сообщили, что должна нагрянуть полиция. Они запаниковали. Включился свет, и люди начали кричать. Кто-то вытянул меня из постели и бросил в фургон. Они отвезли меня к дому и сказали: «Если расскажешь кому-то, то мы знаем, где живет твоя семья». Я выбралась из ловушки, но не была свободна. Ни капли. Я играла в хоккей на траве, но была зависима от кокаина. А травма от происходящего привела к тому, что мой разум отключался от реальности. Я ничего не помнила. Я не знала, кто я, где я. Меня находили в 30 милях от дома и не знали, что делать со мной. Психиатрическое лечение не помогло. Я гневалась, обвиняла всех, друзей, людей, которые должны были увидеть это, себя. У меня было множество циклов обвинений. Но больше всего я, конечно, винила Бога. Через какое-то время я начала рассказывать о своем прошлом людям, которым доверяла. Многие из них были христианами. Я встречала людей, которые были наполнены радостью на уровне, о котором я даже не могла мечтать. Впервые я подумала, что в жизни есть нечто большее, чем то, через что я прошла и что я чувствую сейчас. В 22 года я жила в семье христиан. Когда они узнали, что я принимаю наркотики, поставили ультиматум: либо ты идешь в центр милость, либо уходишь из нашего дома. И тогда я поняла, что должна изменить свою жизнь. Милость — это христианский центр в Йоркшире, в Англии, который помогает женщинам в кризисных ситуациях. Там я начала исцеляться физически и духовно. Я прочитала книгу «Виноват ли Бог?» и впервые поняла, что Бог не злой персонаж на небе, который следил за тем, что происходит со мной. Он плакал со мной. Ему было больнее наблюдать за этим, чем мне. Я упала на колени и начала плакать. Я просила прощения и говорила: «Прости», вновь и вновь. Бог любил меня больше всех на этой планете. Я начала строить отношения с Иисусом, начала понимать, кем был Бог. Я ходила к консультанту следующие 3,5 года и узнала, кто я во Христе. Я начала жить иначе. Я перестала быть той, кого продавали и использовали каждый день, и стала той, у которой есть цель в жизни. Через несколько лет, в 2016 году, я отдыхала в Греции и познакомилась с Брайаном, старшиной АВМС США. Спустя год мы поженились. Теперь я обрела мир, потому что знаю, что у Бога есть цель для моей жизни. Я принята, я прощена, я свободна, без порока, без вины. И все, что я сделала, Он очистил. Я начала жизнь с чистого листа, Я заслужила это. Он очищает вашу жизнь. Многие из нас пережили драматичные события в жизни. Мы обвиняли Бога. Но Чи получила откровение. Она сказала,

говорит, что Иисус был встревожен и опечален. Он спросил, где вы положили его? Они показали ему гроб, где был похоронен его друг. И тогда, как сказано, Иисус заплакал. Это тронуло его. Как чудесно, что у нас есть Бог, Спаситель, который плачет, когда мы плачем, который ощущает боль, когда мы ощущаем боль. Как чудесно, что у нас есть тот, кто воскрешает нас из мертвых. Потом Иисус сказал: «Уберите камень». Он воскресил своего друга. Я верю, что это напоминание о том, чего Бог хочет для вас. Он сделал чудо для Чи, но Он может сделать его и для вас. Он хочет воскресить и обновить вас, чтобы вы начинали с чистого листа, словно не сделали ничего плохого. Я верю, что Он хочет сделать это сегодня. И если вы хотите воскреснуть из мертвых, вы так долго считали себя мертвыми внутри, Бог хочет вернуть вас к жизни. Повторите со мной простую молитву. Отдайте Богу все раз и навсегда. Молитесь со мной, друзья. Небесный Отец, воскреси меня, я прошу. Господь Иисус, приди в мое сердце. Боже, я выбираю сегодня Тебя. Я верю в Тебя, Иисус. Я верю, что Ты Сын Божий, что Ты воскрес через 3 дня. Я выбираю сегодня Тебя, Иисус. Аминь и аминь. Если вы повторили со мной эту молитву, знайте, лучшее еще впереди. Иисус обновляет вас. Напишите нам, расскажите о том, что вы помолились и отдали свою жизнь Христу. Мы прощаемся с вами со словами из псалмов. «Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной».

Я читаю книгу Судей, глава 7. Сегодня я начинаю серию из 3 посланий. Увидеть. Повторяйте. Увидеть. Сказать. Взять. Еще раз. Увидеть. Сказать. Взять. Откроем книгу Судей 7:9. «В ту ночь сказал ему Господь, встань, сойди в стан. Я предаю его в руки твои. Если же ты боишься идти один, другими словами, если ты думаешь, что я лгу, говорит Бог, я помогу тебе в твоих сомнениях. Пойди в стан ты и Фура, слуга твой, и услышишь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои, и пойдешь в стан. И сошел он и Фура, слуга его, к самому полку вооруженных, которые были в стане. Мадианитяне же и амаликитяне, и все жители Востока расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа, много было их, как песку на берегу моря. Гедеон пришел. И вот один воин рассказывает другому сон. «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому, и, прокатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался». Другой воин ответил ему, «Это не что иное, как меч Гедеона, сына Иоасова, израильтянина. Предал Бог в руки его мадианитян и весь стан. Гедеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился и возвратился в стан израильский и сказал, «Вставайте, предал Господь в руки ваш стан мадиамский. Здесь я остановлюсь». Я хочу, чтобы вы представили эту историю так, как, я верю, Бог хочет вам ее передать. Сегодня у меня будет очень важное послание. Обетование Божие – это то, чего мы хотим. Бог дает вам обетование. Он дал обетование Гедеону. «Я отдаю их армию в твои руки». Мадианитян было огромное количество, а у него всего 300 человек. И Бог говорит, «Ты победишь их». Но одного обетования было мало. Ему не хватало веры. Он говорил, «Нас слишком мало, мы не сможем их победить». Бог говорит, «Ладно». Обетование для тебя недостаточно. Обетования, которые дает Бог, не всегда исполняются сами. Бог дал детям Израиля удивительное обетование. Они были наполнены обетованиями, но так и не вошли в обетованную землю. Так что дело не только в том, дал вам Бог обетование или нет, потому что то, что вам что-то обещано, или вы что-то нашли в Божьем Слове, не означает, что вы войдете в исполнение этого обетования. Есть что-то, что должно произойти, чтобы пробудить вашу веру. Понимаете, Божие обетование – это просто откровение о божественном намерении для вашей жизни. Бог даст вам обетование, Он покажет вам в Писании свои божественные планы. Бог говорит, вот, что я намерен сделать, а ты что планируешь делать? Нам нужно больше, чем обетование. Ключ в том, чтобы превратить обетование

обетование в реальность. Вот почему Бог сказал Гидеону: «Я даю их в твои руки». Но если ты не веришь в то, что я тебе говорю, если думаешь, что я лгу, если считаешь, что я не способен сделать обещанное в твоей жизни, тогда я хочу, чтобы ты пошел и послушал то, что говорит враг. И в твоем разуме появится реальная картина, в твоем сердце. Ты увидишь себя победителем над этой ситуацией, как я и обещал тебе. Тогда Гидеон спрятался за скалой и услышал разговор двух воинов. «Я видел во сне хлеб, который скатился с горы и раздавил всех нас». Другой воин говорит: «Я знаю, что это за хлеб. Это хлеб Гидеон». А Гидеон прятался рядом и слышал это. Перед ним появляется ясная картина. Бог сказал ему, что он победит, но Гидеон не поверил. Только когда у него появилась ясная картина его победы, его будущего, того, что он будет делать и как Бог будет его использовать, тогда он поверил. Он начал поклоняться. Он начал поклоняться, когда увидел эту картину. Он сказал: «Теперь я вижу». Первая часть этого послания — увидеть. Вы должны увидеть, вы должны сказать, и вы должны взять. Об этом я проповедую. Увидеть. Вы никогда не овладеете Божьим обетованием, если не увидите его. А если увидите, то Бог сможет его исполнить. Бог дал Гидеону обетование, но если обетование не пробудит ясную картину, оно никогда не исполнится. Бог создал нас визуальными существами. Если я скажу «лошадь», вы представите лошадь. Если я скажу «кошка», вы представите кошку. Если я скажу «собака», в тот же момент вы представите собаку. Если я скажу «пятна», перед вами предстанут разные пятна. Если я скажу «зебра», вы представите черно-белую лошадь. Когда Бог произносит обетование, то этого недостаточно. Вам необходимо увидеть картину. Так всегда, сон и его толкование — это ясная картина. Гидеон не откликнулся на Богом данное ему обетование, но он откликнулся на картину. Он начал поклоняться, он побежал обратно в стан и стал говорить всем: «Вставайте, мы победим мадианитян». Что изменилось? Бог говорил ему, но Гидеон не поверил, пока не получил ясную картину своего будущего. Тогда он понял: «Я ячменный хлеб». Он увидел это. Перед тем, как это произошло, Гидеон увидел ясную картину внутри, и все изменилось. Вы ближе к своему чуду, чем вы это осознаете. Эта картина — шаг к исполнению обетования. Гидеон начал поклоняться. Почему? Потому что когда он получил обетование, он все равно не поверил. Но когда он представил картину, то эта картина убедила его. Если вы сможете увидеть, то вы это и получите. Если вы сможете увидеть, то Бог это сделает. Если вы сможете увидеть, то это может стать реальностью. Вам необходимо увидеть ясную картину. Вам нужно увидеть себя свободным, увидеть себя здоровым, увидеть себя успешным. Но как это сделать? Вы получаете обетование Слова Божьего. Бог начинает обновлять ваш ум. Вы уже не видите себя неудачником, не видите себя зависимым, пораженным. Вы не видите себя пустым человеком, который никуда не попадает и ничего не делает. Но когда вы наполнитесь обетованиями, Бог превратит их в картину того, кем вы являетесь на самом деле. Вы сможете увидеть себя благословенным, преуспевающим, и это изменит вашу жизнь. Без видения народ погибает. Один из переводов говорит, что без видения народ не обуздан. Хотите знать, почему люди сходят с ума, подсаживаются на наркотики, молодые люди живут как ненормальные, напиваются, потому что они не знают, куда идти. Когда у вас есть цель, и вы знаете видение для вашей жизни, то все остальное просто отвлекает вас.
Джек Николаус, великий гольфист, он выигрывал всевозможные чемпионаты. Как-то раз его спросили, как он сумел выиграть столько чемпионатов по гольфу. Послушайте, молодые люди, что он ответил. «Я представляю в уме каждый удар, который собираюсь сделать. Только потом начинает двигаться мое тело. Я вижу каждый удар в действии и уже потом бью по мячу. Мой разум рисует картину, и это управляет действиями моего тела». Если ваш разум наполнится картиной, тогда начнет реагировать и ваше тело. Пусть в вашем разуме рисуется картина. Обычно картины появляются в темных помещениях. Когда вы находитесь в темноте, тогда Бог начинает рисовать картину того, кто же вы на самом деле. Когда Бог сказал мне прийти в церковь Фри Чапл 25 лет назад, и я появился на первом служении, тогда внутри меня нарисовалась картина, которую Бог вложил для этой церкви. Я не видел церковь, которая была в проблемах. Я не видел церковь, которая наполовину пуста и остается маленькой. Я не видел этого. Меня ослепило видение, которое пришло, когда я только вошел. Не знаю, осталась ли бы во мне эта вера сейчас, если бы Бог не дал мне больше, чем обетование. Он дал мне картину, и я ее увидел. Я помню, когда Бог призвал меня проповедовать. Я слышал проповеди помазанных проповедников, и я видел, как я делаю то же самое. Я сидел там же, где и вы, и на меня сошло помазание. Я боялся того, что чувствовал, но я это увидел. Я увидел себя проповедующим на телевидении. Простите, но я скажу. Я видел эти камеры еще до того, как вы увидели их. Я видел эту церковь еще раньше. Бог дал мне эту картину. Я видел себя благословенным. Я видел себя побеждающим. Я видел, как я преодолеваю препятствия. Видел, что у меня прекрасная семья. Я видел, что нашел чудесную жену, и именно поэтому не знакомился со всеми подряд. Увидьте картину. Что вы видите? Ну, я просто жду, как пойдет жизнь. Да уж, она пойдет. Ваш разум очень важен. Когда картина появится в вашем разуме, тогда и тело будет действовать соответствующе. Вот почему настолько важна хвала. В хвале ваше тело отвечает на внутреннюю картину, и это объясняет, почему в некоторых из вас она не так сильно проявляется. Потому что внутри говорит, что вы ничего не ожидаете, вы ни во что не верите и ничего не видите, вы принимаете все на ходу, а Бог говорит, у меня есть план на твою жизнь, и он тебе во благо. Все, что видят некоторые из вас, это неудачи, боль, депрессия, несчастье, все плохое. Друзья, помышляйте о том, что чисто, правильно, любезно. Возьмите обетование, превратите его в картину и скажите, «Я не вижу себя сломленным, я не вижу себя униженным и неудачником, я не вижу себя безнадежным и одиноким». Я не вижу себя стариком, которого никто не любит. Я вижу себя благословенным во все дни жизни моей. Благость и милость да сопровождают меня, куда бы я ни пошел. Я вижу, я говорю, я беру. Хлопайте в ладоши, верьте в Бога. Пусть ваше тело откликается на то, что вы видите. Ваша жизнь всегда будет двигаться в направлении той картины, которую вы позволите нарисовать в вашем разуме. Если вы видите, «Ой, все будет только хуже. Мы сейчас еле-еле справляемся, но будет еще хуже». Знаете, я не вижу этого, когда читаю Писание. Я вижу, что Писание говорит, «Благословен ты в городе и благословен на поле. Я проложу для тебя путь, я позабочусь о тебе. Я никогда не видел праведного оставленным. Бог за меня! Нарисуйте такую картину! Бог за меня! Иногда вы чувствуете себя как Наэминь. Я брошен, в моем сердце печаль, жизнь плохо обошлась со мной, но Бог за меня! Нарисуйте эту картину! Бог за меня!»
Бог сказал детям Израиля идти в обетованную землю, послать 12 саглядатаев, чтобы у них перед глазами была картина, чтобы они принесли винограда. По сути, он говорил, принесите кисть винограда и покажите всем, я хочу, чтобы вы получили не только обетование, но и картину. Они должны были вернуться.

сказать: «Боже мой, только посмотрите на этот виноград». Библия говорит, что виноградины были размером с арбуз. Но вместо этого они вернулись и рассказали о том, какие там великаны. В их разуме нарисовалась такая картина, что мы саранча, а не гиганты. Они должны были вернуться с картины, что есть огромный виноград. И Бог сказал, что мы возьмем эту землю, потому что Бог больше этих великанов. Картина имеет огромное значение. Вот почему Бог сказал Аврааму: «Авраам, ты стар. Я знаю, что твою жену рассмешили слова о том, что она забеременеет, потому что она в преклонном возрасте. Но, Авраам, если ты не веришь моему обетованию, то выйди днем и посмотри на песок морской. Сколько песка на берегу, столько у тебя будет детей. Каждый раз, когда ты будешь видеть песок, я хочу, чтобы ты представлял картину твоей семьи. А когда стемнеет, тогда я хочу, чтобы ты поднял глаза и увидел звезды. Я хочу дать тебе ночное видение. И когда стемнеет, тогда начнут мерцать звезды, и ты увидишь миллиарды звезд. Подумай, что сколько звезд на небе, столько будет у тебя потомков. Ты не поверишь данному тебе обетованию, пока не получишь ясную картину». И он увидел это. Я практически слышу его: «Сара, пойдем, и у нас будет ребенок». Но он должен был это увидеть. Тревожно то, что поднимается поколение молодых людей, которые не имеют об этом представления. Дело в том, что вам нужно обрести обетование, потому что если вы приходите на служение, и помазание Божие касается вашего сердца, и начинает высвобождать Божие обетования и цели для вашей жизни, и потом эти цели должны превратиться в картину. Я хочу сказать вам про то, как Иисус призывал Петра на служение. Послушайте, это сильно. Петр рыбачил всю ночь и ничего не поймал. И Иисус собирался сказать ему, чтобы он следовал за ним и стал ловцом человеков. Но какая картина была у Петра в разуме? Пустые сети. «Пойду, буду проповедовать Евангелие, и, возможно, поймаю одну маленькую рыбку. Много мне не поймать». Иисус сказал перед тем, как призвать Петра на служение, быть ловцом человеков: «Я вложу в его разум картину того, каким он будет ловцом. Зайди со мной в лодку и брось сеть с другой стороны». Библия говорит, что сеть начала прорываться, и лодка начала тонуть. Потом Иисус подходит и говорит ему: «Следуй за мной, и я сделаю тебя ловцом человеков». Я уверен, что в тот момент у Петра в разуме была картина переполненного потока. Я почти закончил. Вы получаете что-то? У вас бывало так, что вы пытались что-то объяснить своим детям, говорили им какие-то слова, но до них не доходило. Наконец вы теряете силы и говорите: «Что мне еще сделать? Нарисовать тебе картину? Убери в комнате». «Тебе нарисовать картинку?» Я думаю, так чувствовал себя Иисус. «Я даю тебе обетование, но ты не можешь принять его. Что мне еще сделать, чтобы ты понял, что я за тебя? Я люблю тебя вечной любовью. Ты представил картину? Я никогда тебя не оставлю, никогда не покину. Представил картину? Никакое орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Представили картину? Тот, кто в вас, больше того, кто в мире, потому что я за вас. Я за вас». Представили картину? Альберт Эйнштейн сказал, что воображение гораздо важнее, чем знание. Знание в фактах, но воображение больше знания. Почему? Если вы сможете увидеть что-то в разуме, то ваше воображение приведет вас дальше фактов. Такое произошло с женщиной с кровотечением. Ее знания и факты говорили о том, что эта болезнь неизлечима. Ты потратила все деньги, и ты никогда не выздоровеешь. Но в ее разуме была ясная картина. Если я только коснусь края, если только коснусь края одежды, я вижу себя, касающийся края его одежды. И если я сделаю это, то высвобожу свою веру. Это точка контакта, и я буду исцелена.
Знаете что? Она получила это. Она вышла за пределы знания и фактов. Факты могут сказать вам, что не надо верить. Факты могут сказать вам, что вы не сможете построить успешный бизнес. Факты и знания могут сказать вам, что все против вас, что у вас недостаточно образования. Вы не такой талантливый, вы не такой умный. У вас нет связей, у вас нет поддержки. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Но если вы сможете обрести картину от Бога, вы сможете сказать успешным людям: подвинься. Всем тем, которые вроде бы лучше вас, подвинься, подвинься. Потому что в человеке, у которого есть картина от Бога, что-то есть. Жаль, что я не могу впрыснуть в вас это шприцом. В кого-то из вас уже впрыснули что-то другое. Знаете, почему вы всегда напиваетесь, падаете, совершаете прелюбодеяния, все портите? Потому что вы не наполнились Божьими обетованиями. Здесь что-то происходит с вами? Знаете, что происходит с вами? Вам становится скучно жить. Но когда у вас есть обетования, и они превращаются в картину, вы обретаете видение для своего будущего. В разуме женщины с кровотечением была картина, которая привела ее за пределы фактов и знаний. Я хочу, чтобы вы увидели. Дальше, о чем я буду говорить в следующий раз, говорите, а потом вы сможете взять это. Если у вас есть картина, то ваши эмоции взорвутся. Позвольте мне нарисовать вам картину. Послушайте, скажем, мы с Дрейком на этой неделе ехали по дороге, и он сказал мне: «Посмотри на этот рекламный щит, лотерея, 133 миллиона». Он спросил: «Папа, а что бы ты сделал, если бы выиграл?» Знаете, эта мысль не давала мне покоя до самого дома. Что бы я сделал? Проповедник, а ты бы не вернул выигрыш, ведь это неправильно. Нет, но, во-первых, я бы не купил билет, буду честным. Но если бы Дрейк его купил... И мне позвонили бы в субботу вечером в 11:45 и сказали: «Вы только что выиграли 133 миллиона?» Я бы не сказал уныло: «Слава Господу». Мое тело содрогнулось бы в этой картине. Потом я выписал бы чек на десятину и в воскресенье утром пришел в церковь. Именно так я бы поступил. Обретите эту картину. Этого еще не произошло, но картина заставляет ваше тело взорваться. Представьте, что вы бежите по улице с бигуди на голове, с огуречной маской на лице, в одном нижнем белье и кричите: «Я выиграла 133 миллиона!» А вы тут сидите. Я хочу вам сказать, вы не выиграли поездку на Гавайи, но вы выиграли поездку в Новый Иерусалим. Вы поедете в город, где нет боли, нет смерти, нет страданий, нет болезней, нет искушений, нет греха, нет дьявола, нет слез, нет разлук, нет бремени, нет счетов, нет депрессии, нет страха. Давайте воздадим Ему хвалу. Кричите, будто вы на улицах из золота. Аллилуйя! Аллилуйя! Я верю, что это очень важное послание. Вам нужно увидеть, сказать и взять. Я верю, что Господь говорит с вами сегодня через эту программу. Если вы не знаете Иисуса Христа как своего Спасителя, почему бы вам не попросить Его изменить вашу жизнь? Почему бы сегодня не подчинить Ему все? Он любит вас, Он заботится о вас, у Него есть план для вас,
и вашего будущего. Вам нужно покориться Ему сегодня. Это самое важное решение, которое вы можете принять. Я хочу, чтобы вы помолились со мной прямо там, где вы находитесь. Скажите: «Иисус Христос, сегодня я исповедую Тебя своим Господом. Мне нужно изменить свою жизнь. Мне нужна новая картина. Мне нужно новое начало. Я хочу увидеть то, чего я не видел. Я хочу начать говорить то, что Ты, Господь, говоришь в Своем Слове обо мне и моем будущем. Господь, я хочу обрести цель, план и призвание, которые есть у Тебя для моей жизни. Я верую в Тебя во имя Иисуса». Просто молитесь. Молитесь во имя Иисуса. Скажите: «Иисус, я верю в Тебя. Я принимаю Тебя своим Спасителем». Аминь и аминь. Возможно, пока вы смотрели проповедь, у вас появилась вера для исцеления. Нам необходимо исцеление. Вот почему я хочу помолиться за вас сейчас. Если вам нужно исцеление в теле, просто скажите: «Господь Иисус, сегодня Ты мой Целитель. Я вижу Тебя как моего Целителя. Я вижу Тебя своим Избавителем. Ранами Твоими, Господь, я призываю исцеление для моих друзей, исцеление всего тела в могучее имя Иисуса. Аминь. Аминь. Я верю в силу имени Иисуса. Нет другого имени, подобного имени Иисуса. Если эта программа коснулась вашего сердца, то смотрите эти послания на следующей неделе. Мы будем продолжать серию «Увидеть, сказать и взять». Я знаю, что это слово будет говорить вашу жизнь.

0: Ребят, вы готовы?
1: Камера идет. Звук. Поехали. Итак, в нашем расследовании мы хотим осветить очень неудобную для всех тему, которую многие из нас,
0: включая чиновников, журналистов, даже ученых, стараются не замечать.
1: До тех пор, пока это не коснется лично самого человека.
0: И мы начнем с истории.
1: Поехали.
2: Табак был обнаружен экспедицией Колумба в Америке, и вскоре он попал в Европу. Долгое время табак не считался вредным, и возникла даже мода на курение. Сначала табак курили в трубке, либо вдыхали носом измельченные табачные листья, а в 17 веке придумали крутить из его листьев сигары. А во время Крымской войны, в середине 19 века, английские и французские солдаты переняли у турок привычку заворачивать табак в бумажные гильзы от пороха. Привычка быстро распространилась по Европе, и вскоре в Лондоне открылась первая сигаретная фабрика. А сигарета стала самой популярной формой употребления табака.
3: Отдельно надо сказать, как втянули в табачную зависимость женщин и девушек. Дело в том, что долгое время в обществе крайне негативно относились к женскому курению. Что, конечно, не устраивало табачные корпорации. И в 1929 году компания American Tobacco проводит в Нью-Йорке так называемый «Парад свободы», разработанный при помощи ведущих психоаналитиков. Специально нанятые молодые девушки, выступая якобы за женскую независимость, демонстративно закуривали с лозунгом «Женщины, зажгите свой факел свободы». На следующий день газеты Америки пестрели фотографиями этой акции. С этого момента продажи сигарет среди женщин начали неуклонно расти. По данным Американской медицинской ассоциации, в 1923 году женщины потребляли только 5% сигарет, продаваемых в США. В 1929 году уже 12%, а еще через 6 лет – 18%. А в 1968 году американская табачная компания «Филипп Моррис», чтобы вовлечь в курение как можно больше женщин, создает специальный женский бренд и начинает

0: серий. Первым актером, сыгравшим ковбоя Мальборо, стал Дэвид Миллар-младший. Скончался он в 1987 году, будучи больше не в силах бороться с эмфиземой легких. Следующим укротителем прерий стал Дэвид Маклин. Он умер от рака легкого в 1995 году. Но главным символом марки стал Уэйн Макларен. Скончался он также по причине рака легкого, не дожив даже до 52 лет.
1: Их привлекал образ ковбоя с сигаретой. Верхом на лошади, такой сильный и независимый. Но потом ковбой умер. От рака легких из-за курения. Его звали Уэйн Макларен, и он был моим братом. Меня зовут Мэтт Макларен. Табачная индустрия использовала образ моего брата для создания иллюзии того, что курение делает тебя независимым. Не верьте этому, когда из тела торчит тысяча трубок, о какой независимости может идти речь?
0: Но время шло вперед, и из года в год все шире распространялась информация о разрушительном влиянии курения, и все больше людей стали отказываться от сигарет. В ответ на это в 2000-х годах табачные корпорации начинают продавать электронные устройства доставки никотина – вейпы. Новый манипулятивный лозунг – «Мы не курим, мы парим». Появляющимся системам нагревания табака все больше придается образ технологичности. Как бы говоря своим потребителям, это современно. И внушая им, что это лучше и безопасней. То есть то же самое, что продавцы сигарет делали всегда. По сути, для табачных корпораций форма доставки не важна. Для них главное, чтобы человек начал употреблять табак, а точнее его составляющие – никотин.
2: Что же не так с табаком? Что в нем такого особенного?
3: А это, кстати, и есть самый ключевой вопрос.
2: Мы отправились в магазин «Все для сада» и купили там, как ни странно, табак. Продается он тут как яд для уничтожения вредителей.
3: Хотя тот же самый табак, ну, в виде сигарет мы можем купить в продуктовых магазинах, но уже для людей.
2: Дело в том, что растение табак вырабатывает в своих листьях наркотический яд никотин, чтобы защищаться от насекомых.
3: Да, например, если гусеница случайно съест лист табака, она умрет через несколько минут от отравления никотином.
2: Итак, состав, действующее вещество – никотин.
3: В табаке содержится никотин – яд нейротропного типа, вызывающий патологические изменения и болезни. Но самое главное его свойство для табачных корпораций в том, что он является сильнейшим наркотиком, вызывающим зависимость.
4: Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения. Табак содержит никотин. Наркотик, вызывающий зависимость, подобно героину и кокаину. Большая советская энциклопедия. Никотин обуславливает наркотическое действие табака при курении, нюхании, жевании. Никотин применяется в качестве контактного яда для борьбы с вредителями сельского хозяйства. Никотин – один из самых ядовитых алкалоидов. Несколько капель при введении человеку могут вызвать смерть.
0: То есть, когда табачные корпорации навязывают сигареты, вейпы или снюс, неважно что, главное, что они хотят сделать, это чтобы человек попробовал наркотик никотин и оказался у них на крючке и всю свою жизнь платил им деньги, даже сам того не желая. В погоне за наживой они постоянно придумывали и будут придумывать новые способы доставки никотина. Это может быть что угодно. Айкос, кальян или электронные сигареты. Для них это не важно. Какую бы наживку табачные корпорации ни продавали, в конечном итоге они продают зависимость.
2: На самом деле никотин – это еще не все.
3: Табачные компании добавляют в сигареты специальные вещества, которые усиливают действие никотина, вызывая более быстрое и сильное привыкание.
2: Кстати, есть очень интересный фильм на эту тему. И он был выдвинут в 7 номинациях на премию «Оскар» и в 5 номинациях на премию «Золотой глобус».
5: И вы заявляете, что Браун и Уильямсон изменяют и регулируют дозу никотина, не добавляя никотин специально, но усиливая никотиновый эффект, используя химические вещества, например, аммиак.
3: Сюжет фильма «Свой человек» полностью основан на реальных событиях.
2: Джеффри Уайгант, уволенный вице-президент одной из крупнейших табачных компаний, обнародовал тайны табачного бизнеса.
5: Этот процесс называется усилением удара. Они не улучшают никотин, а просто манипулируют им. Химические свойства аммиака используются очень широко. Благодаря ему никотин быстрее всасывается.

0: Оказывается, что влияет на мозг и центральную нервную систему.
1: Кстати, этот процесс привел к судебным разбирательствам, в результате которых суд обязал табачные компании выплатить пострадавшим $246 миллиардов.
2: Также суд обязал табачные компании рассекретить производственные документы. Вот часть из них.
3: Молодежь от 14 до 24 лет – это бизнес завтрашнего дня. Подросток – потенциал и наш постоянный завтрашний клиент.
1: Давайте выясним, почему все-таки подростки – главная мишень табачных компаний. Пойдемте.
4: А когда вы начали курить?
5: В 13 начал покуривать и в 14 уже курил.
4: С какого возраста вы курите?
6: 12.
4: С 12 лет?
7: Рано, наверное, лет в 14.
8: В 7.
1: 7 лет?
8: Да.
9: 14 лет.
10: В 16.
11: В 14.
1: Наш многочасовой опрос показал, что практически все начали курить еще в школьные годы.
4: То есть, когда мировоззрение еще не сформировалось, и человеком очень легко манипулировать.
1: Да.
12: Проведенное нами исследование показало, что примерно 80% курильщиков начали курить в подростковом возрасте, то есть в возрасте до 18 лет. Крайне редко люди начинают курить уже в зрелом возрасте, и уж тем более в пожилом.
4: А у вас были попытки бросить курить?
9: Были неудачные.
4: А вы когда-то хотели бросить курить?
13: Да, постоянно.
4: Пытались бросить курить?
9: Да, пытался.
4: У вас были попытки бросить курить?
13: Были, но неудачно.
4: Также опрос показал, что каждый курильщик хоть раз пытался бросить курить.
1: Да, но, к сожалению, в основном безуспешно, потому что никотин – это сильнейший наркотик.
4: К тому же усиленный специальными веществами.
12: Если говорить о силе зависимости человека от курения, то можно сказать следующее. 89% курильщиков хотели бы отказаться от курения согласно нашему опросу. Но у них это, к сожалению, часто не получается.
14: Так выглядит схема «Почему люди курят». В силу отсутствия знаний и опыта, многие подростки попадают под скрытую рекламу табачных корпораций или под воздействие окружающих людей, которые уже попали в зависимость. Так он начинает курить, жевать, парить или другим способом потреблять никотин. Проходит время, человек понимает, что он отдает деньги за разрушение собственного здоровья. Он пытается бросить. Но так как никотин – сильнейший наркотик и, соответственно, вызывает зависимость, курящему крайне сложно отказаться от него, и ему приходится и дальше отдавать деньги производителям этого яда. В среднем курящий тратит 36 тысяч рублей в год на сигареты. По сути, один месяц в году он работает не на себя, а на табачные компании, отдавая свои деньги в обмен за разрушение собственного здоровья.
4: Итак, если употреблять никотин начинают в основном в детском и подростковом возрасте, следовательно, на них и направлена вся мощь рекламы табачных компаний.
1: И что же придумали табачники, чтобы втягивать детей в зависимость?
14: Как еще можно втянуть детей в зависимость? Например, производить и распространять наркотик никотин в виде конфет, так называемых снюсов.
3: В карманах было полно снюса. Школьник трагически погиб в Ростовской области. Убойная доза. Как российских школьников губит снюс? Жертва снюса. В Рославле погиб 12-летний школьник. Снюс убил красноярского школьника.
14: Табачные компании прикладывают большие усилия, чтобы снюсы стали популярными именно среди детей и подростков. Дело в том, что чем в более юном возрасте возникает никотиновая зависимость, тем она сильнее и устойчивее в дальнейшем. И тем больше шансов, что этот ребенок будет покупать табачную продукцию всю свою жизнь, и форма уже не будет иметь значения. Главное, что ошейник уже крепко затянут.
15: Кроме того, исследования, проведенные американским обществом рака, показали, что снюсы содержат более 28 разных химических веществ, канцерогенных, нитрозамины, никель, разные металлы и радиоактивный полоний-210, которые вызывают рак щек, ротовой полости и внутренней поверхности губы.
1: А вот как рекламируют наркотик никотин в виде снюса через популярных певцов и блогеров.
16: Снюс – экстрим. Если написано «экстрим», то это ядерная тема.

0: Следующий путь – это снюс.
1: Сейчас они скинули огромные усилия для того, чтобы и блогерам платить интересным, да, для продвижения продукции, включая туда, уже закладывая штраф за рекламу, например, табака.
2: В августе 2018 года в Федеральную торговую комиссию США было подано заявление от 9 организаций здравоохранения с масштабным исследованием, проведенным в 40 странах о скрытой рекламе курения в социальных сетях. Исследование показало, что производители табака обращаются к популярным блогерам и пользователям социальных сетей, чьи страницы посещают много детей и подростков, с предложением продвигать их изделия.
3: Из анонимных интервью с блогерами. Нам нужно публиковать несколько фотографий в неделю. У нас нормальный контракт. Мы должны публиковать 2 фотографии в неделю с продуктом. Как будто прямо сейчас я кладу пачку сигарет сюда на стол и фотографирую. Они хотят дать понять, что курить – это круто.
2: Такая скрытая реклама курения создает у молодых людей впечатление естественности. Ведь информация о том, что это проплаченная акция, не раскрывается. Исследование хэштегов показало, что новости, связанные с подобными рекламными акциями производителей табака, были просмотрены в мире 25 миллиардов раз в одном только Твиттере.
4: А вот что говорит известный журналист Доренко.
5: Ко мне подходило табачное лобби. Я им сказал, что я не курю и больше считаю это абсолютно вредным. Значит, мне сказали в ответ, что это не имеет значения. Табачные корпорации просят от меня всего лишь одной фразы, которую я должен ронять, ну, хотя бы один раз в месяц. Эта фраза должна быть такая. Курить, безусловно, вредно, это ужасно. Но это уже устоявшаяся некая традиция. А главное, ну ведь, ребят, давайте подумаем о том, что это рабочие места. Все, я должен был сказать такую фразу. За это мне предлагали лет 6 назад 10 тысяч долларов в месяц. Я спросил, почему 10 тысяч, а не 20?
4: И что они сказали?
5: Они назвали мне фамилию известнейшего журналиста, который получает 10. Мне сказали, мы идем по аналогии с этим. Я этого человека выгнал.
6: Вот такая непростая ситуация.
4: Но я как актриса могу сказать, что одна из подлых пропаганд курения – это скрытая реклама в кино и на телевидении.
2: Курящие киногерои становятся для многих людей примером того, как должен вести себя настоящий мужчина, как выглядит привлекательная женщина. И все предупреждения о вреде курения, инфаркте, раке легких, гангрене не воспринимаются всерьез, так как актеры, курящие на экране, всегда выглядят привлекательно. В обнародованных по суду документах табачных корпораций были найдены договора с киноактерами. Например, Сильвестр Сталлоне подписал контракт с Браун Энн Вильямсон, пообещав использовать их сигареты не реже, чем 5 раз за фильм за скромную сумму в $500,000.
6: Прежде всего, табачные корпорации стремятся попасть на стриминговые платформы.
4: Такие как Netflix или Amazon Prime, которые более популярны у молодежи, чем обычное телевидение.
6: Проанализировав контент Netflix, было установлено, что за последний год число сцен с курением было увеличено в 2.5 раза по сравнению с предыдущими годами.
4: Например, в молодежном сериале «Очень странные дела» было показано более 260 сцен курения только в 1-2 сезоне.
7: Меня, знаете, поразил такой фильм «Высоцкий, спасибо, что живой». Заканчивается он тем, что он там очнулся от какого-то очередного наркотического, так сказать, предозировки, и тут он берет, разрывает пачку каких-то известных сигарет, и на ней пишет бессмертные стихи, там прям такой бренд. И тут я поняла, что для вот этой компании Филипп Моррис они везде ищут свои аналоги ковбоя Мальборо, то есть таких каких-то бедовых мужчин, которые все время играют со смертью, таких слегка потрепанных жизнью. Вот, и Высоцкий идеально подошел. Вот это, по сути, такая была рекламная интеграция, да? Или там, например, у Шнура. Там какой-то клип туда-сюда, потом раз такую пачку Мальборо достает. То есть вот он еще один наш ковбой Мальборо. То есть они ищут вот этих ковбоев Мальборо и как-то вот ненавязчиво пытаются через них продолжить вот эту историю с ковбоем.
6: А вот как о влиянии сериалов сказал Константин Эрнст, директор Первого канала.
8: Вот, например, там сериал успешный. Собственно, это... такая завуалированная форма проговаривания моделей поведения в изменившемся времени. И поэтому людям кажется, что они развлекаются, смотрят за развитиями, за коллизиями какой-то чужой истории, а на самом деле они получают образцы поведения в данной конкретной ситуации.
4: Джо Эстерхаз, один из известных сценаристов Голливуда, вообще сделал публичное признание.
6: Он заявил, что лично по заказу табачных компаний создавал привлекательный для подражания образ курящей женщины в фильме «Основной инстинкт».
9: Я убежден, что сотни тысяч людей были вовлечены в курение именно из-за моих фильмов, потому что однажды я сделал сигареты атрибутом гламура во многих фильмах, и особенно в «Основном инстинкте». Я был вовлечен в эту табачную кампанию, но сейчас я благодарю Бога, что больше никогда этого не сделаю. Я сам начал курить, когда мне было 12, и, конечно, это приблизило мой рак. Я видел одного парня, который уже не мог вылечиться. Он был честен со мной. Он сказал: «Послушай, это может случиться с тобой снова через месяц, а еще через 6 месяцев рак сломает тебе хребет». Я прошел через все это, и с тех пор говорю всем, что вам ни к чему терять 80% своей гортани, быть не в состоянии говорить, дышать через трубку. А если вы будете курить, то совершенно точно придете в этот пункт назначения однажды, так или иначе.
3: Можно посмотреть, как сложилась судьба участников пропаганды курения в фильме «Основной инстинкт». Шэрон Стоун, сыгравшая главную роль, курила не только в фильме, но и в жизни. Она 3 выходила замуж и от каждого из мужей пыталась родить ребенка, но это ей так и не удалось. Все 3 беременности закончились выкидышами. У Майкла Дугласа, сыгравшего 2 главную роль, был диагностирован рак языка из-за курения. У сценариста фильма Джо Эстерхаза в 57 лет по причине курения в горле была обнаружена раковая опухоль.
2: Почему курение вызывает такие последствия? В табачном дыме присутствует в общей сложности около 4000 вредных химических соединений, среди которых сероводород, аммиак, угарный газ, полоний, диоксины, накапливающиеся в организме и вызывающие образование опухолей, и даже радиоактивные изотопы калия, радия и свинца, и еще более 50 токсичных соединений, вызывающих мутации, то есть непоправимое генетическое повреждение клеток. Токсины скапливаются в организме по мере увеличения количества выкуренных сигарет, в том числе в яичниках у женщины и в семенниках у мужчины.
10: Начинаются мутации, химический мутагенез. И, как правило, этот мутагенез ничем хорошим не кончается. Прежде всего для детей вот этих самых курильщиков.
2: Женские половые клетки формируются еще до рождения девочки. И если они повреждаются токсинами, то уже никогда не восстанавливаются и не обновляются. Поэтому курение часто приводит к бесплодию или рождению больных детей.
11: Ну, это я же когда в жизни за свою практику видела преждевременное истощение яичников у девочки 15-16 лет. Все, там никого нет, она бесплодна. Не начав еще ничего. Мы такое видим, это просто удивительный факт, но они у нас попадаются по 2-3 в месяц. На госпитализацию или на прием попадают таких девочек. А это очень высокая статистика. Это, значит, вторичное отсутствие менструации. Вот просто они прекращаются ни с того ни с сего. Считается, что стрессор. Начинаем обследовать, видим, там нету фолликулов в яичнике, все кончилось. Не заложились. Кто виноват? Узнаем, мама, папа курили, бабушка, дедушка курили.
3: Мутагенные соединения дыма необратимо повреждают и геном мужских сперматогенных клеток. Из-за курения разрушается их ДНК, в результате чего все вновь появляющиеся сперматозоиды несут в себе уже поврежденные гены, что приводит к мужскому бесплодию или появлению детей с врожденными умственными и физическими отклонениями.
10: Потому что они нарушают свою, так сказать, генную природу. И тем самым они... хочешь, не хочешь, способствует тому, что дети у них будут рождаться с отклонениями. Может быть такая ситуация, что Бог даст, ваш ребенок непосредственно не испытает вот этот химический мутагенез, но все равно в следующем поколении это может сказаться на вашем уже внуке или вашей внучке.
4: По данным Всемирной организации здравоохранения, табак убивает почти половину употребляющих его людей. То есть каждого второго.
6: Но, как правило, любой курящий считает, это его не коснется.
12: Я начала курить в 13 лет. Когда мне было 19, у меня началось сильное першение в горле. Я заболела раком. Я никогда, никогда не думала, что вот так быстро заболею. Я скучаю по возможности подпевать песни по радио.

0: Я скучаю по звуку собственного голоса, но я больше никогда не услышу его, кроме как у себя в голове. Я не осознавала, что такое, казалось бы, незначительное решение так сильно повлияет на мою жизнь. Сейчас я это понимаю, но сейчас уже слишком поздно.
1: Никто не боится рака, поджигая сишку. Я курила с 13 лет. В 17 я получила то, о чем предупреждают на пачке. Не думайте, что рак — это не про вас. Его не боишься, пока сам не начнешь отключаться от болевого шока. Хвастаюсь шрамиками в назидание молодым дебилам, которые, подобно мне, портили и продолжают портить свое здоровье. Может, вы и думаете, что вас он не тронет, но знаете, я думала так же.
2: К сожалению, операции не помогли. Раковые клетки стали распространяться дальше, и в апреле 2019-го Сони не стало.
3: Соня пыталась докричаться до каждого курящего, ведь большинство из них предпочитает верить, что рак — это то, что бывает с другими.
4: Есть еще ошибочное мнение, якобы, чтобы избежать негативных последствий, можно перейти на электронные сигареты.
5: Это очередная ложь табачных компаний, которые сознательно умалчивают о болезнях, вызываемых вейпами. В декабре 2019 года Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил о 2500 случаях повреждения легких, которые потребовали госпитализации, и о 54 случаях смерти, вызванных курением вейпа. В основном это были молодые люди. Исследование обнаружило, что травмы легких из-за электронных сигарет выглядят как химические ожоги.
6: В этих вот вейпах и парогенераторах химический никотин, который раньше использовался как пестицид. И было показано, что его нельзя использовать, потому что он вызывает пороки развития, если его использовать вот в сельском хозяйстве. И уменьшается поголовье скота, вот вам, пожалуйста, да, который поедает этот корм, обработанный этим веществом. А мы его, получается, спокойно берем и сами же себе вкладываем. Есть еще различные соли тяжелых металлов. Это ртуть, это кадмий, это свинец. Это как насадки-присадки, потому что там обязательно есть ароматизаторы, чтобы было приятно курить. И еще ряд очень серьезных отравляющих компонентов, о которых просто не говорят, которые обеспечивают вот эту вот легкость проникновения этого дыма в легкие. При меньшей дозе получается как будто тот же эффект.
7: То влияние табачного дыма-то осталось, поэтому это обязательно расцветет в виде различных переломов генетических мутаций, которые закончатся онкологическими заболеваниями. Просто это будет уже другое поколение, которое сейчас убеждает, что это менее вредно.
3: Все-таки насколько курящий человек может быть эгоистичным, порой показывая свое безответственное отношение к окружающим?
4: Да, и парадокс в том, что многие курильщики начинают курить для того, чтобы казаться взрослее.
3: А ведь быть взрослым как раз и означает брать ответственность за свои поступки.
5: Каждый курящий своим курением демонстрирует целых 7 уровней безответственности. Первый уровень безответственности. Курение или любое другое употребление никотина вызывает появление опасных болезней, например, раковых опухолей. То есть курящий не берет ответственность за свое собственное здоровье, а ведь он может стать инвалидом, требующим постоянного ухода или даже умереть.
8: Второй уровень. Большинство курильщиков курят в общественных местах, где табачный дым вынуждены вдыхать случайные прохожие. Или курят дома, где ядовитый дым вдыхают близкие им люди. У окружающих могут возникнуть такие же болезни, как и у курящего.
5: Третий уровень безответственности, который демонстрируют курильщики своим курением, касается семейного бюджета. Один никотиновый наркоман тратит на сигареты в среднем 36 тысяч рублей в год. На эти деньги он мог бы, например, лучше заботиться о своей семье, покупать нужные вещи.
8: Четвертый уровень. Курильщики подают дурной пример. Они часто курят на улице, где их видят дети, которые начинают копировать такое поведение, попадая в никотиновую наркоманию.
5: Пятый уровень безответственности касается окружающей среды. Окурки разлагаются годами и отравляют землю. Большую часть мусора в Мировом океане составляют именно окурки. Они являются не только причиной загрязнения океана, но и смерти морских птиц и рыб.
8: Шестое. Покупая сигареты, курильщики редко задумываются, на что пойдут те деньги, которые они отдают табачным компаниям. На эти средства табачные корпорации проплачивают скрытую рекламу и втягивают в употребление никотина детей и подростков. Курящие люди становятся соучастниками такой деятельности.
5: Седьмой уровень безответственности курильщика. На каждой пачке сигарет написано «содержит мутагены». Это значит, что из-за табачных ядов разрушается ДНК. Постепенно разрушается генетика человека. Вследствие этого у курильщика могут родиться дети с врожденными патологиями. Таким образом, курильщик безответственно относится к здоровью и судьбе своих будущих детей.
4: Ну что ж, мы видим, как с помощью различных техник манипуляций нас втягивают в курение, заставляя отдавать деньги за разрушение собственного здоровья, судьбы.
3: И если теперь кто-то вам скажет, что курение – это только ваш выбор, подумайте, может, этот выбор уже кто-то сделал за вас? –

Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

провозглашать из 18-го псалма, стихи с 13 по 15, которые являются последними стихами этого псалма. Эти слова — молитва Давида. Это молитва, которой мы сами молились несколько лет, и мы были несколько изумлены некоторыми ответами. Она начинается: «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня». И я оглядываюсь назад и изумлен.

лет. И мы были несколько изумлены некоторыми ответами. Она начинается: «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня». И я оглядываюсь назад и изумляюсь числу своих тайных погрешностей во мне, которые Бог вывел на свет с того момента, как мы начали так молиться. Итак, мы помолимся и затем пригласим вас присоединиться и молиться с нами словами последнего стиха. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны перед тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Хорошо, теперь мы попросим вас присоединиться к нам в последнем стихе. Это молитва. Не молитесь. Теперь мы будем произносить стих, фразу за фразой. А вы повторяйте за нами. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Теперь мы дадим сказать вам это еще, на этот раз вместе с нами. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Да благословит вас Господь. Теперь мы обратимся к теме сегодняшнего урока, который называется «Авторитет и сила Слова Божьего». На предыдущем собрании я указал вам на то, что существует два различных образа, которым применимо понятие Божье Слово. Оно применяется по отношению к Библии, и оно применяется к Иисусу Христу. Они оба называются Словом Божьим. И это приводит к тому факту, что существует полная идентичность между Иисусом и Библией. Библия есть Божье написанное Слово, и Иисус есть Божье личное Слово. И если мы действительно хотим правильно относиться к Иисусу, тогда нам нужно правильно относиться к Библии. Мы не можем правильно относиться к Иисусу и неправильно относиться к Библии. Поэтому сегодня вечером я хочу разбирать тему, которая, что вполне очевидно, имеет огромную важность — авторитет и сила Слова Божьего. Начиная с вопроса авторитета, если вы остановитесь и рассмотрите его, вы осознаете, что слово «авторитет» прямо происходит от слова «автор». Другими словами, авторитет любого труда — это авторитет автора. Это автор дает авторитет всему, что он производит. Поэтому нам нужно знать, кто является автором Библии, кто является автором Писания. И Библия ясно отвечает на этот вопрос. Во втором послании Тимофею, главе 3, стихе 16, там говорится: «Все Писание богодухновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Поэтому, если вы хотите быть совершенными и приготовлены ко всякому доброму делу, то источником всего этого является Писание. И Павел говорит, что все Писание богодухновенно. Греческое слово означает «вдохновлено Богом». И слово, означающее «дыхание и дух», — это одно слово. Поэтому это означает, что все Писание было вдохновлено Духом Божьим. Другими словами, авторитет, стоящий за всем Писанием, — это авторитет Духа Святого. Он в конечном счете является автором. Он использует многие различные каналы и многие различные инструменты, но за всеми ими стоит авторитет Духа Святого, который есть сам Бог.

Поэтому, когда мы сталкиваемся с Писанием, мы сталкиваемся с авторитетом самого Бога. Также там говорится, все Писание богодухновенно, не часть его. Некоторые люди отделяют стихи, которые они считают вдохновенными, от тех, которые им кажутся не совсем авторитетными. Но это не согласовывается с Писанием, потому что Дух Святой сам сказал, все Писание богодухновенно, и все Писание полезно. Другими словами, нет таких книг в Библии, которые вы можете выбросить за борт и сказать, что они неважные. Книги вроде Ездры и Неемии очень важны. Песня Песней очень важна. Книга пророка Наума очень важна. Не фокусируйтесь только на нескольких известных стихах Писания. И не думайте, что это единственные стихи, которые что-то значат, потому что это неправильно. И если вы хотите быть подготовленными, вы должны подготавливаться всем Писанием. И это займет у вас много лет, но это прогрессирующий процесс. Вы можете двигаться от силы в силу, по мере того, как вы размышляете и изучаете, и применяете Слово Божие. И помните,

Вы можете двигаться от силы в силу, по мере того, как вы размышляете и изучаете, и применяете Слово Божье. И помните, что сказал Иисус, что строительство на нем, как на основании, это слушание и исполнение Слова Божьего. Не только слушание, но слушание и исполнение. Затем, что касается истолкования Писания, есть только один надежный истолкователь, и это автор. При выходе из зала или еще где-то вы можете найти некоторое количество книг, имеющих мое имя на обложке. Я их автор. Если вы недостаточно уверены, что значит написанное в них, то я человек, который сможет вас проконсультировать лучше всех, потому что я знаю, что я имел в виду. Я, возможно, не написал это так понятно, как я должен был сделать, но я знаю, что я хотел сказать. И если вы хотите знать, что означает любой из стихов Писания, проконсультируйтесь у автора. Он единственный, кто имеет полномочия на истолкование. Петр сказал во втором послании Петра, главе 1, «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Никакой человек не может сказать, я знаю, что это значит. Единственный, у кого есть полномочия на истолкование Писания, это Дух Святой». Затем он продолжает. Ибо никогда пророчество не было.

то, на что и Павел обращает внимание. Авторитет за Писанием, источник вдохновения — это Дух Святой. И вы можете сказать, и вполне резонно, но люди, которые писали Библию, во многих случаях были очень слабыми и подвержены ошибкам. И в Библии даже записаны их многие грехи. Я думаю, что это свидетельство точности Библии, что в ней записаны грехи людей, писавших ее. Многие люди сегодня просто замалчивают свои грехи и не показывают их, и пытаются представить себя как безошибочных людей. Ни один из авторов Библии не делает этого. Даже Давид, который является автором большинства псалмов, его серьезнейшие грехи записаны, чтобы все могли о них прочитать им инструментом. Просто глина. У нас есть огонь, который есть Дух Святой, который очищает серебро, которое есть Слово. Это говорит нам, как слабые мужчины и женщины могут быть каналами, которые могут производить вдохновенное и авторитетное Слово Божие. Позвольте мне повторить это. Глина — это человеческий сосуд. Огонь — это Дух Святой. Серебро, очищенное 7 раз, абсолютно чистое — это послание Божие. И число 7 в Библии приводит нас к двум вещам. Духу Святому и совершенству, Духом Святым. Поэтому Библия, хотя она и прочитана, была очищена 7 раз огнем Духа Святого. Она полностью надежна. Теперь мы должны рассмотреть отношение Иисуса самого к Библии, потому что для нас, Его учеников, Он является образцом. Как он относился к Библии? Мы смотрели этот стих сегодня утром, но мы снова обратимся к нему. Евангелие от Иоанна, глава 10. Иоанна, 10 глава, 35 стих. Иисус говорит, в контексте разговора с еврейскими лидерами, в которые нам не нужно вдаваться, «Если Он, то есть Бог, назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание». Я указал сегодня утром, но я повторю это снова. В этом стихе Иисус дает Библии 2 титула, которые Его последователи наиболее часто неправильно употребляли с тех пор. Слово Божье и Писание. Когда говорится, что Библия есть Слово Божие, это означает, что оно пришло от Бога. Оно не пришло от людей. Оно сошло с небес, от Бога. И когда говорится Писание, это означает, что нечто было записано. Бог сказал многое, что не было написано. Но то, что было записано в Писании, в Библии, было записано для нашей особой пользы. Они содержат все, что нам нужно знать для нашего спасения. Итак, это было отношение Иисуса, суммированное в этой фразе, на которое мы смотрели сегодня утром. Но будет хорошо повторить ее еще раз. Не может нарушиться Писание. Ничто не может выразить авторитет Писания более полно, чем эта простая фраза «не может нарушиться». Я хотел бы пригласить вас сделать снова сегодня вечером то, что мы делали сегодня утром. Повторите эти слова вместе со мной. Не может нарушиться Писание. Еще раз. Не может нарушиться Писание. И теперь помните, что вы ответственны перед Богом за свои слова, потому что Он ожидает, что вы примете авторитет Писания в любой области вашей жизни. Теперь давайте взглянем на то, как Иисус сам использовал Писание. И в этом Он снова образец для нас. Мы обратимся к Евангелию от Матфея, главе 4. И мы посмотрим на то, что случилось, когда Иисус был в пустыне, подвергаясь искушению.

искушения дьявола. Матфея, глава 4. Но нам надо начать с конца 3 главы. В конце 3 главы записано, как Иисус был крещен Иоанном Крестителем в Иордане. И когда Он вышел из воды, Дух Святой, Дух Божий, сошел на Него в виде голубя и прибыл на Нем. Отметьте одну важную деталь, что Дух Святой прибыл на Нем. Дух Святой сходит на некоторых из нас в различное время, но Он не всегда остается на нас, потому что мы говорим и делаем вещи, из-за которых Он не может оставаться. Но Иисус никогда не говорил и не делал ничего, чтобы оскорбило Духа Святого или спугнуло этого голубя. И затем раздался голос с неба, голос Бога Отца. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И вы могли подумать, и я мог, что после этого у Иисуса началась легкая жизнь. У Него было подтверждение от Отца, и от Духа, и от Пророка Иоанна Крестителя. Но это не так. Первое, что с Ним случилось после этого, Он обнаружил себя в пустыне постящимся 40 дней и искушаемым сатаной. И, пожалуйста, не воображайте, что Божье благословение всегда будет делать жизнь легкой для вас. На самом деле, в определенном смысле оно делает жизнь более трудной, потому что сатана гораздо сильнее противостоит тем, кого Бог помазал. В Евангелии от Луки, мы не будем заглядывать туда, говорится, что Иисус был поведен Духом в пустыню, но по окончании 40 дней Он возвратился в силе Духа Святого. И это две разные вещи. Одно дело быть водимым Духом, совсем другое дело двигаться и действовать в силе Духа Святого. Иисус не действовал так, пока Он не победил в своем конфликте с сатаной. И в той или иной степени это применимо к каждому из нас. Нам придется победить искушение и противостояние с тем, чтобы двигаться в силе Духа Святого. Теперь, когда искуситель пришел к нему в Евангелии от Матфея, 4 главе, сатана, первое, чем он попытался его искусить, было сомнение. И это почти всегда первоначальный удар сатаны. Он не будет отрицать Слово Божье сразу. Он поставит его под сомнение. Он заставит вас засомневаться в нем. Это срабатывало так часто в церковной истории, что ему не приходилось выдумывать другую тактику, потому что кажется, что эта тактика всегда работает. Но не позволяйте ей срабатывать с вами. Итак, вы заметили, что первое, что сатана сказал Иисусу в 4 главе Евангелия от Матфея, 3 стихе, «И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Бог только что проговорил с небес и сказал, «Это Сын мой возлюбленный». Но сатана искушал его усомниться в том, что услышал от Бога. «Если ты Сын Божий, тогда сделай что-нибудь, чтобы доказать это. Сделай эти камни хлебами». Но Иисус ответил ему, написано, «Не хлебом одним будет жить человек». Интересно, что все три ответа, которые Иисус дал сатане, они все взяты из одной книги, Второзакония. И это интересно, что ни Иисус, ни дьявол никогда не сомневались в авторитете книги Второзакония. Поэтому зачем вам тратить ваше время на это? Итак, вот как Иисус поступал с искушениями. Это очень и очень важно. Он разбирался с искушениями, встречая их написанным Словом Божьим. Написано. Не думайте, что вы достаточно умные, чтобы спорить с дьяволом. Он гораздо умнее вас. И он занимается этим делом уже очень давно. Не пытайтесь убедить его своими аргументами. Противостаньте ему Писанием. Каждый раз, когда Иисус подвергался искушению, вот что он говорил. Написано, написано, написано. И когда бы Иисус не произносил это, сатана менял тему. Он знал, что ему нечем отвечать на Писание. Поэтому не пытайтесь попробовать победить сатану своей философией или своей теологией. Просто отвечайте ему написанным Словом Божьим. Видите, Иисус не совершил ошибки, которую совершила Ева. Если вы пойдете назад к началу человеческой истории, в
книге Бытие, глава 3, первые два стиха, там сказано: «Змей, который был сатана в телесной форме, был хитрее

мудрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Каким было его первое искушение? Заронить сомнение. Когда вы сомневаетесь, следующий шаг — это неверие, и затем непослушание. Помните об этом. Не принимайте сомнения. Ева сделала ошибку, когда подумала, что она может противостоять дьяволу на его уровне. И она ответила ему, «Плоды с дерев мы можем есть». Она не хотела признать, что есть какие-то запреты, кроме запрета на дерево в середине сада, которое является деревом познания добра и зла. И касаясь этого, она сказала, «Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Обратите внимание на ответ дьявола. «И сказал змей жене, нет, не умрете». Вот к чему он подводит. Он начинает с сомнения и заканчивает отрицанием. И если бы вы изучили церковную историю за последние 100 с небольшим лет, вы бы обнаружили, что когда бы дьявол не уговорил богословов или проповедников, или кого бы то ни было подвергнуть сомнению Писанию, то позже он всегда приводил их к тому, что они фактически отвергали его. Не вставайте на эту скользкую, ведущую вниз дорогу. Писание авторитетно. Это Слово Божие. Примите его. Живите им. Отвечайте им дьяволу. Он не сможет возразить написанному Слову Божьему. В послании к Ефесянам, главе 6, стихе 17, Павел говорит, «Возьмите меч духовный, который есть Слово Божие». И вы, наверное, знаете, что есть два греческих слова, означающих «слово». Одно — «логос», другое — «рема». «Логос» — полное вечное Слово Божие. «Рема» — это произнесенное Слово Божие. И это слово, использованное в Ефесянах 6, глава 17 стих, «Возьмите меч духовный», которое есть «рема». Произнесенное Слово Божие. И когда вам приходится встречаться с дьяволом, вам нужно встречать его, произнося Слово Божие. Библия не защитит вас, если она будет стоять на вашей книжной полке, или даже лежать на тумбочке рядом с кроватью. Она работает только, когда вы цитируете ее. Вам нужно взять ее в свои уста и говорить, и тогда она станет острым мечом, перед которым отступает дьявол. У него нет на это ответа. Теперь давайте посмотрим на то, что говорит Иисус об авторитете написанного Слова Божьего. Вы помните, что я сказал, что Слово Писание означает написанное Слово Божье? И Иисус говорит в Евангелии от Матфея, главе 5, стихах 17-18. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророка». И это была еврейская манера говорить о том, что мы называем Ветхим Заветом, закон и пророки. «Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Слова «йота» и «черта» — «йота» в современном еврейском «ют» — это самая маленькая буква в еврейском алфавите. «Черта» — это просто маленькая завитушка, которую ставили над буквой при письме для того, чтобы отличать ее от похожей буквы. Итак, это самые маленькие частицы в написанном тексте Писания. Иисус сказал, что ни одна из них никогда не придет. Это ясно показывает, что Иисус признавал абсолютный авторитет написанного Слова Божьего. Он не говорил о произнесенном Слове Божьем в этом случае, потому что слова «йота» и «черта» применяются только в отношении к написанному тексту. Поэтому Иисус абсолютно подтвердил полный авторитет написанного Слова Божьего. И затем, немного позднее, почти в конце своего служения, в Евангелии от Матфея, главе 22, он имел дело с саддукеями, которые были либералами тех дней. Люди, которые не принимали авторитет всего Писания. Фактически, они принимали авторитет только первых пяти книг, пятикнижия Моисеева. И они бросали вызов учению о воскресении мертвых. И они пришли к Иисусу с умным вопросом. И вот как Иисус ответил им. В Евангелии от Матфея, главе 22, стихах 31-32. «А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». Заметьте, как Иисус применяет эти стихи.

Эти слова были написаны Моисеем 14 столетий до этого случая. Фактически, это были слова, сказанные Господом прямо Моисею.

Если вы пройдете по Новому Завету, вы обнаружите в 18 различных местах, что когда что-то случалось в жизни Иисуса, там имелись слова «Да исполнится Писание». Другими словами, он не просто верил в Писание, он не только провозглашал Писание, но он подчинялся Писанию. Вся его жизнь была исполнением Писания. Вы можете взять различные аспекты его жизни, но мы возьмем только четыре. Его рождение, его человеческую жизнь, его смерть и его воскресение. Касательно всего этого, Писание говорит, что это произошло во исполнение Писания. Иисус не мог никаким больше образом более сильно подтвердить Писание, чем этим. Теперь давайте обратимся к Новому Завету. Какой авторитет стоит за Новым Заветом? И вы будете удивлены, узнав, что тот же самый, что и за Ветхим Заветом. Давайте возьмем два отрывка, в которых Иисус говорит со своими учениками. Евангелие от Иоанна, главе 14, стихах 25 и 26, Иисус прощается со своими учениками. Он готовит их к факту, что Он собирается оставить их, и Он говорит, «Сие сказал я вам, находясь с вами». Утешитель же, Дух Святый, это один из титулов Духа Святого. Иногда здесь употребляется титул «помощник», которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Итак, авторитет за всем, что было написано апостолами, это авторитет Духа Святого. Иисус сказал, что Он сделает две вещи. «Всему, чему Я вас не научил, Он научит. И все, что Я сказал, но вы, возможно, забыли, Он напомнит вам». Итак, запись Евангелия не зависит от человеческой памяти. Она зависит от истины Духа Святого. И затем снова, в Иоанна, главе 16, стихах с 12 по 14, описывается то же самое. Иисус говорит своим ученикам, «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух Истины?» И позвольте мне обратить ваше внимание на то, что Иисус нарушает здесь грамматические правила, для того, чтобы выделить, что Дух Святой не что-то, а кто. Я не буду в это углубляться, потому что это слишком сложный вопрос. Но в соответствии с греческой грамматикой, он должен был сказать что-то. Но он не сделал этого. Он сказал «кто». Другими словами, пожалуйста, поймите, Дух Святой — это не просто что-то, Он кто-то. Он Личность. И вам нужно относиться к Нему как к Личности. «Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Итак, снова Иисус говорит, что какое бы учение вам ни понадобилось, которого вы еще не получили, оно придет через Духа Святого. Затем Он говорит, «Он не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». И затем следующий стих, «Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». И затем позвольте мне указать на это, что это еще одна чрезвычайно важная черта Духа Святого. Он всегда прославляет Иисуса. И если вы когда-нибудь столкнетесь с духовными переживаниями, которые не прославляют Иисуса, но прославляют человека или что-то еще, вы можете быть уверены, что это не Дух Святой. Потому что высшее служение Духа Святого — это открывать и прославлять Иисуса. Есть один очень хороший способ испытывать Духа. Библия говорит, что мы должны испытывать Духа. И вы можете испытывать что-то, действительно ли это от Духа Святого. И один стопроцентный тест. Он будет прославлять Иисуса. Если этого нет, это может все хорошо звучать. И звучать очень духовно. Может быть, все это сказано было громким голосом, но это не от Духа Святого. Потому что Он не будет прославлять никого, кроме Иисуса. И в момент, когда люди начинают присваивать всю славу себе, Дух Святой говорит, «Извините, но я должен уйти. Вы можете продолжать, но меня здесь не будет». И именно таким образом многие служения заблудились, и я этому свидетель. Моя память гораздо старше по возрасту,

памяти некоторых из вас. И я не могу сосчитать количество служений, которые закончили разрухой, потому что люди присвоили славу, которую Дух Святой дает только Иисусу. Я хочу сказать вам, что я очень осторожен в этом. Я постоянно испытываю себя, отдаю ли я славу Иисусу, или я пытаюсь убедить людей, что Дерек Принс является кем-то важным. Дерек Принс — грешник, спасенный благодатью Божией. Теперь давайте обратимся к очень интересной и важной теме — природе Божьего Слова. Это очень и очень интересно. Послание к евреям, главе 4, стихе 12. У нас есть своего рода анализ природы Божьего Слова. Евреям, глава 4, стих 12. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Заметили, что оно снова сравнивается с мечом? Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Итак, Слово Божье не мертвое. Это не просто черные буквы на белой бумаге. Это не просто звуки, которые исходят изо рта проповедника. Оно живо, оно живет. И куда бы оно ни пришло, оно приносит жизнь. Слово Божье живо и действенно. Благодарение Богу, что оно действенно. Оно более действенно и могущественно, чем вся ложь, которой сатана запачкал мир. Слово Божье — это окончательный ответ. И затем сказано, оно проникает до разделения души и духа. Это очень интересно, но я не должен уйти в сторону. Но Библия открывает, что человек является тройственным существом — дух, душа и тело. Тройственное существо, сотворенное по образу тройственного Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Но единственный способ, каким мы можем научиться отличать душу и дух, это Словом Божьим. Это единственный инструмент, который достаточно остр, чтобы проникнуть и разделить душевное от духовного. Это очень важно, потому что если вы изучаете Новый Завет, у нас нет времени углубляться в это, но вы обнаружите, что душевное часто находится в оппозиции духовному. В 1 Коринфянам, главе 2, Павел говорит, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Поэтому важно, чтобы мы научились различать между тем, что духовное, и тем, что душевное. Но только Слово Божие может сделать это. Оно также может проникать до разделения составов и мозгов. Итак, Писание может проникать туда, куда не может проникнуть скальпель ни одного хирурга, и никакие вопросы никакого психиатра. Слово Божье — единственное средство, которое приводит нас прямо в самые глубины человеческой личности. И затем говорится, что оно судит помышления и намерения сердечные. Судить? Значит, анализировать, видеть самую суть чего-то. И кто-то сказал много лет назад, когда я был молодым верующим, и это запечатлелось во мне. Помни, что когда ты читаешь свою Библию, она также читает тебя. Это взаимное действие. И это очень живо для меня, потому что я начал читать Библию просто как профессиональный философ, относясь к этому как к труду, написанному о Боге. Но по мере того, как я продолжал читать, я нашел ее очень унылой. Только моя установка, что никакой книги никогда не одолеть меня, заставила меня продолжать читать. Я начал совсем по-другому себя чувствовать. В то время я думал, что у меня есть ответ на все, что философия может дать ответ на все. Но продолжая читать Библию, я все меньше и меньше становился уверенным в себе. Я не мог понять, что происходит со мной. Я думал, что я преждевременно старею, хотя мне не было еще и 25. Я не понимал, что когда я читал Библию, она читала меня. И в конце концов, я чувствовал себя как Валтасар у себя на перу, когда появилась надпись на стене. Смутились мысли и стали дрожать колени. И мое самомнение, моя гордыня, мое высокомерие, моя интеллектуальная непоколебимость — все это начало увядать перед Писанием. И я не был верующим в то время, но оно по-прежнему исполняло свою работу. Поэтому помните всегда,
что когда вы читаете свою Библию, ваша Библия также читает вас. Теперь на минуту обратимся к первому посланию к Фессалоникийцам, за следующим аспектом того, что будет делать Библия. Первое послание Фессалоникийцам, глава 2, стих 13. Павел пишет верующим в Фессалониках, которые чудесным образом ответили на проповедь Евангелия. И он говорит: «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое действует в вас, верующих». Вы понимаете, что то, что Библия будет делать в вас, зависит частью от того, как вы примете это. Если вы примете его как Слово человеческое, оно не сделает своей полной работы в вас. Но если вы примете его как Слово Божье, оно будет действовать эффективно в вас. И когда вы читаете свою Библию, время от времени уделяйте минуту, чтобы сказать: «Господь, я верю, что это Твое Слово. Я принимаю это как Твое Слово. Пусть оно совершит во мне все то, что Ты послал его сделать, в каждой области моего существа, духе, душе и теле, потому что я верю в него». И затем нам нужно посмотреть на замечательное утверждение, которое сделал Петр во втором послании Петра, в главе 1, одно из самых замечательных утверждений, я думаю, во всей Библии. Стихи 3 и 4, второго послания Петра, главы 1. И это в середине предложения. Апостолы писали довольно длинные предложения. Я думаю, что Павел писал самые длинные, но у Петра тоже есть довольно длинные. И в английском нам обычно приходится их делить. Поэтому я не начну с самого начала предложения, а начну с середины. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью». Это чудесное утверждение. Здесь сказано, что Божьей всемогущей силой нам уже даровано все, что нам понадобится. И вы, может быть, ответите: «Боже, мне кажется, что у меня этого нет. Где это?» И следующий стих говорит вам об этом: «Которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти». Итак, как Бог нам дал все, что нам нужно для жизни благочестия? Где это? В обетовании. И мне нравится это маленькое предложение, которое я сам придумал. Обеспечение в обетованиях. Давайте скажем вместе со мной: обеспечение в обетовании. Поэтому, если вы хотите иметь все, что Бог обеспечил вам, вам нужно принять это через Его обетование, потому что в них содержится все, что вам может понадобиться. Но это также приходит через познание Иисуса, потому что Писание открывает Иисуса. И еще одно замечательное утверждение. Если бы оно не было написано в Библии, я никогда бы не посмел его произнести. Вы через них, обетование, соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. И нам надо быть очень осторожными, потому что существует одно учение, которое я не буду называть, но многие догадаются, о чем речь, которое очень модно сегодня, которое учит, что если вы достаточно долго делаете правильные вещи, то вы сможете стать Богом. Я уверен, что некоторые из вас сталкивались с этим учением. И на самом деле, позвольте мне сказать, оно называется New Age, то есть Новый век. Я когда-то использовал эту фразу «Новый век». Я говорил: «Грядет Новый век», и затем они украли ее у меня. И мне пришлось подыскать что-то еще. Поэтому я говорю теперь: «Царство Божие будет установлено на земле. Иисус установит свое царство». И это им не нравится. Но в любом случае, Новый век, много позаимствовавший из индуистской философии и тому подобного, учит, что если ты долго этим занимаешься, и по совпадению мормоны учат тому же, они не говорят об этом открыто сначала, но это там есть, что вы можете стать Богом. Я хочу сказать вам, что это абсолютно ошибочно. Я вам скажу основную причину. Бог является несотворенным. Мы сотворены. И сотворенное никогда не может стать несотворенным. Это обольщение. Но мы можем стать причастниками божеского естества по мере того, как мы принимаем и применяем обетование.
Я всегда думаю о лестнице Иакова. Вы, наверное, помните этот сон, который у него был. Он был один в пустынном месте, он лег спать, положив голову на камень. Как многие из вас захотят иметь камень вместо подушки? Я вам расскажу, что когда я был в Судане, в племени Хадандо, в Северном Судане, я обнаружил, что они использовали камни вместо подушек. Я наблюдал однажды, как один человек из этого племени взял камень с довольно острыми краями, положил его на землю и улегся затылком в него, и спокойно заснул. И так это возможно, но немногим из вас понравилось бы. Но Иаков спал, положив свою голову на камень. И я однажды слышал, как кто-то говорил: «Я бы тоже хотел спать, положив голову на камень, если бы у меня было то, что было у Иакова впоследствии». Потому что ему приснился сон, в котором он видел лестницу, достигающую небес. Подножие находилось на земле, верх ее восходил на небеса, и ангелы Божии сходили и восходили по ней. И сам Иисус стоял на вершине и говорил. Я думаю о Библии в некотором смысле, как о лестнице Иакова. Видите, каждое обетование — это ступенька на лестнице. И каждый раз, когда вы применяете новое обетование, вы поднимаетесь на одну ступеньку. И в итоге это вас приведет на небеса. Поэтому никогда не отвергайте свою Библию. Это ключ к вашему состоянию, ключ к вашему успеху. Это самый драгоценный дар, который Бог когда-либо давал нам. И давайте всегда помнить, что несмотря на то, что у нас есть много Библии сегодня, и мы обсуждаем, какой перевод мы будем использовать, или хотим мы Библию с иллюстрациями или с комментариями, давайте помнить, что есть миллионы и миллионы людей в этом мире сегодня, которые ни разу в жизни не открывали Библии. У них нет никакого выбора. И давайте помнить другую вещь, что в прошлом мужчины и женщины приносили себя в жертву для того, чтобы сохранить Библию для вас, для меня. Поэтому давайте относиться к Библии с почтением. Давайте уважать Библию, потому что это путь, которым Бог приходит в нашу жизнь. Теперь, в заключение, я хочу иметь дело с чем-то очень восхитительным, на что у меня осталось очень мало времени. И это эффективность Божьего Слова. Павел написал Фессалоникийцам: «Оно действует эффективно в вас, потому что вы уверовали в Него». Поэтому я хочу показать вам 8 результатов, которых может достичь Божье Слово в вас. Это то, что Божье Слово сделает для вас и для меня. Прежде всего, мы обратимся к посланию к Римлянам, главе 10, стиху 17. Фактически, я могу процитировать его, даже не заглядывая в него. Римлянам, 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Это чудесный стих. Потому что я лежал в госпитале целый год подряд в пустынях Северной Африки с заболеванием кожи, которое врачи не могли вылечить в том климате. В конце концов, они назвали это хронической экземой. И фактически они не могут найти лекарства от этого заболевания даже по сей день. И к тому времени я только недавно уверовал. Я продолжал говорить самому себе. Я знаю, что если бы у меня была вера, то Бог исцелил бы меня. Но следующее, что я всегда говорил, но у меня нет веры. И я пребывал в таком состоянии, которое Джон Буньян называл «долиной отчаяния». У меня нет веры. И затем однажды прекрасный луч света проник в эту мрачную долину, и он пришел из 17 стиха послания к римлянам. Итак, вера приходит от. Если у вас ее нет, вы можете получить ее. Вам не нужно оставаться без нее. Вера приходит от слышания Слова Божьего. И вера приходит ко многим из вас, даже сейчас, когда вы слышите Слово Божье. Знаете, во времена Нового Завета большинство людей, когда они читали, читали вслух, даже если они это делали для самих себя. Например, эфиопский евнух, который, сидя на своей колеснице, читал книгу пророка Исаия. И Филипп услышал его, как он читал, хотя тот читал для самого себя. И в чтении вслух есть особый смысл, потому что когда вы слушаете, как вы читаете, приходит вера. Видите?
Хорошо. Это результат номер один от Писания. Теперь номер два. Оно производит новое рождение. Это через Слово Божье мы рождаемся свыше. Послание Иакова, глава 1, стих 18. Говоря о Боге, Он говорит: «Восхотев, родил Он нас Словом истины», это Библия, «чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Восхотев. Знаете, почему Бог сделал это? Потому что Он решил так сделать. И у нас не будет дальнейшего объяснения. И когда вы возвратитесь назад, к началу всего, это все началось с Божьего решения. Бог решил создать себе народ. И Он решил, что этот народ будет создан Словом Божьим, Писанием. И это то, что привело вас и меня к познанию Бога, к тому, чтобы стать новым творением, людьми Божьими. И все это через Слово Божие. И затем в первом послании Петра говорится на ту же самую тему. 1 Петра, глава 2, стихи 22-23. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Заметьте, как вы очищаете свои души послушанием истине. Не слушанием истины, но послушанием истине. И какой будет результат? Результатом будет искренняя любовь. И затем Петр продолжает. «Как возрожденные», обратите внимание на слово «возрожденные», «не от тленного семени, но от нетленного». Что такое нетленное семя? От Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Итак, это семя — Слово Божие, принятое в сердце верой, которое производит рождение свыше. Семя это является нетленным, и жизнь, которую оно производит, тоже является нетленной. Природа семени определяет природу жизни, происходящую из него. Если вы посаете яблочное зернышко, у вас не вырастет апельсиновое дерево. Природа семени определяет природу жизни. Слово Божье является нетленным, и жизнь, которую оно производит, тоже является нетленной. Она божественна, свята и вечна. И затем, будучи рожденными свыше, в чем вы нуждаетесь? Это питание. И удивительно то, что Божье Слово обеспечивает необходимое питание для каждой стадии духовного роста. Когда вы еще только духовный младенец, вам нужно молоко. И это то, что Петр говорит в следующей главе первого послания Петра, во втором стихе. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Итак, когда вы рождены свыше, у вас должен быть очень здоровый аппетит к Слову Божьему. И здесь находятся многие из вас, которые, я уверен, могут свидетельствовать, что когда мы родились свыше, единственную вещь, которую мы хотели делать, это читать Библию. Мы были рождены здоровыми младенцами, со здоровым аппетитом к единственному, что могло нас по-настоящему питать. Но затем, по мере того, как мы растем, нам нужна пища, типа хлеба. Мы не будем смотреть сейчас туда. Но Иисус сказал сатане, когда тот искушал его превратить камни в хлеб: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Итак, Слово Божье — это также и хлеб. Но когда мы растем дальше, нам требуется более основательная пища. И это тоже обеспечено. В послании к евреям, главе 5, автор послания пишет евреям, у которых были познания в Писании из прошлого. И он говорит им то, что Бог, возможно, желал бы сказать некоторым из нас. «Благодаря тому, что вы уже знаете, ваши дела должны быть лучше, чем они есть». Он говорит: «У вас есть знание Писания, но вы не используете его». Я просто прочитаю сейчас эти слова. Евреям, глава 5, стих 12. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». О чем это свидетельствует? Они не могли переварить что-то большее, нежели самые простейшие основные истины. «Всякий, питающий молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». Вы понимаете?
Чтобы совершенствоваться, вам нужно упражнять свои чувства. Вам нужно тренироваться. Вам нужно применять Слово Божие. Вам нужно использовать его для того, чтобы распознавать ситуации, в которых вы находитесь, и силы, с которыми вы имеете дело. Это путь к совершенству. Если вы никогда по-настоящему не применяете Слово Божие, если вы не живете Словом Божьим, вы никогда не станете совершенным. Вы никогда не будете способны принимать что-то большее, чем просто молоко, ну, может быть, чуть-чуть хлеба. Но твердая пища только для тех, кто упражняется и практикуется, кто применяет Слово старательно и регулярно в своей жизни. Итак, третий результат Слова Божьего — это духовное питание. Четвертый результат — это просветление ума. Я хочу обратиться к 118-му псалму. Это знакомый стих для многих, я уверен. Псалом 118, стих 130. Автор псалма говорит Богу: «Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых». Итак, вход Божьего Слова в наш разум и наше сердце дает свет. Это отличается от образования. Образование не является светом. Вы можете быть образованным и пребывать полностью во тьме. Откуда я это знаю? Потому что я был таким, высокообразованным и в полной тьме, пока свет Слова Божьего не просиял в моей жизни. Поэтому помните, образование не является светом. Много лет назад я имел дело со студентами-африканцами в Восточной Африке, чья единственная амбиция была — это получить образование. И я однажды написал маленькую брошюрку, которая называлась «Вы ищете образование, но находите ли вместе с этим мудрость?» И я указал, что образование и мудрость — это не одно и то же. В этой брошюрке я написал нечто, что шокировало некоторых людей. Большинство бед в мире вызвано образованными дураками. Теодор Рузвельт, бывший президент Соединенных Штатов, однажды сказал следующее: «Если человек вор, он может украсть железнодорожный вагон или купе. Но если вы дадите образование тому же самому человеку, он украдет целую железную дорогу». Поэтому помните, образование — это полезная штука, но это не является светом. На самом деле, как я уже сказал, некоторые наиболее самых образованных людей находятся в глубочайшей тьме. Только откровение Слова Божьего дает свет. И затем Слово Божье обеспечивает физическое исцеление. Я говорю это на основании своего собственного опыта. Давайте обратимся на минуту к Псалму 106 и начнем читать со стиха 17 по 20. Безрассудные — это люди из другой церкви, это никогда не вы и не я. Страдали за беззаконные пути свои, за неправды свои. Никогда с вами не случалось, что некоторые из нас страдали, потому что мы жили неправильно? Я слышал так много людей, которые приходили ко мне за исцелением. Они редко когда-либо предполагали, что источник их проблемы — это их неправильная жизнь. То сказано: безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. И от всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались к вратам смерти. Они были близки к смерти, доктора уже не могли ничего сделать. И затем говорится: «Но воззвали к Господу в скорби своей». Мой комментарий на это. Люди очень часто оставляют молитву на самый последний момент. Они уже перед самыми вратами смерти, и тут до них доходит, что, возможно, им поможет молитва. И что сделал Бог? Послушайте. И Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое, исцелил их, избавил их от могил их. Обратите внимание на три вещи, которые делает Бог, когда посылает Свое Слово. Он спасает, Он исцеляет и Он избавляет. Три великих акта Божьей милости. Спасение от греха, исцеление от болезни, освобождение от власти бесов. Все это Он совершает в первую очередь через Свое Слово. Некоторые из вас, я знаю это из опыта, вы ищете какого-нибудь проповедника, который возложит на вас руки и помолится, и вы будете исцелены. Конечно, пусть это случится. Но я знаю, потому что многие люди приходят ко мне, и они думают, что если я помолюсь за них, то они исцелятся. Но так не происходит. И на самом деле я дошел до такой точки, где я начинаю немного беспокоиться, потому что я вижу, что они ищут брата принца, а не Господа. Так позвольте мне сказать вам, что вы можете быть исцелены без всякого проповедника, если вы примете Слово Божие,
ибо Он послал Свое Слово, исцелил их и избавил их. И затем идет мой любимый стих, который дал мне Бог в госпитале, когда ни одно лекарство уже не помогало. Притча, глава 4, стихи с 20 по 22. «Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Божье Слово, говорится здесь, будет здравием для всего нашего тела. И вот я уже пролежал в госпитале около 7 месяцев. Врачи не излечили меня. И я говорил, если бы у меня была вера, то Бог исцелил бы меня. Затем я встретил этот стих. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Я начал надеяться и начал снова изучать Писание с новой надеждой. Но видите, у меня была проблема. Я был философом, профессиональным. И работа философов — это делать простые вещи сложными. И поэтому я не мог принять Слово Божие во всей его простоте. Я читал обетования о Божьем исцелении одно за другим, но я думал, что это означает, что Он только исцеляет мою душу. На самом деле Он не интересуется моим телом. Оно тленное и когда-нибудь умрет. «Благослови, душа моя, Господа! Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои». И я говорил, это недуги только моей души. Но когда я добрался до притч, глава 4, стихи с 20 по 22, и я не мог ошибиться. Бог говорит, что слова Его — жизнь для тех, кто нашел их, и здравие для всего тела Его. Я сказал, даже философ не может сделать так, чтобы слово «тело» имело какое-нибудь другое значение. Здоровье для всего моего физического тела. И затем я посмотрел на поля с комментариями и дополнительное значение, которое имело это слово «здоровье». И это было значение лекарства. И так случилось, что в армии я был санитаром. Я спросил, как люди принимают свое лекарство. И ответ на это — 3 раза в день после еды. И я сказал, вот чем я займусь. И я не могу вдаваться в подробности, но на протяжении 3 или 4 месяцев я принимал Божье Слово, как свое лекарство, 3 раза в день после еды. И это дало мне полное и постоянное исцеление и здоровье в одном из самых неблагоприятных климатов в мире, в Судане. И я скажу вам, братья и сестры, это действует. Давайте перейдем к последним 3 результатам Слова Божьего, очень быстро. Следующее — это победа над грехом и сатаной. Псалом 118, стих 9 и 11. «Как юноша содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему». И затем стих 11. «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобой». Много-много наших молодых людей сегодня по-настоящему спрашивают, возможно ли вести чистую жизнь. И многие из учителей скажут, что это невозможно. Они рекомендуют то, что они называют безопасный секс, который никогда не бывает безопасным. Но Библия говорит, что молодой человек, который хранит свой путь по Слову Божьему, может жить чистой жизнью. И я благодарю Бога, когда я работал среди молодых африканцев, я видел эти слова, исполнявшимися снова и снова. Они были очищены, и они вели чистую жизнь, потому что они слушали Слово Божье. И помните, как мы смотрели в Евангелии от Матфея, главе 4, когда Иисус встречался с сатаной? Он противостоял ему только одним оружием. Написано. И затем снова, и мы сейчас пойдем очень быстро. Послание к Ефесянам, главе 5, со стихов с 25 по 27. «Мужья, любите своих жен. Позвольте мне сказать вам, мужья, что это не предложение, это заповедь. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь, и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славной Церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Как Иисус подготовит себе невесту, которая будет свята и непорочна, очистив ее водой и Словом Божьим? Слово Божье освящает нас, оно очищает нас». Иоанн сказал об Иисусе, «Он пришел водой и кровью, не только водой, но и кровью. Кровью Своей жертвы Он искупил нас, но водой Своего Слова Он очищает и освящает нас». И мы нуждаемся в обоих. Мы искуплены кровью, чтобы мы могли быть очищены Словом.
И, наконец, Иаков говорит, мы не будем смотреть туда, но вы найдете это в его послании, в главе 1, стихе с 23 по 25. Библия — это духовное зеркало. Когда вы смотрите с него, оно не показывает вам физическое отражение, оно показывает вам, кто вы такой на самом деле внутри. Иаков указывает, когда вы смотрите в зеркало и видите, что там что-то не так, то разумно будет это исправить. Если ваши волосы в беспорядке, вы причесываете их. Если ваше лицо грязное, вы моете его. Вы действуете в соответствии с тем, что вы видели в зеркале. Иаков говорит, что вам нужно сделать то же самое, когда вы смотрите в зеркало Слова Божьего. Вам нужно увидеть ваше духовное отражение в нем и действовать в зависимости от того, что оно вам покажет. Итак, позвольте мне все это повторить и закончить. 8 результатов действия Слова Божьего. Оно производит веру, это семя рождения свыше, это духовное питание, оно просветляет разум, оно обеспечивает физическое исцеление, оно делает возможной победу над грехом и сатаной, оно обеспечивает очищение и освящение, оно является духовным зеркалом.

Добро пожаловать на передачу «Леон с друзьями». Нас в гостях Пол Джексон, младший и Трой Джонсон. У нас будет динамичная программа. Давайте оторвемся. Из ТВН, из студия, из Дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у нас в гостях совершенно классная компания. Программа будет потрясающей, потому что в ней участвуют Трой Джонсон и Пол Джексон-младший. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Сегодня мы приготовили для вас удивительную программу. У нас в гостях Пол Джексон-младший. Он играл на гитаре в альбомах почти всех. И Трой Джонсон, мой личный друг, прекрасный брат, Господи. Итак, сегодня программа «Леон с друзьями». Она будет отличаться от остальных передач TBN. Они будут классными. Итак, смотрите, Пол и Джен. Christian soldiers cross the land, joining together, hand in hand, full of power, full of grace, we're here to save the human race. Pray for the sick, to make them well, snatch the lost right out of hell, pulling down

Да, церковь в движении. Да, я знаю, что вы смотрите эту программу и спрашиваете: церковь, да, церковь в движении. Эта церковь тронет все новое поколение, поколение, которое сейчас умирает и у которого нет дома отцов, поколение, у которого нет христианской морали. Эта программа как раз для этого поколения. Мы называем эту передачу «Леон и друзья». Потому что в ней только я и вы, все мои друзья. Фактически, я хочу представить вам сейчас удивительную личность. Этот парень — один из самых праведных, благочестивых молодых людей, которых я только знаю. Он недавно подписал контракт со всемирной фирмой записи World Records. Его называют Трой Джонсон. Поприветствуйте его.

Кто из вас может сказать, что отдал жизнь Иисусу Христу для того, чтобы Он мог жить в вас? Я вот что вам скажу. Если вы приняли это решение, нет ничего, с чем бы вы не справились. Потому что теперь, когда вы проходите долиной тени смерти, это больше не вы, а Он. Он несет вас.

Спасибо, Трой, спасибо. Это просто замечательно. Эта программа посвящена Господу. И точка. Хотя у нас здесь и удивительная сцена, и все такое красивое, но это все только для Иисуса. Так что если вы смотрите сюда и говорите, «Ну, это очень мило, это здорово». Хорошо, но мы хотим воздавать всю славу только Господу Иисусу Христу. У меня есть друг, который занимается в музыкальной индустрии. Он гитарист, и он почти всем аккомпанирует. Он очень хороший. Он христианский брат, он рожден свыше и освящен. Я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга Пол Джексон-младший. Я очень рад, что ты здесь. Это так прекрасно. Ты выглядишь хорошо, приятель. Я знаю, что мы все проводим и встречаемся вместе на занятиях по Библии под крылом Фрэнка Уилсона. Знаешь, так приятно встречаться в программе со своими знакомыми, и ты мне нравишься на протяжении многих лет. И прежде всего я считаю, что твое сердце и способность отдавать людям просто прекрасны. Ты играл почти во всех моих альбомах с 80-го года, и это всегда приносило искорку в любую музыку. И всегда в музыке переходило что-то от Пола и делало ее особенной. Ты всегда вносил что-то свое, и все происходит с той стороны. И все это из-за того, что ты прекрасный человек. И я действительно очень горжусь, что ты мой друг. Слава Господу! Слава Богу! Я рад, что я пришел сюда. Это хорошая передача. Я горжусь тобой. Я приятно наблюдать. Как говорится в Библии, он ведет нас от славы к славе. Прекрасно. У тебя есть передача. Я занимаюсь чем-то, занимаюсь. И Бог добр к нам.

Многие не знают, для кого ты играл. Мог бы ты назвать нам несколько из тех, в чьих альбомах ты играл? Хорошо. Дай подумать. Я работал с Майклом Джексоном в таких альбомах, как Thrillel, Dangerous, Bad. Я работал с Лютером Вандросом над его четырьмя проектами. Я работал с Chicago. Я работал с сестрами Pointer, с Барри Маниловым, Барри Уайт. Да, довольно уже несколько прекрасных имен там, да, боже, милостивый, ты играл для них, для всех. Я уверен, что есть много музыкантов, которые пытаются попасть в эту индустрию, и они смотрят сейчас и слышат, что ты играл для всех этих людей. А как ты сам начал? Ты проходил ли какое-нибудь прослушивание? Был ли у тебя друг в этих кругах, которому ты позвонил, и он тебе помог? Или как это все произошло? Знаешь, это довольно забавно. Произошло то, что Фрэнк Уилсон привел меня к Господу, и я показывал ему свои записи, когда мне еще было 16 лет. И он говорил мне: «Ну, а ты еще совсем не готов. Приходи где-то через год». И я что-то еще записал, он говорит: «А ты не совсем готов, приходи через год». А я жил на одной улице с Патрицией Рашин, и она дала мне мою первую профессиональную работу. Я начал играть для нее, когда еще ходил в школу. Через 6 месяцев Фрэнк использовал меня в дубляжном выпуске альбома, который он делал в то время с Беном Верином. И он сказал мне: «Ну, я думаю, что теперь ты вроде как готов». И так он начал использовать меня в разных проектах. И кажется, когда он делал альбом Ленни Уильямса, так что я делал его вместе с ним. И потом Алта Маклейн и Destiny. И я хотя начал работать с разными людьми. И я работал с Joey Sample, и он говорил: «Знаешь, я бы хотел попробовать тебя и на других аренах». И так я сделал несколько альбомов с Joey Sample, с группой Crusaders. И Господь благословил меня и начал проникать в другие круги. И потом я начал записывать, и я записывался с различными людьми. И Ал Маккей начал концентрировать свое внимание на «Земном ветре и огне». И Рэй Паркер-младший сконцентрировался на своей соло-карьере. И Ли Ритнер, хороший известный гитарист, сделал несколько альбомов и начал работать на своей карьере. Таким образом, не хватало музыкантов-гитаристов в это время, способных хорошо выдерживать ритм и играть с другими исполнителями. Мне и Ал Маккею находил работу, и Рэй Паркер, и Рэй бывало звонил продюсеру и спрашивал, как он справился. А он говорил: «О, хорошо, тогда я позову его еще раз». И таким образом ты действительно славишь Бога за таких людей, которые верят в тебя. А была ли у тебя профессиональная подготовка, или, скажем, ты в 5 лет взял в руки гитару и просто начал играть, и ты играл по слуху и так далее? Нет, я брал уроки гитары, когда мне стало 10 лет. Я фактически не упражнялся, конечно, мне просто было весело и так далее, прекрасно, мне это нравилось. Я мог играть на гитаре, занимался карате и так далее, знаешь, всем подряд. И я хотел быть инженером, астронавтом, и проучившись в школе где-то до середины, я сказал: «А мне как будто бы это нравится, я попробую стать музыкантом». И так я забросил математику и стал больше внимания уделять музыке. И тогда я начал усердно упражняться. Грег Пюрей стал преподавать мне уроки по классической гитаре. И, как я уже говорил, я жил на одной улице с Патрицией. Она брала меня с собой, представляла разным людям и говоря: «Тебе нужно поработать над этим и этим». И вот так все началось. В Лос-Анджелесе часто можно прославиться во время занятий, я знаю, что тебя используют для всего. Но когда ты, скажем, выезжаешь куда-то на гастроли, может ли кто-то, допустим, перехватить твою работу? Или, скажем, ты приезжаешь обратно, а то, что ты делал, делает кто-то другой и так далее, тебе опять надо выходить и так далее. Знаешь, забавно иногда получается. Я никогда не был на длинных гастролях. Возможно, из-за этого, частично из-за того, что мне нравилось делать то, что я делал. Но иногда работа может и не пойти тебе на пользу, знаешь. Скажем, гитарист Дэвид Уильямс, который тоже верующий, он гастролирует с Майклом, он ездит с ним повсюду. И когда он возвращается в город, он работает. А когда он с Майклом Джексоном, сам понимаешь, но все его знают и ценят то, что он делает. Таким образом, когда он возвращается в город, все: «Ну, мы рады, что ты здесь», ему дают работу и так далее. И то же самое с моим приятелем Нетаном Истом, который выезжал на длительные гастроли с Эриком Клэптоном. Когда он возвращается в город, он работает сумасшедший. Как ты принимаешь решение? Как ты принял решение вообще перейти, так сказать, на светлую сторону жизни? Знаешь, довольно все забавно тут.
Я не воспитывался в так называемом христианском доме, не ходил в церковь. И когда я ходил в школу, то я на берегу встречал людей, которые рассказывали мне о Господе и так далее. Это для меня была новинка и так далее. Я помню, как некоторые из этих людей говорили, мы хотим помолиться с тобой и что-то еще в этом роде. И так уже получилось, что я осознал, что Бог реален.

соль земли. Так Господь сказал о нас. Мы не должны отделяться от всех и общаться только между собой. Нам нужно распространяться. Библия говорит, идите и научите народы. Я знаю, что у тебя есть определенный опыт в том, как проповедовать и свидетельствовать перед теми, кто окружает тебя. И можно ли вообще, выступая на мирской сцене, служить своей жизнью Господу? Знаешь, как сказано в книге Деяний, «Вы будете моими свидетелями в пределах иудейских и в Самарии, и во всех уголках мира». И буквально перевод звучит, «Где бы вы ни были, вы будете моими свидетелями». У тебя был опыт в этом? Да, конечно. При каждой же возможности я делюсь Иисусом Христом. Один пример. Я делал альбом с сестрами Пойнтер, и после окончания записи второй инженер остался убираться в студии. Я спросил его, думал ли он когда-нибудь о том, чтобы стать христианином. И мы разговаривали о Господе. Я это и раньше делал. Некоторые люди молятся, чтобы принять Христа, некоторые просто поговорят. Но этот случай действительно поразил меня, потому что на следующий день я пришел в студию и нашел в одном из своих ящиков для инструментов письмо. В нем говорилось, «Пол, я действительно очень благодарен тебе за то, что ты вчера поговорил со мной. Я почувствовал, что будто сам Господь обратился ко мне, потому что я спасен, но я отошел от Господа. И я чувствую, что Бог как будто бы послал тебя для того, чтобы ты направлял меня в верном направлении. Так что я собираюсь опять посвятить свою жизнь Христу. И этот случай поразил меня. О, это замечательно. Я очень горжусь тем, что ты посвятил свою жизнь Господу. И у тебя вышел недавно альбом, да? Да, он называется «Избавление от теней». И вскоре выйдет второй альбом, который называется «Река в пустыне». Это прекрасно. Это просто. Сыграй для нас какую-нибудь песню, сможешь? Конечно. Как она называется? Я сыграю вам песню «Прошедшие дни» из альбома «Избавление теней». Хорошо, прекрасно. Пол Джексон-младший.

Пол Джексон. Пол Джексон. Просто потрясающий парень. Я не думаю, что кто-нибудь играет на гитаре лучше тебя на этой планете. Ты номер один. А многие лучше меня, я просто балуюсь. Я просто веселюсь. Ну что ж, это удивительно. Я как будто бы чувствую, что многие еще не знают, как это относится к миру. Я знаю, что Господь, Он словно основная лоза, а мы Его ветви. Я знаю, что Он хочет, чтобы мы приносили плоды. И в книге, в Библии под номером 1 сказано, «Тот мудр, кто спасает свою душу». Он об этом говорит в Библии. И в этом самое главное, когда ты становишься христианином, ты просто обязан приносить плоды. Если ты приносишь плоды, он иногда обрезает твои ветви, чтобы ты еще больше приносил плоды. Но если ты не приносишь никаких плодов, ты бесполезен, тебя отрезают. Таким образом, я призываю всех зрителей к тому, чтобы вы продолжали тянуться к окружающим вас людям, потому что к этому и призывает наш Христос. Знаете, я помню, когда я выступал с группой Сантана, передо мной возникла та же проблема, потому что я был христианином, а Карлос Сантана и большинство в группе не были. И я все время молился за то, чтобы Господь каким-то образом привел к себе и Карлоса, и остальных членов группы. И только 13 лет спустя Карлос со своей женой пришли в мою церковь в Санта-Крузе и посвятили своей жизни Иисусу Христу. Теперь он выпустил совершенно новый альбом. В первой песне говорится о Господе, а во второй — о крови Иисуса. Таким образом, мы можем иметь влияние, где бы мы ни были. Итак, я призываю вас заниматься этим. А тем из вас, которые еще не получили спасения, кто не христиане, я бы сказал вам, примите Иисуса сегодня, Он единственный путь, истина и жизнь. Произнесите эту молитву прямо со мной, прямо сейчас. Просто повторите за мной. «Господь, я знаю, что моя жизнь неправильна, но я хочу, чтобы Ты исправил ее. Войди в мое сердце и сделай меня новым творением. Сделай меня похожим на этих парней и девушек, которых я видел на этой программе. Помоги мне, Бог, быть похожим на Тебя во имя Иисуса». Спасибо вам большое, что принимали участие в программе «Леон и друзья». Напишите нам на TBN, хорошо? Пока, до следующих встреч.

0: Ярости этого человека не было предела. Он ненавидел белых. И наступил день, когда он взял ружье и хотел только одного – убивать. Такова тема следующей передачи. Это сверхъестественно.
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи, со мной в студии Бен Кинчлоу. Что может заставить человека взяться за оружие с целью разрушить другую человеческую жизнь? Ярость. Что может стать причиной ярости? Гнев. А что возбуждает гнев? Обиды и боль. Но жизнь просто невозможно прожить, ни разу не испытав ни боли, ни обид. Итак, Бен Кинчлоу, что же послужило для вас причиной такого гнева, когда человеку уже все равно, что с ним будет дальше, даже если придется умереть самому, когда есть только одно желание убить этого человека во что бы то ни стало? Все это должно было с чего-то начаться. С чего же?
2: Знаете, людей заключают в тюрьму за преднамеренное убийство. Их изолируют от общества, если признают психологически неблагонадежными. Это предотвращает определенного рода проблемы, которые возникают в результате того, что люди не в состоянии контролировать чувство гнева. Я понимаю, что все это производит впечатление абстрактных психологических рассуждений, но истина состоит в том, что каждый человек за свою жизнь накапливает гнев в специально отведенных для этого небольших чуланах своей души. И если не наводить порядок в этих чуланах, то со временем наступает такой момент, когда эти чуланы переполняются, и все это выливается в негативные действия, а потом это перерастает в прямое насилие.
0: Я хочу, чтобы вы мысленно вернули свое детство. Расскажите хотя бы об одном таком случае, когда вам причинили боль, и это каким-то образом отложилось в вашем сознании.
2: Представьте себе, что вы живете в таком окружении, которое по какой-то причине оказывает на вас определенное давление, и которое вы не в состоянии изменить. Когда вас не оставляет ощущение того, что с вами что-то не так, но вы не можете определить, что именно, и никто не может вам толком объяснить, что же это такое, что делает вас не таким, как другие. Я говорю о ситуациях, когда вам надо сходить с тротуара, если на него ступают определенного рода люди. Вам полагается говорить «да, сэр» или «нет, сэр» в разговоре с детьми одного с вами возраста. Люди могут вести себя так, как будто вас вообще не существует. Они говорят о вас в третьем лице в вашем присутствии.
0: Послушайте, я еврей, и я помню, как в детстве я часто слышал в свой адрес неясное бормотание, потому что я был евреем. Но большинство из этих людей никогда не говорили об этом прямо. Это то, о чем вы говорите? Вас когда-нибудь называли черным?
2: Я рос в такое время, когда быть черным было оскорблением для общества. Это сейчас некоторые подают себя так. Да, я чернокожий, я горжусь этим, это прекрасно, мы афроамериканцы и все такое. Но когда я рос, самое страшное оскорбление, какое только можно было придумать, это назвать человека черным. Ну, то есть нас все время называли нигерами. Слово «нигер» было частью словаря белых людей. Я вырос с этим словом. Мне все время тыкали. «Ты нигер, а я нет». Вот. Это было просто частью моего детства. Это становилось частью моего «я». И тут мало что оставалось. Выбор был один – либо сунуть голову в петлю, либо шаркать ногами. Мне на память сейчас пришел один эпизод. Я не мог выносить, как белые дети обращались к моей маме. Нас учили с самого раннего детства, что, обращаясь ко всем взрослым, следует добавлять слова «мистер» или «миссис». Мы не знали фамилии этих людей, но мы ставили эти слова перед их именами. Мы называли их «миссис Мария» или «мистер Колман». И вдруг я слышу, как белые дети подходят к моей маме и называют ее просто по имени. Для меня это было нестерпимо унизительно.
0: Да, такие вещи не проходят даром. Особенно обида, когда ты всем сердцем желаешь стать членом футбольной команды.
2: Мой папа был самым заядлым болельщиком «Койотов». Я хотел играть, потому что мне хотелось, чтобы мой папа выкрикивал лозунги за меня. Он был таким активным болельщиком, что ему выдавали мегафон, чтобы он организовывал выкрики на трибунах. Когда я закончил 8 класс, и меня спросили, где бы я хотел учиться дальше, я назвал одну школу. Но мне сказали, что я не могу там учиться. Я спросил, почему? Ведь я же закончил 8 классов. Мне сказали, ты не можешь там учиться, потому что ты черный.
3: И вдруг до меня дошло, что все то, что обо мне говорили, когда я был ребенком, имело реальные негативные последствия для моей жизни.
2: И еще я уяснил себе, что даже несмотря на свою религиозную принадлежность, люди на самом деле совершенно безразличны к тем, кто выглядит не так, как они. Внутри меня начало расти негодование. Потом я попал в армию. Я думал, что это одно из редких мест, где меня нельзя дискриминировать открыто. К тому же в армии выдавали оружие.
0: Вы впервые стали свидетелем настоящей расовой потасовки, когда находились в армии. Как это было?
2: Это было в Шейне, штат Вайоминг. Оказалось, что это совсем другое дело, чем просто драки. Впервые в жизни я был замешан в расовых беспорядках с настоящим насилием. Впервые я участвовал в коллективной расовой конфронтации. И это было на самом деле страшно, потому что было непонятно, кто за кого. В любую минуту кто-то мог появиться из темноты с пистолетом, ножом или веревкой, и это могло означать конец твоей жизни.
0: Итак, вы вернулись из армии героем-победителем. Вы заметили какие-то перемены в расовых отношениях?
2: Знаете, Сид, что самое противное во всем этом? Это то, что ты отправляешься за океан и даешь обещание, если нужно, положить свою жизнь, защищая эту страну, и ты приносишь присягу флагу Соединенных Штатов Америки, страны свободы и справедливости для всех людей. Ты попадаешь за океан, и там начинаешь понимать, что то, чему тебя учили всю твою жизнь, это ложь. Там я перестаю быть одним из национального меньшинства. Там моя задача — убивать людей, которые являются врагами моей страны, хотя они относятся к чернокожим лучше, чем моя страна. Помню, как однажды, находясь за рубежом, я смотрел по телевизору передачу о сегрегации в школах Арканзаса. И вот я сижу в военной форме Соединенных Штатов с тем же самым оружием, которое используют те люди, как показано в телепередаче, которые стараются не пускать в школы детей моего цвета кожи, в те самые школы, которые содержатся на деньги таких же налогоплательщиков, как и я. Я подумал, что с этим надо что-то делать.
0: Потом вы вернулись в эту страну.
2: Да, вернулся. И вот однажды я стою в отделе универмага в военной форме с американскими долларами в кармане и с моим маленьким сынишкой, которого только что научили ходить на горшочек. И я очень горд за него. Знаете, как это бывает? И вот я стою в очереди, и вдруг он говорит: «Папа, я хочу пипи». Это великая победа во всякой семье, потому что теперь его можно брать с собой везде и не бояться, что он описывает штанишки. И он тянет меня за рукав и говорит: «Папа, я хочу писать». Я говорю ему: «Молодец, сынок, так всегда и делай, подожди-ка минутку». Я с улыбкой приближаюсь к леди за прилавком и говорю: «Не подскажете, где туалет?» Она так смотрит на меня и говорит: «У нас здесь нет туалетов для цветных». Как вы думаете, что я должен был сказать ребенку?
0: И что вы ему сказали?
2: Я сказал ему: «Пойдем со мной, сынок». Мы вышли на улицу, и он помочился на стену, как
0: собака. Как это унизительно. Теперь вы понимаете, как этот гнев, эта обида, эта ярость постепенно накапливались в его жизни. Продолжаем нашу программу. Я Сид Рот, со мной в студии Бен Скиншлоу. Чернокожий американец, который рос, а вместе с ним росли все его обиды, гнев и ярость. Когда служил в армии Соединенных Штатов, он встретился с человеческим отношением к себе. Потом он вернулся домой, и вот его маленький сынишка Найджел просится в туалет посреди магазина. А в те времена в Соединенных Штатах чернокожие не имели права пользоваться одними туалетами с белыми. И это так сильно усложняло и без того сложную ситуацию. Бен, а как вы чувствовали себя тогда?
2: Как и любой другой человек, которого достаточно долго подвергали дискриминации. У всех этих людей есть безотчетное желание что-нибудь разнести в щепки, что-нибудь сжечь дотла. Причем белый ты или черный, это не играет никакой роли. Знаете, существуют люди в любой этнической группе, которые подвергаются дискриминации со стороны другой этнической группы. И у всех этих людей наблюдается одно и то же – глубоко запрятанное чувство ярости. Этим закладывается реальная основа всех революций, реальная причина того, почему происходят кровавые бойни. Известны случаи, когда людей убивали десятками тысяч. В нашей стране убитых чернокожих насчитываются тысячи. Но то же самое происходит в любой другой стране, например, в Японии, в Китае.
0: Нет ничего нового под солнцем.
2: Ничего нового. Причиной всему отказ одного человека воспринимать другого. Вы знаете, что еврейский народ столетиями страдал от угнетения. Я хочу сказать, что целая нация была под угрозой быть стертой с лица земли.

0: Земли в результате такой ненависти. Итак, ненависть накапливается внутри человека, и если она не находит выхода, то она направляется внутрь, потому что если гнев не находит внешнего выражения, то ты начинаешь ненавидеть самого себя. Отсюда алкоголизм, супружеская неверность.
1: Тоже имело место супружеская неверность?
0: Конечно.
1: А почему, конечно?
0: Потому что человек хочет найти любовь во что бы то ни стало. И хотя партнеры говорят «я люблю тебя», хотя жены или мужья повторяют друг друга эту фразу, но человек на самом деле не чувствует себя любимым, потому что он не любит самого себя, он ненавидит себя. И поэтому, когда кто-то говорит ему, что он любит, он не принимает этого. Ты не можешь поверить в то, что ты достоин чьей-то любви, что в тебе есть что-то, что можно любить. Ты думаешь, если меня можно любить, почему же тогда со мной так обращаются? Женщины часто заводят беспорядочные связи, изо всех сил стараясь поднять себя в своих собственных глазах, утвердить свою собственную значимость как личности. В результате такой ситуации неверность становится нормой жизни. В случаях, когда речь идет о каких-то меньшинствах, часто бывает, что мужчины стараются найти женщин из доминирующей группы населения, чтобы тем самым а. самоутвердиться в собственных глазах и б. отомстить своим угнетателям, показав, что ты можешь иметь их женщин.
1: Поясните, что все это значит на практике.
0: В 40-е и 50-е годы для чернокожего мужчины иметь любовницей белую женщину, а еще лучше блондинку, было пределом мечтаний.
1: Как статус.
0: Это было символом положения. Так же, как сегодня это Bentley или Rolls-Royce, или Mercedes, или огромный бриллиант, или костюм от Armani, или что-то в этом роде. Это тоже символы состояния.
1: Ну и как, вы достигли этого?
0: Конечно, достиг. Я был талантлив на выдумке.
1: И вы достигли?
0: Да, я чувствовал, что я достиг всего. На самом деле это не изменило то, что было внутри, но, по крайней мере, я чувствовал, что я взял реванш.
1: А теперь расскажите, что было в тот день, когда вы взялись за оружие? Вы не думали о возможных последствиях? Все, что вы хотели тогда, это убить его?
0: Когда ты доходишь до такого состояния, когда ты понимаешь, что это предел, когда ты доходишь до того, когда понимаешь, что ты сделал все возможное, чтобы удержать гнев, вдруг наступает следующая стадия, когда тебе резко становится наплевать. Именно в этот момент все внутри тебя закипает и наружу прорывается насилие. И уже все равно, что скажут другие, уже не существует закона. Сознание того, что можно угодить в тюрьму или даже получить вышку, что полицейский может тебя пристрелить, все это уже не имеет значения. Просто кто-то должен умереть в этот день. А я имел в виду конкретного человека, который совершил такое, что, по моим понятиям, нельзя было простить.
1: Как у вас оказалось оружие?
0: Я купил его.
1: С какой целью?
0: Ну да, понимаете, к тому времени я уже занимался карате, и я уже мог убить человека руками. Единственной целью моих занятий карате было желание ломать людей, причинять им физическую боль своими собственными руками. Вот почему я занялся карате. Я даже хотел учить молодых чернокожих тому, как можно причинять боль белым с помощью рук. Вот почему карате. Но тут было совсем другое. Мне надо было убить кого-то с особой жестокостью и насилием. А ружье — это как раз то, что нужно для настоящего убийства.
1: Итак, вы взяли ружье и пошли к этому человеку. А что же дальше?
0: Я постучал в его дверь. Я четко продумал каждый свой шаг. Ружье было снято с предохранителя. Это была 8-зарядная автоматическая винтовка. Я держал палец на спусковом курке, чтобы сразу после первого выстрела сделать следующий. Я точно знал все, что буду делать. Как только он откроет дверь, я скажу «привет» и сразу выстрелю. Он отшатнется, я последую за ним, я сделаю еще два выстрела внутри дома, он упадет, и тогда я сделаю еще два выстрела рядом с ним, а следующий уже в него.
1: И все это вы мысленно отработали?
0: Мысленно я все это проделал. Я знал совершенно точно, что зачем последует. Но случилось так, что этого человека не оказалось дома, его забрали. Он служил в армии, его послали в другое место в тот самый день.
1: Вот так поворот судьбы. Но его ненависть продолжала кипеть. Он начинает читать о чернокожих героях борьбы, и у него появляется стратегический план, как причинить боль белому человеку. Бен, та ненависть, которая владела вами тогда, если бы не превратности судьбы, привела бы вас за решетку до конца вашей дней или даже к исполнению над вами смертного приговора. Не так ли?
0: Это было хладнокровно спланированное убийство.

0: Это не было преступлением в состоянии аффекта. Все было тщательно спланировано мной, и вы сами представляете, что бы мне за это полагалось.
1: После этого вы решили пойти по другому пути, связанному с образованием. В конце концов, ваши данные даже попали в справочник колледжей.
0: Я понял, что нет черной или белой власти. То, что правит миром, это власть зеленых. Если у тебя есть деньги, тогда уже не играет роли, кто ты такой и к какой этнической группе ты относишься. Если у тебя достаточно денег, то ты можешь купить себе свой собственный образ жизни. А то, как можно было получить деньги в моем случае, это начать свой собственный бизнес.
1: А что вы собирались делать с этими деньгами? Что было в основе вашей программы?
0: Подготовка революционеров. Я собирался оплачивать чернокожим революционерам их поездку на юг и учить их всему тому, что мы усвоили, находясь во Вьетнаме. Нами и Кореи, сражаясь с врагами Америки. Потом я собирался вразумить молодых членов банд, чтобы они задумались, зачем же мы враждуем между собой, убивая друг друга и сжигая свои же дома. Я хотел научить их воевать против белых людей, чтобы они сжигали их дома и тут же исчезали куда-нибудь в леса. Если бы понадобилось, мы бы отправили их на Миссисипи, чтобы научить партизанской лесной жизни, но они должны знать, с кем вести войну, кто их настоящий враг и почему он должен умереть. Потому что он никогда не изменится, и единственный способ, как заставить его измениться, это при помощи оружия. Сильный всегда прав.
1: По причине, почему не оказалось дома того парня, для кого он приготовил ружье, в его жизни появился другой человек. На иврите это называется башар, судьба. Так уж должно было случиться, что в его жизни появился этот другой человек, специалист по боевым искусствам или по карате. А поскольку вы тоже занимались карате, то вы быстро стали через это друзьями. Но он воспринял эту дружбу как-то уж очень серьезно. А ведь он был белый. Почему вы вообще решили завязать дружбу с белым?
0: У меня был класс. Вы должны понять, что во всем университете было всего трое чернокожих. Я был старше всех, и у меня был черный пояс третьей степени. А как только вы получаете черный пояс, с ним вы получаете право носить специальную черную одежду. А все вокруг вас одеты в белое, и у них белые пояса. А когда вы входите, все должны склоняться перед мастером додзе, то есть перед вами. Представьте себе такую картину. Примерно 100 этих странных белых мальчишек выходят и кланяются усатому негру в черном одеянии с черным поясом. Вот где сила.
1: Сильнее, чем спать с блондинками.
0: Блондинки были только разминкой. Теперь уже речь шла о настоящей власти. Именно это происходило со мной, когда появился этот парень, один из моих помощников, которому я мог приказывать что угодно. Но он был какой-то другой, и я никак не мог его вычислить. Помню, однажды он пригласил меня к себе на ланч вместе с женой, детьми и родителями. И они с женой приготовили такой изысканный стол. И я сидел у него за столом с видом этакого устрашающего афропатриота, грозы всех белых. И я начал безобразничать. Потом я посмотрел на него и вдруг увидел, как у него по щекам потекли слезы. Сначала я подумал, что, съел? Знай наших. Такой ты розетокий.
1: Но ведь с вами была ваша семья. Почему вы так вели себя в присутствии вашей семьи?
0: Моя семья знала о моей ненависти, потому что однажды я уже выбросил одного белого из дома моей матери за то, что он посмел войти без стука. Один страховой агент вошел к моей матери в дом, даже не постучавшись. Он просто вошел и начал фамильярничать. «Эй, золотко, я уже здесь». Я буквально сорвался с места. Представляете, этакий верзила с черным поясом третьей степени, огромными усами на африканский манер, а с колен свисают огромные старые дашики. Я вскочил и говорю, если вы сейчас же не покинете этот дом... И он немедленно ретировался, понимаете? Не люблю, когда входят к моей матери без стука. Это верх неуважения. Поэтому все знали, какой я бываю бешеный. Я не собирался разыгрывать вежливость перед моей семьей, потому что ненависть, которая жила во мне, нельзя было остановить по заказу. Она пронизала все мое существо. Вот почему я так безобразно вел себя за столом. Потому что почувствовал, как мне больно.
1: До вас дошло.
0: Я вдруг понял, этот парень плачет не потому, что я испортил то, что приготовила его жена, или что я обидел его лично, или вообще не потому, что я что-то сделал. Этот парень на самом деле плакал, потому что видел, какую я испытываю боль. Знаете, что такое гнев? Это повязка первой помощи на вашу боль. Это то, как проявляет себя настоящая обида и боль.
1: Но он же был белым, вашим врагом.
0: Да. Вот это то и было непонятно. Поэтому я захотел выяснить, что же происходит с этим парнем.
1: И что?
0: Ну, и я спросил его напрямик. Он сказал, у меня личные отношения с Богом.

0: Заливай, как это можно иметь личные отношения с первопричиной всего, с всеобщим разумом, с повелителем времени? Какая чушь! Как можно иметь личные отношения с Богом? Он сказал, через Иисуса Христа. Тогда я ему стал задвигать. Как же знаем, через мертвого еврея, который дал себя убить за свою же веру, и ты будешь мне рассказывать, что кто-то мертвый может мне помочь.
1: А всего через несколько дней с вами произошло нечто сверхъестественное.
0: Мне просто нечего было возразить. Я мог оспаривать его теологию, но я не мог идти против того факта, что в нем было что-то необычное. И вот я езжу в своей машине со скоростью 100 км в час, курю свои сигареты по 3 пачки в день, во рту помойка, а в тот самый вечер еду примехонько на блуд. И я ни о чем таком даже не помышлял. И вдруг слышу, как сам же пою старый «Спиричус». Я сразу подумал, что я сошел с ума.
1: Напойте что-нибудь из этой песни.
0: «Наш Небесный Отец хранит меня». Это все, что снова и снова всплывало у меня в мозгу. Я начал вспоминать многое из того, что происходило в моей жизни. Однажды я точно должен был погибнуть. Я тогда поджидал с ножом одного парня, чтобы убить его, а у него было ружье. В другой раз я караулил кого-то, чтобы убить, напился, заснул, а кто-то спас мне жизнь. В третий раз перевернулась машина, водитель погиб, девушку, которая сидела рядом с ним, сильно покалечила, а я сидел на заднем сиденье, и мне ничего, только царапина на руке. Мой Небесный Отец хранит меня. И я помолился очень простой молитвой. «Бог, если ты правда есть, если Иисус правда такой, как говорит о нем Джон, тогда войди в мою жизнь и измени ее». Я сказал, «Ну не давай мне петь этот религиозный джаз. Я достаточно наслушался его, когда он делал меня таким несчастным».
1: И что произошло?
0: Он изменил мою жизнь мгновенно, 100% и навсегда. Он не дал мне религию, он изменил мою жизнь.
1: Я белый, и я еврей. Что вы об этом думаете?
0: Но если бы вы этого не сказали, все, что я бы думал о вас, это то, что у вас особенный голубой цвет глаз. Остальное мне безразлично, остальное меня не касается. Я стал дальтоником. Мне не важно, какой у вас цвет кожи, на каком языке вы говорите. Мне действительно теперь все равно, потому что я знаю, кто я. Я знаю, кто такой Бог. И во взаимоотношениях с остальными людьми все просто встало на свои места. Так-то, господин белый еврей.
1: Так вы любите всех людей?
0: Но это потому, что когда ты встречаешься с Иисусом, о котором мы сейчас говорим, происходит что-то сверхъестественное.
1: Происходит что-то сверхъестественное. Ваш Небесный Отец хранит вас. Вы знали об этом? Пришло время вам стать ближе к Нему через еврейского Мессию Иисуса. Помолитесь сейчас. Вы увидите, Он действительно хранит вас. Он так близко к вам сейчас. Он очень близко.

0: Христианская жизнь – не только радость и благостное настроение. Это и борьба с грехом, и самодисциплина. Нужны ли ресурсы для того, чтобы следовать за Христом? И где эти ресурсы взять? На наши вопросы сегодня отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Рада вас сегодня видеть. Поговорим сегодня про мотивацию, про ресурсы, что для этого нужно верующему человеку. Дмитрий Александрович, мы все с вами знаем известного апостола Павла. Пожалуй, самый дисциплинированный, самый мотивированный из всех апостолов. Но даже он сталкивался с такими проблемами, как грех. Да, сталкивался с трудностями. Может быть, скажете, что нужно для мотивации, для ресурса верующему человеку?
1: Да, действительно, вот эта проблема отсутствия ресурсов для того, чтобы быть ближе к Богу, это одна из причин, которая не позволяет человеку принять Христа полностью всем сердцем. То есть вот эта вот формальность религии, когда человек знает Бога, но изменения не происходят, она отчасти, вот одна из причин вот этого, вот, является то, что у человека просто нет ресурсов следовать за Богом и нет ресурсов к изменениям. И, конечно же, вот в Священном Писании очень хорошо это отражено в послании к римлянам в 7 главе с 14 по 25 стих. Позвольте, я зачитаю. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». То есть вот мы здесь вот видим вот эту вот дихотомию, вот это двойственное состояние человека. Вроде бы человек хочет, желает быть с Богом, хочет изменений, чтобы они наступили, но эти изменения не происходят, происходит вот эта вот борьба. И апостол Павел указывает на эту серьезнейшую борьбу. И нельзя сказать, что у апостола Павла не хватало мотивации, или он был не готов к тому, чтобы вот эти изменения в нем наступили, чтобы преодолеть этот грех. Мы знаем, что все это у него было, но не хватает чего-то еще, то есть не хватает мотивации для того, чтобы коренным образом вот эти вот изменения произошли в человеке. Что это за ресурсы такие, которых не хватает? И откуда вот взять вот эти вот ресурсы? Потому что для того, чтобы преодолеть греховную природу человеку, действительно необходимы очень большие силы.
0: Дмитрий Александрович, но мы увидели, что Павел был очень мотивирован, и даже его размышления об этом тексте подтверждают эту мысль. А где взять тогда эти ресурсы? Их дает Бог или человек должен приложить какие усилия? Как это вообще выглядит на практике?
1: Конечно же, вот эти ресурсы для изменения, для коренного изменения, эти ресурсы дает Бог. Эти ресурсы, они способны изменить человека. Бог дает то, что называется в науке витальность, от латинского слова «vita», то есть «жизнь». Вот витальный человек — это, как правило, такой, знаете, жизнерадостный, открытый позитивный человек, позитивный, да, полон энергии. Вот эти вот люди, они очень часто улыбаются и так далее. Но дело в том, что витальность очень легко играть. То есть можно казаться витальным человеком. И сейчас вообще на это очень такая большая мода, такая потребность, значит, быть таким позитивным, положительным человеком. Вот.
0: И... Хотя очень часто человек может быть другим.
1: Да,
0: то есть он может внешне показывать такую позитивность, открытость, может быть, даже мотивированность и ресурсы исполнять. А на самом деле в душе, или как мы говорим, когда один остается, совсем другой человек.
1: Совершенно верно. Вот это вот проблема современного общества, что потребность есть вот в этой вот, в позитивном мышлении, в такую вот витальность, в восприятии жизни и так далее. Этому люди даже учатся. А на практике люди, они остаются одни, они не удовлетворены, но вот на камеру, на общество они вот так вот играют. А можно действительно иметь витальность, то есть ту витальность, которую Бог дает. Конечно, она может не выражаться в таком вот лучезарном поведении, но она может выражаться в преодолении трудностей во что бы то ни стало, в том, что мы несем ответственность за других людей, помогаем им в жизни. И каким образом это происходит? Это вот возможно благодаря тому, что человек начинает доверять Богу. То есть, сталкиваясь с какой-то трудностью, он уже понимает, что Бог, с Богом возможно ее преодолеть, что Бог это все контролирует в его жизни. И это высвобождает огромную массу энергии, огромную массу ресурсов. То есть, да, я столкнулся с определенной проблемой, но мне есть на кого положиться, я буду молиться, я получу ответ на молитву. Господь каким-то образом поможет мне. Вот, если помните, у Достоевского в «Преступлении и наказании» главный герой Раскольников, он приходит в полицейский участок, и следователь, который ведет его дело, он говорит: «Ну ты признайся в том, что ты совершил, а дальше Бог тебе каким-то образом как-то, ну, поможет». Понимаете? То есть вот этот вот следователь, он демонстрирует очень глубокую веру, то есть исходя из своего опыта, исходя из своей практики, он говорит: ну, что-то Бог сделал, он каким-то образом поможет. И действительно, то есть вот этот вот Родион Раскольников, он на каторге был значительно меньше времени, вот там по роману, чем должен он был. То есть каким-то образом действительно там ему скостили срок и так далее. Это вот пример из художественной литературы. Но на самом деле таких примеров в жизни очень много встречается. И это освобождает колоссальное количество энергии. Когда мы видим, что Бог заботится о нас, и чувствуем Его заботливую руку, и помним о том, как Он в прошлые моменты нам помогал.
0: Дмитрий Александрович, а разве из светских людей не бывает тех, которые имеют такую сильную осознанность, витальность, которые ответственны за разные структуры своей жизни, за окружающий мир, близких людей, живущих рядом соседей? Но эти люди, они не привязываются к какой-то определенной вере именно Всевышнего, Бога. У них, так сказать, своя вера.
1: Да, конечно, бывает. И это очень часто связано с тем, что эти люди, они в детстве были долюблены. То есть жили в таких семьях, где родители любили этих детей. И они выросли такими вот открытыми к миру. И психологи, они говорят о том, что те дети, которые получили вот эту вот любовь, на самом деле они более приспособлены к жизненным трудностям, чем те, которые жили в

0: в определенных трудностях, и, казалось бы, с одной стороны, они должны эти трудности легче переносить. На самом деле не так. Вот эти люди, которые не получили своей любви, они переносят их сложнее. А те, которые вот, жили в атмосфере любви, им легче переносить. Почему? Потому что они верят, что им помогут, они верят, что не все так плохо в мире и так далее.
1: А как же тогда быть людям, которые испытали трудности в детстве? Да, может быть, какие-то детские травмы были? Что для этого нужно, может быть, какой-то путь пройти, вот если мы говорим в контексте ресурсов?
0: Да, действительно, вот таких вот людей, которые, ну, получили любовь в детстве, а может быть и во взрослой жизни, на самом деле их не так много. Что же делать другим? Вот психологи, например, они советуют проработать детские травмы. Вот. Однако это путь тупиковый. Почему? Потому что когда человек там, в своих мыслях, например, возвращается в свое детство, начинает себя как бы мысленно долюбливать, жалеть и так далее и тому подобное, то в итоге он как бы черпает ресурсы из самого себя. А это невозможно сделать, потому что, ну, вот внутренняя энергия, внутренние ресурсы, они извне исходят.
1: Недостаточно получается, да?
0: Конечно. Ну, что ты можешь дать самому себе? То есть тебе их так не хватает, твоих ресурсов. Другие психологи, например, советуют определить, что тебе нравится в жизни. И вот то, что тебе нравится в жизни, вот этому следовать, баловать себя, вознаграждать себя этим и так далее. Но другие психологи, например, там тот же Фрейд в своей книге «Неудовлетворенность культуры», он говорит, что да, мы можем получать радость там, от чего-то, но когда мы получаем радость от этого постоянно, то это уже перестает нас радовать. И тогда психологи, они идут дальше и говорят, что в определенный момент нужно как бы отказаться от всего, что тебя радует, и как бы

0: И они идут дальше и говорят, что в определенный момент нужно как бы отказаться от всего, что тебя радует, и как бы там, от, ну, например, там коучеры советуют, они говорят, нужно отказаться от интернета, от там, вкусной еды и так далее. И вот какое-то время находиться в этом состоянии, день, может быть, неделю и так далее. И вот это вот поведение, оно в точности соответствует поведению наркомана. То есть наркоманы, когда употребляют наркотики, они их употребляют, и потом они понимают, что они уже не приносят им радости. Они уже не воздействуют на организм так, как это было раньше. И у наркоманов есть такой термин «переломаться». То есть они специально отказываются от наркотиков или ложатся в больницу. Там у них начинаются ломки, вообще страшное состояние. Но потом они выходят и начинают опять получать удовольствие от своей дозы, от своих наркотиков и так далее. То есть фактически то, что советуют психологи, это очень похоже на действие самого наркомана. Поэтому очень важно помнить, что вот эти вот ресурсы, которые мы имеем, их дает Бог через свою любовь, через доверие. Вот в Псалме 35, 10 стихе написано: «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем с большой буквы мы видим свет». И еще вот прочитаю Псалом 72, 24, 25. «Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу и на земле». То есть, когда Бог руководит, то, в принципе, по большому счету, человеку, который верит в Бога, ему больше уже, по сути, ничего и не надо. То есть, главное, что Бог любит такого человека, и это придает ему ресурсы.
1: Дмитрий Александрович, вот мы говорим о ресурсах, и есть разные люди, которые черпают эти ресурсы в разных направлениях. В частности, может быть, вы тоже слышали, когда человек говорит, я беру свой главный там ресурс со Вселенной, вот, или с окружающего мира, да, кто-то вот любит природу, он черпает по утрам этот ресурс, вдохновляется.
0: Обнимает березу.
1: Да, обнимает березу, делает медитацию там, или еще какие-то определенные вещи. И эти люди достаточно мотивированные. Есть ли здесь какая-то проблема, может быть, в этом?
0: Да, действительно, в этом большая проблема. Почему? Потому что, когда человек обращается к Вселенной безличностной или там, к природе и так далее, то он фактически ставит вот эту вот безличностную субстанцию на место Бога. Но человек, он способен развиваться исключительно в контексте другой личности. Ну, условно говоря, приведу простой пример, да, то есть вот мы знаем там про мальчика Маугли, да, то есть он жил среди волков и волком стал. Вот. Но когда человек общается с другой личностью, то он осознает себя как личность, и он готов расти как личность, и он исцеляется в контексте другой личности. Был такой вот польский писатель Лем, он там про роботов писал и так далее. И вот он говорит, для того, чтобы человеку исцелиться, для того, чтобы любить человеку, нужен другой человек. А мы часто используем наоборот. То есть мы любим вещи и используем людей. Он говорит, нет, так не получается. Сама сущность человека заключается в том, чтобы быть созданным для любви, а использовать уже вещи. Поэтому вот это вот большое заблуждение, когда люди обращаются к какой-то неличностной субстанции, потому что это в конечном итоге приводит к тому, что вот эта вот любовь, которую, как ему кажется, там Вселенная излучает или какой-то там, не знаю, какой-то объект, он начинает сомневаться в этой любви. То есть как можно быть уверенным в том, что тебя любит какой-то неодушевленный предмет? В то время как, когда мы говорим о Боге и доверяем Богу, мы можем быть на 100% уверены, что Бог нас любит, потому что Бог умер за нас. И в других религиях, ну, еще нужно поискать вот этот вот пример того, что за тебя кто-то умер. Это колоссальный подвиг любви. Например, в Римлянам в 5 главе, 8-9 стихе написано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его,

0: спасаемся мы от гнева, ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Вселенная не умирала за человека. Тогда как можно полагаться на вот эту любовь и на то, что каким-то образом Вселенная или судьба, она будет блага к тебе?
1: Дмитрий Александрович, спасибо за эти размышления и за приведенные тексты. Думаю, что каждому из нас есть над чем подумать, задуматься в контексте этой тематики, потому что тема ресурсов, она была всегда актуальна и по нынешнее время. Мы все думаем, откуда взять их, этот ресурс. Разные методы, способы используем. Но главное, что есть Господь. Да, это главный ресурс, который нас создал, который вдохновил и который может дать именно тот ресурс, который нам необходим. Поэтому спасибо вам за эту беседу. Ну а с вами, дорогие зрители, мы прощаемся и ждем новых встреч на наших программах.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви «Новое начало» Стас Осипов. Здравствуй, Стас!
1: Здравствуй! Здравствуйте, дорогие!
0: Ты знаешь, сейчас такое новое модное веяние. Очень многие пастора взялись за свое здоровье.
1: Господь побуждает заниматься своим здоровьем, потому что все взаимосвязано. И физическое, и духовное, и душевное. И точно так же и здоровье влияет и на духовную составляющую жизни, и на душевную. Все должно быть в гармонии.
0: А почему вдруг тебе так захотелось заниматься прямо здоровьем, питанием? Это вот у нас один пастор, там, Выдавиром, он был такой очень-очень большой, потом стал другим.
1: Да, вот этот замечательный брат, пастор, он пришел к тому, чтобы заниматься здоровьем через свои кризисы. Он был очень полным. И примерно такая же история была у меня. Я весил на 30 килограмм больше, чем сейчас. И это побудило меня начать исследовать эту тему, потому что даже имея лишний вес, не говоря уже

0: уже о всех побочных эффектах этого, это болезни, плохое самочувствие, начинаешь все-таки пытаться изменить эту ситуацию.
1: Извини, а что там плохого было? Мне кажется, ты всегда был такой радостный, довольный, все время улыбался. Что там у тебя было такое? Я не понимаю.
0: Ну, когда у человека 30 килограмм лишнего веса, это очень ощущается ежедневно. Тебе тяжело ходить. Ты спишь уже не так хорошо.
1: Так ты на машине ездил.
0: Да, можно и так. Но даже внутренне ты чувствуешь себя как-то расслабленно, в отличие от состояния, когда в твоей жизни есть порядок, есть спорт, есть правильное питание. Это другое мироощущение. Легкость, физическая легкость и некая внутренняя такая легкость. А главное, наверное, все-таки причина лишнего веса – это все-таки какие-то внутренние проблемы человека. И прежде всего духовные. Есть такой грех, как обжорство. Это неправильное, неумеренное...
1: Чревоугодие.
0: Да. Неправильное употребление пищи, когда в моем случае еда была богозаменителем. И когда мне было тяжело, когда у меня был стресс, я, как и многие другие люди, бежал к холодильнику. И, конечно же, это... Мы не считаем таким страшным грехом, но это нас отдаляет от Бога. И не случайно в Библии так много грехов, так много отступничества связано с едой. Прежде всего, Бог сказал «не ешь». И потом, помните, отступничество народов было связано с тем, что они ели, пили и так далее. Все-таки вот все начинается вот с этих маленьких, как бы незаметных отступлений в нашей жизни. Когда мы где-то теряем дисциплину, порядок, а там, где нет порядка, там заводится грех. Там, где в жизни есть порядок, там приходит и какой-то духовный прорыв порой. И когда у тебя, например, в жизни есть дисциплина в отношении физической сферы, это влияет на духовность.
1: Ну хорошо, физическая сфера. Вот люди говорят, ну нужно заниматься спортом там два раза в неделю. Но я знаю те, кто занимаются в тренажерных залах, они же по 3-4 часа в день занимаются. Чтобы достичь какого-то успеха, нужно очень-очень много работать. И не становится ли это каким-то... Тоже своего рода идолом, нет?
0: Да, да. Кто-то сказал, что в языческие времена были храмы, связанные с поклонением различным богам. И вот сейчас фактически есть то же самое. Есть супермаркеты большие. Это поклонение богу, связанному с потреблением. Есть кинотеатры, тоже там свои боги, рестораны. И есть спортзалы. И там очень много людей, которые поклоняются. Поклоняются спорту, поклоняются своему телу. И на самом деле спорт имеет вот этот опасный потенциал заменить Бога. И я таких людей знаю, которые увлеклись спортом, и Бог был поставлен в их жизни на второе место, и все стало для них главным, заполнило всю их жизнь. Это вот занятие собой, своим телом. Конечно, здесь есть опасность. Как духовная, как душевная, так и физическая. Человеку свойственно привязываться к чему-то, человеку свойственно быть фанатиком и заниматься 2-3 часа в день, что уже не является здоровым образом жизни. То есть любая крайность в пагубу дорога. И во всем, я абсолютно в этом убежден, нужно сохранять фокус на Христе. Только по-настоящему, ходя с Богом, ища Его, мы будем этот баланс сохранять. Но опасность есть. Конечно, можно свое тело, попечение о плоти превратить в похоть.

0: Спорт можно сделать своим богом. И не дай бог нам такого, конечно. Это тоже нас разрушает и вредит нам.
1: Вот ты со своей супругой начал проект «Перезагрузка». Что включает этот проект? Я так понимаю, это и питание, и физическая нагрузка, и на первом месте духовная, да?
0: В какой-то момент вот я находился в поиске внутренней гармонии. И несмотря на то, что я и пастор, и уже много-много лет являюсь верующим, у меня не все получалось. Где-то были проблемы с душевным здоровьем. Я не чувствовал постоянного мира внутри себя. Были физические проблемы. Где-то надо было научиться правильным образом относиться и к финансам, и разного рода моменты, которые, в общем-то, требовали порядка. И мне нужно было чему-то учиться. Я много читал в те годы, много искал. И я не знаю, у меня ли только это, но у меня был трудный путь. Я многое изучал, чтобы найти вот эту гармонию. И в какой-то момент я понял, что я к этой гармонии пришел, что в моей жизни есть святость, в моей жизни есть душевный порядок, в моей жизни есть стабильность в физическом плане, в дисциплине.
1: А когда ты почувствовал, что вот ты нашел это, что вот пришел этот порядок?
0: Не так давно, на самом деле. Я, конечно, в этом живу уже продолжительное время, но в какой-то момент я осознал, что я могу этим делиться. И у меня есть надежда, что я могу помочь некоторым людям, потому что знаю, что некоторые люди, они буквально ищут, может быть, даже годами ищут какого-то внутреннего покоя. Кто-то не может разобраться с какими-то зависимостями. И я думаю, что если у таких людей будут тренеры, наставники, это дает шанс им прорваться. Конечно, другой человек, он ограничен в своих возможностях, но он может помочь. Только Господь может по-настоящему нас поменять. Это то, что я в своей жизни замечаю, что никаким порядком, принципами, дисциплиной ты не освободишься внутри от греха. Это дарует Господь. И никакими практиками, я это сам почувствовал, увидел, пережил, я не могу иметь настоящего Божьего мира. Его дает Господь. Но есть предпосылки от нас, действия, которые мы должны предпринять для того, чтобы установить этот порядок. Чтобы у нас в жизни был порядок с едой, со спортом, со сном. Это все влияет.
1: Я вот не случайно спросила, когда ты почувствовал, что у тебя есть порядок. Как человеку понять, что у него нет порядка? Потому что большинство людей, они, ну, живут по течению. Там, ну вот сколько человек должен спать? Сколько хорошо бы ему заниматься спортом? Там, или как человек должен жить, чтобы вот этот порядок был?
0: Это очень хороший вопрос. Я в какой-то момент пришел к очень простому, но неочевидному для многих людей моменту. Мне нужно глубоко, тщательно проанализировать свою жизнь. Что я сделал? Я записывал каждый час своей жизни и оценивал, как я себя чувствую, насколько я эффективен в течение дня, в определенные часы этого дня. Потому что мне уже было известно, что у каждого человека есть свои часы эффективности, свои часы спадов. Я применил некую схему, которая помогла мне осознать, в каком я состоянии. И, конечно же, есть очевидные вещи, которые всем нам говорят о том, что в жизни порядка нет. Что если у меня, например, 30 килограмм лишнего веса, и я плохо сплю, и так далее, разного рода такие показатели очень легко нам самим говорят о том, что не все в порядке в нашей жизни. И если вдруг я нахожу себя в холодильнике в 3 часа ночи, то объяснять себе, что у меня все супер, что я независимый человек, бесполезно.
1: А сколько нужно спать? Вот некоторые люди, они там спят пару часов, думают, ну все нормально.
0: В нашей, например, семье мы ложимся в 10. А уже встаем рано, в 5 часов, как правило. И иногда мы спим по 7 часов, иногда и поменьше бывает, но можно высыпаться. И опять же, можно использовать правильные инструменты для этого, включая хорошие добавки спортивные, которые помогают хорошо высыпаться и правильным образом готовиться ко сну. Но вот что здесь я хотел бы отметить, изучая вообще вопрос правильного образа жизни, питания, как будто бы все уже диеты я попробовал в свое время, потому что долго по-разному я худел, потом толстел. Вот сейчас я уже научился не играть гармонию, не толстеть и не худеть, а нахожусь примерно в одном весе уже довольно-таки давно. Вот что я понял, это очень важно. Нужно понять, как устроен мой организм, как мне комфортно худеть, как мне комфортно жить, сколько мне нужно времени для спорта, сколько мне нужно времени для того, чтобы высыпаться. И здесь очень важно промониторить себя, понять себя, как я устроен. Потому что каждый из нас – это некая лаборатория химическая. Мы состоим из каких-то элементов. И все-таки мы уникальны все. По-особенному мы устроены в каких-то моментах, и нет единой схемы. Мы не можем одеть одни и те же ботинки для всех. Мы должны понять, и это тоже серьезный процесс, вот как работаю я, что для меня комфортно. 3 раза в неделю спортом заниматься, или 1 раз, или 5 раз. Когда мне лучше ложиться спать, когда мне завтракать, например, и что мне есть, даже какая пища для меня наиболее, скажем, приемлема. Вот это очень важно понять, это то, что часто не озвучивается в разных моделях здорового образа жизни, похудения, диет.
1: Значит, человеку очень важно понять себя. И это возможно только с Господом, только с наблюдением, только с молитвой и знанием каких-то правильных вещей.
0: Ну, чтобы понять себя, прежде всего нужно задаться целью себя понять, промониторить. Для этого есть очень разные и очень эффективные инструменты. Чтобы понять себя на физическом уровне, наверное, даже стоит сдать анализы. Нужно понять, на что реагирует мое тело. Тоже определенным образом исследовать себя. Писание нам очень часто говорит: исследуйте себя, остановитесь и рассмотрите. Многократно Бог говорит человеку, чтобы он перестал бежать, остановился и исследовал себя.
1: Да, вникая в себя и в учение. Да, занимайся им постоянно.
0: Точно, точно.
1: И это здорово, что твоя супруга, она нутрициолог, с медицинским образованием человек, и вы вместе ведете этот проект «Перезагрузка».
0: Она еще и психолог, и мы хотим действительно посмотреть на проблему людей с разных сторон. Потому что, как мы уже говорим сейчас, что проблема, она не заключается только, например, в физической плоскости. Как правило, проблема человека, она прежде всего начинается с духовных каких-то проблем, с душевных, с детства в том числе. И У меня, например, была проблема с пищевым поведением с самого детства. Я в 5 классе был толстеньким, в 5 классе впервые я похудел. Еще не был я христианином. И всю жизнь я с этим боролся. И я могу сказать людям такую вещь. Я знаю, что такое быть толстым. Не каждый это знает. Не каждый поймет психологию толстого человека. Когда тебе плохо, ты сразу думаешь, что поесть. Но не каждый человек так мыслит. Я мыслил так. Я сразу же бежал за утешением к еде, к холодильнику. И поэтому вот хочется людям помогать, тем, кто действительно в той же

0: еде, к холодильнику. И поэтому вот хочется людям помогать тем, кто действительно в той же проблеме, что и я был. И сейчас эти люди ищут выхода. И когда им просто говорят, да перестань есть, да ешь здоровую пищу, какие проблемы, откажись от сахара, от мучного, все будет классно. Но так проблема не решается. Это вот у нас в голове. И нужно начать понимать себя. Нужно начать где-то замечать, на что я реагирую. И опять же, вот человек переуставший, недоспавший, да, мы говорим о взаимосвязи разных факторов. Человек, который испытывает стресс, он, конечно же, теряет контроль над тем, чтобы не побежать к холодильнику. Я думаю, человек, который духовно поражен, если он верующий человек, он в этом чувстве вины, конечно же, он потянется к холодильнику в том числе за каким-то утешением. То есть все очень взаимосвязано. Наша победа, она должна на трех уровнях совершаться. На духовном, душевном и физическом. Поэтому вот нужно с этим работать.
1: Да, большое спасибо. Очень интересно было и этот проект «Перезагрузка», и рассказ о твоем прошлом. Так что, друзья, спасибо, что вы нас слушали. И мы вернемся к вам еще в следующей программе. Мы тоже будем говорить о здоровом образе жизни. Божьих благословений вам и до свидания.
0: Спасибо большое. Благословений.

Дорогие друзья, я хочу пригласить вас к тому, чтобы продолжать поддерживать Life TV. У нас, как у верующих людей, есть особая миссия. Мы здесь для того, чтобы люди обращались ко Христу. И через это их жизни здесь, на земле, менялись. И главное, чтобы души вечные обретали вечную жизнь на небесах с нашим любящим Богом. Мы здесь, на земле, для этого. И все, что мы делаем, для этого и создано. Мы работаем для этого, мы живем для этого. Наша цель на земле, чтобы спасались люди. И Life TV – это замечательный инструмент для того, чтобы достигать людей. Порой не все мы можем сами, но есть люди, есть служения, которые выполняют эту Божью цель – достигать многих, входить в дома и говорить людям о любви Божьей. Это то, что делает Life TV. И человек, включая телевизор, листая каналы, может иногда наткнуться на это слово от Бога, звучащее через канал Life TV. Нужно молиться о том, чтобы Бог продолжал благословлять этот замечательный инструмент. Думаю, что нужно стараться поддерживать этот канал, потому что это Божье дело, и это то, что действительно приносит плод. Будь благословен в этом. Пусть твое сердце открывается для того, чтобы быть частью Божьего дела, Божьей миссии. Всего тебе доброго и огромных Божьих благословений. Аминь.

0: Всем привет! В эфире самая музыкальная, самая полезная программа «Клуб Суперкниги». И мы ее ведущие Дэн и Лада, которая должна быть здесь, но ее нету.
1: Я уже есть. Прости, я опоздала, горло полоскала.
0: Не надо лишних слов. И так все ясно. Мороженое ела на улице. Две пачки. Пломбир в шоколаде.
1: Три. Такое вкусное. Но ведь мама предупреждала.
0: Ой, да если бы мы всегда слушали, что говорили.

0: говорят нам родители.
1: А надо бы. Они ведь не просто так от нечего делать. Что-то говорят или запрещают, а потому что заботятся.
0: Ну ладно, охрипшая ты наша. Я пойду приготовлю тебе чай, а ты пока послушай музычку. Как раз для тебя.

0: А сейчас мы передаем специальное сообщение для Вити Петрова. С ним хочет поговорить президент.
1: Привет, Витя. Время новый, интересный. Я Робик, президент клуба суперкниги. Игры, танцы, песни. По просьбе твоих замечательных родителей передаю тебе от них привет и песню. Надеюсь, ты услышишь то, что они хотят тебе сказать.

0: Спасибо, Дэн, за чай. На здоровье. Ну вот, кажется, я уже могу полноценно вести передачу. Ну, что там пишут зрители?
1: Да вот, кое-кому тоже нужен горячий чай, послушание родителям и более надежные друзья.
0: А что случилось? Спасатели, у меня проблема. Я заболел, сижу неделю дома, и никто из друзей ни разу мне даже не позвонил. Как вы думаете, это нормально? Может, у меня вовсе нет друзей? Настоящих? Конечно, нет. Надо срочно навестить ребенка.
1: А по-моему, нужно просто научить ребят, что делать, если твой друг заболел.
0: Точно. И лучше суперкниги это никто не сделает.

0: Шиперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Как поступают настоящие друзья?
0: Вопрос принят. Получите ответ. Будьте друг к другу добры, сострадательны. Именно так поступал Иисус Христос. Он готов утешить каждого, кто нуждается в сочувствии. Поступайте и вы так же. Ведь умение сопереживать – это признак настоящего героя.
2: Маша, ну как?
3: Филин, можешь поздравить? Мы выиграли 25-0 в нашу пользу.
2: Вау, поздравляю! Вау. Молодцы! Я наблюдал за вашей игрой в окошко чердака. Молодцы! Увидел еще одного мальчика в доме напротив. Он, как и я, только наблюдал за игрой. Почему он не играет с вами, Маш?
3: А, это сосед, Мишка. Он не может ходить, потому и не играет.
2: Ходить не может? Ага, как спокойно ты об этом говоришь. О, как ему, наверное, грустно. Как обидно сидеть, смотреть в окно и знать, что он не может встать и побежать.
3: Ну, грустно, конечно. Но я-то что могу сделать?
2: Ты? А вот послушай одну историю. Может, тогда и придумаешь, что? Это случилось возле города Иерихона, когда Иисус Христос путешествовал со своими учениками. Толпы людей ходили за Христом в ожидании очередного чуда. Ведь Иисус к тому времени исцелил уже многих. А у ворот Иерихона сидел слепой и просил милостыню. Он услыхал шум толпы и спросил: «Что это такое?» Ему ответили: «Иисус Назарей идет». «О, наверняка, – подумал слепой, – это тот самый милосердный чудотворец!» И тогда он, что есть сил, закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Надо сказать, Машенька, что его пытались заставить молчать. Да, но бедняга только кричал еще громче: «Иисус, помилуй меня!» Ведь он так хотел, чтобы хоть кто-нибудь проявил сострадание к его бедственному положению.
3: Ну, Филин, что же было дальше? Он услышал его или прошел мимо?
2: Конечно, услышал, Маша. Он не мог пройти мимо чужого горя. Иисус подозвал к себе человека и исцелил его. Слепой стал видеть, к нему вернулась радость. Ну вот и вся история.
3: Нет, не вся. Я тоже не хочу проходить мимо чужого горя. Ох. Я сейчас побегу и навещу Мишку. А еще я ему прочитаю эту чудесную историю. Если Мишка не может ходить, это не значит, что мы не можем дружить. Пока, Филин.
2: Пока, Машенька. Замечательные слова, Машенька. Умение сопереживать – это умение дарить радость другим. И я желаю вам всем побед в этом благородном деле. Ну что ж, 1-0 в пользу Маши и Миши. Теперь у него появится друг.
4: Смотри, у меня есть пара практичных советов. Заболевшему другу можно позвонить, б, написать письмо по электронке,
5: в, в интернете можно вообще целый день общаться, и безопасно, и удобно.
4: Правильно! Можно песню сочинить, можно частушки всякие, можно стихи прикольные. Можно сюрприз какой-нибудь устроить. Можно столько всего сделать. Главное, не быть равнодушным.
5: Ты сейчас сильно сказал. Мне даже петь захотелось.
4: Это мама.
6: Открывай шире, дорогой. Ох! Не донесла.
4: Садись, мам. Я сам все соберу. Хочешь, помогу?
6: Вот спасибо, мама, спасибо.

0: Друг, не кашляй, не чихай, нос платочком прикрывай.
1: Что там при?
2: Нос платочком прикрывай.
0: А. Написала?
1: Да-да.
0: Если станет грустно вдруг, не забудь, что я твой друг.
1: Эй, а чего это только ты? И я тоже. И вообще, я знаю еще один замечательный, я бы даже сказала, чудесный способ, как помочь заболевшему другу.
0: Ну?
1: Мы всегда можем молиться за наших друзей.
0: Согласен, это самый лучший способ.
1: Дорогой Господь, просим Тебя за всех зрителей и наших друзей. Исцели тех, кто сейчас болен, и храни наше здоровье. Спасибо Тебе. Аминь. Yeah.

0: Ради друга можно не только взять трубку телефона и спросить, как дела. Настоящий друг может сделать что-то необычное, почти чудо.
1: Главное – ваши отношения. Делайте добро, делайте то, что в ваших силах. Не будьте равнодушными.

Совершенно не думал, что буду здесь петь на сцене, играть сегодня. Но вот так Бог наполнил, коснулся, и я счастлив, что мы пели именно это. Правда же, друзья? Аминь. Друзья, кто хотел бы иметь огонь Гедеона, то для этого нужна еще и смелость, потому что они выступили в сражение. Они вышли ночью. Они вышли против огромной армии мадианитян. И нужно было слушаться именно вот Гедеона, его команды, да, у него от Духа Святого было что-то сказать, ведь Бог ему явился и сказал: «Иди, и этой твоей силой избавь мой народ от угнетения мадианитян». Мадианитяне были 6 лет. Они грабили землю, они забирали весь урожай, они забирали у людей все, что они хотели. Они приходили с верблюдами, они нагружали, навьючивали все богатства Израиля и все оббирали их. И Израиль тогда, он не служил Богу, они забыли Господа. Точно так же, как многие люди в нашем городе, не в осуждение говорю, они не знают Господа, они не думают о Нем. Они думают, как своими силами решить проблемы, как получить лучшую работу, как заработать деньги, как прокормить семью, как, значит, делать то или другое, купить ту или другую вещь. Но важно в этом не забывать Господа. А ведь Библия говорит: возложите на Господа заботы, и Он поддержит тебя. Он не даст поколебаться праведнику. Возложи на Господа заботы твои, Он поддержит тебя. Он не даст поколебаться. То есть, когда ты будешь колебаться: ой, как я буду жить, что со мной будет? Представляете? Слава Богу. И поэтому Господь, Он учит нас в Новом Завете, через Петра: все заботы ваши возложите на Него. Он печется о вас. Он заботится о вас. И вот сегодня я хочу прочитать о нашем чудесном Боге. Это познание нашего Бога, какой Он есть. И книга «Бытие». Когда мы говорим об Аврааме, то мы с вами вспоминали в прошлый раз, что Бог открыл себя, какой Он. Представляете себе, что к вам является Господь. К Антонине, там, к Вере, к Нине и так далее, к Людмиле. Он является и говорит: «Я Бог всемогущий». Он говорит лично тебе, а Он действительно из Библии говорит тебе. Библия – это богодухновенная, друзья. И Он говорит: «Я Бог всемогущий», то есть «Я все могу». Он имеет в виду для Авраама: «Я все могу, ходи предо мной». То есть перед Богом. Это значит с Богом разговаривать, перед Богом ходить. Это значит не как перед людьми. Знаете, люди перед людьми, то есть кто-то перед начальством, он старается, ну, как бы угодить, старается, ну, быть хорошим, угодить начальнику. Но ходить перед Богом. Но сердце знает только Бог. И человек, он может быть вежлив, знаете, но внутри у него может быть даже и осуждение начальства, или обида, может быть. Но когда ты ходишь перед Богом, то мы ходим перед Богом, который видит сердце. Он видит нашу внутренность. И мы тогда ходим перед тем, кто видит нас насквозь. И он не только видит там наши недостатки. Слава Богу, он нас омыл кровью. Но он может видеть. Но он видит твои нужды. Он видит твои желания. Он видит все ситуации. И поэтому сегодня я буду говорить, какой Бог. Он не только Бог всемогущий, а Он Бог, который все предусматривает. И поэтому книга «Бытие». Мы сначала откроем 17 главу в напоминание. «Ходи предо мною, будь непорочен, и я тебя благословлю, я размножу, я заключу с тобой завет, поставлю свой завет», то есть договор с тобой заключу, что Бог говорит тебе, Наташа говорит, Сережа, Ирине: «Я буду с тобой в сотрудничестве». Друзья, это мы можем принять только верой, а без веры никак невозможно угодить Богу. Скажите аминь. Кто из вас помнит, что в книге Галатам написано, что мы все дети Авраама? Кто помнит? Кто помнит реально, помните, что познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. И значит, по обетованию – наследники. И вот Бог нас учит, смотрите, углубленно, чтобы мы посмотрели на это, что вы не просто одиночестве женщины или в переживаниях сестра или брат. Вы – дитя Авраама. Более того, вы – дитя Господа. И Бог хочет, чтобы мы это знали, знали, знали очень хорошо, что вы – дитя Бога. Библия говорит, мы возлюбленные, мы дети Божьи, то есть мы любимые им, мы дети Бога. Но мы также дети Авраама. И когда мы читаем об Аврааме и понимаем, что он наш духовный отец веры, то мы тогда его жизнь применяем к себе. Если мы не знаем, что он наш отец, то наша как бы родословная, ну, которая в Аврааме, нам непонятна. И мы идем мимо него, и мы понимаем, вот такой был Авраам, то есть отдельно стоящая от нас личность.
Ну, вот как мы бы сказали, вот на Земле есть такой-то человек, не буду имена называть, миллиардеров там или ученых, но об Аврааме мы не говорим так. Вернее, мы не должны говорить так. Как мы должны говорить? Авраам – отец наш, написано. А раз он отец наш, а мы его дети, то мы наследники тех благословений, которые Бог дал Аврааму. Чтобы мы получаем тогда Святого Духа. Это как Исаак. Мы получаем его благословение. Мы получаем его радость, потому что Исаак – это радость. Это вызывает улыбка, радость. Он, когда рождаются души в Царство Божие, когда Бог дает какие-то другие благословения. И Бог ему сказал: «Я Бог всемогущий». И вот когда мы в воскресенье вспоминали, что прославление было поставлено впереди собрания, это значит, обычно в начале церкви люди прославляют. Это по Писанию. Мы молимся, но потом начинается прославление, то Иосафат, который сказал, представьте, Иосафат, ну, представьте себе, он не солдат поставил, не со щитами, которые будут защищать от стрел, а он знает, что Бог даст победу, и он посоветовался с командой, вот как у нас есть команда, и он поставил впереди прославляющих, которые начали петь, представьте, поют перед врагами: «Господь благ и милость его вовек! Господь благ и милость его вовек!» Они славили, и когда они славили, тогда начался переполох в стане врага. И они начали поражать друг друга, эти враги. Смотрите, прославление, оно пошло впереди, но там были слова. Он говорит: «Господи», прежде чем Господь послал победу, он говорит: «Господи, не ты ли эту землю дал Аврааму, другу своему?» «Не ты ли обещал для Авраама друга своего?» И так написано в книге Паралипоменон, что он друг Божий. Друг Божий. А он, тот наш Авраам, отец, он друг Божий. И в тебе, Господь сказал ему, Аврааму, благословятся все народы. Белорусы, русские люди, славяне, украинцы, грузины, армяне и все-все другие. В тебе благословятся все народы. И поэтому Бог говорит: «Я всемогущий». Я хочу, чтобы мы сегодня закрепили первое, что мы служим всемогущему Богу. Ты можешь все, написано, и намерение твое не может быть остановлено, так написано в Библии. Не может быть. Теперь Господь говорит, Марка 10:27. Запомните, это один из моих любимых стихов. «Все возможно верующему, все возможно Богу. Все возможно Богу. Человеком невозможно, все возможно Богу». Давайте скажем вслух. Я прошу вот и Наташу, и всех. Скажите: «Мой Бог – это Бог всемогущий. Мой Бог – это Бог всемогущий». Молодцы. Все, кто смотрит эту программу по телевидению, скажите, пожалуйста, там вслух, где вы находитесь, если вы можете, если вам не разбудить ребенка маленького, и вы боитесь сказать вслух или что-то, то просто скажите. Давайте еще 7 месяцев с вами скажем: «Наш Бог есть Бог всемогущий. Наш Бог есть Бог всемогущий». И вот слава Господу! Прославим за это Бога. Наш Бог – всемогущий Бог. Это значит, мы направляем свою веру всемогущему Богу. Если мы не будем читать Слово, наша вера начнет слабеть, потому что вера от слышания, слышание от Слова Божия. А когда мы читаем Слово, мы вспоминаем, какой наш Бог. И мы вспоминаем, кто мы в нем. Мы: «Ой, я же дитя Бога, Он же любит меня, Он же умер за меня». Так вот, Господь продолжал иметь дело с Авраамом. И однажды Он сказал ему сделать невообразимое. Того сына, который послал ему спустя 25 лет ожидания, ну, после обещания, данного Аврааму в 75 лет, сын рождается в 100 лет. А еще до этого Авраам ждал. Так вот, сын, полученный с такими ожиданиями, с такими надеждами, Исаак, его назвали улыбка, смех, и вот это смех, улыбка и радость, и вдруг Бог говорит: «Возьми Исаака, сына твоего», то есть возьми радостного, счастливое, счастье твое, радость твою, улыбку твою, и иди на гору, и вознеси мне его в жертву. Написано, Бог искушал, то есть испытывал Авраама. Что сделал Авраам? Он поднялся, он взял огонь. Смотрите, с помощью Божьего огня мы должны идти, да? Он взял огонь, он взял дрова. И он не взял ни овечку, ни барана, ни козлика. Он пошли с сыном и еще два слуги. Очевидно, они несли дрова. Возможно, помогали эту нести ношу. И, наконец, Авраам сказал им остаться, двум слугам.
а сам пошел вместе с сыном выше. И это описано в Библии как удивительная история, которая потрясала меня до слез много раз. Так вот, представим себя, когда Бог самое дорогое, самое любимое просит у тебя. Мы знаем конец этой истории, поэтому нам легко ее рассказать, легче, потому что мы знаем, что Бог не взял этого мальчика. Он только проверил его, готов ли Авраам. Но мы знаем, что Господь дал ему, заменил жертву. Но мы знаем, что Бог своего сына не пожалел ради нас. Скажем аминь, друзья. Он сделал больше, чем сделал Авраам. Он отдал Иисуса Христа на крест, чтобы мои грехи были оплачены, чтобы мой характер, не знаю, мои обиды, мой гнев, не знаю что, мои переживания, все свои жизни, все что угодно в моей и твоей жизни, все было оплачено во Христе, то есть было наказано в Сыне Божьем вместо нас. Слава и благодарение Богу. Кто-нибудь может поднять руку и сказать: благодарю Бога. Благодарю Бога. Мои грехи оплачены. Я выкуплен, я искуплен. Но прежде чем это совершилось с Авраамом, когда Бог дал ему чудо, и он получил вот этого овна, то есть овечка мужского рода, взрослый такой баранчик, овеска, овен, Бог вел его. И он говорит: иди, куда я покажу тебе. И Авраам шел. И сын ему говорит слова. Итак, Бытие 22, стих 13. «Возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен». Нет, давайте выше прочитаем. Простите, пожалуйста. 7 стиха. «И начал Исаак говорить с Авраамом, отцу своему: отец мой. Он говорит: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, а где ягненок для жертвоприношения? Он понимал это. Авель когда-то принес жертву, они приносили жертву. Но где ягненок? То есть идут без стада, идут вдвоем. Авраам сказал ему, 8 стих: Бог усмотрит себе ягненка для приношения. И шли дальше оба вместе. То есть сын пошел дальше, он пошел. И когда пришли на место, о котором сказал Господь, Авраам устроил жертвенник, разожил дрова, связал сына своего, положил его на жертвенник поверх огня, поверх дров, и простер Авраам руку, чтобы взять нож. Даже читать тяжело, чтобы заговорить. То есть смотрите, как он был послушен. Он взял, но он не поднял руки. Бог говорит: не поднимай руки твои. Он протянул руку, взял нож. Где у него был? Может быть, в одежде, я не знаю. Бог говорит: не поднимай руки на отрока, не делай ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего единственного ради меня. И возвел Авраам очи свои и увидел, вот позади овен, то есть, мужского, овца мужского рода, запутавшийся в чаще рогами. Авраам пошел, взял его, принес его всесожжение вместо сына. Какая радость была там! Какая радость была! Библия говорит, он верил, что если даже принесет сына, Бог его тут же воскресит из мертвых. Вы представляете, какая вера была Авраама? Прославим Бога за такую веру. Он верил, что сын все равно будет жить. Он верил, что этот мальчик будет наследником всего. Авраам, он не был в фатальном состоянии, в таком поражении. Он был в вере. Но Бог его лишь проверил. И нигде в Библии не написано, что Бог сказал хоть когда-то принеси человека в жертву по-настоящему. Никогда. То есть он сам приготовил себя в жертву. Так вот, слова в 8 стихе. Бог усмотрит в себе. И тогда Авраам говорит в 13 стихе, в 14, простите, 22:14. «И нарек Авраам место тому Иегова Ира». Это означает: Бог усмотрит. Бог усмотрит. Все из нас знают слово «предусмотреть». Предусмотрительный человек усмотрит, то есть приготовит заранее. Я хочу вернуться сначала в слово «Эл-Шадай». То есть Бог всемогущий, Эл-Шадай, по-еврейски означает «могучий и сильный». Второе. Вседостаточный. Вседостаточный, то есть самодостаточный, вседостаточный.
Дальше. Эл-Шадай переводится как кормилец, это в смысле, который питает и заботится о нас. И четвертое. Шадай, вот слово, означает так же, как мать кормит ребенка. То есть Бог, который как мать грудью кормит ребенка. Вот такой наш Бог. И еще, кроме этого, написано, нету полного значения этого слова, оно еще полностью не открыто. Ну, как вот в словарях. Представляете, Бог не только такой, то есть Он могучий и сильный, не только вседостаточный, у Него все есть, не только кормилец, кто питает, не только нежно, как мать, кормит грудью нас, но еще есть много другого, поэтому на этом словом все еще работают раввины, да? Все еще работают христиане. Это огромное слово «Шадай». И к нему добавляется «Эль», то есть Бог. «Эль-Шадай». И вот это вот Бог Эл-Шадай. Мы знаем, мы должны верить, мой Бог – это всемогущий Бог. Пожалуйста, кто может со мной повторить? Мой Бог – всемогущий Бог. Скажем, я верю во всемогущего Бога. И помните, эти юноши сказали, если даже царь так не будет, Бог силен нас избавить от печи. Но если даже этого не произойдет, мы не поклонимся твоему истукану. Аллилуйя. А теперь он говорит, Иегова, Ирах, то есть Бог усмотрит. Итак, слово «предусмотрит». Когда вы едете в поездку, особенно мужчины на автомобиле, они предусматривают, они заправляют бак бензина. Дети об этом не думают. Сколько там папа заправил бензина? Сколько он взял с собой еще канистры? Что аптечка в машине есть? Продукты есть? Что мама там или папа сложил с собой, значит, термосок туда, бутерброды, все. Ребенок об этом не думает особенно. А, понимаете, ему особенно, может, и не хочется в тот момент. Или он вкусняшки какие-то поел дома, он сел, он едет. Он может быть расслабленным, он может быть беспечным даже. Ну, в неправильном смысле как-то. Но он доверяет родителям. Родители предусматривают. Они говорят, ага, сыночек, так, мы сейчас оденем шарфик, мы берем с собой рукавички. Это предусматривает, да? Перчатки. Сыночек, одень шапочку. Доченька, оденься. А там окрой голову. Конечно, девушкам хочется прическа, чтобы, знаете, как-то не сбивалось это все как-то. Даже мы, мальчишки, и то такие, я там шел зимой, думаю, ай, сейчас у меня собьется прическа. Мальчишка идет в церковь, подросток, и он думает, нет, я шапку не буду одевать, а то моя прическа собьется. Это... Вот. Но родители, они предусматривают, они говорят, сыночек, надо одеться, надо одеться. И вот предусматривают родители. Так вот, Бог, Он предусматривает все для тебя. Он предусмотрел для Авраама жертву вместо сына Исаака. Он, хочу повторить, предусмотрел, потому что он Ирех, предусматривающий.

Если бы вы спросили Господа, Он никогда бы вам... спросили человека, сказали, как ты думаешь, что будет там? Ой, я не знаю, что там будет. Бог так никогда так не скажет. Он знает все, что будет. И написано в Библии, Он готовил все необходимое для бедного. Псалом говорит, Бог готовил необходимое для бедного. Это предусматривающий Бог. Первое царство 1:16, Бог говорил, иди в дом Иисея, там среди его сыновей. Видите, Псалом 68:11, друзья, смотрите, народ обитал там по благости твоей. То есть, так как Бог добрый, ты готовил необходимое для бедного. Вы можете прямо сейчас исповедовать, сказать, Бог готовит необходимое для нашей семьи. Бог готовит необходимое для моих детей. Я верю, мои дети пойдут в школу, у них все будет необходимое, вы говорите. Я верю, так что мамочки, папы, бабушки, мы говорим, я верю, что Бог поможет, Он даст необходимое. Как важна вера в этом случае? Представьте, верить Богу всемогущему. Теперь нужно верить Богу предусматривающему. Представляете? Он предусматривает. Поэтому, смотрите, я среди его сыновей усмотрел Иегова Ирх. Я предусмотрел себе царя. Среди сыновей Бог усмотрел. Он увидел раньше. Он наперед. Самуил этого не знал, а Бог знал. Израиль этого не знал, а Бог знал. И он знал, кто именно из сыновей. Мне нравится такой предусматривающий Бог. Аллилуйя. Твой Бог, мой Бог, Он предусматривает все. Он не только как наши родители, которые для нас заготовили, предусматривали, возьми с собой там вот, копеечки, пирожки купишь, ну, где мы жили раньше в детстве. У нас было кафе, буфет. Вот, сыночек, возьми эти 15 копеек, там 5 копеек стол пирожок с повидлом. Они предусматривали. Так вот, Бог предусматривает гораздо лучше. Он приготовил сына. Он предусмотрел сына Иисуса Христа прежде создания мира. Вот что такое Иегова Ирах. Он предусмотрел. Он все предусмотрел. Когда Саул был помазан, ему пророк говорит, ты пойдешь по такой-то дороге, там встретишь людей, они дадут тебе хлеб. Бог предусмотрел. Он предусмотрел. Он хочет, чтобы мы поверили. Ирина, Андрей, Рамиля, Наташа. Бог предусмотрел. Мой Бог, это Иегова Ирах, Он усмотрит. Как трудно идти путем. Как трудно, когда вы ждете и годами не получаете то, что вы... Но Бог все равно предусматривающий. Верьте в Бога, который усматривает. Он предусмотрительный. Мы доверяем Ему. Аллилуйя! Сила Духа Святого здесь. Господь касается плечи. Слава Тебе, Господь! Он все предусматривает. Вся Библия полна этих примеров. Господь говорит... Шел этот хранитель сокровищ эфиопской царицы. Он знатный человек, то есть у него доверены все богатства царицы, царства. Он был верный человек. Да, он был евнух, потому что то время такое было, и они должны были в дворце быть среди свиты, среди там женщин, всего. Это была та эпоха, то время, это был Ветхий Завет. Но, понимаете, Бог любил его и хотел его спасти. И поэтому в Ветхом Завете Бог говорил евнухам, да не говорит евнух, я сухое дерево. То есть не плодоносное дерево, нету плода. Потому что Бог говорит, я благословлю этих евнухов, ну, которые, вот знаете, боящихся Бога. У Бога есть любовь ко всем. Дайте Богу славу, дайте Богу славу, дайте Богу славу. Поэтому мы ни в коем случае нельзя смеяться над людьми или кого-то унижать, или если у кого-то бесплодие. Знаете, люди раньше смеялись над бесплодными женщинами, там унижали, думали, это проклятие. Ну, всякие, какие только предрассудки не приходили. Но как тяжело было таким людям. Но Бог предусмотрел для него спасение. Бог Духом Святым говорит, ангел сказал, иди на дорогу, которая пуста. И представьте, едет этот евнух, вот, фельможа Кандаки, царицы Эфиопской. И Бог предусмотрел, что там стоял служитель. Теперь Бог предусмотрел для Павла откровение, исцеление. Он же ослеп, когда Савл увидел свет. Кто помнит, Савл ослеп, упал на дороге в Дамаск. Читайте, пожалуйста, Деяния. Это потрясающе. И Бог предусмотрел для него исцеление. Он говорит, что мне делать?

делать? Он ослеп, он упал на землю. Господи, чтоб кто ты, Господи, кто ты, Господин? Потому что это был великий. Он говорит, я Иисус, представьте, которого ты гонишь. Господь прямо сказал ему. Бог раньше говорил Израилю, я Бог Авраама, Исаака и Иакова в Египте, помните? А теперь он говорит, я Бог, я Иисус, которого ты гонишь. Он говорит, Господи, что повелишь мне делать? И что Бог говорит? Иди в Дамаск, там будет сказано тебе, что надобно делать. Вы слышите здесь предусмотрение Божье? Усматривает Бог. Пойдешь в Дамаск, там тебе будет сказано. И Бог усмотрел таким образом, что он уже в это время говорил другому человеку, Анания его звали, что иди, значит, найдешь Савла по такой-то улице, он теперь молится. Иди. И он говорит, Господи, мы столько зла он сделал в Иерусалиме и сюда пришел для этой цели. Он столько зла. Господь говорит, он мой избранный сосуд. И Бог усматривает, Бог предусматривает служителя Божия, который слышит голос Духа Святого. Представьте, нам нужны дары Святого Духа, да, друзья? Когда мы получаем дары Святого Духа, то Бог усматривает вас, чтобы вы были сосудом открытым для того, чтобы сказать Слово Божие. Понимаете, вот я рассказывал пример, что в Белоруссии Бог дедушке, ну, одному человеку говорит, показывает адрес в Мурманске и говорит, езжай в Мурманск, дает ему адрес дома, улицу и адрес дома. Почему Господь призвал человека из Белоруссии и повел его на Мурманск? Может быть, потому что другие в этот момент... Я никого не унижаю. Я подумал так. Наверное, другой кто-то не слышал, ну, в Мурманске самом, может быть, в соседях. Я не знаю, почему. Бог избирает разных людей. Бог послал апостолов, потому что там не было таких апостолов, да? Но я не знаю, мы лишь предполагаем. Но смотрите, Бог сказал человеку в далекой Белоруссии, и он приезжает в этот город, он находит этот адрес, и там... А был дом сказан, а квартира не сказана, а там девятиэтажный дом. Вот такой Господь. Он, Господи, куда же идти? Какая же квартира? А там уже близко к полуночи. И он смотрит, одно окно горит. И он поехал туда наугад. Такой-то этаж. Открывает дверь. Мужчина. А за его спиной петля висит на потолке. Смотрите, Бог усмотрел себе человека. Я хочу, чтобы мы ревновали. Господи, я хочу быть тем, кого ты усмотрел для кого-то, да, кого ты предусмотрел. Чтобы я пошел к ним. Библия говорит, ревнуйте о дарах духовных. То есть, чтобы в нас были дары, Господи, чтобы ты нам говорил. Ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать. Слава Господу за это. И вообще не имею права кому-то. Я просто так подумал, ну, наверное, другого не нашлось. Видите, Господь Лестера Самерла позвал кормить голодных, проповедовать Евангелие уже в зрелом, пожилом возрасте. Он говорит, Господи, почему ты посылаешь меня? А он уже был пожилой, уже у него уже было уже пробуждение давно было в Филиппинах. Теперь он работал на радио, у него была телевизионная станция. Служил пастором в пожилом возрасте. И вдруг Господь ему говорит, Бог говорит, я, ну, как-то он сказал, я избрал тебя, потому что я не нашел других. Ты будешь, ну, я уверен тебе. Или как-то так Бог сказал ему, я могу доверять тебе. И он призвал этого пожилого человека, и он начал проповедовать, раздавая еду. В Африке помогать, в Латинской Америке. Бог дал ему огромный корабль и большой самолет, чтобы грузы сбрасывать в пустыню голодающим. И это служение работает сейчас. И я хочу вам сказать, из этого служения Лестера Самерла, из отдела Финляндии, были куплены часть продуктов, которые были розданы в палаточной организации. Это было 1500 евро. И служение Лестера Самерла. Разве это не удивительно? Дадим Богу славу! Дадим Богу славу! И я к ним не обращался за помощью. Я рассказал пастору Юха, Коти, Саре несколько лет назад, что я видел сон, что Лестер Самерл во сне, Бог через него повелевает мне кормить людей. Я ему рассказал. Он говорит, а он поехал, нашел этот отдел Лестера Самерла в Финляндии, рассказал им. Они сказали, пусть он расскажет на камеру. Я рассказал, они сказали, мы хотим помогать. Мы хотим посылать какую-то сумму.
Поэтому служение Лестера Самрела до сих пор работает. Представляете, сестры, вот сегодня Наташа назвала несколько. Сколько лет прошло, он уже на небесах, его сын там, другие работают. А это служение продолжает, и оно...

сердце. И этот человек был очень скромный. У него было всего там каких-то пару костюмов, несколько рубашек. Он приехал на конференцию и говорит: это мой костюм, на котором я служу на телевидении. Пару костюмов. У него не было своего автомобиля даже. Ну, его возили, конечно, его дети возили. Он все, что ему жертвовали, он отдавал голодным, проповедовать Евангелие. И Бог сказал ему: через это служение, кормление голодных, придет людей столько, как никогда на земле. Сейчас мир голодает, люди нуждаются. Представляете, если христиане придут туда с продуктами, придут с медициной. В Африке приходят даже те, которые сначала копают колодцы. Людям открывают колодцы. Люди получают воду, а даром, бесплатно. Им подарили колодец. И тогда их приглашают послушать Евангелие. Люди приходят и принимают Иисуса. Им дали воду. Им дали еду. Им рассказали о спасении. И таким образом Господь распространяет. И Бог – это Эл-Шадай. Он предусматривает. Поэтому, если мы будем верны Богу, Бог даст нам, чтобы дать другим. Но Он также от нас просит жертву, чтобы мы жертвовали, чтобы мы не ленились и не думали, пусть кто-то пожертвует. Нет. Когда мы отдаем все, что мы можем отдать, все, что мы вот по силам сверх сил, тогда Бог прибавляет. Он даст плод посеянному вами. Так написано. Умножит плоды правды вашей. Павел говорит, вы были охотно сверх сил и по силам, и сверх сил. Я свидетель. И говорит, Бог умножит плоды. Вот таких людей, кто сеет щедро, щедро пожнет. Кто скупо сеет, скупо пожнет. Кто сеет со слезами, будут пожинать с радостью. Некоторые сеют со слезами, как один брат. Он отдал хлеб, там дома был только хлеб, по-моему, не знаю, было ли варенье. И он сказал: Отче наш, дай нам хлеб на сей день. И он отдал этот хлеб. В этот же день Господь делает чудо. К нему подходит человек и говорит, вот эти деньги, я чувствую, должен вам дать. Должен вам дать. Бог, всемогущий Бог. Но смотрите, мы сейчас... Павел говорит, мы ищем не вашего, мы ищем вас. То есть они искали нас в новом качестве, что мы были такими, как хочет Бог. Скажите аминь, да? Я ищу не вашего, а вас, то есть вашего сердца. Я хочу видеть вас именно такими, какими вы в Боге. Еще немножко. Итак, что такое Господь Иегова Ирых? Это Господь усмотрит, Господь обеспечит. Это значит, Бог верен и имеет провидение и заботу в трудные моменты. Трудные моменты. Бог – обеспечение, Божье провидение. Господь видит наперед и готовит выход из любой сложной ситуации. Наперед. Поэтому Иисус говорит, «Идите за Мной, Я сделаю вас ловцами людей». Они пошли. Петр, когда была нужда, «Иди, забрось удочку в море». Достань рыбу, открой у нее рот, и там будет статир. Господь видит, что во рту рыбы, рыба как-то проглотила, и Господь с неба знает, у какой рыбы. Знаете, Он знает, где жемчуг в ракушках лежит, правда же? И Он знает, где монетки лежат. Аллилуйя! Аллилуйя! И поэтому Господь Ирых, обеспечиватель. И теперь уже у меня нет времени, но я немножко скажу. Смотрите, Бытие 45 глава, Иосиф был продан братьями в рабство. И вдруг он сегодня, он говорит, не вы меня продали, Господь меня сюда послал. Бог предусмотрел. Иегова Ирых сделал так. Бытие 45, кто может? 45 с 1 главы по 11 стих. 45 глава Бытие. С 1 по 11 стихи. Смотрите, какие великие слова говорит Иосиф братьям, которые продали его. Из-за них он в тюрьме сидел. Из-за них он был там унижаем, продан как товар вот на рынке за 20 серебряных монет. Вот. Мы говорили недавно о 30 серебряниках. То есть серебряная монета стоит примерно 150-200 евро. На самом деле так ценность ее вот такая, серебряной той монеты. Бывает от 200 до 500 долларов, бывает максимальная цена. И вот Иосифа продали за 20. Если мы возьмем примерно 200 евро, умножить на 20, 4 тысячи. За 4 тысячи евро. Так мы очень наугад говорим. Это может быть больше, до 15 тысяч долларов максимально. Так вот, смотрите, я, простите, открою 45 главу, еще не успел. Значит, 45 глава у нас идет.
11, с 1 по 11 стих. Смотрите.

Пятый стих. «Но теперь не печальтесь», он говорит братьям. Он говорит, «я брат ваш», они вообще... «Я Иосиф, брат ваш». Конечно, он был покрашен по-египетски, у него была, соответственно, прическа, у него была одежда. Он был изменен во внешнем. Знаете, у него какие-то были украшения, богатства. Они не увидели. Они, конечно, перед ним пали ниц. И вдруг он говорит, «Я брат ваш, Иосиф, которого вы продали». И теперь Господь говорит, он говорит, «Не печальтесь, не вы послали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Это обеспечение Иеговы Ирх. Смотрите, как Бог позаботился. Какие пути Божьи велики. Прославим Бога. Он Иегова Ира. Он предусмотрел. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить каждого из вас на земле, сохранить вашу жизнь великим избавлением. 7 лет было голода. 7 лет голода. Бог послал меня. Идите скорее к отцу. Итак, не вы меня послали опять, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господина над всем домом его, и владыкой по всем земле египетской, идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит сын твой Иосиф. И тут Иосиф, конечно, с ними говорил на иврите. Конечно, он говорил на родном языке. Конечно, они поняли, увидели, Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне немедли. Бог предусмотрел. Аллилуйя. Давайте сейчас благодарить Бога за то, что Он предусматривает. Верите ли вы, что Бог еще много предусмотрел в вашей жизни? А ведь если мы не будем верить, мы отпадем от этого благословения. Помните, один вельможа не верил, что будет лучшая мука завтра продаваться по шекелю, а ячмень или лучшая мука по 2 шекеля, а ячмень будет там, или овес, а ячмень по 2 шекеля. Нет, по 1 шекелю. По сиклю, то есть, шекель. Он не поверил в это. И тогда пророк говорит, вот, ты увидишь это своими глазами. Он говорит, если даже Бог окна откроет на небе, может ли такое быть, чтобы завтра по 1 сиклю продавалась мера муки? Он говорит, вот ты будешь это видеть. Но есть этого не будешь. И так и получилось. Так и получилось, потому что, когда это все было, Бог неожиданно излил благословение, то есть враги убежали, запасы все остались, муки было с избытком, продавались по дешевой цене. И тогда вот этот сановник, на которого руку царь опирался, он был выведен к народу, и народ расправился с ним. Поэтому он видел, вот, богатство пришло. Но он это уже не ел. Он умирал, потому что люди линчевали его, к сожалению. Но, тем не менее, это люди разозлились на него, как он не поверил Богу. Потому что неверие – это плохо. Так вот, сегодня хотим ли мы верить в полноте? Брат Сережа, брат Володя, сестра Неля, верить в Бога, который предусмотрит все. И мы свою веру направим в Бога, который предусмотрит. Когда вы идете в церковь, некоторые из вас говорили, я приду, и Бог меня исцелит. Это вера в Бога Иегова Ирх, то есть предусматривающего. Правда же? Аминь. Когда человек говорит, я пойду, миссионер говорит, я поеду проповедовать, а Бог обо мне позаботится. И тогда Иегова Ирх начинает действовать. Человек пошел, там его накормили, там его напоили. Вот. Может, кто-то билет ему даже купил ехать дальше. Он словом служил. Поэтому Иисус отправлял, говорит, не берите с собой серебра, меди в поясе. То есть не берите запасы. Трудящийся достоин пропитания. Они пошли по городам, знаете, скромно, без денег. Но они везде были накормлены. И он говорит, оставайтесь там, куда придете. Ешьте, что вам предложат. Трудящийся достоин награды. То есть, чтобы вас накормили. И поэтому Господь, Он Иегова Ирх. Запомните, друзья, пожалуйста, когда вернетесь домой, скажите Ему, Господи, благодарю, что Ты мой Эл-Шадай. Благодарю Тебя, что Ты мой Иегова Ирх, что Ты предусмотришь все. Ты готовишь необходимое для бедного. И весь народ да скажет аминь. Давайте прославим Иисуса. Аллилуйя!

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». О здоровье мало кто думает, пока оно не даст сбой. И как у любого механизма, у нашего тела есть свои причины для поломки. И сегодня мы узнаем, что это за причины, а также будем молиться за здоровье. Не пропустите. С нами в студии, как обычно, координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Ну, сегодня мы с тобой начинаем новый цикл передач, касающийся здоровья.
1: Да, это очень важная тема.
0: Тема наболевшая.
1: И очень популярна у людей.
0: Да. Вот. Ну и чтобы, ну, с чего-то начать, давай, наверное, коснемся такого главного вопроса. Угу. Откуда вообще болезни?
1: Ну, как хороший врач, когда к нему приходит пациент на прием, он сразу не назначает курс лечения, а врач что делает? Он пишет историю болезни. Угу. То есть пациент должен сдать все анализы, должен, ну, подробно рассказать, как заболевание появилось, какие были проявления, там, симптоматика, и только после этого врач пишет историю болезни. Угу. Поэтому и Библия дает нам такую историю болезни, всех проблем на земле, как апостол говорит, весь мир лежит во зле. А раз во зле, значит, тут и войны, значит, несправедливость, а значит, и болезни. Угу. И Библия говорит о том, что первоначально причина всех проблем на земле – это было грехопадение человека. И вот чтобы понять, в чем она заключалась, нужно вспомнить, как это произошло. То есть Бог дает заповедь Адаму и его жене. Бог говорит, что вы можете есть любого дерева, вот все плоды в Эдемском саду. Да, угу, да. Угу. И вы можете их, есть все семена вот, злаков там, и так далее. Но с древа познания добра и зла не ешьте, ибо когда вкусите, смертью умрете. Угу. И вот когда змей он подступил к Еве, да, он сказал, верно ли сказал Бог, что вы не можете есть ни с какого дерева? То есть уже тут был такой обман.
0: Да.
1: Вот. А первый такой конфликт был между желаниями Евы. Почему? Потому что она не захотела быть такой, ну, какой Бог сотворил, она захотела стать другой. Потому что змей сказал, ну, знает Бог, что когда вы вкусите из древа познания добра и зла, вы будете как боги, знающие добро и зло. То есть вот,
0: это подкупило первое,
1: да, вот это первая попытка, да, что вот она захотела стать другой, чем Бог ее сотворил. То есть, иными словами, змей сказал, когда вы вкусите, вы будете сами понимать и сами будете определять для себя нормы морали. Что такое добро, что такое зло. И Бог как бы вам не нужен. В Адаме все получили вот эту греховную природу. Ведь что получилось? Когда Адам вкусил этот плод познания добра и зла, в его чреслах была генетическая информация о всех нас. То есть мы были представлены, все человечество, от Адама до самого последнего момента существования этой земли, были представлены где? В чреслах у Адама. То есть, иными словами, мы вкусили все этот плод, и вот это желание самому определять для себя нормы морали есть у каждого человека.
0: То есть то, что сделал Адам, это фактически и есть первородный грех.
1: Первородный грех, да.
0: Можно ли сказать так, что всякая болезнь, корень этой болезни лежит именно в этом первородном грехе?
1: Ну, как мы говорили, что когда мы изучали историю всех болезней, что это грехопадение, да, Бог сотворил человека не для болезни и не для смерти. Потому что библейское понимание смерти – это отделение от Бога. Потому что душа человека, она, можно сказать, бессмертна, и будущность души человека после физической смерти, она разна. То есть человек, который был верующим, был детем Божьим, душа идет в присутствие Бога. А душа грешника идет в преисподние места земли, во временное хранилище, так сказать. Поэтому причина, корень любой все-таки болезни – это, конечно же, грехопадение. И об этом нам как бы пророчески говорит Библия в книге Откровения, когда уже Бог сотворит все новое, да, и там будет деревья, которые будут приносить листья для исцеления всех народов. То есть там уже болезни не будет таких вот физических. Тогда.
0: Ну, хотя, конечно, мы говорим про болезни и исцеление, и про грех как корень и начало этих болезней. Наверняка, кроме болезней, этот первородный грех какие-то еще проблемы принес в нашу жизнь.
1: Ну, конечно. Только Адам и его жена, они ослушались Бога и вкусили плодов древа познания добра и зла. Глаза их открылись, они пытались прикрыть как-то свою наготу из листьев. Да? Бог, понимая все эти вещи, он говорит, жена, из-за того, что ты это сделала, да, ты в муках будешь рождать. И, Адам, из-за тебя земля будет проклята. То есть следствие как раз греха, что проклятие пришло в этот мир. Да? И следующий момент – смерть. То есть отделение от Бога, и Бог уже определил как бы границы физической жизни любого человека. Писание говорит, Бог говорит, не вечно духом мы будем пренебрегаемы, да, будет ли жизни 120 лет. Uh-huh. И практически сейчас, вот если посмотреть на долгожителей, практически никто не переступает этот порог 120 лет. Uh-huh. Доживает 115, 116, я вот иногда отслеживаю. В интернете такая идет статистика. Сейчас самая пожилая женщина там живет в Китае где-то или там в Японии, ей там 115 лет. Но практически никто не переступает этот порог, который принял Бог. То есть следствие греха, как наказание, идет это проклятие и смерть физическая, которая и отделение от Бога.
0: Андрей, хочу тебе предложить посмотреть один сюжет. Герой сегодняшней истории считал себя баловнем судьбы, но один нелепый случай разрушил все, чем он когда-то дорожил, и навсегда изменил его жизнь. Давайте посмотрим.
2: Что-то началось такое происходить. В тот момент мне было действительно страшно, что все это может закончиться. Мне даже было страшно за то, что я могу потерять вообще голос, перестану даже разговаривать.
3: Парализованный спортсмен, слепой художник и даже глухой композитор. Вполне возможно, и тому есть примеры в жизни. Но безголосый певец – это абсурд. Анатолий Гурин, оперный тенор, лауреат различных конкурсов, всегда знал, что у него есть певческий дар. И был уверен, что тот никуда не денется. Анатолич пришел в Киевскую консерваторию, как говорят, с улицы. Не имея специального образования, даже музыкальной школы за плечами, он с легкостью прошел вступительные экзамены. И свой успех Анатолий воспринимал как должное.
2: Я не думал об этом. Я не самолюбовался никогда собой. В принципе, мне то, что было, вот давалось мне, да, я это его реализовывал, и мне было хорошо и приятно.
3: Молодой перспективный певец был принят в один из престижных столичных театров и блистал на сцене в главных партиях. А в 90-х стал часто бывать на гастролях за границей с популярным коллективом «Думка».
2: Я поехал с гастролями во Францию. Помню, что мы возили, по-моему, Кармину Бурану. Я был своего рода везунчиком, потому что мне доставались интересные популярные песни, такие как «Калинка», «Казаки», которые я с успехом исполнял на этих гастролях. Мы зарабатывали достаточно хорошие суммы денег, но я не любил себя в музыке, я любил музыку.
3: Анатолию казалось, что жизнь удалась. У него есть все, о чем он мечтал. Любимое занятие, успех, друзья, поклонницы. И даже редкие ссоры с женой не могли испортить этой радужной картины.
2: Гастроли музыкантов, это, как известно,

0: очень веселая такая жизнь со всеми выплывающими отсюда обстоятельствами и последствиями. Это, конечно, мы и пили, и курили, и насколько нам, ну, вели хаотический образ жизни, который явно был никому не на пользу. Это я сейчас осознаю. А тогда мне было прекрасно.
1: Анатолий наслаждался жизнью, не подозревая, что скоро этим счастливым дням придет конец.
0: Находясь на кастрюлях во Франции, после очередного концерта мы собрались в гостинице, ну и решили отметить этот концерт по обычаю.
1: Обычный сабантуй незаметно перерос в спор, спор в драку.
0: Там появился еще один товарищ, который подошел ко мне сзади, обнял меня крепко за горло, после чего я почувствовал, что у меня что-то на физиологическом уровне, что-то произошло.
1: Следующим утром Анатолий проснулся с чувством тяжести в горле. Он не смог взять ни одной ноты.
0: Чисто физически я почувствовал, что не могу извлекать легкий звук из своих голосовых связок, так как я это делал раньше. Раньше это было даже неосознанно как-то. А тут я даже осознанно попытался как-то включить, сомкнуть связки свои для того, чтобы спеть какую-то фразу привычную, ту, которую я пел, но я это сделать не мог. Меня что-то сдерживало внутри, как будто чья-то такая темная черная рука держала мой голос.
1: Вернувшись домой с гастролей, Анатолий пошел со своей проблемой к театральному врачу.
0: Он посмотрел мои связки, посмотрел глотку мою, сказал: да у тебя там все нормально, ничего такого не вижу, никаких отклонений нет, просто ты, наверное, симулируешь. Врачи мне сказали, что у тебя все нормально там, то есть они в данном случае мне не помогли.
1: Потеря голоса стала для Анатолия катастрофой. Он понял, что может навсегда лишиться любимой работы.
0: Действительно страшно, что все это может закончиться. Мне даже было страшно за то, что я могу потерять вообще голос и перестану даже разговаривать. Пришло ощущение того, что я могу вообще все это потерять, что все валится под моими ногами, что карьера певца, она уже заканчивается, что надо искать что-то другое. Какой-то тупик нарисовался у меня перед глазами.
1: Именно в этот период жена Анатолия подала на развод.
0: Мы стали реже видеться со своей женой. В общем, у нас начались разногласия. И в конце концов мы приняли решение развестись. Хотя это решение было такое болезненное. Это все вместе получилось. Это и разрыв с семьей, оно же все накопилось. Это как бомба такая была. Невидимая такая, подводная. Почувствовал себя никому не нужным человеком. Двери театра для меня постепенно закрывались. Семья, которую я имел, она осталась где-то там за горизонтом. Я понял, что я просто остался у разбитого корыта.
1: После развода Анатолий скитался по съемным квартирам, где в одиночку, как мог, справлялся с горем.
0: Естественно, для того, чтобы заглушить эту боль, этот страх, приходилось просто вот прибегать к известным методам. Выпей, забудешься, тебе станет легче, закуришь сигарету, и все вообще будет хорошо. Какое-то время я так и жил. Я не знал, что делать и кто мне может помочь, потому что, обратившись к врачам, мне сказали: все нормально. И куда я должен был обращаться дальше? Для меня был вопрос.
2: У нашего героя, можно сказать, произошла уникальная ситуация. Он даже не понял, что с ним произошло и куда исчез его голос. Андрей, зачастую врачи, видя какую-то болезнь, не знают, в чем ее причина. И наверняка источник болезни лежит не в физическом, а в чем-то духовном.
3: Ну да, вот в этом примере как раз с нашим героем это очень хорошо показано. То есть я внимательно смотрел, изучал его мотивы. То есть было видно, что до покаяния, как бы, да, до обращения к Богу, он ценил свой голос как свой собственный дар, который он использовал для своей позиции. Он говорит, мой голос давал мне хорошие заработки, всевозможные турне, внимание у женщин и так далее. То есть он не ценил этот голос как дар от Бога. И он использовал для своих целей, для своих желаний. И в тот момент, когда вот они гуляли, пили, да, вот, и его так немножко придушили, он испугался. То есть не будет ли повреждено его горло. Вот этот страх, испуг, он парализовал как бы вот эту, его, эту способность этих связок правильно реагировать. И когда он пришел к врачу, врач посмотрел, говорит, ну никаких физических нарушений я не вижу. То есть очень четко вот в этом диагнозе была постоянно духовная проблема этого заболевания. Да. Поэтому врачи, они могут увидеть как бы внешние проявления болезни, увидеть какие-то нарушения, вот, прописать какое-то лечение, но они не могут увидеть корень, духовный корень этой болезни. Mm-hmm. Болезнь – это прежде всего как лампочка сигнала, что что-то не так. Остановись, как Писание говорит, остановитесь на путях ваших и поразмыслите. Вот в моей жизни было несколько раз, когда Бог хотел мне поговорить очень важные такие вещи, которые касались будущего моей личной жизни, которые касались моего служения. Но я настолько был завязан в служениях, в поездках, у меня просто не было времени остановиться и выслушать Бога. И раз, и пришла болезнь. Простуда, температура под 40. Я взял пост, понял, что Бог хочет что-то мне проговорить. Трое суток я был в посте, только пил воду, чай. Через сутки температура упала до 37 без лекарств. На вторые сутки Бог очень сильно проговорил и показал мне то будущее служение, которое Он видит у меня. То есть иногда Бог хочет просто, чтобы мы остановились и услышали Его. Иногда, может, действительно мы что-то такое совершили, на что не обратили внимания. Но Бог, как любящий отец, хочет, чтобы мы разобрались с этим. И поэтому на ложе болезни, да, есть время, что размышлять и оценивать свою жизнь, примириться с Богом.
2: Андрей, в связи с этим у нас есть вопрос от одного из наших зрителей. Александр из Барнаула спрашивает, может ли верующий быть под проклятием?
3: Ну, это, можно сказать, такой довольно сложный теологический вопрос, и в разных деноминациях по-разному относятся к этому вопросу. Но моя позиция какая? Когда мы уверовали в Бога, Бог не забирает наши свободы выбора. И один из евангелистов сказал очень хорошо, что мухи никогда не могут сесть на горячую плиту. Они садятся только на теплую плиту. То есть, когда в жизни у верующего наступает такой период, что его любовь к Богу охладилась, он уже не ревнует о Боге. Бывает, что он, может сказать, выходит из-под Божьего покрытия. И в этот момент могут быть духовные атаки. Но если ты ревнуешь о Боге, если ты служишь Богу, проклятие не может действовать на тебя. Поэтому Писание очень четко говорит, что Иисус стал за нас проклятием, потому что в законе написано «проклят всякий, висящий на древе». Когда Иисуса распяли, по Ветхому Завету он был проклят. То есть он взял на себя не только все наши болезни, но и все проклятия. И если ты верен Богу, ты облечен в праведность Иисуса Христа, проклятия просто не могут действовать на тебя. В моей практике вот, миссионерского труда были случаи, когда в городах я проповедовал цыганкам, вот, и некоторые хотели меня проклясть, но Бог парализовал их уста, они ничего не могли выдавить из себя, они просто разворачивались и убегали в страхе. То есть, вот, это еще раз показывает, если мы ревнуем о Боге, в Божьей праведности проклятие не действует. Но Бог оставил право выбора. Он не забрал у нас свободу воли.
2: Я думаю, что общение верующих и молитва помогают нам поддерживать духовное состояние. Конечно, друг у друга. И поэтому хочу обратиться к нашим зрителям. Возможно, вы сейчас столкнулись с болезнью или не знаете, что с этим делать дальше. Мы хотим вам помочь. Позвоните прямо сейчас по номеру, указанному на вашем экране, и консультанты нашей линии доверия Сибиэн Эммануил ответят на любой ваш вопрос и помолятся о вас. А прямо сейчас мы узнаем, удалось ли нашему герою Анатолию вернуть голос и что на самом деле сделало его счастливым.
0: Я понял, что теряю все то, что мною двигало, что я любил, к чему дальше стремился, я строил планы. Я понял, что это все для меня заканчивается. Я начал думать, как же выйти из этой ситуации, кто мне может помочь. У меня дома была Библия. Я не знал, зачем она. Кто-то мне принес. Я даже не помню, кто. Я взял эту книгу и сказал просто в небо: «Боже, если ты есть, помоги мне». И положил ее на полочку.
1: Как часто жизнь многих людей меняется именно после этих слов: «Боже, если ты есть, помоги». Через 2 дня Анатолий вдруг вспомнил о Татьяне, своей старой знакомой, и решил ей позвонить.
0: В телефонной трубке мне сказал: «Оля, я за тебя молюсь уже давно. Мы с тобой должны встретиться». И мы с ней встретились. И она мне рассказала, что есть Бог, который может тебя исцелить.
1: Анатолий уцепился за эту мысль, как утопающий хватается за соломинку.
0: Чисто с меркантильной такой точки зрения, так думаю: ага, Бог меня исцелит, о, это хорошо. Надо воспользоваться этим шансом. Если действительно Бог есть, и Он может исцелять, тогда это то, что мне надо.
4: Ну, при нашей встрече я увидела, что не тот самоуверенный человек, уверенный в своем будущем, что он был несколько потерян, рассказывал мне о том, в какой ситуации он оказался. И я предложила ему идти в церковь, идти к Богу, на что он согласился. И в ближайшее воскресенье мы с ним пошли в церковь.
1: Вместе с Татьяной Анатолий стал ходить в церковь и ждать, когда голос вернется. Но шли недели, а чуда все не было. И вот однажды на одно из богослужений приехал проповедник из другого города. И во время своей проповеди он неожиданно остановился и сказал:
0: «В зале есть 3 человека. 2 человека с проблемами ног, у них болят ноги. А вот один... у него проблема с горлом». И это меня как осенило. Я понял, что это слово ко мне. Он говорит: те, у которых болят ноги, пусть возложат руки свои на колени, а у кого болит горло, пусть положат руку свою на нос. Не на горло, на нос. Я моментально положил руку на нос, и произошло чудо. Где-то внутри меня что-то произошло такое, что у меня открылся... Я почувствовал, что вот я смогу петь. Я побежал в театр, зашел в аудиторию, сел за рояль, начал распеваться, и голос полился. Я тогда просто разрыдался, мне так было... До слез приятно, что Бог коснулся меня. Но кто я такой? Я был самым, может быть, большим грешником в этом мире. Но Бог вот коснулся меня, и это было, ну, ни с чем не сравнимо.
1: Осталось загадкой, что же было не так со связками Анатолия? Почему он лишился голоса? Врачи не находили видимой причины. Голос пропал и вернулся, словно им руководил кто-то свыше.
5: Ты я навек, царь земли и неба.
0: У меня были слезы радости от того, что Бог меня ничем не приметного нашел, вытянул из этого омута. Я понял, реально понял, что Бог действительно есть. Я принял решение жить с Богом и следовать за Ним всю дальнейшую свою жизнь.
1: Постепенно голос Анатолия восстановился полностью. В нем даже появились новые оттенки.
0: Когда произошло исцеление моего голоса, я понял, что Бог дал мне немножко другой голос, чем был. Но Бог же не дает худшее, Он дает лучшее. Я благодарю Бога за это. Я начал более бережно относиться к своему голосу, потому что понял, что это не просто так, это дар Божий.
1: Сегодня Анатолий поет в родном театре и много гастролирует. Он женился на Татьяне, той самой девушке, которая помогла ему в трудный момент.
0: Я пришел в церковь, она мне подсказала эту идею. Моя первая семья, в которой у меня родились 2 сына. Мы сейчас хорошо с ними общаемся, поддерживаем отношения дружеские, не только дружеские. Они тоже приняли Бога в свое сердце. Разворот на 180 градусов. произошел у меня именно тогда, когда безвыходная ситуация в моей жизни разрешилась благодаря тому, что я понял, что Бог есть, и Он реальный, и что только в Нем я могу найти выход, и я его нашел.
2: Многие приходят к Богу, как и наш герой, с меркантильным интересом, чтобы найти решение своей проблемы. Андрей, вот как ты, посмотрев эту передачу, можешь прокомментировать ее?
3: Ну, этот пример пока такой классический пример покаяния. То есть смысл слова покаяние – это развернуться на 180 градусов. То есть человек всю свою жизнь шел от Бога, думал, что он сам может, как вот в примере с Анатолием, он считал, что голос – это его, это источник его позиции, влияния, финансового благополучия. И когда вот пришли такие проблемы, все в его жизни стало рушиться. Но когда он уверовал, и во время проповеди Бог дает ему дар веры, что это слово именно для него, что он должен возложить руки на свой нос и получить исцеление своего горла. Вроде бы горло болит, да, проблемы с горлом. Причем тут нос? Но он проявил послушание. И когда это произошло исцеление, он переосмыслил свой дар. Он стал понимать, что этот дар голоса дан ему Богом. И Бог даже дал больше, то есть появился новый тембр его голоса. И теперь он стал славить Бога. То есть на сюжете видно, как он записывает такое прославление, где прославляет Господа.
2: Андрей, почему вот для получения исцеления очень важно покаяние? Что происходит с человеком в этот момент?
3: В момент покаяния человек разворачивается к Богу. Да? Мы говорим, покаяние – это развернуться на 180 градусов.
2: Да.
3: Он признает себя грешником и то, что он жил без Бога. То есть он раскаивается в своем первородном грехе. И в момент покаяния, в смирении, человек признает совершенную волю Божью, что именно Иисус, Сын Божий, пошел на крест, взял и его грехи на крест. И в этот момент человек хочет жить в соответствии с волей Божьей. Потому что призвать Иисуса Христа как Господа своей жизни, это значит смириться перед Его волей для своей жизни.
2: Прежде чем мы попрощаемся, я хочу подвести некий итог нашей беседы. Грех стал стеной между нами и Богом. И грех стал причиной всего того, от чего мы страдаем сегодня на нашей земле. И, приходя к Богу, мы начинаем наш путь по освобождению от этих проблем. Но самое главное, мы начинаем наш путь по нашему внутреннему исцелению. Из сердца, как говорится в Библии, текут потоки воды живой. Идут источники жизни. Поэтому, если в сердце нашем есть еще какие-то проблемы, горечь, обида, зависть, это может стать источником ваших болезней и проблем. Для того, чтобы не было этого источника, необходимо покаяние. Я хочу вас пригласить сейчас к молитве и попросить у Бога прощения, покаяться за наши внутренние проблемы и грехи. Молитесь вместе со мной. Дорогой Господь, я прихожу к Тебе в молитве. Я прошу Тебя, прости меня. Я грешный человек и нуждаюсь в Твоем исцелении. Омой меня кровью Иисуса Христа. Забери все мои грехи. Сделай меня новым человеком. Я хочу жить с Тобою новой жизнью и не возвращаться к своим старым грехам. Обнови меня. Я прославляю Тебя и говорю Тебе, что Ты мой Бог и мой Господь. Молюсь Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Андрей, прошу Тебя, чтобы Ты помолился также за всех наших зрителей, кто нуждается в исцелении. Кому нужно внимание от Бога.
3: Да, это очень важный момент, когда мы с верой приходим к Богу, исповедуем Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, мы вступаем с Богом в Новый Завет. А одно из условий Завета – это происходит так называемый заветный обмен. Вот в момент заветного обмена Бог забирает наши грехи, наши болезни, помещает их на крест, где был распят Иисус, а взамен нам дается праведность Иисуса Христа, и взамен дается Его полнота. пришлось сразу. Хорошо.
2: Да. Приглашаем.
3: Отец наш Небесный, я благодарю тебя за эту возможность молиться сейчас за наших телезрителей. Я молюсь тебя за те телезрители, у которых сейчас проблемы с сердцем, проблемы с коленями, с суставами, проблемы со спиной. Боже, даруй им сейчас этот дар веры, чтобы они покаялись перед тобой, чтобы они исповедали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея сотворения в городе Глен-Роуз, штат Техас. Эта программа особенно важная для меня, хотя все они подготовлены специально для вас. Но сегодня мне просто от всего сердца захотелось ответить на вопрос, почему я сторонник сотворения? Поскольку я хочу ответить на него как за себя, так и за вас, давайте вместе подумаем об этом. Ведь возможно, что и вы сторонник сотворения, но даже и не знаете, почему именно. Возможно, также кто-то и не поддерживает сотворение, и им любопытно, почему другие на его стороне. Я и хочу объяснить вам, почему я лично сторонник сотворения. Было время, когда я верил и преподавал теорию эволюции, я поддерживал ее основные принципы. Было также время, когда я пытался объединить концепцию эволюционной прогрессии с богословским объяснением. Я даже сделал еще один шаг дальше, поддерживая прогрессивное сотворение. Это система мышления, объясняющая, каким образом сначала Бог сотворил разные формы жизни и затем подождал несколько миллионов или десятков миллионов лет, чтобы добавить что-то. И, наконец, наступило время, когда он сказал, «Ну, теперь все выглядит как нужно, давайте создадим человека». Это и есть концепция прогрессивного сотворения. Когда-то я поддерживал и ее. Некоторое время я также был сторонником концепции долгого века или долгого периода времени. Перед этим вообще открыто я поддерживал атеистическую эволюцию. Но теперь вот уже на протяжении десятилетий мои убеждения остаются непоколебимыми. До этого я просто искал истину, искал правду. Итак, когда-то я придерживался теории эволюции. Почему же я больше ее не придерживаюсь? Я хочу вам объяснить, почему теперь я сторонник сотворения. Время от времени мне говорят, ты кажешься довольно умным человеком, ты что, не можешь понять концепцию эволюции? Позвольте мне объяснить, что они имеют в виду. Ведь ведущие ученые признались в том, что первоначальные данные, научные данные, прямо указывают на сотворение. Для того, чтобы объяснить это с эволюционной точки зрения, человек должен быть чрезвычайно созидательным и творческим, ведь ему придется учитывать процессы, которые он никогда не видел, которые даже не могут придумать сами ученые и которые нельзя перечислить в форме постулатов и формул. Чтобы принять такую странную концепцию, преданный эволюции ученый должен быть очень созидательным в своем подходе. И когда кто-то спрашивает, а ты что, на самом деле не можешь осознать концепции эволюции? В действительности они спрашивают, почему же ты не настолько изобретателен, чтобы просто представить себе то, чего нет на поверхности, то, что никогда не увидишь в лаборатории. Но все исследования указывают на то, что все структуры по своей форме абсолютно неизменны. Это только подтверждает творческий дизайн и непосредственное сотворение. Итак, когда кто-то спрашивает, ты что, не можешь осознать концепцию эволюции, по существу они говорят, ты недостаточно созидателен или изобретателен или оригинален для того, чтобы осмыслить систему, которая не нуждается в Боге из Библии, как источники этой системы. Унижая Библию, они одновременно приписывают себе изобретательность и творческую созидательность, которая на самом деле принадлежит только самому Творцу. Позвольте мне повторить это еще раз. Возможно, кто-то из вас эволюционист. Им был когда-то и я. И, возможно, разоблачение этого факта вас оскорбляет. Но это абсолютная правда. Используя целые системы изощренных приборов, мы часто говорим, я думаю, что я знаю наверняка, как это могло

произойти натуральным путем. Тогда мы сами становимся как бы Богом, ведь мы же объясняем историю, которую никогда не видели. Без какого-либо основания мы просто приписываем натурализм всем живым системам. Следовательно, мы сами становимся Богом, что является оскорблением для Творца Бога. Так почему же я сторонник сотворения? Во-первых, потому что модель творения намного лучше объясняет и прошлое, и настоящее, и то, чего следует ожидать в будущем. Намного лучше объясняет, чем модель эволюции. Например, эволюционисты приписывают универсальной истории примерно 16 миллиардов лет. В соответствии с этой моделью, все удивительные живые системы сформировались из осколков после Большого Взрыва. В сущности, в этом эволюционном сценарии совершенно нет места ни для логического мышления человека, ни для его морали. Нет в нем места и для подавляющей концепции Творца. В соответствии с ними это просто невозможно. Но, как известно, среди всех живых систем мораль свойственна только человеку. Хотя и нельзя отбрасывать структуры сострадания, чувств и так далее, но, насколько нам известно, для всех остальных творений нет никакой морали в коде их жизни, в коде смерти. Понятия такие, как убийство, небеса, ад — это исключительно для человека. Ведущие невропатологи признают то, что только человек способен обладать этими удивительными концепциями. И это никак не могло появиться само по себе, как утверждают эволюционисты. Итак, во-первых, я сторонник сотворения, потому что это намного логичнее и лучше в научном смысле объясняет как историю человека, так и историю всей нашей планеты Земля. Во-вторых, я сторонник сотворения благодаря результатам самих археологических раскопок. Послушайте меня очень внимательно. Ископаемое огромных костей, огромных динозавров было использовано для того, чтобы проиллюстрировать теорию эволюции. Но, как оказалось на самом деле, эти огромные динозавры намного лучше иллюстрируют само творение и его сбалансированность. Фактически, они совершенно не иллюстрируют эволюцию. Ведь вначале предполагалось, что эти создания были большими и грубыми. Но давайте внимательно рассмотрим некоторые из физических качеств так называемого царя-тирана всех ящеров, самого тиранозавра Рекса. Вот это очень хорошая структурная репродукция тиранозавра, ведь вначале его считали очень жестоким царем-тираном, и когти, и зубы которого просто все истребляли на своем пути. Но недавно было обнаружено, что его острые зубы совсем не были предназначены для того, чтобы есть мясо. Ими он мог пережевывать только траву, растительность, камыши, тростник. Это было определено благодаря хлорофиллу, найденному в его зубах. В дополнение к этому, в самом полном на сегодняшний день динозавре тиранозавре, которую зовут Су, были также обнаружены огромные обонятельные отверстия, носовая полость и обонятельная луковица. Как было установлено, эта обонятельная луковица была намного больше, чем у любого другого создания в биологической природе. И носовое отверстие было открыто, и значит, все разлагающееся всегда привлекало его внимание. Тиранозавр не был хищником, он питался падалью. И как подтверждают раскопки, все эти динозавры погибли в одно время, во время потопа. Я не говорю о естественной смерти или о том, что кто-то из них увяз в трясине, или погиб, или умер. Но десятки тысяч динозавров были похоронены в водной могиле во время потопа. Например, сначала я раскопал небольшую кость динозавра. Затем я раскопал очень большую кость. И эти кости оказались частями, по крайней мере, 10
различных динозавров в северо-западном штате Колорадо. Мы по-прежнему проводим там раскопки. Наш процесс раскопок настолько академически точен и научен, что уже 4 раза к нам присоединялось агентство НАСА. И во время последних раскопок НАСА не только участвовали, но и открыли целую страницу на интернете, официально включив в нее и нас. И это просто необыкновенное академическое признание. Таким образом, я просто пытаюсь подчеркнуть всю серьезность нашей тщательной работы. И это же раскопки более 10 динозавров. Я говорю «более», потому что мы все время находим больше и больше костей. Эти огромные существа были не просто похоронены в воде, они были очень быстро затоплены. Большинство из них опрокинуты на спину. И ведь речь идет о глобальном потопе, который отразился на всей геологической колонне. Множество костей динозавров являются полипрямыми. Это значит, что многие кости проходят через несколько слоев. Они полистратны, то есть некоторые начинаются в одном слое и заканчиваются в другом. Первым я раскопал большого акроконтозавра на берегу реки Палакси, недалеко от города Гленрол, штат Техас. Во время этих раскопок мы обнаружили кости как и в нижнем слое, так и в верхнем слое. Некоторые были в глине, примерно на полметра над остальными, хотя все кости были взаимосвязаны. То есть это полистратное ископаемое. И я говорю всего лишь о второй причине среди очень многих. У меня есть время перечесть всего несколько из них на этой программе, объясняющих то, почему я стал сторонником сотворения. Итак, вторая причина, о которой я говорю, это результаты археологических раскопок. Ведь их обычно используют для того, чтобы проиллюстрировать прогрессивную эволюцию от грубых примитивных форм к более сложным. Однако в модели сотворения мы находим эти примитивные существа на морском дне. И это подтверждают данные раскопок. Других животных, множество морских существ мы находим прямо там, где они должны быть, и где они должны были бы жить перед затоплением. Мы находим рептилий, которые наслаждаются водой. Также мы находим остатки млекопитающихся как раз над ними. Мы находим человека. Самые впечатляющие останки всех остальных. Таким образом, все это указывает не на прогрессивное эволюционное развитие, а просто на экологические зоны. То есть все эти существа были затоплены прямо там, где они жили. Следовательно, данные раскопок иллюстрируют не эволюционную прогрессию, а правду, истину сотворения всего живого. Все эти системы жили в одно и то же время. Мы обнаружили целую серию следов динозавра, но они являются только частью этих данных. Ведь мы также нашли и следы человека, которые пересекаются со следами динозавра. И таких целая серия. Они прямо перемешаны со следами динозавра по всей тропе. Эти человеческие следы замечательно сохранились. Можно хорошо рассмотреть целую форму ноги, все пальцы, большой, второй, третий, четвертый, мизинец, боковую часть, продольный изгиб, пятку. И нет никаких сомнений в том, что это человеческий след. Однажды во время наших раскопок с нами была одна замечательная женщина. Она по профессии гинеколог. Почти каждый год она принимает участие в процедуре раскопок, когда мы открываем их для общества и приглашаем людей. После того, как мы раскопали вот этот след, она сразу же сняла обувь со своей левой ноги, чтобы наступить прямо в этот след. И ее нога настолько точно заполнила этот след, что я вынужден был сказать: «Ты что, была здесь вместе с динозаврами?» Конечно, она не была здесь, но кто-то был, это был человек. Таким образом, вместо того, чтобы поддержать теорию эволюции, следы динозавра и человека подтверждают, что они были вместе. И вместо того, чтобы были они разделены периодом времени в 100 миллионов лет, они вместе. Доктор Эрнст Майер, один из ведущих биологов
ученых нашего времени однажды заявил, что когда эти ребята из Глен-Роудза смогут научно подтвердить, что человек и динозавр жил в одно и то же время, это разрушит теорию эволюции. Я считаю, что он прав. Ведь это данные раскопок, это одна из причин, почему я стал сторонником сотворения. Но давайте сделаем еще один шаг дальше. Я сторонник сотворения также и из-за архитектуры, и из-за структуры живых систем. У моей дочери обширное университетское образование в области микробиологии и биологии. У нее две научных степени. Она закончила университет с красным дипломом. А это значит, что она уделяла изучению этих областей довольно много внимания. И во время последних исследований ее

Профессор согласился с ней в том, что все живые системы просто должны быть сотворенными такими, какие они есть. Фактически, профессор из университета Лихай, профессор доктор Майкл Бехей, проиллюстрировал этот необыкновенный факт в своей книге «Черный ящик Дарвина». Вместе с доктором Майклом Дентоном он заявил о том, что живая клетка настолько зависима от других компонентов, что вообще не может существовать отдельно. Если убрать хотя бы один компонент из живой клетки, автоматически уменьшается сама система жизни этой клетки. Таким образом, все одновременно должно находиться там, там, где положено, а не какими-то порциями, пока развивается ядро или мембрана, и что-то добавляется. Фактически, живая клетка содержит в себе более 60 тысяч белков в 100 разных конфигурациях. Я хочу, чтобы вы запомнили эти цифры. Ведь мы с вами стали приверженцами сотворения не просто потому, что наша бабушка также говорила нам об этом. К счастью, мои обе бабушки действительно поддерживали сотворение, но я стал сторонником сотворения не из-за этого. Фактически, было время, когда я серьезно усомнился в сотворении, и я поддерживал эволюцию. Но теперь, вот уже длительное время, у меня нет никаких сомнений. Я хочу, чтобы вы запомнили эти академические цифры. Вот эту научную информацию. Каждая живая клетка содержит в себе более 60 тысяч белков в 100 разных конфигурациях. Ученые подсчитали, что шанс того, что это могло произойти случайно, другими словами, путем эволюции, 1 к 10 в 4 миллионной 478 тысячной 296 степени. Подождите минутку. 10 в степени 4 миллиона 478 296. Это значит, что и шансы в пользу сотворения 1 к 10 в 4 миллионы 478 тысячной 296 степени. Я хочу объяснить вам, насколько ошеломительна эта цифра. Например, электрон — самая меньшая единица измерения вещества. Он всего от массы протона составляет 1/2000 от массы протона. Таким образом, самая меньшая известная нам единица измерения вещества во всей Вселенной — это электрон. Если посчитать все электроны вместе, всей Вселенной, сколько же их получится, принимая во внимание все галактики, все миры, Солнечную систему, все абсолютно. Ученые подсчитали, что тогда у нас электронов 10^85 степени. Но большинство пространства — пустота, просто пространство. И если даже плотно заполнить всю Вселенную электронами, чтобы даже больше нельзя было бы добавить одного, тогда у нас было бы 10 в 130 степени электронов. А ведь шанс на то, что клетка живой системы могла образоваться случайно, да еще из неорганического мертвого вещества — это 10 в 4 миллионной 478 тысячной 296 степени. Это просто ошеломительная цифра. Ведь это значит, что не верить в дизайн просто совершенно ненаучно. Позвольте мне представить вам еще одну научную причину того, почему я стал сторонником сотворения. Это взаимосвязь всех систем Вселенной. В прошлой программе я упомянул об оболочках галактик и звезд и на далеких окраинах Вселенной. Обеспеченность водой, размер планеты с достаточным атмосферным давлением и коэффициент кислорода и двуокиси углерода по отношению к растениям и животным. Таким образом, это сотворено для нашего существования. Натуральным путем это никак не могло произойти. Таким образом, это еще одна причина того, что я стал сторонником сотворения. Это дизайн Вселенной, который обеспечивает живые системы всем необходимым для их функционирования. И в этом отношении огромную роль играет инерция, движение масс во Вселенной. Фактически, постоянно двигается каждая, даже податомная частица, каждый атом, каждая молекула, каждое тело во Вселенной. В огромных галактиках Вселенной, куда бы только мы не могли заглянуть, все

пребывает в движении. Ведь оно отражается на всех физических способностях, на инерции, на притяжении, на нашей возможности поднять даже палец или пошевелить бровями, на абсолютно всех функциях нашего тела. Ведь наш обмен веществ тесно взаимосвязан с этими далекими галактиками и звездными телами. И это никак не могло произойти случайно. Все это четко указывает на Творца. Таким образом, это одна из причин того, почему я стал сторонником сотворения. К тому же, я им стал еще и потому, что Творец обеспечил нас просто удивительными живыми формами, чтобы мы ими наслаждались. Дизайн каждой из этих форм обладает специальной целью. Ведь каждая живая система, любая живая система, например, даже этот слон, учит нас чему-то, является составной частью равновесия в природе. Теперь быстро я хочу назвать еще одну причину того, почему я стал сторонником сотворения. Безошибочно уже доказано, что произошел всемирный потоп. И это значит, что создание ковчега было очень логичным. В свою очередь, это означает, что осадочные породы по всей Земле сформировались в результате всемирного потопа. Видите ли, мы видим повторяющиеся берега, террасы, овраги, пляжи. И это характерно по всей Земле. И перемещение осадочных пород в связи с тектонической деятельностью, которая беспокоит целые континенты. Ведь восточное побережье Соединенных Штатов в точности соответствует западному побережью Европы. Потому что когда-то они были одним целым. Подобные совпадения объясняются самими осадочными слоями. Ведь у всемирного потопа есть огромное количество доказательств. Как раз это и является еще одной причиной того, почему я стал сторонником сотворения. Давайте сделаем еще один шаг дальше. Одно из доказательств всемирного потопа — это полистратное ископаемое, которое проходит через несколько разных осадочных слоев. Такие слои, как уголь, потом песчаник, известняк, опять уголь, опять повторяется песчаник, известняк. И в соответствии с эволюцией, все это откладывалось на протяжении 40 миллионов лет. Но как же это дерево могло оставаться все эти 40 миллионов лет в одном и том же месте и расти 40 миллионов лет? Даже несколько лет. Оно проходит через все эти слои, которым эволюционисты приписывают очень длительный промежуток времени. На самом деле это не так. Все произошло очень быстро во время всемирного потопа. Я хочу еще кратко поговорить. Например, давайте поговорим о магнитном поле Земли. Я очень надеюсь, что в эти заключительные минуты вы усвоите эту информацию. Я надеюсь, что вы не спите. Итак, Земля обладает магнитным полем. Как мне сказал доктор Марио Акуна из НАСА, от энергии магнитного поля остался один шепот от того поля, который был давно. Доктор Томас Барнс, бывший декан физического факультета Техасского университета в Эль-Пасо, провел исследование данных, которые были уже в 1829 году и которые начал собирать Карл Госс из Германии. Он успешно занимался этим всю свою жизнь, и после его смерти эту работу продолжили другие ученые. Доктор Барнс обнаружил, что сила магнитного поля Земли постоянно уменьшается. Это значит, что ему было известно, каким оно было в прошлом. По его подсчетам, его энергия уменьшается наполовину, примерно каждые 1400 лет. Это значит, что 1400 лет назад магнитное поле Земли было в два раза сильнее, 1400 лет перед этим в четыре раза, чем сегодня, и так далее. Но если удваивать каждые 1400 лет, если мы возвращаемся на миллионы лет, то у нас настоящая проблема. На самом деле это значит, что всего лишь 10 тысяч лет назад магнитное поле Земли было настолько сильным, что млекопитающие вообще не могли бы функционировать. И из многих молекулы невозможно было бы даже их удержать вместе, не говоря уже 15 или 20 тысяч лет назад. Тогда даже атомов, необходимых для живых систем, невозможно было бы удержать вместе. Таким образом, чтобы больше не углубляться в эти изощренные объяснения, я хочу подчеркнуть только одно. Все эти данные указывают на то, что указанные системы начали существовать сравнительно недавно, включая и саму планету Земля.

Все абсолютно указывает на дизайн творения. В эти заключительные минуты я хочу быстро назвать еще одну причину того, почему я стал сторонником сотворения. Это благодаря человеческим изделиям, найденным по всей геологической колонии. Например, таким, как вот этот молоток, обнаруженный в скале, которая сформировалась в известняковый период, и тогда жили динозавры. Если бы теория эволюции была правдой, это бы значило, что этой чаше, найденной в угле, намного больше лет, чем даже самим динозаврам. Но эта чаша сделана человеком. Эти эволюционные века просто вымышлены. На самом деле, я сторонник сотворения еще и потому, что я лично встретился с Творцом. Я знаю Его. Он удовлетворяет самые глубокие нужды моего сердца. Он простил мне мои грехи, подарил мне милость, покой и смысл жизни.

1687 году в Англии доктор Лейтон написал книгу христианского, естественно, содержания о духовной жизни, в которой он призывал верующих уповать на Христа. Также в этом своем произведении он обличал формальное христианство, указывая на то, что простое лишь исповедание веры Иисуса своими устами или исполнение каких-то праздников, участие в обрядах каких-то, не может спасти человеческую душу. Хорошая книга, хорошая тема, как вам кажется? Я считаю, очень полезное произведение. Но доктора Лейтона за это судили как еретика и приговорили его к следующему наказанию. Его высекли, а потом отрезали одно ухо и распороли одну сторону носа. И с одной стороны горячим железом выжгли на щеке две буквы «СС», то есть «Сеятель смут». Через неделю это наказание повторилось. Но вот что было самым ужасным, дорогие друзья, в том, чему подвергли этого доброго христианина. Перед каждой пыткой его заставляли целовать крест. Светские религиозные власти, было время в Европе, когда были настолько едины и так были очень едины и близки, слиты в одно целое фактически. И таким образом, если мы возвращаемся к истории доктора Лейтона, светские и религиозные власти, точнее религиозные при поддержке светских властей, пытались поработить совесть этого человека. И мы можем задаться вопросом, и я задаюсь вопросом, когда вспоминаю эту историю. Почему некоторые люди себя всегда считают правыми и унижают тех, кто, на их взгляд, неправ и совершает какую-то ошибку? Почему многие люди должны бояться думать самостоятельно, выражать несогласие с мнением большинства? И вообще, имеет ли право человек делать в жизни самостоятельный выбор, даже рискуя ошибиться в чем-то, даже рискуя стать на неправильную дорогу? Может ли человек самостоятельно делать свой выбор в жизни? Последняя книга Библии – «Откровение», поэтому она и названа так, что она что-то открывает. И она говорит о будущем и позволяет нам заглянуть в будущее, но и не только это. Она позволяет и правильно понять прошлое. Две главы этой книги, 13 и 14, особенно важны сегодня для нас. В этих главах мы можем услышать, точнее, ответ на вопрос, могут ли истории, подобные той, что приключилось с доктором Лейтоном, повториться когда-то вновь. Итак, мы с вами давайте прочитаем 13 главу книги Откровения. Но 13 глава начаться должна была на самом деле стихом выше, то есть 17 текст 2 главы, он должен был бы относиться к 13 главе. Поэтому я прочитаю последний стих 12 главы и начну 13 главу читать. «И рассвирепел дракон на жену». Сразу пояснение. Дракон в Священном Писании, в книге Откровения, это образ врага Иисуса Христа, это дьявол, жена – это церковь. «И пошел вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии, имеющими свидетельство Иисуса Христа». Каким образом сатана желает вести войну, и что он собирается предпринимать в войне с детьми церкви, в войне с детьми Божиими? «И стал на песке морском». Знаете, я намеренно здесь упустил слово «я». В переводе у нас написано так: «и стал я на песке морском», как будто бы речь идет об Иоанне Крестителе, но я придерживаюсь той точки зрения, что здесь
должно быть сказано о драконе, потому что местоимения «я» в оригинальном греческом написании текста нет. Переводчики так перевели, ну потому что логично, кто стал на песке морском? Наверное, Иоанн, и вот он дальше что-то видит. Но в действительности, опять же, я повторюсь, я придерживаюсь такой точки зрения, дракон разворачивается, чтобы идти и сразиться с детьми церкви, и вот он, именно он стоит на песке морском, и выводит из моря к жизни того, через кого он собирается осуществить свою стратегию борьбы с детьми церкви, с верными детьми церкви. И что происходит? «И увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами, на рогах его было 10 диадем, на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу». И дальше перечисляются 4 животных, из которых этот зверь как бы состоит. Это очень странное явление. «И видел я, что одна из голов его как бы была смертельно ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». Зверь в Священном Писании, в пророческих книгах Библии, книга Даниила и книга Откровения, в первую очередь, символизирует собой такие образования, которые созданы человеком. Политические, религиозные, экономические. Зверь символизирует то, что создали люди. Организации, созданные людьми, институты, образования, созданные людьми. О каком-то звере говорит Иоанн, богослов, через которого дьявол, дракон, намеревается победить верных детей церкви. Получается ли у него что-то? «И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему, кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана была ему власть действовать 42 месяца, то есть время определенное дано. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и живущих на небе». И вот что важно. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана ему была власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем, и поклонились ему все живущие на земле, имена которых не были вписаны в книгу жизни у Агнца, закланного от создания мира». Но дальше говорится о том, что произойдет с этим зверем в истории после того, когда время, отведенное ему на его действия, чтобы он себя проявил и осуществил ту стратегию, которую имел дракон относительно него, что произойдет с этим зверем? «Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых». Я придерживаюсь следующей точки зрения на толкование 13 главы книги Откровения. Здесь речь идет о вполне конкретном историческом эпизоде, о вполне конкретном историческом отрезке времени. Я не буду говорить, как сколько он длился и так далее. Не это сейчас самое важное. Важно, что здесь речь идет, как бы это ни было странно, но здесь речь идет о христианстве. Здесь говорится о христианстве, о церкви, которая объединилась, смешала свои интересы со светской властью. И мы знаем, что это был достаточно большой период времени, когда много стран, много народов, языков и племен, точно так, как здесь сказано, находились под властью той религиозно-политической системы, которая доминировала в средние века в Европе. Но когда произошла так называемая Великая Французская революция, сколько людей, испытывавшие негодование по отношению к тому состоянию и положению, в котором они находились, они, их отцы, их деды, многие поколения,
и связывавшие это положение с государственной властью, с царской властью, они видели, что интересы церкви и христианства связаны с господствующей властью. И сколько вот этих людей, испытывавших негодование, излило свое негодование в том числе и на церковь, в том числе и на христианство. Сколько священников было убито, но сколько людей до этого было наказано? Было наказано руками самой церкви только за то, что люди верили немножко по-другому, только за то, что люди мыслили не так, как церковь в целом мыслила. Но случилось то, что, о чем говорит Иоанн в книге Откровения. Кто поведет в плен, сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, ему самому надлежит быть убито мечом. Много священников было погибло в дни французской революции. А в 1798 году французский генерал Бертье взял в плен папу римского. Это все, о чем говорит Священное Писание, все, о чем говорит 13 глава книги Откровения, исполнилось. Точка была поставлена. 19-20 век уже нет в нашем мире гегемонии религиозных сил. По крайней мере, если мы говорим о западной цивилизации, западной христианской цивилизации, нет гегемонии христианских сил. Точка была поставлена. Но помните вопрос, который я задал в самом начале? А может ли все-таки то, что происходило в средние века, повторится еще в будущем? Я сказал, что 13 глава и 14 глава книги Откровения отвечают на этот вопрос. 11 стих 13 главы. «И увидел я другого зверя». Тут уже ответ. Тут уже содержится ответ. Один зверь вызван к существованию драконом. Дракон дает ему власть, дает силу. Ему определяется время. Кто определяет? Божий промысел. Что вот с такое-то количество времени он действует успешно. Потом его власть оканчивается, над ним происходит суд. Но мы читаем. И это заставляет сердце наше биться немножечко тревожно. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел рога, подобные агнчим, но говорил, как дракон». Он действует пред ним, то есть перед драконом, со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Ну вот, друзья, я задам вопрос, основываясь все-таки на моей точке зрения, на толкование 13 главы книги Откровения. У христианства, которое когда-то вот так доминировало в западной цивилизации, в западноевропейской цивилизации, которая была нанесена вот эта рана, французская революция, пленение папы римского, когда так называемое Ватиканское королевство, оно перестало существовать, то есть государство и общество, казалось, отвернулось от христианства, от христианской церкви. Исцелела ли эта рана? Затянулась ли она? Посмотрите, что пишется в новостях, какую роль все больше и больше христианство и ведущие христианские деноминации вновь начинают играть в политической, в экономической, в общественной жизни современного общества. «И творит великие знамения, так что и огонь низводит на землю перед людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед людьми, перед зверем. Он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». Образ зверя. Я напомню вам, что зверь символизирует собой образование, созданное людьми. Образ зверя, вот этого первого зверя, выведенного драконом из моря, о котором мы читали в первой части 13 главы книги Откровения, будет воссоздан.
этот зверь, точнее его образ, будет воссоздан. Люди создадут что-то, что будет напоминать того первого зверя. Об этом говорит Иоанн Богослов в 13 главе книги Откровения. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их и на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его». Не хочется сгущать красок, описывать все это как-то... как-то хмуро, как-то сгущая. Но Иоанн говорит о том, что да, это история, история прошлого, она перед вторым пришествием Иисуса Христа повторяется. Она повторяется. И мы видим, как в 13 главе книги Откровения разворачиваются эти страшные события. Сатана мобилизует на земле силы, которые исполняют его замыслы. И действительно он старается на протяжении всей истории поработить волю и совесть всякого человека. А ведь время, в которое мы живем, названо временем испытания. Это время испытания длится на земле с тех пор, когда в Эдемском саду было посажено дерево познания добра и зла. В это время каждому разумному жителю нашей планеты предложено сделать выбор. Выбор в пользу добра или в пользу зла. В пользу Бога или в пользу безбожия. Вот за этот выбор и идет борьба. Борьба за умы, за души человеческие, за власть над совестью людей. И борется Иисус Христос, Бог с одной стороны, его враг, дьявол с другой стороны. Но пока длится это время, время испытания, ничто по замыслу Божьему не должно препятствовать свободе человека. Так же было, когда Каин убил Авеля. Это было первое преступление, которое совершено было на земле. И когда Бог презрел, как говорит Священное Писание, на жертву Авеля, а не на жертву Каина. Ну, почему? Потому что Каин принес совершенно не то, что было заповедано, не то, что Богом было предусмотрено. Он принес овощи и фрукты в жертву Богу. Это вообще никак не вписывается в план искупления, план спасения и в библейскую какую-либо концепцию. Но Авель принес агнца, символ будущей жертвы Мессии, который должен пролить свою кровь за грехи человеческого рода. И Бог принял эту жертву. За что Каин, обозлясь на своего брата, убивает его? И только после этого звучит голос Бога, который спрашивает: Каин, а где Авель, твой брат? Мы часто спрашиваем, почему Бог допускает такие вещи? Почему Он не останавливает руку преступника, когда тот совершает что-то противоправное? Идет время испытания. И Бог гарантирует свободу человеку. Человек имеет право сделать свой собственный выбор в пользу добра или в пользу зла. Почему Бог меня не остановил, когда я делал какую-то ошибку? Можно и такой вопрос задать. Идет время испытания. И только Бог может решить, что кому-то уже пришел час держать ответ за свой выбор, что для кого-то это время свободного выбора подошло к концу и закончилось. Но сатана, и вот мы читаем с вами 13 главу, игнорирует свободу, которую Бог дает человеку.
В книге Откровения, вот в 13 главе, мы прочитали с вами о тех злодеяниях, которые он совершает на земле.

земле, порабощая людей, живущих в последнее время перед вторым пришествием Иисуса Христа. И мы видим, что он для этого использует. Он использует те же самые методы и приемы, которые он использовал тогда, когда жил в Англии доктор Лейтон. Пострадавший за свои убеждения, пострадавший за голос совести своей, которой он прислушался, пострадавший за то, что выразил свое опасение о формальном духе, захлестнувшем христианский мир. Это насилие. Насилие над телом и над совестью человека. Бог никогда так не действует. Никогда. Даже предлагая правильную, истинную религию, Бог оставляет за каждым человеком право выбора, повиноваться или нет. Если вспомнить историю взаимоотношений Иуды и Иисуса Христа, мы заметим, что, наверное, с самого начала, когда в сердце Иуды еще только зародилось желание предать Христа, тот уже знал, что происходит в его душе. Иуда, как все ученики Иисуса, они предполагали, что Иисус сядет на трон, что Иисус станет царем Израиля. Это было бы правильно. Я, наверное, будучи, если бы был в их время, я бы их 100% поддержал бы. Такой человек, как Иисус, был этого достоин. И вот они предполагали, что он сядет на трон, и им достанется часть его славы, им достанется часть его влияния, часть его богатства, потому что они будут его главными помощниками. В конце концов, именно к этому он их и призвал, он для этого сам их избрал. Но тяжелее всех Иуда пережил отказ Христа от царства. Да, Иуда тяжко пережил то, что Иисус прямо отказался сесть на трон. Был этот момент, когда 5000 человек, не считая мужчин и женщин, были накормлены Иисусом Христом. Буквально из ничего, из воздуха. Он дает им пищу, кормит их. И что же происходит потом? Наверное, не без помощи того же самого Иуды и других учеников, а люди собрались, чтобы воцарить Иисуса, чтобы объявить Иисуса Христа своим царем. А тот отказывается. Иуда тяжело пережил это. И тогда он понял, что, следуя за Иисусом, он не дождется тех почестей, той славы, того богатства, на которое рассчитывал. И тогда в его сердце появилось вот это темное. Он решил предать Иисуса Христа. Да, может быть, он решил подтолкнуть его. Вот я сейчас врагов на него напущу, а Иисус, куда он денется? Он проявит свою силу, свою власть. Но не позволит же он, в конце концов, убить себя. Что-то Иуда прослушал. А может быть, он так и не думал. А может быть, он просто решил хоть что-то из этого взять, из этой ситуации. Сколько лет он провел рядом с этим человеком. Сколько надежд с ним было связано. Хоть что-то возьмет. Хоть 30 сребреников за него получит. До самого конца Иисус знал, что происходило в сердце Иуды. Давайте представим себе, что бы мог сделать Иисус. Было множество моментов, когда они путешествовали, когда они находились там, где никто бы их не видел, и никто не мог видеть их. На каких-то дорогах, в горах, в каких-то ущельях, отдыхая на берегу каких-то, может быть, горных речушек. Чего стоило Иисусу Христу сказать ученикам: «Среди нас предатель, и вот он», и привести несколько неопровержимых тому доказательств или заставить Иуду в этом признаться? Когда Иисус организовывает последний ужин, который он проводит со своими учениками, Иисус, более того, он дает Иуде вот на этом последнем ужине, прямо дает ему понять, он знает, что происходит в его душе. Но до самого конца дает ему возможность сделать правильный выбор.
Да, Бог не действует так, как действует сатана. Сатана порабощает волю и совесть человека.

человека, а Бог взывает к совести, а Бог взывает к вере, а Бог говорит о том, кем Он является для нас и призывает доверять Ему. Мы в тени событий, которые должны наступить. Мы в тени событий, о которых говорят последние тексты 13 главы книги Откровения, когда повторится история недавнего прошлого, когда вновь сатана, используя разные человеческие силы, будет пытаться поработить совесть людей, желающих свободно поклоняться Богу по заповедям и в соответствии с голосом совести своей. И что же в ответ на это говорит Бог? 14 глава книги Откровения. «И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо, землю, море и источники вод». В то время, когда сатана прибегает к насилию, Бог взывает к совести человека. И этим он в корне отличается от своего врага. Вера в Бога – это единственный на самом деле возможный путь к безопасности, к свободе и в прошлом, и сегодня, и в вечности. Человек, сохранивший верность Богу, невзирая ни на что, как это возможно было и с доктором Лейтоном, и со многими людьми, которые, да, умерли, отдали свою жизнь в прошлом, но сохранили совесть незапятнанной от компромисса какого-то. Так вот, эти люди сохранили свою свободу. Они сохранили свое подлинное лицо только благодаря тому, что они сохранили верность Господу. Время испытаний подходит к концу, и скоро все мы будем держать перед Богом ответ за свои поступки и за свой выбор. Об этом говорит книга Откровения, которая несет призыв к человечеству сохранять верность Богу и повиноваться Его заповедям.

0: Здравствуйте. У отца Мэри Сэндерс была лишь одна мечта – тренировать дочь так, чтобы она выиграла золото Олимпиады. С годами Мэри стала одержимой идеей попасть на Олимпиаду, и гимнастика стала ее богом. Важная часть гимнастики – это борьба с болью, с травмами. Я поняла, что не смогу добиться чего-то, если буду полагаться на других в том, чтобы продвинуться дальше. Я сама бросала себе вызовы, ненавидела неудачи и ошибки на ковре. Я относилась к себе жестче, чем к другим.
1: Мэри Сэндерс было 4 года, когда ее отец, бывший гимнаст, начал заниматься с ней гимнастикой ради одной цели – золота Олимпиады.
0: Я хотела быть как он, и чтобы он мной гордился. Он называл меня маленькой Олимпией.
1: Но когда Мэри было 8, отец умер от агрессивного рака костей. 2 годами ранее Мэри пригласила Иисуса в свое сердце. Теперь она злилась.
0: Я была зла на Бога, когда мой отец умер. Какой 8-летний ребенок воспримет это нормально? Я не просто потеряла отца, но и тренера, и идола. В тот момент я лишилась всего. Как это может быть Божьим планом?
1: Мэри и ее 2 брата искали ободрение у мамы Джеки и тети Карин, которые сказали Мэри, чтобы она продолжала идти за своей олимпийской мечтой. Но на первом месте нужно ставить Бога.
0: Мы стараемся угодить Богу. Именно на нем мы должны сосредоточиться в первую очередь. В нем скрыта твоя ценность. Я говорила с Мэри о плане Божьем и о том, что она должна сосредоточиться на Иисусе.
1: Но Мэри фокусировалась на том, чтобы добиться успеха в спорте.
0: Я всегда думала, что если не попаду на Олимпиаду, я разочарую отца. А когда он умер, то появилось другое чувство давления. Моя мама жертвовала всем ради нас, своих детей. Я не могла потерпеть неудачу. Ведь для чего тогда все это? Гимнастика стала для меня богом.
1: Мэри решила тренироваться еще больше. Она перешла из художественной гимнастики на ритмическую, что улучшило ее положение в национальной таблице. В 11 лет девочка уже участвовала в международных соревнованиях. Тренировки и поездки были напряженными, дорогими и стрессовыми для всех. Мама знала, что дочери нужна не просто финансовая поддержка.
0: Мне было очень одиноко. Иногда казалось, что это не закончится никогда. Но моя мама всегда писала мне записки с библейскими стихами. «Будь смелой и сильной, потому что Бог с тобой. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Я всегда помнила о том, что в моей жизни есть Бог. И это все благодаря маме.
2: Я хотела, чтобы она знала, что Бог любит ее, что Он рядом с ней в том, чем она занимается.
1: В итоге на 19-летие мечта Мэри и ее отца сбылась. Она представляла Соединенные Штаты на Олимпийских играх в Афинах. Она не получила медаль, но это было то, чем она гордилась.
0: Я выполнила все 4 выступления совсем без ошибок. Помню, последнее выступление было с булавами. И в конце него я подняла кулак вверх, я подняла руку вверх и сказала «Спасибо». Я знала, что мой отец и Бог смотрели на меня.
1: После Олимпиады Мэри ушла из гимнастики и получила работу акробата в цирке Дю Солей. Ей нравилось выступать, но постоянные поездки вернули чувство пустоты и изоляции, которое у нее было в детстве. Следующие 10 лет Мэри не могла найти цель в жизни.
0: Я пыталась восстановиться физически и эмоционально, потому что была сильно истощена. В то время мне было тяжело ставить Бога на первое место.
1: Тем временем ее мама и тетя продолжали регулярно молиться о Божьем благословении для Мэри.
0: Я всегда молилась о Мэри, когда она была в турне. Даже если она не видела Бога, он был рядом.
1: В 2009-м Мэри закончила работу в цирке и следующие несколько лет работала с ними как фрилансер. Она пыталась разобраться с тем, что делать дальше, и впала в депрессию.
0: У меня не было цели, которая должна была принести мне счастье. Я считала себя неудачницей, потому что не могла найти работу и не могла понять, чем мне заниматься дальше.
1: Мэри было трудно, без работы, без цели. Она обратилась к Богу и начала изучать Библию, посещать церковь и...

0: и поняла, что ее ценность связана не с достижениями, а с личностью во Христе.
1: Когда я снова обрела веру, вернулась в семью, я обрела уверенность и поняла, что у Бога есть множество благословений и планов для нас. И когда мы осознаем это, для нас не остается никаких преград. Это чудесно.
0: В 2018-м Мэри вышла замуж за Дэвида, и у них родилось двое детей. Вскоре она написала книгу «9 жизней до 35».
1: Когда я писала, то поднимала слои, с которыми нужно было разобраться. Я молилась об исцелении и с уверенностью смотрела вперед. Я верю, это помогло мне. У меня опять есть цель. Я просто не измеряю себя и свое счастье на основании этой цели. Вот и все.
0: Мэри сделала несколько карьер в своей жизни. Сейчас она считает, что лишь благодаря Христу смогла увидеть свою ценность, цель и реализацию.
1: Я была потеряна. Я не молилась и не отдавала свои проблемы Богу. Когда проходишь трудные периоды своей жизни, важно молиться и полагаться на Бога. Положитесь на Бога. Библия говорит, что когда мы приближаемся к Нему, Он приближается к нам. Это обетование, на котором мы можем стоять. Когда мы взываем к Иисусу Христу и говорим: «Иисус, Ты нужен мне в моей жизни. Мне надоело делать все самой». Он рядом. Он ответит вам. Я хочу напомнить, несмотря на то, где вы находитесь, а, возможно, вы в таком же положении, как и Мэри, вы остановились, не знаете, куда пойти, у вас депрессия. Мэри считала себя неудачницей, потому что не достигла определенных целей, не могла найти работу. Бог за вас. Я верю, что Он хочет, чтобы вы услышали это сегодня. Он за вас. Он не против вас. И Он желает прийти в вашу жизнь и преобразить ваше сердце и ваш разум. Это касается тех вещей, которые вам не удается преодолеть. Это может быть зависимость или идея совершенства. Многие из нас сталкиваются с этим. Мы думаем, что мы обязаны сделать все правильно. Мы живем с менталитетом достижений. Мы думаем: «Тогда люди будут любить меня, тогда мой Отец Небесный будет любить меня». Друзья, Он любит вас такими, какие вы есть. Писание говорит, что когда мы еще были грешниками, Христос умер на кресте за нас. Почему? Потому что Он любит нас. Даже когда мы грешили, даже когда мы были далеки от Него, Он открыл нам путь, чтобы мы смогли вернуться к Нему и построить правильные отношения с нашим Отцом Небесным и Спасителем. И если вы хотите этого, то можете получить. Царство Небесное здесь. Иисус ждет вас с открытыми объятиями. Это не злой Отец или злой Спаситель, который будет рассказывать вам о ваших неправильных поступках или что вы не соответствуете Его требованиям. Нет, это не так. Бог не такой. Бог приветствует вас с открытыми объятиями. Он говорит: «Дитя мое, я ждал тебя. Приди, я хочу показать тебе свою любовь. Я хочу излить на тебя мою верность. Благость и милость будут сопровождать тебя во все дни твоей жизни». Если вы хотите этого, помолитесь сейчас со мной. Пригласите Бога в свою жизнь, как никогда ранее. Вы не обязаны быть совершенными. Бог не просит этого. Он просит вас прийти. Придите такими, какие вы есть, чтобы Он смог сделать все остальное. Придите к Нему сегодня с открытым сердцем. Давайте помолимся. Отец Небесный Иисус, я молюсь к Тебе. Боже, мне надоело жить с представлением, что я всегда должна быть права, и что в противном случае Ты оставишь и бросишь меня. Боже, прости меня за такой взгляд, за неправильное восприятие Тебя. Иисус, я знаю, что Ты мой Спаситель. Я верю в сердце, что Ты Господь моей жизни. Ты умер на кресте, чтобы я получила прощение грехов и могла находиться в правильных отношениях с Небесным Отцом. Иисус, я верю, что через 3 дня Ты воскрес. И эта сила воскресения теперь живет во мне. Иисус, я прошу Тебя обновить меня. Я приглашаю Тебя в мою жизнь и мое сердце. Очисти мой дом, Боже. Сделай то, что хочешь. С этого момента моя жизнь принадлежит Тебе. Сегодня, Господь, я выбираю Тебя. Я даю все Тебе, Боже. Я принимаю все, что Ты имеешь для меня. Я прошу и молюсь об этом во имя Иисуса. Аминь и аминь. Господь, я возношу своих братьев и сестер, которые повторили эту молитву, посвятив впервые или заново свои жизни Тебе. Я молюсь о том, чтобы они почувствовали Твою любовь, как никогда раньше. Боже, спасибо, что обновил их. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь.
0: Правый глаз Евы дергался. Ей было тяжело говорить, речь была смазанной. Ева решила, что у нее случился приступ, но она ошиблась.
1: Как-то я пришла домой, переоделась в пижаму и была готова ложиться спать. И тут мой правый глаз начал дергаться. Это было ужасно.
0: В 2018-м Ева начала переживать симптомы, похожие на инфаркт. Она позвонила 911, а потом Джуди, лидеру их малой группы.
1: У меня начались проблемы с речью. Мне было тяжело произносить слова, и Джуди едва меня понимала. Ее речь была непонятной, неразборчивой. Это было не похоже на Еву. Я помолилась за нее по телефону, а потом поехала в больницу. Молила всю дорогу.
0: Еву отправили в отделение скорой помощи, где ее уже ждали родные и друзья.
1: Мы приехали все туда и начали молиться за Еву. Когда увидели ее в отделении скорой помощи, то возложили на нее руки. Я сказала Богу, когда попала туда: «Если я должна быть здесь, используй меня во славу Твою. Я не хочу пробыть здесь напрасно. Я знаю, что Ты так не поступаешь».
0: После сканирования и рентгена врачи обнаружили опухоль в мозге за глазом. У нее была менингиома. Это опухоль, которая возникает на оболочке мозга. Она находилась слева, за глазом, и была достаточно большой, 4-5 сантиметров в диаметре.
1: Моя первая реакция была такой: мы должны доверять Богу, мы должны Ему верить. Мы знаем Его обетования и должны стоять на них. Я не буду спрашивать тебя, почему. Но если я в больнице, и мне нужно делать операцию на мозге, я прошу тебя, Иисус, исцели меня полностью. Пусть не будет никаких негативных последствий.
0: Опухоль была в левой части, рядом с зоной, ответственной за речь, что и привело к ее искажению. Рядом находились отделы, отвечающие за моторику и зрение. Это тоже могло привести к проблемам. Ева могла ослепнуть. Операцию назначили на август. Опухоль должна была убрать хирург Бетти Ким. В то утро Ева много молилась и ощущала внутри полный мир.
1: Вот что мне сказал Дух Святой. Ты ляжешь спать и проснешься так, словно ничего и не произошло. Вот только опухоли больше не будет. Я сказала доктору Ким: «Вы можете согласиться со мной, что все будет хорошо? Что у меня не будет никаких побочных последствий от этого?» И она ответила: «Соглашусь».
0: Родные и друзья из церкви продолжали молиться за нее. Когда все закончилось, врачи разрешили посещение. Ева была в сознании и чувствовала себя чудесно.
1: Для меня это было странно. Я подумала: ничего себе. Мы можем посетить человека, которому только что сделали операцию на мозге? Хорошо. Мы пошли к ней. К моему удивлению, она говорила и хотела подняться. Я знала, где я была. Я знала людей, которые были в комнате. Я подняла руки и начала прославлять Бога.
0: Операция на мозге – это серьезная процедура, но наша клиника специализируется на подобных вещах. Мы проделали множество подобных операций, и в этот раз все прошло чудесно. Недавно Ева вышла замуж. Сегодня она полностью здорова. Она благодарна за чудесную работу докторов клиники Мэйя в Дженсонвилле. У нее не было побочных эффектов, и ей не понадобилось дополнительное лечение.
1: У меня не было головных болей ни до, ни после операции. Никаких лекарств. Ничего. Я была благодарна, что обошлось без этого. Когда я смотрю на нее, то знаю, что она свидетельство того, что Божья сила действует. Я всегда считала, что моя вера сильна, но это событие еще больше усилило во мне веру. Мы нуждаемся друг в друге. Всегда окружайте себя молитвой и молитвенниками, людьми веры. Мы нужны друг другу. Молитва сильна.
0: Окружайте себя молитвенниками и людьми веры. Это то, о чем говорит Иаков в 5 главе своего послания. Болен ли кто из вас? Это можете быть вы. Пусть призовет пресвитеров церкви, то есть других верующих, и пусть помолится над ним, и молитва веры исцелит болящего. Для Евы было очень важно, чтобы она была в согласии со своим хирургом. Она хотела, чтобы после этой операции все было хорошо. Я хочу быть в согласии со своими друзьями, с теми, кто окружает меня. Да, аминь, я пройду через это, я увижу другой берег и буду полностью здорова. Это и есть вера. Вы смотрите на преграду и говорите, «Это для того, чтобы явилась слава Господня». Когда у вас есть вера, когда вы доверяете Богу, полагаетесь на Него, то у вас есть все ключи к чуду. Мы будем молиться о вас. А перед тем, как помолиться, мы хотим ободрить вас и поделиться другими ответами на молитвы. Когда вы слышите эти свидетельства, помните, что это же может случиться и с вами. Вот почему были написаны истории Библии. Вот почему все записывали чудеса Иисуса, когда Он ходил по земле. Они делали это для того, чтобы ободрить вас и показать, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И то, что Он сделал для других, Он сделает и для вас. Вот что пишет Хелен из Лаббака, которая многие годы молилась об исцелении горла. Однажды она услышала, как Эшли молилась о человеке, которому было трудно глотать, и говорила, «Выпейте воды и примите свое исцеление, проявите свою веру в делах». Хелен приняла исцеление. Она начала есть и пить без каких-либо проблем. Кроме того, было еще одно чудо. Эшли молилась о людях с болезнями спины. И снова Хелен поверила, что получила исцеление и больше не нуждалась в лечении, которое ей прописал врач. Верьте и получите.
1: Безусловно. А вот еще одно свидетельство о чуде. У Хосе из Флориды начало сильно болеть в левой ноге, вниз от колена. Было чувство, словно кто-то загоняет нож ему в ногу и двигает им. А врач диагностировал спинальный стеноз. А однажды Хосе смотрел «Клуб 700», и Гордон получил слово «знание». Кто-то чувствует ужасную боль в левой ноге, словно вам под колено загоняют нож. Бог исцеляет вас. Вы только что ощутили там одновременно и тепло, и холод. Вы исцелены и полностью восстановлены. Воздайте славу Богу. На следующий день я поделилась словом знания. Если у вас спинальный стеноз, Бог исцеляет вас сейчас. Хосе принял эти слова и получил полное исцеление. Слава Богу.
0: Аллилуйя. Бог хочет исцелить вас. Он хочет ответить на вашу молитву. Он может даже назвать вашу конкретную болезнь и описать ее, чтобы вы знали, что это точно о вас. В этом суть слова «знание». Это не какая-то волшебная палочка. Это Бог говорит через друзей и окружающих. «Я с тобой, я хочу восстановить и ободрить тебя. Я хочу дать тебе то, за что ты сможешь держаться». Доказательства и основания, которые помогут твоей вере стать реальной. Это то слово, за которое вы можете держаться. Он прощает все ваши беззакония. Все это стирается. Вам не нужно беспокоиться об этом. Отдайте все это на крест. Об этом уже позаботились. Он прощает ваши беззакония и исцеляет все ваши болезни. Пусть ваши болезнь, боль и немощь станут частью этого всего. Отдайте все Ему. Помолимся. Господи, Бог всемогущий, мы приходим к Тебе и провозглашаем, что Словом Твоим были сотворены небеса, что по Слову Твоему появилась жизнь. Мы провозглашаем Твою удивительную силу и принимаем ее. Мы принимаем каждый дар, который у Тебя есть для нас.

0: Мы принимаем дар прощения и дар очищения от всех беззаконий. Ты можешь сделать нас чистыми, как снег. Мы провозглашаем это сейчас. Мы провозглашаем твое исцеление. Мы верим, что ты можешь исцелить все наши болезни, забрать всю нашу боль, всю нашу немощь, любые проблемы. Ты можешь все нормализовать. И мы принимаем это во имя Иисуса. Есть человек по имени Ларри. У вас проблемы с левым бедром. Они возникли после занятий спортом и уже давно не дают вам покоя. Бог исцеляет ваше бедро. Вы почувствовали, как оно двинулось. Во имя Иисуса. Будьте исцелены. Больше никакой боли, никакого воспаления, никаких проблем. Во имя Иисуса. Эшли?
1: Возможно, это касается того же человека или кого-то другого. У вас проблемы с левым коленом. Оно тревожит вас, когда начинаете делать упражнения. Там идет воспаление, и вам больно. Я верю, что Бог исцеляет вас сейчас. Припухлость, жидкость и повреждение тканей от предыдущих травм уходит. Бог исцеляет вас во имя Иисуса. Полная подвижность вернется вашему левому колену. Спасибо, Господь.
0: Кому-то сделали операцию, после нее у вас ужасная головная боль. И появляется эта боль вновь и вновь. Вы думаете, что это последствия операции. Но это не так. Во имя Иисуса. Будьте исцелены. Пусть боль, воспаление и все проблемы покинут вас сейчас. Во имя Иисуса восстановитесь. Есть еще кто-то. Вы услышали историю о проблемах с глотанием и сказали, пожалуйста, повторите это, потому что меня это тоже тревожит. Эта проблема может быть связана с горлом или кишечником. Бог исцеляет вас сейчас. У вас будет нормальное глотание и пищеварение. Во имя Иисуса будьте исцелены.
1: У кого-то проблемы со спинномозговой жидкостью в нижней части позвоночника. Это какая-то инфекция. Я верю, что Бог исцеляет вас сейчас во имя Иисуса. Это настоящее чудо. Спасибо, Иисус, за то, что ты делаешь. Аминь.
0: Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь своей историей с другими. Напишите нам на нашем сайте. Если вы нуждаетесь в молитве, мы готовы поддержать вас. Мы прощаемся со словами из притч. «Приятная речь, сотовый мед, сладка для души и целебна для костей».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной паре. Они ехали по шоссе и увидели знак «Накагот Чиз 40 миль». Они стали спорить, как правильно произносить это слово. Муж устал спорить и сказал: «Когда мы приедем туда, то я сделаю остановку и докажу, что был прав». Полчаса они ехали молча. Когда они въехали в город, то остановились возле первого попавшегося ресторана фастфуд. Они подошли к стойке. Муж сказал девушке, которая там работала: «Мы с женой спорили целых полчаса. Скажите, пожалуйста, медленно и внятно, как правильно произносится название этого места?» Девушка так удивилась. Она перегнулась через стойку и сказала: «Бургер Кинг». Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что подталкивает нас к целям. Мы не всегда понимаем, почему что-то случается с нами. Друг, которого вы думали будет рядом, на которого вы надеялись, уезжает, и вам надо искать нового друга. Или на работе все было отлично, вас ценили, но произошел конфликт, и все изменилось. Работа не приносит вам больше радости. Мой друг был менеджером по продажам в большой автомобильной компании. Он всегда перевыполнял план. Но вот их продали крупной корпорации. Его новый начальник не оценил его и несправедливо относился к нему. Он сказал: «Джоэл, за все эти годы я никогда не думал о поиске новой работы. Я увидел, что Бог допускает неудобства сегодня, чтобы благословить в будущем». Он закрывает двери. Нам это не нравится. Мы не всегда понимаем это. Но со временем Он откроет лучшие двери и выведет нас на новый уровень. Бога волнует не столько наш комфорт, сколько наши цели. Будут времена, когда Бог все смешает. Друг поступит с вами неправильно. Вы потеряете любимого. Бизнес придет в упадок. Бог использует потерю, предательство, гонение, чтобы побудить нас к переменам. Он не пытается сделать вас несчастными. Он подталкивает вас к вашим целям. Не всякая закрытая дверь — это плохо. Не каждый, кто оставляет вас, — это ошибка. Бог знает, что без всего этого мы не пошли бы вперед. Когда все хорошо, то нам комфортно. Не нужно напрягаться, искать новых друзей, развивать новые навыки, входить в неизвестное. И вдруг что-то идет не так. Но если бы Бог не закрыл эту дверь, то мы бы были бы довольны оставаться там, где мы есть. Бог очень любит вас. Он не позволит вам упустить вашу судьбу. У вас много потенциала и таланта. У вас столько всего, чтобы оставаться на одном месте. Бог поместит вас в ситуации, которые заставят вас напрячься. Это поможет вам вырасти. Любая трудность, с которой вы сталкиваетесь, неудача, человек, который поступает с вами неправильно, это не должно останавливать вас, но подтолкнуть вперед. Сделать вас зрелым и сильным. Это дает нам что-то и делает нас теми, кто мы есть. Вы не были бы готовы к новым уровням, если бы не прошли эти трудности. Не жалуйтесь, когда что-то не получается. Если вы потеряли работу, если любимый отошел к Господу, все это часть Божьего плана. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, с тем, чего не понимаете, то вместо того, чтобы расстраиваться, критиковать и жаловаться, посмотрите на все по-новому. Это произошло не потому, чтобы остановить, но чтобы продвинуть меня. Мне может быть неприятно, но я знаю, Бог использует это, чтобы подтолкнуть меня на новый уровень к моим целям. Когда я оглядываюсь на свою жизнь, то вижу ключевые моменты, когда я действительно рос и поднимался на новый уровень. В итоге, все это подтолкнуло меня. Мне не нравилось это, мне было некомфортно. Богу пришлось закрыть двери, чтобы заставить меня сделать шаг вперед. Он подталкивал меня к моим целям. Когда мне было 19 лет, я приехал из колледжа, чтобы организовать телеслужение для моего отца в Лейквуд. Это всегда было моим желанием. Все, что связано с продюсированием, звуком, видео, монтажом. Я был молод, полон энтузиазма, но у меня было мало опыта. Поэтому мы наняли телепродюсера, которому было уже больше 60 лет. Он продюсировал известные программы, бейсбольные чемпионаты.
Он был талантливым и очень дружелюбным. Мы стали лучшими друзьями. Я всегда был с ним рядом. Я был очень рад, что мог многому научиться у него. Во время служений я наблюдал за ним в режиссерской кабине, когда он направлял камеры. Говорил мне, какой ракурс надо использовать, о качестве освещения и монтаже. Я восхищался им, как у него это получается. Он стал для меня благословением. Но через год он сказал: «Джоэл, я переезжаю обратно в Калифорнию. Я сделал здесь все, что мог. Теперь ты можешь продолжать». Я чуть не упал в обморок. «Вы шутите? Вы не можете оставить нас? Что мы будем делать? Кто будет режиссировать программы? Кто займется монтажом?» Он сказал: «Я подготавливал тебя целый год. Ты умеешь все, что умею я». Я сказал: «Я не знаю, как это делать». Мы предложили ему хорошую зарплату, дополнительные выходные. Я сказал: «Вы можете жить в Калифорнии и приезжать сюда пару раз в месяц, чтобы все проконтролировать». Он сказал: «Спасибо, я сделал здесь все, что мог». Я был разочарован. Это было худшим из того, что могло случиться со мной. Я молился: «Господи, пусть он передумает. Не дай ему уехать. Господи, ты знаешь, что без него все развалится». Иногда мы молимся против того, что установил сам Бог. Против того, что он делает. Иногда не враг, но Бог закрывает все двери. Бог убирает людей из нашей жизни, потому что знает, что они смогут стать нашей опорой и удержать нас от нашей судьбы. Бог допускает такие вещи, чтобы побудить нас к изменениям. Мой друг уехал в Калифорнию. Мне пришлось выйти из зоны комфорта и начать делать то, как я думал, что не смогу сделать. Сделав шаг вперед, я обнаружил, что это не так трудно, как мне казалось. Прошло время, и я подумал: «А я неплохо справляюсь. Прошло полгода, у меня хорошо получается. Прошел год, зачем мы вообще нанимали его?» Его уход стал поворотным моментом в моей жизни. Бог подталкивал меня к моей судьбе. Хотя я испытывал дискомфорт, но это было лучшим, что могло со мной произойти. Если бы он остался, то это остановило бы мой рост. Я не был бы здесь, если бы Бог ответил на мою молитву. Не страдайте из-за того, что кто-то ушел. Если они уходят, это означает, что настало время войти в новый сезон. Дверь закрылась, вы пережили разочарование, не жалуйтесь. Вас подталкивают к вашей цели. Вы увидите новый рост, новые возможности и новую дружбу. В Писании пророк Самуил годами вкладывал в царя Саула. Он наставлял его в юношестве, любил его как сына. Но Саул не делал того, что было правильно. Бог сказал Самуилу, что отнимет трон у Саула. Самуил был сокрушен. Он чувствовал, что впустую потратил все эти годы. Бог сказал Самуилу: «Прекрати горевать над тем, что я отверг». Бог говорит: «Не расстраивайся из-за тех, кто ушел, из-за того, что что-то не получилось. Если они должны были остаться, то остались бы». Бог сказал Самуилу: «Я нашел нового человека по имени Давид. Пойди и помажь его в царя». Если вы не будете расстраиваться из-за тех, кто ушел, то Бог пошлет новых людей. Пока вы жалуетесь на Саулов, что-то не получилось или кто-то ушел, то вы застрянете. Когда вы примете это и сделаете шаг, то вы не только подниметесь на новый уровень, но появится ваш Давид. Правильные люди придут вовремя в вашу жизнь. 17 лет я занимался телепроизводством за кулисами в Лейквуд. Я думал, что буду делать это всегда. Я был доволен, мне нравилось это. Но в 1999 году мой отец отошел к Господу, и мне опять пришлось меняться и вносить коррективы. Бог закрыл эту дверь. Иов сказал: «Я думаю, что умру в своем имении». Он говорил, что у него хороший дом, успешный бизнес. Все было отлично, ему было комфортно. Что же произошло? Пришел Бог и разрушил имение. Бог не посылает неприятности, но Он будет использовать трудности, чтобы подтолкнуть нас к нашей судьбе. Иов потерял бизнес, здоровье, семью.
Если бы история закончилась этим, то это был бы печальный конец. Иов понимал этот принцип. Посреди трудностей он посмотрел вверх и сказал: «Я знаю, что мой Искупитель жив». Он говорил: «Бог все еще на троне. Последнее слово за Ним. Эти проблемы не победят меня. Они поднимут меня». В итоге Иов вышел с двойной мерой того, что имел в начале. Бог использовал эти трудности, чтобы воздать ему вдвойне. Не удивляйтесь, как Иов, если вам комфортно, когда все понятно, если вдруг Бог перевернет ваш мир. Это не для того, чтобы ранить.

но чтобы продвинуть вас. У вас великая судьба. У Бога есть большие уровни, больше влияния и ресурсов. Его мечта для вашей жизни больше, чем вы можете представить. Я знал, что должен был сделать шаг и стать пастором церкви. Так же, как с телепроизводством, я не думал, что справлюсь с этим. У меня не было подготовки и опыта. Мой отец долго пытался вовлечь меня в служение, но мне было удобно за кулисами. Мне не нужно было напрягаться. Я мог делать телепередачи даже во сне. Как Иов, я думал, что умру в своем имении. Когда папа отошел к Господу, то процесс запустился заново. Эта потеря вытолкнула меня из моей зоны комфорта и подтолкнула меня найти в себе новые таланты, о которых я и не подозревал. Это подтолкнуло к большему влиянию. Каждый раз, когда я видел рост, когда выходил на новый уровень, то это потому, что меня толкали. Были неприятности, трудности, потери. Возможно, вы в ситуации, когда все кажется плохо. Вы потеряли любимого, пережили разрыв, бизнес разваливается. Враг хочет использовать это вам во вред, но Бог использует это вам во благо. Бог не позволит этому остановить вас, но подтолкнет вас. Как Иов, вы выйдете более сильным, здоровым, мудрым, в лучшем состоянии, чем были прежде. Эта болезнь подтолкнет вас к цели. Неудача подтолкнет вас к более великим свершениям. Измена подтолкнет вас к лучшим отношениям и новому счастью. Вот ключ. Боль — это знак скорых родов. Чем больше трудности, тем ближе роды. Вы, так же, как и я, можете думать, что лучше и быть не может. Но вы увидите, как Бог вытолкнет вас на новый уровень вашей судьбы. Разочарование, предательство, неудача — это больно. Но если вы будете стоять в вере, то это продвинет вас. Я не был бы здесь, если бы Бог не подтолкнул меня в 19 лет, когда забрал моего друга. Я не был бы здесь, если бы Бог не подтолкнул меня в 1999, когда мой отец отошел к Господу. Это сложно понять, но Бог не пренебрегает болью. Боль — это знак близких родов. Стив Джобс был одним из наиболее ярких умов нашего поколения. В 21 год он разработал компьютер Apple. К 23 годам он был очень успешен и известен во всем мире. Через 7 лет он разработал всемирно известный бренд, любимые нами товары. У него произошли разногласия с советом директоров, и в конечном итоге он был уволен из компании, которую сам же основал. Он говорил друзьям, что чувствовал себя преданным, как все несправедливо, но вместо того, чтобы жалеть себя, он основал новую компанию, новые навыки. Компания разработала то, в чем нуждались в компании Apple. Они стали настолько успешными, что Apple купила его компанию и возвратила ему пост генерального директора. Джобс сказал, «Если бы меня не уволили, я бы никогда не обнаружил новых умений, которые сделали меня тем, кто я есть. Предательство приходит не для того, чтобы остановить, но чтобы продвинуть вас. Не жалуйтесь, что вас обидели, что с вами неправильно поступили. Если бы это могло остановить вас от вашей судьбы, то Бог никогда бы не допустил этого. Стряхните с себя самосожаление. Приготовьтесь к тому, что Бог откроет новые двери, новые возможности, новые навыки и новые таланты. Моисей сказал, «Как орел вызывает гнездо свое, так и Бог своих детей». Когда все в вашей жизни хаотично, когда вам неуютно, двери закрываются, друг предал вас, то не надо думать, «Вот так всегда, мне всегда не везет». Скажите наоборот, «Бог, я знаю, что ты меняешь ситуации, чтобы открыть новые двери, чтобы вывести меня на новый уровень, подтолкнуть меня к моим целям». Я присутствовал при родах, когда Виктория рожала обоих наших детей. Я сидел у ее кровати, она держала меня за локоть. Когда у нее были схватки, то она так сильно сжимала мою руку, что мы оба кричали. Когда доктор сказал, в следующий раз, когда будут схватки, я хочу, чтобы вы тужились. Он не хотел, чтобы она тужилась, пока ребенок не подошел.
Точно так же, когда вас подталкивают, то это означает, что двери открылись, что-то новое приближается, новый рост, новое влияние. Бог не толкал бы вас, если бы двери были закрыты, если бы вас не ожидало ничего нового. Врач не говорит роженице тужиться, когда захочется. Он говорит тужиться в четко определенное время. Когда вас подталкивают, то не расстраивайтесь, но ободритесь. Это правильное время. Приготовьтесь, хорошее уже приближается к вам. Пока ребенок находится 9 месяцев в утробе, все отлично. Ему удобно, ничего не надо делать. Он получает от мамы еду. Его всюду носят. Он может спать, когда захочет. Все тихо и мирно. Какое-то время это очень хорошо. Он растет. Так и должно быть. Но если он надолго задержится в утробе, то вместо того, чтобы быть благословением, утроба станет проклятием. Она слишком мала. Она удержит ребенка от его судьбы и ограничит его потенциал. Ему надо выйти. Когда он подходит к родовому каналу, то там узко, неудобно и травматично. До этого момента он знал только покой, мир и ничего не делал. Теперь все стало таким сложным. Он думает, что же произошло с мамой? Она сошла с ума. Она хочет убить меня. Его толкают, выдавливают, выпихивают. Толкают снова и снова. И, наконец, он выходит. Он родился. Он вступает в новую жизнь на новый уровень. Здесь действует тот же принцип. Когда вам тесно, неудобно, вы испытываете давление, то легко подумать, что же это происходит. Мне нравилось, когда все было мирно. Пусть все так и остается, но если вы останетесь в утробе слишком долго, в этом защищенном месте, то это удержит вас от того, кем Бог сотворил вас. Бог контролирует Вселенную. Он знает, что будет для вас лучше всего. Если вас подталкивают, то это потому, что дверь открылась. У вас большая судьба. Вам может быть неуютно, но не жалуйтесь. Бог расширяет и увеличивает вас. Вы скоро увидите новый рост, новые таланты, новые возможности. Это произошло с моим отцом. Многие годы он был пастором большой традиционной церкви. Церковь росла. Они только что построили новое и красивое здание. Казалось, что он останется там навсегда. Моя сестра Лиза родилась с церебральным параличом. Тогда отец уединился на несколько дней в отеле. Он начал исследовать Писание, как никогда прежде. Когда он в помазании вернулся в церковь, то сказал, что Бог благой, Он может исцелять и творить чудеса. Бог хочет дать жизнь с избытком. Он думал, что церковь порадуется за него, но случилось обратное. Это не вписывалось в церковные традиции. Многие из его друзей, люди, которые знали моих родителей 30 лет, начали нагнетать обстановку и говорить, что моему отцу нужно уйти. Отец был опустошен. Он думал, «Бог, почему это происходит? Я положил жизнь за этих людей». Но это делал сам Бог. Бог знал, что отец не сможет достичь полноты своего потенциала в ограниченном окружении. Это выглядело как разочарование, но рука Божья управляла всем этим. Отец ушел из этой церкви, чувствуя отвержение и предательство. Но он не стал сожалеть о том, что с ним плохо обошлись. Он понимал принцип, его толкают к его целям. Он понял, Бог тот же, Он открывает и закрывает двери. Он основал церковь Лейквуд в 1959 году. Там было 90 членов церкви. Вот где мы сегодня, мы все еще сильны. Если бы те люди не выступили против него, то он не достиг бы полноты своего потенциала. Не жалуйтесь, когда люди предают вас, поступают с вами несправедливо, отвергают вас. Бог использует людей, чтобы привести вас туда, где вы должны быть. Люди считают, что толкают вас вниз, но они подталкивают вас вверх. Они толкают вас к вашей судьбе. Иуда думал,
что, предав Иисуса, он остановит его, но на самом деле он продвигал его. Бог устроил это предательство. В книге Деяний сказано, что гонения поднялись в Иерусалиме, поэтому Филипп пошел в Самарию. Не сказано, что Филипп помолился и решил пойти в Самарию. У него не было выбора. Гонения выдворили его из родного дома. Его вытолкали из зоны комфорта. Бог мог остановить это противостояние. Он же Бог. Бог, который закрыл пасти голодных львов для Даниила. Ему это не трудно. Но гонения имели цель. Он допустил это противостояние, чтобы привести их к их же судьбе. Пик служения Филиппа произошел в Самарии. Если бы он остался в Иерусалиме, то не достиг бы полноты своего потенциала. Возможно, Иерусалим закрыт для вас, образно говоря. Неудача, разочарование, предательство. Не расстраивайтесь. Иерусалим может быть закрыт, но откроется Самария. Бог не толкал бы вас, если бы у него не было бы открытой двери. Мой друг не был доволен своей работой. Он знал, что в нем есть что-то большее. Он не полностью использовал свои таланты. Он боялся сделать шаг веры. Он один из добрейших людей, которых вы встречали. Он хороший друг, с ним очень легко. Он прекрасный сотрудник. Приходит рано, уходит поздно, с ним нет никаких проблем. Однажды он позвонил мне. «Ты не поверишь, что со мной произошло?» «Что? Меня только что уволили». «Тебя уволили?» «Я не мог поверить. Это все равно, что поверить, что мать Тереза ограбила банк». Что я хочу сказать? Бог очень любит вас. Он не желает, чтобы вы оставались слабым. Он знает, как вытащить вас из зоны комфорта. Он открывает и закрывает двери. Если мы не понимаем намеков, то он будет толкать нас. Сегодня мой друг – вице-президент большой корпорации и продолжает покорять новые вершины. Не расстраивайтесь, если двери закрыты. Это Бог подталкивает вас. Не огорчайтесь из-за неудачи. Если бы она могла удержать вас от вашей судьбы, то Бог не допустил бы этого. В Писании Бог сказал Павлу, что он будет стоять перед кесарем. Павел плыл на корабле в Рим, который попал в сильный шторм. Ветер был настолько сильным, что корабль выбросило на берег, и он развалился на части. Им пришлось добираться вплавь до островка под названием Мальта. Это было неудачей и разочарованием. Но шторм был частью Божьего плана. Отец начальника острова был болен. Павел помолился о нем, и Бог исцелил его. К нему стали приносить больных. Бог также исцелил их. В итоге Павел проповедовал всему острову. Что я хочу сказать? Ветры, которые должны были остановить вас, принесут вас к вашей судьбе. Вам может это не нравиться. Вы можете не понимать этого. Но если вы пребудете в вере, то эти ветры не победят, но продвинут вас. Буря вывела моего отца из ограниченного окружения в служении, которое коснулось всего мира. Моего друга сдуло с работы, где он не использовал свои таланты, чтобы стать вице-президентом крупной компании. Меня вынесло из-за кулис туда, где я нахожусь теперь. Вас выталкивают не без причины. Впереди вас ждет что-то большее и лучшее. Вы должны быть готовы пройти процесс. Когда вам тесно, неприятно, вы под давлением, это знак, что вы близки к родам. Ваша обитель слишком мала. Это временное место. Она исполнила свое назначение. Теперь новый день. Будет новый рост и новые возможности. Пусть у вас будет новый взгляд. Эта болезнь не остановит меня, но подтолкнет. Я выйду из этого в лучшем состоянии. Неприятности на работе не толкают меня назад, но вперед. Я становлюсь сильнее. Люди, которые поступили со мной несправедливо, не смогут остановить мою судьбу. Они задумали вред, но Бог использовал это мне во благо. Он подталкивает меня. Любая трудность, буря, каждый, кто поступил с вами несправедливо, это толкает вас к зрелости и к познанию Бога. Толкает вас к тому, чтобы быть более сильным и гибким. Не расстраивайтесь из-за того, что происходит. Может, вы ощущаете, что вас выталкивают. Вам тесно и некомфортно.
Приготовьтесь. Я верю и провозглашаю, Бог вытолкнет вас скоро на новый уровень, к большим возможностям, сделает сильным и влиятельным. Вы подходите к новому сезону здоровья, расположения, победы и прорыва. Ветры, которые хотели вас остановить, подтолкнут вас к вашим целям.

Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: На этот раз целью нашего путешествия является национальный заповедник на севере Израиля Тель-Дан. Это один из красивейших заповедников страны, название которого переводится как «живая вода». И это в полной мере соответствует своему содержанию. Даже в жаркое израильское лето в Тель-Дане вас ждет освежающая прохлада. А уникальные археологические раскопки и артефакты древней истории перенесут вас во времена Бронзового века. Самая кратчайшая дорога под номером 90 из Галилеи вас доведет до города Кирьят-Шмона. А там необходимо повернуть направо и далее двигаться по трассе 99, где слева будет поворот и указательный знак на заповедник. Расстояние от Твери до Тель-Дана около 70 километров, и дорога займет чуть более часа. Но во время движения скучать вам не придется. Местные красоты с горными пейзажами с левой стороны и природный парк в долине Хула с множеством летящих и парящих птиц сделают вашу поездку незабываемой. Вы будете проезжать одно из древнейших и важнейших мест отдыха перелетных птиц, летящих на зимовку с севера, в том числе и из России, на юг и обратно. Здесь ежегодно останавливается не менее 500 миллионов пернатых. Заповедник Тель-Дан открыт для посещения с апреля по сентябрь с 8 утра до 5 вечера и с октября по март с 8 утра до 4 часов дня. Территория огромная, около 50 гектар, где легко и заблудиться, поэтому лучше всего там путешествовать с опытным израильским гидом. И в этом плане нашей редакции очень повезло. Так, похоже, я заблудился. Вот там Сирия, вижу гору Хермон и высоты. Вот там Ливан, я точно знаю. А вот это ворота, куда они ведут эти ворота? Кто мне подскажет?
1: Позвольте, я вам подскажу.
0: Да,
1: здравствуйте, шалом.
0: Вообще, на какой мы земле находимся?
1: Мы находимся в древнем Ханаане. Сегодня это именуется земля Израиля. Добро пожаловать.
0: Спасибо. И куда ведут эти ворота?
1: Итак, в первую очередь хочу сказать, что это самые древние арочные ворота в мире. И ведут они в древний город, древний ханаанский город. Этими же воротами мог входить и Авраам. Поэтому в народе их называют просто ворота Авраама.
0: А можете вы нам поподробнее рассказать об этом месте, об этих воротах и о том, что нас окружает?
1: С удовольствием. Итак, почему же все-таки эти ворота считаются самыми древними сохранившимися арочными воротами?
0: Ну, приглашаем телезрителей на телевизионную программу «Путеводитель по Израилю».

0: Элио, добро пожаловать.
1: Добро пожаловать.
0: С нами гид
1: Мария
0: из Назарета.
1: Древнейшие арочные ворота в мире, сохранившиеся до наших дней. Ворота, которые служили насыпью вокруг Ханаанского города, по какой-то причине были засыпаны этой же насыпью и таким образом сохранились. Возраст этих ворот почти 4 тысячелетия, что говорит нам о том, что и Авраам мог входить через эти ворота в город, когда он отправился в погоню за Лотом, чтобы освободить его из плена. Река Иордан, известная она по многим событиям, описанным в Писании. Воды реки Иордан останавливаются, пропуская израильский народ в то место, которое обещал им Господь. Река Иордан, при которой учил и призывал к покаянию величайший пророк Иоанн Креститель, погружающий иудеев в воду, от которого был крещен Иисус Христос. Река Иордан, которая видела много чудес, величайшая река и до сегодняшнего дня в Израиле. На самом деле, когда мы говорим это на иврите, мы говорим «Ярден», что обозначает в переводе с иврита «спускающийся с Дана». «Йоред Мидан». Один из трех притоков реки Иордан, называемый Дан, сейчас предстает нашему взору. Прямо передо мной, вот здесь вы можете видеть, это крупнейший из трех притоков реки Иордан-Дан. И еще два дополнительных – это Снир и Баниас, которые составляют из себя три притока реки, соединяясь в одно. Таким образом образуется река Иордан на израильской территории и течет далее, впадает в Галилейское море и оттуда продолжает свой путь, являясь уже физической границей между двумя государствами, Иорданским королевством и Израилем, продолжает свой путь далее в Мертвое море.

находимся с вами сейчас в период праздника, каникулы, и дети остаются дома. Есть такое интересное предложение. Если вы приезжаете на север из центра, что занимает около 2 часов, вы можете найти вот здесь такой оазис посреди 30-градусной жары, чтобы насладиться природой, теми условиями, возможно, которые они не имеют в тех местах, откуда они приезжают.

сейчас находимся на обзорной площадке, которая открывает нам вид на голландские высоты, находящиеся по эту сторону. То, что мы видим отсюда, это западный склон голландских высот, также называемых плато. До 1967 года в той стороне проходила граница между двумя государствами – Сирией и Израилем. До образования государства Израиля в 1948 году в течение длительного времени с 17 по 48 годы британские и французские мандаты разделяли эту территорию. Именно то место, где мы сейчас с вами находимся, принадлежало англичанам. Они выбрали это место, этот ручей Дан, поскольку им нужна была именно эта территория, дороги и вода. И уже ближе к национальному заповеднику Банис, ближе к горе Хермон, к Сирии, территория, которую занимали французы, французский мандат, 1917 по 1948 годы. В то время вся эта территория называлась Палестиной. Уже в 1948 году территория израильской земли вновь спустя много столетий, буквально с 30-х годов второго столетия до 48-го года прошлого столетия, все это время называлась Палестиной. Впервые за это время вновь возвращает свое исконное, исторически важное имя Израиль. Писание рассказывает нам об истории, которой

произошла во времена Авраама, когда его племянник Лот был взят в плен. В то время он проживал на юге израильской земли, там, где сегодня у нас находится город Версавия или Бершева. И именно от того места, с юга, он направляется на север, сюда. Нас взяло несколько часов для того, чтобы приехать сюда и сделать для вас эту замечательную программу. Люди, которые делали этот переход в древние времена, как Авраам, наверняка это занимало несколько дней. Итак, то, что вы видите за моей спиной, это горы, находящиеся на территории израильской земли, и за ними Ливан. Мы можем предположить, что именно в таком направлении Авраам вместе с теми рабами и слугами, которые помогали ему освободить племянника Лота, двигались с того направления с юга сюда, для того, чтобы освободить Лота. Давайте посмотрим, что говорят об этом писании, чем заканчивается эта история. «И разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Хувы, что по левую сторону Дамаска». Если мы сейчас продолжим наш путешествие на север, то могли бы оказаться или в Ливане, или в Сирии. До сегодняшнего дня Дамаск является столицей Сирии, то есть он буквально находится менее чем в 60 километрах отсюда. И здесь же упоминается об этом. То есть еще буквально какое-то время взял Авраама двинуться далее на север, там, где и происходит освобождение Лота. «И возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина Царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего». Эти события уже происходили на территории современного города Иерусалима, в его окрестностях. Таким образом, да, Авраам, выходя с юга, доходит до Дана, достигает Дамаска, освобождает там Лота, и все вместе они возвращаются тем же путем назад на юг. Это говорит о том, что несколько тысячелетий назад эти места, где мы сейчас находимся с вами и созерцаем, вся эта красота, эта природа, здесь также проходил Авраам, и это запечатлено в Писании. Это ободряет нас и помогает нам лучше понять историю, которая описывается в Писании. Почти 3,5 тысячелетия назад израильский народ выходит из Египта после многовекового плена и блуждания в пустыне, переходит Иордан под предводительством Иисуса Навина и входит в землю обетованную. И начинается распределение земли между коленами. И как это описывается в книге Иисуса Навина? Давайте вместе прочитаем с вами. «Колено сынов Дановых по племенам их вышел жребий седьмой. И вышел предел сынов Дановых мал для них». То есть это было тесно для них. «И далее сыны Дановых вошли, пошли войною на Лассем». И, как мы говорим на иврите, город Лешем. «И взяли его, и поразили его мечом, и получили его в наследие, и поселились в нем, и назвали Лассем Даном по имени Дана, отца своего». То место, где мы с вами сейчас находимся, называется город Дан, древний город Дан, как мы только что прочитали, который получил такое название после того, как колено Данова вошло в эти пределы. И эта стена, которую вы сейчас созерцаете, была построена уже в израильский период. То место, где мы сейчас стоим, это территория Израильского царства. Происходят эти события в 10 столетии. Правителем этого царства становится Иероваам. После того, как 10 колен откололись, не желая находиться под правлением сына царя Соломона Иероваама, происходит раскол, и большая часть израильской земли становится израильским царством. Таким образом, мы говорим израильский период, который продолжается с 10 по 8 столетия до нашей эры. Итак, эта стена, которую мы видим здесь, была как раз построена во время израильского периода. Вы видите, что выполнена она из похожего на вид булыжника.
А если быть точнее, то это базальтовый камень. Посмотрите на саму конструкцию этой стены, что она идет вглубь и выходит, вглубь и выходит. И так несколькими участками, несколькими секторами. Это один из стилей построения стен того времени, который помогал стражам стен наблюдать за тем, что происходит вокруг города, для того, чтобы противник не мог подкрасться к городу в неожиданный момент. Мы продолжим дальше и услышим историю о том, как были найдены руины этого города, эта стена, которая предстает нашему взору, историю о раскопках этого города. Давайте продолжим. Длительное время. То, что мы читаем с вами в Танахе, в Ветхом Завете, исторические личности и события, оставалось притчей у языцей, а именно дом царя Давида, поскольку никаких доказательств из внешних источников мы не могли найти. Но менее 30 лет назад, в 90-х годах, в результате раскопок, на этой площади, где я сейчас стою, был найден артефакт, который положил конец истории легенд, когда говорили, что иудеи, скорее всего, сами придумали свою историю, выдумали дом царя Давида, и в итоге это всего лишь остается притчей в языцах. Итак, что здесь происходит во время раскопок в 90-х годах? Археологи натыкаются на камень, на котором высечено упоминание о том, что языческий царь побеждает одного из царей из дома Давидова. Это революционное заявление. Как много может решить всего лишь одна незначительная деталь? Вы можете спросить, что же делал этот камень здесь на столу, если он имеет такое большое значение? Дело в том, что город перестраивался. И этот камень был просто повторно использован, когда те, кто здесь строили эту площадь, они просто не придали этому большого значения и использовали его как одну из составляющих этой площади. До тех пор, пока в 90-х годах сюда не пришли археологи и не обнаружили этого артефакта.

Обратите внимание на это интересное сооружение. Частично усталованная конструкция. Что это может напоминать вам? Это будет загадка этой передачи. Я могу дать небольшую подсказку. В разных аэропортах бывают отведены специальные комнаты для религиозных людей, как для христиан, так для мусульман, так для иудеев. Для чего это делается и как относится это к этой постройке, которую мы видим здесь? Далее такой вопрос. Почему она находится вне стен города? Потому что город по правую сторону от меня. Здесь вы видите эту площадь и, наконец, вот эту вот конструкцию. Что это может быть? Попробуйте отгадать. В этом вам помогут писания.

Сегодня Гаруф рассказывает нам о Ваозе. Ваоз вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственника, о котором говорил Ваоз, и сказал ему Ваоз: «Зайди сюда и сядь здесь». Тот зашел и сел. Ваоз взял 10 человек из старейшин города и сказал: «Сядьте здесь». И они сидели. И другими словами, сегодня говоря, место, где они восседали, это VIP, то есть места для старейшин, для судей, для правителей города, для царя, который приезжал сюда. И так седалище как престол. Обратите внимание вот на эти сооружения, чем они отличаются. Дело в том, что это оригинальное, но это реконструкция, которая дополняет, чтобы помочь вам представить ту картину, которая происходила здесь во времена Израильского царства. Здесь же высаживали старейшины и судьи именно у ворот города, через которых мы прошли в древний Дан.

Какие реформы происходят здесь, в 10 столетии до нашей эры? К чему это приводит? И какие доказательства это у нас имеются на сегодняшний день?

Давайте с вами посмотрим на вот эту реконструкцию, металлическую реконструкцию жертвенника, который сегодня помогает нам представить всю масштабность событий, которые происходили в 10 столетии до нашей эры. Вы видите вот здесь как раз 4 этих угла, 4 угла жертвенника, огромные величины. Сюда поднимались священники, которым не было предназначено это делать. Здесь приносились жертвы животные, кровь стекала вниз, и это была жертва перед Господом. Через это израильский народ пытался угодить Богу, вместо того, чтобы идти в Иерусалим. Обратите внимание на размеры этой металлической конструкции. Именно она сегодня помогает нам представить, вживую увидеть, что происходило здесь, в этом городе, во времена правления Иеровоама, когда люди шли за своим правителем, который послушался совета и решил изменить ход истории, что на самом деле положило начало концу израильского государства, которое пало в 8 столетии, с чего и началось великое рассеяние 10 колен. Эта история продолжается до сегодняшнего дня. Мы знаем, что репатриация продолжается, и новые репатрианты, иудеи из-за пределов Израиля, возвращаются в эту землю к своим истокам, к своим корням, являясь частью тех самых 10 колен, которые пошли в рассеяние после того, как в 8 столетии сюда приходит Ассирия и разрушает этот город. Все стремления царя Иеровоама были напрасны, потому что Бог говорит, и Его Слово живо и действенно, и Он избирает место, где поклоняться Его народу.

только что здесь лисица пробежала. Как жаль. Еще здесь и дикобразы водятся. И вообще природа очень живописная. Это красивейший национальный парк и заповедник Тальдан. Мы попытались показать его вам с самых лучших сторон, но полностью мы не сможем охватить его. В лучшем случае было бы хорошо, если бы вы сами приехали сюда и увидели все своими глазами. Я приглашаю вас посетить это удивительное место, там, где разворачивалась история, которая положила конец Израильскому царству менее чем за 200 лет. И это все происходило здесь. Вы видели этому доказательства, вы видели артефакты, вы слышали эту историю. Пора уже приехать и убедиться в этом самим. Я приглашаю вас, приезжайте. Галилея, Тельдан.

0: узнал, нет?
1: Да.
0: Понимаешь?
1: Да.
0: Мы так долго сюда ехали, и здесь такой вот хороший интересный ручей. Это приток Иордана.

это с образованием голландских высот, которые... Которые получились, которые образовались

Дорогая церковь, сегодня я хотел бы поделиться с вами одной историей или одной притчей, о которой Иисус рассказывает. И я не знаю, как вы, но я обожаю притчи Иисуса. Почему-то, потому что в них есть какая-то, ну, тайна, наверное, да? То есть в них есть что-то такое интересное, что ты все время раскрываешь, раскрываешь и раскрываешь для себя. И прежде чем мы пойдем с вами в Евангелие от Матфея, 25 главу, хотел бы с вами посмотреть чуть предысторию. 24 глава, где Иисус находится на Илионской горе. Я сегодня утром читал Нагорную проповедь, и там он был в одном месте, а тут он находится в другом месте. И Иисус говорит там о последнем времени, он говорит об этом слуге, который там заботился о ком-то, он говорит о разных вещах, он говорит о хозяине дома, который, если бы знал, когда придет проблема или беда, то бодрствовал бы, но не знал. Да? И Иисус потихонечку с 24 главы приходит в 25 главу и рассказывает нам притчу, о которой мы с вами сегодня будем говорить. Она называется «Притча о 10 девах». Это синодальный перевод, в новом русском переводе «о 10 девушках». Кто из вас знает эту историю? Мы все с вами знаем эту историю. Это прекрасная история, там много всего интересного происходит. Для меня она очень интересная, и я бы хотел с вами сегодня поделиться, что же там на самом деле происходит. И в этой истории, если мы посмотрим с вами Израиль того времени, там вообще много разных моментов. Я, как молодежный пастор, много-много-много лет разговаривал с молодыми людьми перед тем, как они вступают в брак. И вот там эта история про девушек, которые вышли встречать своего жениха. И знаете, вот эта история, это семейная история или история, которая касается семьи. В то время они жили все вместе. Если вы когда-то были или будете в Израиле, то вы увидите, что

0: У них такие дома, и к ним пристраиваются постоянно какие-то комнаты. Ну, вот в то время так у них происходило. Там мы бывали в доме Петра, и там теща Петра жила, и там вот у них как-то все это вместе происходило. И знаете, там интересный момент наступает, когда парень влюбляется в девушку. И когда парень влюбляется в девушку, вот по законам того времени, и я бы, честно говоря, не знаю, братья, мне нужна ваша поддержка, я бы вернул закон того времени к нашему времени сегодня. Потому что парень, прежде чем делать предложение к девушке, идет к ее отцу. Вот, все, братья. Это Петр. Ну где ты? Петя. Аминь, да? Братья, это, мне кажется, справедливо, это правильно, так должно быть. Сегодня иногда некоторые отцы узнают из социальных сетей, что их дочери сделали предложение. Если вдруг вы молодой парень, пожалуйста, не делайте так. Это не очень хороший тон. Так вот, парень шел к отцу невесте, прежде чем шел к самой невесте делать ей предложение. И предлагал отцу такую сумму денег или выкуп за невесту, которую на нее потратили от ее рождения до того момента, когда он к ней пришел. Вот, да. Я чувствую, мы сейчас с вами придем, да, к этому моменту. И знаете, я что думаю? Парень не мог встречаться с одной девушкой, со второй девушкой, с третьей девушкой. Денег не хватило бы. Ну просто по-человечески он бы не справился бы с такой ситуацией. То есть он приходит, предлагает отцу выкуп за невесту, предлагает большую стоимость, и отец смотрит, подходит или не подходит. Только после этого парень идет к девушке и делает ей предложение. И дарит ей дорогие подарки. Почему? Потому что потом происходит целый процесс времени или долгое время, год, полтора или два, когда они особо не будут видеться, но она будет видеть эти подарки и все время вспоминать об этих подарках, смотреть на эти подарки и вспоминать о своем женихе. То есть это не был, конечно, скорее всего, поход в Макдональдс или еще куда-нибудь, да? Это было что-то подороже, что она могла посмотреть и такая, вау, какой классный у меня жених. Так вот, в этот момент наступает еще один интересный процесс, когда парень, он уже сделал предложение девушке, и дальше начинается процесс, когда он начинает строить свадебную комнату, в которой потом они будут жить вместе со своей уже женой. Он строит эту комнату, и когда у жениха спрашивают, когда будет свадьба, он никогда не знает. Почему? Потому что он строит эту комнату, а отец наблюдает за ним, как он строит эту комнату, и когда отец видит, что все построено, он говорит, хорошо, теперь можно идти и забирать свою невесту. Так вот, момент, когда его друзья спрашивают, когда у него будет свадьба, он не знает. А когда у невесты спрашивают, когда будет свадьба, она вообще не знает. Там же, вы помните то время, да? Нету социальных сетей, нету интернета, нету ничего. То есть она не может следить в реальном времени, как там все происходит. И знаете, вот этот момент очень интересный, когда невеста, она ожидала своего жениха, и она не знала, в какой момент он придет. Никто не знал. И знаете, не было такого момента, когда она могла бы пойти примерить прическу, примерить свадебное платье. И такая, ну, свадьба же через 3 месяца. Так распланировали все, да? За неделю это будет. Послушайте, невеста должна была ложиться спать, ожидая, что сегодня ночью придет жених. Я подумал, вот это вообще интересный процесс. Она там с чемоданами, наверное, где-то лежала в ожидании. То есть они все жили в таком моменте. И вот эта история, которая про 10 дев, она говорит о подготовке невесты к тому, чтобы встретиться со своим женихом. И давайте мы с вами прочитаем полностью всю эту историю. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 стиха. Написано, тогда небесное царство будет подобно 10 девушкам, которые, взяв свои лампы, вышли встречать жениха. 5 из них были глупыми, а другие 5 были умными. Глупые девушки взяли лампы, но не взяли для них масло. А умные вместе с лампами взяли и масло в кувшинах. Жених задержался, и они все стали дремать и заснули. Около полуночи раздался крик «Жених идет! Выходите встречать его!» Девушки проснулись и стали поправлять свои лампы. Глупые сказали им «Дайте нам немного масла, наши лампы гаснут». «Нет», — ответили те, — «если мы поделимся с вами маслом, то не хватит ни вам, ни нам. Пойдите лучше к торговцам и купите». Я подумал, ну как они ночью пойдут куда-то покупать что-то? Да вот если мы посмотрим на конец этой истории, подумал, ну Иисус там и так-то, в принципе, для них ставил сложные моменты. У нас вот была недавно ночь хвалы и поклонения, где подростки оказались на улице, потом они были на нашем здании в Волгоградском проспекте, и мы ночью решили для них купить 250 бургеров, вот Тимофей свидетель, и люди во вкусной точке, они зависли. Когда к ним подошли к окну и сказали, можно нам 250 бургеров ночью? И потом они закрылись на час после этого и больше не работали, потому что они устали. А здесь эти девушки говорят, нас мало масла, пойдите ночью купите где-то. Ну где они пойдут ночью купят? Понятно, что не получится, да? И написано, что были одни глупые, другие были мудрые. И сегодня цель моей проповеди – это не только в том, чтобы иметь отношения какие-то с Богом, но в том, чтобы не откладывать их на потом, а всегда быть готовыми ко встрече с Богом. И сейчас мы находимся с вами в сезоне лета, когда кто-то из нас к чему-то готовится. Ну, например, в нашей церкви есть несколько пар, которые готовятся к тому, чтобы выйти замуж и жениться. Я когда на них смотрю, они вообще такие загадочные. Они ни о чем больше, о другом не думают, у них только это. Где будет свадьба, где каких гостей позвали, где кто будет, какой священник, какой храм. То есть у них вот эта целая долгая история происходит. Я смотрю на них, они находятся в подготовке. Кто-то из вас готовится к отпуску, кто-то уже находится в отпуске, мы очень рады за них, да? Но, как говорится, нет всего сердца. Ну, рады, правда, за тех, кто уже отдыхает, да? Студенты готовятся к тому, чтобы поступить в вуз. И они реально тоже переживают, когда смотришь на них, они, ну, у них в голове вообще другое происходит, ты с ними разговариваешь, и как будто бы они где-то далеко от тебя находятся. У них там вот это поступление, эти экзамены, эти подготовка и все-все-все-все. И мы с вами все находимся в какой-то подготовке. Например, лично я нахожусь в подготовке, потому что на следующей неделе у нас будет марафон, который мы побежим вместе с командой. И моя цель — выбежать из 3 часов. Это цель любого любителя, который бегает в марафоны. И знаете, я вот всю неделю уже готовлюсь, я каждое утро стою на весы, смотрю, там что с весом происходит. Катя мне предлагает кушать, я говорю, не буду я, у меня мероприятие будет скоро очень. И мы все к чему-то готовимся. Кто-то готовится к тому, чтобы собирать урожай, сеять, да, вот какие-то разные вещи. И каждый из нас, вот особенно в этот летний период, мы к чему-то готовимся. Кто-то к осени готовится, что-то там интересное будет происходить. Кто-то переезжает, кто-то приезжает. И вот этот момент подготовки, он очень важный. И знаете, слово «подготовка», оно для нас понятно, потому что оно часто появляется в нашей с вами жизни. Мы всегда к чему-то готовимся. Но я хотел бы сегодня акцентировать свое внимание в проповеди о том, что наша самая главная подготовка – это к встрече с Богом. Аминь. Самая главная подготовка в нашей с вами жизни – это в том, чтобы встретиться с Богом. И вот эту подготовку нам ни в коем случае нельзя откладывать куда-то на потом. Нам необходимо все время держать это в своем фокусе. И эта история про 10 девушек не просто про то, чтобы верить, а про то, чтобы быть готовыми. Потому что некоторые из них были не готовы. И написано 25 глава, 1 стих Евангелия от Матфея. «Тогда небесное царство будет подобно 10 девушкам, которые, взяв лампы, вышли встречать жениха». Первый момент, который есть в этой истории, я хотел бы на него особенно обратить внимание, что все эти девушки были верующие. Знаете, иногда мы делим так, что я помню однажды, я только покаялся, я прочитал Откровение 3 главу, где написано, ты не холоден, не горячий, так как ты тепл, и извергну тебя. Я помню, холоден, горячий, думаю, ну горячий, это понятно, горячий христианин, а холодный христианин, это плохо. Но потом я разобрался, что холодный, это тоже хорошо, да, теплым главное не быть. Но знаете, вот иногда мы смотрим на этих девушек и думаем, некоторые из них, они, наверное, были неверующие. Нет, они были все верующие. Они были все, наверное, даже подругами находились. Они где-то даже общались, наверное. У них было какое-то время. И написано, что все девушки были, они все вышли жениха, они все имели светильники. Вы знаете, когда я думаю про светильник сегодня, у каждого из нас с вами есть как минимум один светильник точно в нашей с вами жизни. У некоторых даже в одном светильнике по несколько светильников. Это Библия. Правда же, у нас у всех есть Слово Божье. Да? Я, честно говоря, рад, что у нас есть Слово Божье, потому что оно как свет для наших стоп, оно как источник для нашей с вами жизни. И написано, что у некоторых светильники были, ну, незаправленные. Или, может быть, даже некоторые, я даже не знаю, честно говоря, может, некоторые даже из них распаковку не сделали, да? Они просто вышли, там что-то у них там было. И вот тут вопрос радикальный. Они все вышли, но не все были готовы. И знаете, этот момент, который очень как бы настораживает, потому что они, знаете, вот мы сегодня смотрим, когда на них, на нас, и думаем, мы все можем быть в одной церкви, но это не означает, что мы все готовы к тому, чтобы встретиться с Богом. Или иметь эту встречу с Богом, или быть готовыми к тому, что Иисус придет в любой момент. Внешность не показывала их состояние готовности. И знаете, сегодня тоже, когда я смотрю часто на церковь, я думаю, мы все милые, мы все улыбаемся, мы все счастливые, да. Но я думаю, иногда было бы интересно заглянуть в голову к прославлению. Вот они стоят на сцене, представляете все, они видят всех нас. Я иногда задумываюсь, они нас много раз видят. И знаете, у них, наверное, даже есть любимые и нелюбимые прихожане в церкви. Они смотрят, например, в какую-то сторону в зал и думают, опять этот брат пришел, сейчас будет все время смотреть на меня. Да, а кто-то, например, они знают, что он пришел, сразу руки поднял, поклоняется Богу и молится. Да, ну то есть вот разные моменты происходят, и находясь в одной церкви, мы не всегда можем понять, кто из нас готов ко встрече с Богом, кто не готов. У меня есть друг, его зовут Сергей Мартюничев. Я помню, однажды он проповедовал на одной молодежной конференции, и он привел такой пример, который мне очень понравился, я хотел бы повторить его. Он сказал так, вот сейчас, дорогие братья и сестры, я поднимаю свои руки, закрываю свои глаза, и как вы думаете, для Бога это или нет? Никто не знает. А вот потом сюда отходит и говорит, а вот сейчас я закрываю свои глаза и поднимаю свои руки, и как думаете, для Бога или нет? И опять никто не знает. Он говорит, там я для Бога поднимал свои руки, а здесь нет. А внешне это же никак не отличается. То есть внешне ты не можешь понять, что сейчас происходит, потому что он и здесь стоит, закрыл глаза и поднял свои руки, и здесь стоит, закрыл свои глаза и поднял свои руки. А я помню, время было, когда мы стояли, закрыв глаза, подняв свои руки, а в кармане был Nokia 3310, и мы там смс-ки могли печатать. Кто помнит такие моменты? Самые проворные из нас умели это все делать в кармане прям, да? Этому поколению нас не понять уже, с какими трудностями мы сталкивались. Но суть в чем, что внешне порой очень сложно отличить, готов ли я ко встрече с Богом или нет. Все девушки находились вместе, они все были, как мы можем предположить, своими верующие, они все вышли встречать жениха. Знаете, это показывает о том, что они знали, кого они идут встречать. И сегодня тоже, когда мы говорим про церковь, когда мы говорим про Иисуса, мы тоже про это много слышим. Мы слышим с вами про Христа. И знаете, я прям помню эти моменты, когда ты на молодежных конференциях проповедуешь и говоришь: дорогие братья и сестры, а как вы думаете, если Иисус завтра придет, кто будет счастлив? Я помню, я смотрел на молодежных конференциях, смотрел на молодежь, и некоторые из них были расстроены. Ну, может быть, только если вы вчера взяли ипотеку, и завтра Иисус придет, вы рады.
1: Правда?
0: А молодые люди, представьте, он еще не женился. Вот сейчас тем, которые жениться собираются, скажи им, что Иисус придет через 3 дня. Ну, давай после свадьбы. То есть они бы расстроились реально. И здесь мы видим, что они вышли встречать жениха, они все знали, кого они идут. И церковь тоже знает про Иисуса. Мы так много знаем про Иисуса. Но знаете, когда у нас возникают сложности в жизни, для нас важно не знать о ком-то, а знать кого-то. Мы с вами живем в стране, в которой отношения очень важны, правда? Вот, например, мы оказались с вами, я даже не хочу акцентировать на какое-то конкретное место, но вы меня все поймете. Ты оказался в поликлинике, ты оказался в ГАИ, ты оказался в префектуре, ты оказался еще в каких-то местах. И когда у тебя возникли сложности, ты можешь знать, как зовут префекта, но если ты его лично не знаешь, тебе это никак не поможет. А представь, если ты его лично знаешь, у тебя есть его телефон. Аллилуйя, да, вот кто-то сказал? Это правда. Ну, то есть знать о том, кто префект, и знать префекта лично, это маленько разные вещи, когда у тебя сложности. И знаете, в отношении с Богом точно так же. Ты можешь много знать о Боге, но если ты Бога лично не знаешь, это тебе никак не поможет в момент, когда приходят трудности в твоей жизни. И поэтому для нас очень важно знать Иисуса, а не только знать об Иисусе. Потому что в нашей стране, если спросишь, ну, большинство людей знают, кто такой Иисус Христос. Конечно, иногда очень опасно разговаривать с людьми о том, кто такой Иисус Христос, потому что они могут начать говорить какие-то вещи, которые, ну, очень странно будет услышать. Ну, поколения разные бывают. Так вот, мы видим с вами, что эти девушки, они все были вместе, они все вышли встречать жениха, но проблема была в том, что некоторые из них не были готовы. И вторая вещь, о которой я хотел бы говорить сегодня в этой притче, это масло. Вы знаете, вот про масло там тоже есть речь, и когда мы смотрим на масло, мы понимаем, что масло – это символ духовной жизни в нашей с вами жизни. Есть ли масло в нашей жизни? Есть ли этот елей, есть ли это помазание, есть ли это духовная жизнь, молитва, послушание, покаяние, любовь к Богу? Есть ли это все в нашей жизни? Если нету, проблема. Они написано, что они сказали: мы не можем вам отдать свое масло, потому что тогда и вам, и нам не хватит. И знаете, я бы тоже посмотрел сегодня, знаете, для кого-то масло, может быть, в этой притче кажется что-то абстрактное, но на самом деле это не абстрактное, это бутылка с маслом. И написано, что они говорят: мы не можем вам его отдать, потому что тогда нам не хватит. И послушайте, как бы я ни хотел сегодня, я никак, ни своим детям, ни своей жене, ни своим друзьям не могу передать мои отношения с Богом. Они у меня. И как бы я ни хотел, я не могу сделать Command-C, Command-V. Не могу. Ну, то есть это мои отношения. И вот точно так же здесь мы видим, что они не смогли им передать масло. И вот в нашей с вами жизни мы тоже должны понимать, что масло – это не что-то абстрактное, это что-то настоящее. Я не могу передать кому-то свои отношения с Богом, не могу их одолжить, не могу их переписать, как иногда мы домашнюю работу переписывали в школе. Настоящие отношения с Богом, они строятся лично у каждого, и они лично у каждого свои. И вот здесь очень важно понимать, есть ли у нас эти взаимоотношения. Мы все соприкасаемся с разными людьми, и у нас у всех есть какими-то людьми какие-то взаимоотношения. И знаете, я стараюсь быть таким человеком, который старается коммуницировать со всеми. Иногда мне приходится разговаривать с одним человеком, и этот человек не может разговаривать с этим человеком, а я и с этим человеком разговариваю, и с этим человеком разговариваю. И знаете, как бы я хотел бы скопировать свои отношения с этим человеком и передать ему этому человеку, чтобы они сами поговорили между собой. А они не могут. Я думаю, ну все ж просто. Ну кому-то надо смириться, кому-то надо быть поспокойнее маленечко, кому-то надо на компромисс пойти, кому-то нужно быть щедрым побольше. Но я не могу. Я иногда вижу, как люди не могут друг с другом поговорить, я думаю, ну это же не сложно. Я хотел бы им передать свои отношения. Но я не могу это сделать, потому что мои отношения – это только мои отношения. И мне странно иногда, когда люди не могут договориться друг с другом. Почему? Потому что они не имеют взаимоотношений. И знаете, вот настоящие взаимоотношения с Богом, они строятся заблаговременно, и их нельзя построить срочно. Мне очень нравится термин из правил дорожного движения, называется «заблаговременно». Слышали про него, да? Ну, я так с нескольких сторон подойду к этому вопросу. Никому из нас с вами не нравится, когда мы едем по дороге, кто-то включает поворотник направо, и 4 поворота проезжает прямо. Написано же в правилах заблаговременно. Не надо за 4 поворота перед 5-м включать поворотник. Хорошо. Кому из вас очень нравится, когда ты стоишь на светофоре, торопишься куда-то, перед тобой стоит машина в левом ряду, и загорается зеленый свет, и он включает поворотник. Смирение, да, проверяется в эти моменты? Думаешь, почему? Раньше написано «заблаговременно». То есть вот это нужно было заранее сделать. Но человек это делает в вот этот момент, и думаешь, ну как так? И вот отношения с Богом точно так же строятся заблаговременно. Да, если мы посмотрим с вами про экзамен, я иногда смотрю на студентов, я удивляюсь, почему? Потому что вот они, когда поступают в университет, они сразу знают, что через 5 лет, или через 4, или через 6, у всех по-разному, будет, помните что? Дипломная работа. Знают же, да? Знаете что, они начинают, они год живут, где-то там это далеко будет, два живут, три, четыре, пять, месяц живут до этого, где-то там летают. И в ночь, перед защитой, они делают просто невозможное. Я думаю, а что мешало им сделать это заранее? Ну, то есть для меня подготовка или как заблаговременно, все это такой очень важный момент. Я думаю, ну как так? Если ты заранее что-то не сделал, как ты сейчас это будешь все делать? Зачем это нужно? И некоторые из них потом, они, там, у них нервные срывы, потом депрессия, ну, всякие разные вещи. Почему? Потому что они улетели в космос и потом вернулись обратно в него за одни сутки. Ну, зачем они это сделали? Ведь можно же было все сделать заранее, заблаговременно. И знаете, наши отношения с Богом тоже строятся заранее. Третья вещь, которая здесь есть в этой притче, она мне тоже очень нравится. Написано так, что жених замедлил. Жених замедлил, и испытание временем – это что-то, что мы все вместе с вами проходим. Почему? Потому что если мы будем читать внимательно Новый Завет, то мы видим, что апостол Павел говорит про последнее время. Если будем даже не очень внимательны, мы поймем, что уже примерно 2000 лет прошло с того момента. А Иисус, помните, Он сказал, я скоро снова вернусь. Вот скоро снова вернусь, уже прошло долго времени. Есть много людей, которые верят в разные конспирологические идеи. Я в них не особо верю, потому что я вообще не понимаю, как это все происходит. И я помню, были времена, когда люди ждали, что Иисус вот сейчас придет, они залезли на деревья, я помню, и сидели ждали. Потом пришлось как-то им спускаться оттуда, был неловкий момент. Ну, что делать? Да, такие моменты происходят. Написано в этой истории, Матфея 25 глава, 5 стих, написано, «Жених задержался, и они все стали дремать и заснули. Около полуночи раздался крик, жених идет, выходите встречать его». И вот вопрос, который у меня к нам с вами есть сегодня, как долго мы готовы ждать? И я знаю, что ждать и догонять – это два самых неприятных термина. Ждать, я не встречал людей, которые стоят в очереди в оформлении документов или еще где-то, и там очередь на 5, на 6 часов, они такие, классно, посидим. Мы недавно с женой проходили одну границу, и на одной границе мы, ну я не знаю, километр проехали за 6,5 часов. Я не помню ни одного счастливого момента в этот момент. Просто 6,5 часов. И ты такой, вау, классно. Но слава Богу, мы подготовились, у нас была еда с собой. Мы заранее это все дело взяли. Но я к чему? К тому, что никому не нравится слово «ждать», но вопрос, как долго ты готов ждать? Потому что здесь написано в этой истории, что жених замедлил, и когда жених замедлил, они расслабились, и они уснули. Они задремали, потому что, ну, он же не пришел в момент, который они, может быть, ожидали его. И вот это состояние человека, когда ему кажется, что у меня еще так много времени, поэтому я сейчас не буду готовиться, я сейчас не буду подготавливаться, я сейчас не буду этим заниматься. А потом, я встречал много людей, которые говорили, сейчас буду грешить, сейчас буду жить какой-то разной жизнью, а потом, за 15 минут до смерти покаюсь. Очень, очень интересная такая, ну, теория. Ведь никто же не знает, когда эти 15 минут будут, и будут ли эти 15 минут вообще. Знаете, я помню, когда я учился в 8 классе в школе, мы были тогда молодыми, и нам казалось так, что умирают только больные и старики. Ну, нам казалось, мы вообще бессмертные. Мы в 8 классе учились, мы делали с собой всякие разные вещи, мы были просто неубиваемые. Мы ели хлеб с маслом, сверху сахаром посыпали и могли целый день ходить. И что-то на ноге, если ранили, мы подорожник приклеивали и шли дальше. Ну, то есть у нас все было там. Пол ноги оторвало, подорожник приклеил и пошел. Все. Нам так казалось. Но это было все до одного момента. Я помню, однажды мы пришли в школу, у нас были труды, и один из наших товарищей, он был сын трудовика, он пошел, потому что его отец попросил выключить какой-то рубильник там щитовой. Он пошел выключать рубильник, там была вода, он где-то что-то нажал не так правильно, выключил рубильник и тут же сгорел. И я, знаете, в тот момент, я помню, 8 класс, я пережил первый раз, когда я увидел вот смерть вот так. Я подумал, мы сегодня все утром пришли в школу, все было хорошо, все было классно, и уже уходим из школы, и Толи больше нету. И в тот момент я пережил реально такой шок, потому что я понял, что никто из нас не знает, когда что может случиться в его жизни. И вот некоторые говорят, я успею покаяться, потому что есть время. А время может не быть. Или ты не понимаешь, сколько времени у тебя есть, и поэтому наша с вами задача быть готовыми всегда, потому что я не знаю, когда наступит то самое время. Аминь. И быть готовыми идти на длинную дистанцию, потому что на короткой дистанции проблемы нету. Нету таких людей, которые пришли бы в очередь, подождали 5 минут и распсиховались и ушли. 5 минут все готовы ждать. Но, конечно, нам не нравится, когда люди приходят и говорят, мне только спросить надо, помните? Нам эти люди всем не нравятся. Был такой человек, его звали Виктор Франк, австрийский психиатр, выживший в концлагере.

Автор книги «Скажи жизни да», психолог концлагеря. В этой книге он описывает именно как оптимисты, которые верили, что все закончится в определенной дате, чаще погибали, потому что их надежды не сбывались, и они теряли волю к жизни. Он пишет так: те, кто верил, что к Рождеству мы будем дома, умирали первыми. Потом они верили, что к Пасхе, потом к лету, а потом к Рождеству снова. Они не выдерживали разочарования, они умирали от разбитого сердца. Когда они не были готовы ждать долго. И знаете, ты можешь попасть в различные обстоятельства. Иосиф, который оказался в трудных обстоятельствах в своей жизни и должен был пройти больше 10 лет для того, чтобы исполнилась мечта, которой он шел в своей жизни. Я подумал, а если бы он сразу разочаровался в этом колодце, и там бы похоронил бы все свои мечты и идеи, возможно, никогда бы он не стал тем, кто стал, и не спас бы свой народ от того, чтобы они не погибли, и братьев своих, и отца. Поэтому наша с вами задача не быть спринтерами, но быть на долгую дистанцию. И знаете, мне это очень нравится, потому что христианство — это не спринт, это марафон, это долго, это ультрамарафон, это что-то очень длинное, и мы должны быть готовы вот к этой длинной дистанции. Знаете, я помню, у меня был один момент такой в жизни, когда у меня, я не знаю, как у вас, у нас с женой разная генетика, у нее очень хорошие зубы, у меня очень плохие зубы. У вас бывает такое, нет? Но у меня почему с зубами такая проблема? Потому что я еще когда был в молодости, мне было 12-13 лет, у меня сразу было пасторское сердце, я открывал бутылки зубами и себе, и своим друзьям. Сердце было сразу открыто для всех, поэтому я всем помогал. Да, я помню, когда мне стало 40 лет, у меня были проблемы с зубами, я подумал, ну я же 40 лет уже прожил, но следующие 50 тоже проживу. А потом понял, что не проживу. Надо еще, если я готов 50 лет еще дальше жить, то мне нужно что-то с этим разобраться, надо что-то сделать с этим. И знаете, вот проблема в том, что некоторые готовы к короткой дистанции, но в длинной дистанции не готовы. А я, интересно, для себя исследовал людей, которые бегут короткую дистанцию. Те, которые бегут 800 метров, которые бегут 1000 метров, которые бегут 3000 метров. Они по отношению к нам, к марафонцам, они спринтеры. Но я посмотрел на их подготовку. И знаете, меня это привело в шок. Потому что их подготовка для 1000 метров, для 1 километра, они в неделю пробегают по 150, по 180, по 200 километров. Я подумал, им-то зачем? Они же всего лишь километр бегут. Ты можешь просто пробежать быстро и пойти домой. Почему? Чтобы был запас. И знаете, вот этот запас нам необходим в нашей с вами жизни, чтобы у нас также был духовный запас. И если жених замедлит, окей, мы готовы бежать дальше. Мы готовы дальше и дальше и дальше и дальше. Почему? Потому что испытание временем – это что-то очень важное для нас, и мы это не пропустим в своей жизни. Аминь. И быть готовым полгода – не проблема. Или быть с Богом полгода – не проблема, но на длинную дистанцию начинаются проблемы. И вот апостол Павел говорит Тимофею следующее. Первое послание к Тимофею, 3 глава, 14 стих, он пишет ему очень интересные строчки. Он говорит: «Я пишу тебе это, надеюсь вскоре к тебе прийти». Когда апостол Павел пишет Тимофею, что он скоро к нему придет, это было все очень абстрактно. Почему? Потому что, во-первых, его могли поймать по дороге, посадить в тюрьму, убить, ну, в общем, все тут не могло произойти. Он говорит: «Я надеюсь тебе скоро прийти». Вот это «скоро» никто не понимает, когда. А другому он своему ученику пишет: «Я планирую к тебе прийти, и у тебя перезимовать». Вообще, он говорит. Ну, как это вообще, да? Я не знаю, если вам кто-нибудь пишет, сегодня я приеду к тебе и перезимую у тебя. Ну уж не надо. Вот так у них происходило. И дальше он говорит ему в 15 стихе: «Но если я задержусь, то пусть ты знаешь, как следует поступать в Божьем доме, то есть в церкви Бога Живого, которая является столпом опорой истины». Апостол Павел говорит Тимофею: «Тимофей, я планирую к тебе прийти, но если вдруг я задержусь, вот тебе еще 13 стихов сверху, чтобы ты понимал, что тебе нужно делать, если вдруг я не успею». Знаете, мне это очень нравится, что он не просто ему говорит: «Ты просто сиди на стуле и жди». Он ему говорит: «Что тебе нужно конкретно делать, если вдруг я задержусь?» И знаете, вот вопрос. Если Иисус задержится, есть ли у нас понимание, что нам нужно делать? Есть ли у нас этот момент подготовки, и мы готовы пройти это испытание временем, если Иисус придет не в этот понедельник? Конечно, очень бы хотелось так, чтобы Иисус пришел, когда у нас вообще было бы общее собрание Слова Жизни, и особенно, чтобы пастор Мацула с нами был еще. Тогда бы мы все вместе зарастали, потому что он как гарант. Да? Мне вообще интересно, я когда летаю с ним вместе в самолете, я вообще никогда не молюсь. Там пастор Мацула, все в порядке. Он помолится. И знаете, вот хотелось бы так, чтобы происходило. И Павел говорит Тимофею, чтобы ты понимал, в чем тебе нужно заниматься, если я не приду вовремя или задержусь где-то. И знаете, сегодняшняя проблема в поколении есть, и я не знаю, может быть, тоже это вас как-то касается, может быть, и нет. К Божьему Слову сегодня есть такое неправильное отношение. Оно в чем проявляется? В том, что люди думают так: у меня есть Библия, когда у меня случатся проблемы, я возьму ее, открою и прочитаю. Но Библия так не работает. Она работает маленечко иначе, когда мы с вами читаем ее раньше, и когда приходят проблемы, она всплывает в нашей жизни. То есть, если у тебя раньше не было Божьего Слова, когда придут проблемы, ты не найдешь там, что читать. Но если оно в тебе было наполнено, то когда случатся трудности в твоей жизни, оно всегда всплывет в твоей жизни. Аминь. Я однажды получил такой для себя очень хороший урок от двух стареньких епископов. Мы ехали с ними вместе молиться за одного человека, который был при смерти болен. Одному было из них за 86 лет или

за 85, что-то такое, ну, в общем, очень старый. Другому было 65. У них у всех были вот такие толстые Библии, в этих Библиях были такие, ну, вкладыши, да? Я не говорю закладки, у них были вкладыши такие, да, вот там в этих Библиях. И мы с ним едем вместе в машине. А девот, которому 86, он сидит справа от меня и поворачивается ко мне и говорит, когда сейчас приедем к больному, он мне говорит, ты открывай Библию и читай. А я, ну, молодой человек, я ему говорю, а что прочитать? Он посмотрел на меня и говорил, ты что, не знаешь, что читать надо? Я подумал, библейская школа за одну минуту. Ну, конечно, если я вижу больного, у меня есть Библия, я, конечно, знаю, но как минимум Исаия 53 глава, правда же? Ранами его мы что сделали? Исцелились, да? Я тогда понял, да? Если я прихожу к людям, у которых трещит брак по швам, что я должен делать? Открывать Библию, читать Нагорную проповедь, где Иисус говорит, не надо разводиться мужа с женой. Ну, то есть я должен понимать в эти моменты, а я когда буду понимать, когда это внутри меня находится? А если я оказался перед больным, и передо мной Библия, и я ее никогда раньше не читал, ну что, я открою Бытие первую главу? Или что я открою? Новый Завет, да, когда там начинается перечисление, кто кого родил. Ну, это же как бы сложно. И вы знаете, у меня есть хороший пример для вас. Вы меня поймете. Я однажды остался дома один. И, братья, вы меня сейчас все поймете, когда ты остаешься дома один, а жена куда-то уезжает. Она тебе дает какие-то задачи, и ты такой думаешь, ну, я классный, я справлюсь. Про нас еще особенно говорят так, что если жена уехала куда-то, и мы что-то приготовили сами, то об этом весь мир знает, правда? А когда жена дома, про это никто не слышал. И вот я остался один дома, и мне моя жена говорит, я говорю, что позавтракать? Она говорит, ну, в холодильнике есть яйца, пожарь. Ну, я человек смекалистый, думаю, что у нас, газ есть. Я включил газ, поставил туда сковородку, достал яйца и разбил их на сковородку. Ну, и все происходит у меня здесь. А еще у меня все отягчено было тем, что у меня еще были дети дома. Они смотрят, как сейчас папа что делает. Да, у них это как бы интересный момент. Я смотрю, что происходит в сковородке. Я не отхожу оттуда, потому что я еще у жены спрашиваю, сколько надо там жарить. Она говорит, ну там ты увидишь, когда они пожарятся. Я такой человек, которому, ну как я увижу, мне надо конкретно сказать, сколько там должно быть времени. Я смотрю, что-то неладное происходит на сковородке, потому что мои яйца начинают прилипать к сковородке. И я пытаюсь их что-то с ними сделать, и ничего не происходит. Потом начинается гарь, вонь по квартире. Я к жене звоню и говорю, Катя, что случилось? Почему яйца прилипли к сковородке? Она говорит, а ты масло налил туда? Я говорю, вот в этом разгазе с тобой нашем масло нигде не фигурировало. Ты мне просто сказала пожарить яйца. Я пожарил яйца, и они прилипли. Ты мне не сказала, что надо масло налить вначале. Но любая домохозяйка знает, что надо налить сначала масло, правда же? А когда она мне сказала налить масло, вообще сложность началась, потому что я подумал, какое масло? У нас там их разные, да, там есть какое-то кокосовое масло, есть такое масло, есть сливочное масло, есть еще маргарин. Какое, куда надо лить или сыпать? Я смотрю, они все прилипли, дети на меня смотрят, я жене звоню, она говорит, ты масло не налил туда. И знаете, что самое интересное? Вот сейчас уже поздно масло лить. То есть нет такого, что, а, точно, масло можно налить, и такой налил, и все, исправилось. Нет, они уже прилипли. Все, уже шанса другого нету. Да, у нас тут хорошая сковородка, поэтому все маленечко по-другому происходит. Это они для таких мужчин, как я, придумали, которые как бы не понимают, что нужно делать. Но суть в чем? Что уже поздно потом лить масло. Масло нужно налить в начале. И вот наша с вами задача быть готовыми. И когда раздался крик «жених идет», они выбежали туда. Но некоторые из них были не готовы. И знаете, вот когда я думаю про слово «не готовы», для меня всегда это как такой, знаете, момент очень интересный. И я сейчас сразу хочу попросить прощения у всех тех, кто когда-то попадал в подобную ситуацию. Я, наверное, даже такую сделаю ремарку и скажу так, что есть форс-мажорные обстоятельства, которые от нас никак не зависят, и такое случается. Но знаете, я часто летаю в самолетах, и иногда я вижу людей, которые бегут в Шереметьево. Они бегом никогда не занимались, а сейчас бегут. С чемоданами, с сумками. Я когда они бегут, я смотрю на них и думаю, это только я знаю, что там надо за 2 часа раньше приезжать. А если международный рейс, то лучше за 3 часа раньше. Они заходят в Шереметьево, и там начинается, вот, вы помните, длинная пробка на проверку чемоданов. И они начинают ругать ту женщину, которая там проверяет, там что-то еще. А я думаю, хорошо, что они проверяют. Хуже, если они не проверяют же, правда? И вот эти люди стоят там и пытаются через всех пробежать. И знаете, ладно, это было бы 2 часа дня или 5 часов дня. Это в 6 утра. Я думаю, что у них в 4 часа утра происходило? Чем они так были сильно заняты? А проблема, знаете, в чем? Они подумали так. Ну я же приеду, быстренько пройду и успею. И знаете, когда я все время думаю, что я быстренько пройду, и все время быстренько не прохожу. Там всегда какая-то начинается история. Вот эта пробка начинается. Потом какой-то аппарат не работает. Потом что-то еще происходит. Поэтому я для себя всегда принял решение, что я прихожу
в Шереметьево, ну или какой-то другой аэропорт, заранее. Мне это нравится. Почему? Потому что если вдруг там что-то случится, тогда как раз у меня есть время, чтобы все это пройти. И лучше я пройду раньше и там подожду, чем я буду суетиться, бежать, вот это все происходит.

звоните, что-то там решить. Но ничего не происходит, потому что уже поздно. Я подумал, а если бы вы пришли чуть пораньше? И знаете, вот для нас слово «поздно» сегодня это еще не вердикт, потому что у нас еще есть время. Как минимум до вечера, или не знаю, когда Иисус может прийти. То есть мы можем не откладывать это на потом куда-то, а сегодня задуматься, если вдруг в нашей с вами духовной жизни отсутствует эта подготовка, и мы где-то потеряли этот фокус на Иисусе, то сейчас момент, когда мы можем с вами подумать об этом, и подумать, Бог, а что я могу изменить? И знаете, слово «поздно» звучит как удар для человека, который уже осознает, что дальше уже ничего не изменить. И вот это осознание, которое приходит к человеку, что он уже опоздал, и никак ничто не изменить уже, и самолет улетает, я думаю, это печально, это трагично, это плохо, это больно, это неприятно, это не нравится. Но ты как будто уже ничего не можешь изменить. И в данном случае, как с самолетом, ладно, ты можешь купить себе другой билет, и максимум, что ты потеряешь, это деньги. А евреи говорят так, что если проблему можно решить за деньги, это не проблема. Поэтому, в принципе, как бы да. Но знаете, это хороший прообраз того, что однажды в нашей с вами жизни может случиться что-то поздно, и ты уже не сможешь никак изменить это. И написано в Матфея, 25 глава, 11 стих, написано, «Позже вернулись и остальные девушки и стали просить, Господин, Господин, открой нам». Но жених ответил, «Говорю вам истину, я не знаю вас». И вы знаете, в этот момент мне всегда хочется как-то посочувствовать людям, которые говорят, что только в Ветхом Завете было так вот категорично все. Но здесь Иисус говорит категоричные вещи, Он говорит поздно. То есть есть черта, через которую ты уже дальше обратно не перейдешь. И случается момент, когда умирает богач, умирает Лазарь. И помните, когда Лазарь находится там, богач к Лазарю обращается из ада и говорит, сходи к моим братьям и скажи им о том, что им сейчас может что-то изменить в жизни. Я помню, там Авраам написано, он говорит, оттуда-то они переходят, помните? Вот эта вся история происходит. И он говорит очень такую, знаете, неприятную вещь для этого богатого человека. Он говорит, у них есть Моисей и пророки, пускай их читают. И знаете, вот человеку Моисей и пророки не нравятся. Ну, так что скучно читать там. Вот если бы мертвый пришел оттуда сюда и сказал бы, вот тогда бы они точно покаялись. Человеку хочется какой-то феерии, какое-то чудо, каких-то разных таких вот вещей хочется. А там все по-другому. И написано, поздно. Жених ответил, говорю вам истину, я не знаю вас. И знаете, вот знание об Иисусе Христе и личные отношения с Ним, это не равно. Знать о Боге и знать Бога, это разное. И вот наша с вами задача не только знать о Боге, но знать лично самого Бога. Знаете, у них не было масла, не было света, значит, не было жизни. Я хотел бы посмотреть несколько примеров, которые, ну, еще больше нас направляют или отрезвляют тому, что происходило. В Ветхом Завете написано, что Моисей, числа 20 глава, 20, 12 стих написано, «Господь сказал Моисею и Аарону, вы не поверили мне и не признали моей святости перед израильтянами, поэтому вы не войдете в это собрание, в землю, которую я даю им». Моисей не входит в обетованную землю. Дальше написано, Самуил обращается к Богу, и 1 Царств, 15 глава, 11 стих, Бог отвечает и говорит, «Мне жаль, что я сделал Саула царем, потому что он отвернулся от меня и не исполняет моих повелений». Самуил пришел в смятение и всю ночь взывал к Господу. Бог говорит о Сауле, «Мне жаль, что я поставил его царем». Про Исава написано, 12 глава, книги Евреям, 17 стих написано, «Вы же знаете, что потом, когда он захотел получить благословение, как наследство, он был отвергнут и не смог изменить решение, хотя со слезами пытался этого добиться». Возможность была упущена. Сильные эмоции не помогли ему изменить решение отца. И знаете, эти все истории, их много, они все говорят о том, что рано или поздно будет проведена черта. И когда она будет проведена, ты уже ничего не сможешь изменить. Но пока мы живые, мы можем все менять в жизни. Пока мы живые, мы можем читать Божье Слово, можем со страстью поклоняться Богу, можем молиться Ему, ожидать Его. Я хотел бы, чтобы мы поднялись с вами сейчас, в этот момент проповеди, хотел бы помолиться вместе с вами. И прежде чем мы помолимся вместе с вами, я хотел бы как пастор, вот так еще рассказать историю, которая часто случается, когда люди приходят на какую-то консультацию или на какую-то встречу. И когда они приходят, чаще всего это происходит, когда уже слишком поздно. Уже все потеряно, уже все разрушено, уже все разбито, уже много боли причинили друг другу. И ты смотришь на них и думаешь, а как сейчас им помочь? Это точно так же похоже, как на пациента, который приходит к врачу. И знаете, мы люди такие вот, я не знаю, как у нас это происходит, но мы, я не знаю, с кем-то разговариваю, говорю, ты сдаешь анализ? Он говорит, нет. Я говорю, почему? Он говорит, то вдруг что-нибудь найдут. Ну, пускай найдут лучше. Лучше вначале пускай найдут, чем в конце найдут. И знаете, мы как бы, ну, не пойду я туда. Думаю, зачем это? Но часто врачи говорят так, если бы пациент обратился раньше, ему можно было бы помочь. И знаете, вот в нашей с вами жизни точно так же. Сегодня есть день спасения. Сегодня есть день, когда мы можем посмотреть на свою жизнь. И написано 25 глава, 13 стих. Иисус заканчивает эту притчу. Он говорит, поэтому бодрствуйте. Ведь вы не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Поэтому он говорит, бодрствуйте, потому что никто не знает. И знаете, мы уже с вами сегодня говорили про эти конспирологические идеи. Я не хочу про них думать, когда Иисус придет.
Я хочу быть готовым, что если он придет,

В любой момент я готов к встрече с Богом. Я не знаю, когда он случится, когда это придет, завтра, послезавтра, или может это через 50 лет наступит. Я вообще не думаю об этом. Я думаю о том, что я хочу быть каждое утро, каждый день и каждый вечер, когда я ложусь спать, готовым. Потому что если Иисус придет сейчас, я готов к встрече с Ним. Аминь. Давайте помолимся вместе. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что мы здесь сегодня в церкви. Мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое живо и действенно. И мы просим Тебя, Господь, сегодня прикасайся к нашей жизни. Господь, я молюсь Тебе, если мы смотрим на свою жизнь и видим там отсутствие духовной жизни, если мы видим там отсутствие масла, или, может, мы где-то упустили свою подготовку, я прошу Тебя, Господь, помоги нам сегодня понять, что сегодня день спасения. Сегодня день, когда мы можем все изменить в своей жизни и снова приблизиться к Тебе во имя Иисуса. Как написано в Слове Твоем, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Сегодня, Господь, мы находимся здесь, и мы просим Тебя, помоги нам посмотреть на нашу внутреннюю духовную жизнь. А есть ли там какие-то пробоины? А есть ли там что-то, что, может быть, уже просто погасло без масла, и ничего не происходит, и мы, может быть, просто только знаем о Тебе, но давно уже не общались с Тобой, давно не разговаривали с Тобою. Бог, помоги нам сегодня все это изменить. Помоги нам сегодня подумать так, что я хочу это исправить. Я хочу вновь вернуться к той первой любви, которая была в начале моей духовной жизни. Во имя Иисуса. Господь, я молюсь Тебе, помоги нам быть теми людьми, которые не просто слышат Слово и забывают его, но которые берут его прямо для своей жизни и используют во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Господь, чтобы всегда в наших сосудах было масло во имя Иисуса. Бог, чтобы даже если нам придется подождать подольше, чем мы ожидали, то мы будем готовы к тому, чтобы идти длинную дистанцию во имя Иисуса Христа. Господь, мы сегодня спасены, и наши имена записаны в книге жизни, и мы искренне рады этому. Но мы просим Тебя, Господь, какой бы долгой ни была наша дистанция, помоги нам на каждом этапе быть готовыми ко встрече с Тобою. Во имя Иисуса. Господь, мы поклоняемся Тебе из нашего сердца и просим Тебя, Господь, прими эту песню во имя Иисуса Христа. Давайте будем славить нашего Бога, давайте будем поклоняться Ему вместе. Аллилуйя.

Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Скажите, пожалуйста, у вас есть такие друзья, знакомые, общение с которыми всегда вам в радость? Вы, наверное, знаете таких людей, о чем бы вы с ними ни говорили, всегда беседа покажется очень интересной и никогда она не будет затянутой. Одним словом, это крайне приятные и очень интересные собеседники. Общение играет очень важную роль в нашей жизни. Это самая главная форма взаимодействия между людьми. Если вы хороший собеседник, то у вас не будет проблем в построении отношений на всех уровнях. В работе, в учебе и в личной жизни. Для того, чтобы стать хорошим собеседником, недостаточно просто уметь говорить. Есть тонкости и нюансы, которые необходимо

0: знать и учитывать. Какие? Давайте мы спросим об этом у нашего гостя, у священнослужителя, консультанта по семейным взаимоотношениям, у Виталия Кисера. Встречайте.
1: Здравствуйте.
0: Виталий, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Итак, какие все-таки правила, какие особенности хорошего собеседника?
1: Хорошего собеседника? Они очень простые, их не так много. Я думаю, что мы с ними познакомимся, запишем, запомним и будем их практиковать в своей жизни.
0: Хорошо, спасибо.
1: Но они классные, эти правила.
0: Давайте мы об этом узнаем на протяжении программы. Ребята, будьте активными, не стесняйтесь, задавайте вопросы, поднимайте руки, задавайте свои вопросы обязательно только через микрофон. Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои комментарии в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам даже позвонить по телефону, который сейчас на ваших экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в рубрике «Вопрос-ответ» все вопросы ваши передадим нашему гостю и на них ответим. Ну что ж, Виталий, я передаю тебе слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Рад вас видеть. Я счастлив, что вместе с вами сегодня снова могу находиться. И хочу поделиться с вами вот этими секретами правил общения. Я когда учился в академии, нас учили правилам общения с человеком. И там были несложные правила. Нужно было зеркалить человека. То есть если с тобой человек разговаривает, смотришь ему в глаза, делаешь вид, что ты его слушаешь, на его слова киваешь. И он тебя спрашивает: вы понимаете меня? Да, я вас понимаю. Еще отзеркалить можно, когда человек закончил последнюю фразу, и ты хочешь показать ему, что ты его слушаешь, ты эту фразу повторяешь, и дальше спрашиваешь: и что дальше? Так вот, я вам хочу сказать, это полная ерунда, выкиньте это из головы. Потому что многократно я ловил себя на мысли, что я делаю вид, что слушаю человека, при этом был совершенно далеко, и многие вещи, которые человек со мной говорил, я их не слышал. Но вид я делал человека слушающего. А из-за того, что я научился теперь слушать людей, я вижу тогда человека, когда с ним беседую, я вижу, слушает он меня или нет. Буквально вот недавно был случай, когда один из участников программы задает мне вопрос, при этом что-то делает, я ему отвечаю, смотрю на него и вижу, что он совершенно не слышит, что я говорю. И когда он закончил, я его спрашиваю: вы меня услышали? Она говорит: да, я вас услышала. Я ее спросил: повторите, пожалуйста, что я сказал. Я говорю: стало в ступор. Почему? Потому что не слышал ровным счетом ни одного слова, которое я сказал. Поэтому, друзья мои, я хочу вас научить быть хорошим собеседником. И мы с вами запомним несколько правил хорошего собеседника. Первое правило, с которого мы с вами начнем, это правило не отвлекаться, не делайте несколько дел одновременно. Что имеется в виду, когда мы говорим не отвлекаться? То есть, если мы с вами о чем-то говорим, пожалуйста, выкиньте все из головы. Это особенно касается женского пола, девушек, потому что они любят одновременно делать массу дел. Это не говорит о том, что нужно выпустить телефон или только убрать телефон или отложить в сторону планшет. Это говорит о том, что нужно перестать вообще думать о каких-то вещах, которые вас заботят. Ну, к примеру, я начинаю с вами беседу, а вы сейчас думаете о том, когда же это все закончится? Когда я пойду домой? Когда я наконец-то выпью чая? То есть в нашей голове постоянно идут какие-то процессы. Так вот, если вы начинаете беседу, выкиньте все эти процессы из своей головы. Делайте одно дело. Если мы с вами решили поговорить, значит, это ваша первоосновная и главная задача — пообщаться со мной, и будем говорить на разные темы. Второе, что важно для нас с вами, чтобы мы были хорошими собеседниками, это, я называю так, не нужно важничать и умничать. Встречали, наверное, людей. Начинаете беседу, вы вдвоем начинаете говорить, третий шел, остановился, услышал: здравствуйте, и он услышал последнюю фразу и начинает вам: а у меня знаете, как было? И понеслось, весь разговор пошел в отношении, этим человеком этот разговор поддерживается, вокруг этого человека этот разговор ведется, этот человек рассказал о себе все, что можно было рассказать, то есть он пуп вселенная и звезда. Вот, поэтому самое главное, что для вас важно запомнить, это не быть звездой. Разговор не должен крутиться вокруг вас. Не нужно акцентировать внимание на себе. Всегда в беседе очень важно. Очень важно в беседе одна вещь.

0: Вы должны понять, что все люди обладают каким-то знанием, которое вам недоступно. И когда вы встречаетесь с человеком и хотите с ним поговорить, вас должно волновать одна очень важная вещь. Чему я у этого человека могу научиться? Видели фильм, называется «Аватар»? Не видели «Аватар»? Видели «Аватар»? Там, короче говоря, вот этот главный герой, я не помню, как его зовут, в теле «Аватара» он попадает в племя этих зеленых человечков, синих человечков, и там самая главная царица этих синих человечков подходит к нему, он говорит: «Я пришел к вам, хочу у вас учиться». Она говорит: «Не может научиться тот, чья чаша полна». Поэтому, если вы начинаете беседу с мыслью, что вы все знаете, и вам нечему научиться, то вы ничему и никогда не научитесь. Поэтому второй закон беседы – думать всегда о том, что человек обладает знанием, которое превосходит ваше, и вы можете у него чему-то научиться. Understand me? Все хорошо. Вы должны чему-то научиться. Так, и чтобы чему-то научиться, должна быть чаша пуста. Отбросить свои собственные взгляды и воззрения. Вчера, к примеру, у нас была тема, и я вам сказал, что... как его имя-то? Как? Иоаннафан, да. Иоаннафан на 30 лет старше Давида. И вы сказали: нет! Почему? Потому что у вас было свое собственное представление, свое знание, и вы пытались отрицать. А я говорю: да, это 30 лет, разница. И вы говорите: нет, ни за что я не согласна. Понимаете? То есть вы должны сказать: может быть. Может быть, я не прав, может быть, я не знаю этой информации. То есть откатиться до того состояния, что, может быть, действительно вы не владеете этой информацией. А может быть, даже и владеете, но вы заблуждаетесь. Понимаете? Итак, это второе правило. Не навязывайте собственное мнение, а в беседе пытайтесь чему-то научиться. Не нужно важничать, я это называю так. Третье правило. Учитесь задавать вопросы, требующие развернутого ответа. Задавайте чаще всего открытый вопрос. Вопросы вообще какие бывают? Открытый, еще какой? Закрытый вопрос риторический, да? Нет, альтернативный вопрос. Альтернативный или закрытый вопрос, требующий ответа «да» или «нет». Вы сегодня будете ужинать? Нет. Ну, или да, да, то есть вы отвечаете. И этим вы беседу не поддержите. То есть, если вы хотите быть хорошим собеседником, нужно задать вопрос, который заставит вашего собеседника дать раскрытый ответ. К примеру, давайте попытаем счастье и зададим вам вопрос. Вы учитесь в университете в каком-нибудь? Отвечайте в микрофончик, чтобы вас слышно было. Если учитесь в университете. Учитесь? Да. Учитесь в университете. Что с вами будет, если вы его не закончите?
1: Я пойду в армию, скорее всего.
0: Еще?
1: Пойду искать себе работу, буду зарабатывать без образования.
0: Не будет образования, будет зарплата?
1: Не факт.
0: Может, такая?
1: Ну, может, и большая зарплата.
0: Может, и большая, да?
1: Конечно.
0: Еще что?
1: Ну, на улице я, наверное, не останусь, потому что сейчас множество вариантов есть, в которых можно использовать это жить в отелях, можно жить в съемной квартире.
0: А если вдруг девушку встретишь?
1: Какая раз съемная квартира тоже вариант.
0: А что ты неграмотный какой-то будешь с девушкой
1: встречаться? Образование не влияет на мою грамотность.
0: То есть видите, что мы сейчас сделали? Я ему задал один вопрос, и этот вопрос уже на несколько минут разговор наш продлился. Итак, если вы хотите быть хорошим собеседником, нужно научиться задавать открытые вопросы, правильные вопросы. То есть его вопросик нужно сформулировать и задать. Хорошо? Когда я буду с вами встречаться, вы будете мне задавать вопросы, задавайте раскрытые, а не такие, да, нет. Следующее, что необходимо. Следите за течением разговора. Что имеется в виду? Я с вами разговариваю, веду беседу. И тут мы с вами встретились, беседуем. Я смотрю, по городу едет машина красивая, вымытая, и мне мысль в голову приходит: у меня машина грязная. И вы что-то говорите, а я уже начинаю думать о том, как же мне помыть машину. Ага, так, надо Сереже позвонить, у него, наверное, ключи есть от гаража, там есть керхер, я пойду помою машину. То есть в нашу голову постоянно приходят мысли. Нужно научиться эти мысли отпускать. То есть не акцентировать свое внимание на этих мыслях. Сейчас я вам скажу, почему это важно. То есть, допустим, когда мы с вами разговариваем, если я о чем-то говорю, и вам в голову приходят какие-то мысли, гоните их от себя прочь. Часто бывает такая ситуация. Если вы не хотите учиться, вот пункт номер два, то что происходит? Я с вами начинаю беседу, вы ничему не хотите научиться, но вы думаете, что вы в этой теме вы разбираетесь лучше, и вы уже меня не слушаете, а начинаете подбирать в своей голове слова или информацию, которую вы хотите выдать мне. И только у меня рот закрылся, тут же открывается ваш рот, и вы начинаете лить свою информацию. Что вы услышали? Ничего. То есть, как только вы начали о чем-то думать, вы перестали слышать, что я говорю. Поэтому четвертое правило – следите за течением разговора. Или плывите по течению, или отпускайте свои мысли. Не акцентируйте на своих мыслях никакого внимания. Пятое. Если не знаете чего-то, то так и скажите. Не комплексуйте, всего знать невозможно. Ну, к примеру, когда меня пригласили сюда раскрыть какую-то тему, да, я же готовлюсь, я изучаю материал, и изучив материал досконально, исследовав несколько источников, я выхожу и начинаю что-то говорить. Потом вы ко мне подходите и говорите: я с вами не согласен, а я знаю 100%, что я исследовал эту тему. И поэтому я могу с вами спокойно говорить, апеллировать, сказать: ну хорошо, пойдите, проверьте, можете со мной не соглашаться, вы пойдете проверите и увидите, что я был прав. Если вы не обладаете информацией, если вы не провели вот эту доскональную исследовательскую работу и начинаете беседу, и вдруг вам кажется, что вы суперзвезда, вы знаете, как это сделать. Я вот телефон разобрал, iPhone, уронил iPhone в воду. Достал, он перестал работать. И я не знал, как он разбирается. И так его крутил, и так. Нашел там две шурупчика каких-то, пошел отверточку взял, открутил. И начал его ковырять. Ковырял. Но сейчас я знаю, как он открывается. И если вы меня спросите, как открыть iPhone, я вам скажу, как он открывается. Как сломать его, я тоже вам скажу. Почему? Потому что я знаю. Но всего знать невозможно. Если вы ко мне подошли бы и спросили до вот этого момента, как вскрыть iPhone, я бы вам сказал: не знаю. Но сейчас я знаю, а до этого-то я не знал. Поэтому если вы в беседе встречаете тему, которая вам неизвестна, не пытайтесь быть человеком таким всезнайкой. Если вы этого не знаете, так и говорите: я это не знаю. Поэтому не комплексуйте. Если не знаете, так и говорите: я этого не знаю. Лучше перестраховаться и недооценить себя, чем переоценить, чем сказать, что ты это знаешь, а потом человек пойдет проверит и узнает, что это не так, и придет вам и скажет: слушай, ты был неправ. И это состояние будет для вас уже, такое, дискомфортное. Следующее, что необходимо, друзья мои, очень часто это бывает среди близких знакомых и друзей. Мы с вами проводили вчера тему о друзьях, о дружеских отношениях. Друзья очень часто делятся определенными переживаниями. И если к вам приходит друг или подруга и говорит: слушай, со мной произошла такая ситуация, там вот это со мной случилось. А вы говорите: да ерунда, у меня такое же было. Да это я легко пережил. То есть мы порой проецируем опыт другого человека на свою собственную жизнь. Ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что все люди разные, у нас разные реакции, разные обстоятельства, не бывает вот прям, знаете, до 100%, чтобы все произошло. Поэтому никогда не говорите ничего страшного, ничего. Просто выслушайте, посочувствуйте. Человеку, может, вообще не нужно, чтобы вы ему что-то говорили. Кстати, у меня тут была одна ситуация. Мне написала одна женщина, жалуется на отношения со своим мужем. И я ее по букве закона начинаю учить, как правильно поступить. Она мне пишет: да это я уже знаю, я это пробовала. Я говорю: перестань со мной спорить, слушай, что тебе говорит батюшка, и исполняй это. И потом она мне в сердцах написала такое письмо. Она написала: я вообще от вас ничего не хотела. Я хотела единственное посочувствовать. Да, чтобы вы мне посочувствовали. Я все книги, о чем вы там говорите, прочитала 10 раз уже, потому что за 20 лет семейной жизни многократно их перечитала. То, что вы сейчас начали читать, это не говорит, что я этого не знаю. Единственное, что мне нужно было, ваше сочувствие. А я уже нагрубил. Понимаете? Поэтому никогда опыт человека не проецируйте на себя. Просто посочувствуйте. Хорошо, следующее. Следующее правило, которое вам понадобится. Ну и помните, да, что все-таки речь идет, правило, помните, мы говорили, что вы не звезда, что вы не пуп звезды, земли, что если вы начинаете беседу, то вы хотите у человека чему-то научиться. И если человек чем-то с вами делится, своими переживаниями, то речь идет не о вас, а речь идет о нем. И не нужно о себе тут же рассказывать, как вы пережили ту или иную ситуацию. То есть старайтесь выслушать человека, понять его, поддержать его. Следующее, с чем я сталкиваюсь, постоянно я с этим сталкиваюсь. Есть такая категория людей, знаете, вот пришел к тебе человек, что-то рассказал, друг твой, или я не знаю, товарищ, пришел тебе, ситуацию какую-то рассказал. Там, мы были на футболе, там вот такая ситуация была, все было интересно и прикольно. Рассказал, через 3 дня приходит и начинает то же самое. Еще 3 дня проходит или 4 дня, он приходит и начинает то же самое. Слушай, у меня с памятью все в порядке. То есть я это все уже слышал не раз. Правило, не повторяйтесь. То есть если вы что-то говорите, запомните это, что вы это говорили. Следующее, вот именно в этом правиле, не повторяться. Я встречаю вот именно в своей уже профессиональной деятельности. Да и сам страдаю этим очень часто. Иногда нам кажется, что люди тупые. Ну, извините за такое сравнение. И вот выхожу я, к примеру, на кафедру, и мне хочется что-то людям рассказать. Я вот долго читал, долго исследовал, и тут мне откровение пришло, и я хочу этим откровением с людьми поделиться. Я начинаю им рассказывать что-то, какую-то тему, смотрю им в глаза, и вижу у них полное такое отсутствие. Я останавливаюсь, начинаю говорить то же самое, но другими словами. Останавливаюсь, начинаю говорить 3-й раз третьими уже словами. И люди смотрят на меня и думают: он что, нас за кого? Считают, что мы совсем? То есть не повторяйтесь. Люди умные. Если что-то говорите, договаривайте до конца и спрашивайте: ты меня понял? Ты услышал, что я сказал? Он говорит: да, услышал. Все хорошо. Итак, 8-е правило, 8-й принцип. Не углубляйтесь в детали. Не углубляйтесь в детали. Подробности людей утомляют. Не углубляйтесь в детали. Давайте пример какой-нибудь разберем. Вы пошли с подругой там, или с другом куда-то в кино. Ходили на какой-то... Какой хороший фильм вы видели последний? Огонь? Пожар?
2: Огонь, да.
0: Огонь? Да. Крутой фильм?
2: Да.
0: Надо сходить посмотреть. Ну вот, вы пошли на этот фильм «Огонь». О чем он, кстати?
3: Пожар в огне. Пожар, который тушил леса.
4: А пожар, который спас жизни людей своей жизнью.
0: Сам погиб?
4: Да.
0: Крутой фильм такой, хороший. Но расскажите, как у вас там все было? Как вы туда пошли? Как вы попали на этот фильм?
4: Меня родители позвали, говорят, пошли на фильм, сходим.
0: С родителями?
4: Да.
0: Вот, то есть вы рассказали, и о фильме чуть-чуть коротко рассказали. Но есть люди, которые любят вот эти все подробности. Они скажут: я утром проснулся, выпил чашечку чая, потом мне позвонил Лёшка, и мы с Лёшкой решили договориться по телефону, что мы отправим друг другу смс-ки и встретимся на остановке. А потом мы пришли на эту остановку, там какая-то бабка пришла, она нам, короче, все испортила. А потом мы сели и поехали, приехали мы в Рио, а в Рио была большая очередь, и мы развернулись, пошли туда-сюда. И так, короче, полчаса рассказывает человек, и ты уже хочешь ему сказать: ну, давай, чего, ближе к теме. Вот, поэтому, ну, не ударяйтесь в подробности. Человеку важна сама суть, сама информация важна, и вы важны. То есть, когда вы с человеком строите беседу, вы

0: должны понимать, что человеку важно не вот эти подробности. Есть у нас такие ребята, они выходят и начинают говорить там, царь Артаксеркс жил там 5 век до нашей эры, и в 5 веке, 3 году заболел и так далее, и тому подобное. Кому это интересно вообще? То есть вот эти мельчайшие подробности, у меня там в 12 лет прыщик вскочил. Эти подробности никого не интересуют. Будьте кратки. То есть говорите по существу, говорите о самой сути. Ну, давайте еще один. Еще одно правило разберем. Правило следующее. Будда, знаете, как говорил? Ничему невозможно научиться с открытым ртом. И еще один профессионал, дяденька-бизнесмен, говорил такие слова. Никого еще не уволили за то, что он умел слушать. А евреи, знаете, как говорят? Евреи говорят очень интересно. Бог нас сотворил чудесным образом. У каждого из нас 1 рот и 2 уха. И, наверное, не случайно, чтобы человек больше слушал, а меньше говорил. У человека, у которого открыт рот, закрыты уши. Правда? То есть нужно уметь слушать человека. Умение слушать. Сейчас мы немножечко затронем психологию. Как вы считаете, сколько человек способен воспринимать слов, средний человек способен воспринимать слов в минуту? Сколько ты читаешь слов в минуту? Ну, примерно.
1: Не раз, 130 примерно слов.
0: Нормально, было. Да?
1: С тех пор не замерял.
0: Кто еще читает, с какой скоростью? Микрофончик говорит.
2: 220.
0: 220? Нормальная скорость уже. Отлично.
3: Вот не прочтение, но мозг человека может воспринимать под 500-600 символов, слов в минуту.
0: Молодец, слушай, молодец. Это вот закон психологии, что мозг человека устроен таким образом, что воспринимает в среднем 500 слов в минуту. И наш мозг испытывает дефицит информации, то есть ему нужна информация постоянно. В среднем человек способен воспроизводить примерно 200-250 слов в минуту. Вот я примерно говорю сейчас со скоростью 250 слов в минуту. И через некоторое время, то есть минуты через 3 речи, ваш мозг уже испытывает словесное голодание. И ему нужно что сделать? Восполнить это голодание. И что он делает, мозг ваш? Ну да, но он открывает рот там. Вот ты, как вот я же вам сказал, что выкиньте это из головы, вот это активное слушание. Почему я понял, что оно не работает? Да потому что сколько я не изображал себя слушателя такого, если человек начинает вот так рассказывать о своей жизни, и он говорит, допустим, не 250 слов, а 150 слов, или 100 слов в минуту, человек начинает говорить, кстати, 100 слов – это достаточно быстро. А люди чаще говорят, примерно, если ты разговариваешь с человеком, который старше тебя, то он говорит примерно 50-80 слов в минуту. И твой мозг, ты глаза на него вытаращил, да, головой киваешь, а твой мозг уже настолько испытывает голодание, что он начинает сам с собой начинаешь говорить, разговаривать. Там, какая же там хорошая погода. Поэтому, друзья мои, я вас прекрасно понимаю, но если вы хотите научиться и быть хорошими собеседниками, необходимо научиться контролировать свой ход мысли. То есть нужно научиться рот свой. Вот этому нужно учиться. То есть контролировать мысли, контролировать вот эту скорость потока слов. И с другой стороны, опять же, мы же говорим, что да, человеку нужно пытаться раскрыть весь свой потенциал или то, что он хотел до вас донести, не ударяясь в различные подробности. То есть рассказал быстро то, что тебе было интересно, и то, что было важно. Хорошо. Итак, это самый важный навык в беседе. Конечно, говорить самому проще и приятнее. Чтобы слушать, нужно прилагать усилия, затрачивать энергию. Но без этого не получится настоящего разговора. Вы просто по очереди будете произносить более-менее связанные предложения. Я сам себя ловил на мысли интересной, что начинаешь беседу, с Ильей разговариваю, или Илья мне что-то рассказывает, и рассказывает медленно. И я уже его перестал слушать. Что он там мне говорил, я уже не слышу. Но у меня процесс в голове пошел. Мысли мои пошли в голове. Там я про машину подумал, как ее помыть. И Илюха заканчивает часть своей речи, и вступаю я. И говорю: слушай, Илюха, а ты где машину свою помыл? То есть человек вступает в беседу, да, бывает такое, что ты с ним беседуешь, он вступает в беседу, и ты думаешь, к чему он это начинает говорить? О чем речь? Только что про киношку говорили, да? Про наивность? Я тебя хорошо запомнил. Да, я наивный очень сильно. Хорошо, и последнее правило, которое нужно запомнить. Очень важное. Это... краткость. Что вы знаете о краткости? Краткость – сестра таланта. Хорошо, я сейчас попробую у девушек спросить одну вещь и задам им вопрос открытый такой, девчонкам. Девушки, скажите, пожалуйста, почему, ну не вы, а почему вообще девушки носят мини-юбки? То есть, смотрите, мини-юбку девушка одевает, чтобы привлечь... привлечь внимание. Хорошо. Еще для чего?
4: Может, она им просто нравится. Просто нравится юбка такой длины.
5: Да, может, всё. Хочется ей.
4: Просто хочется надеть.
0: Коротенько юбочки ходить.
4: Не думает ни о каких последствиях, ни о каких взглядах, ни о чем таком.
0: Ну, она может и не думает.
4: Ну, вы спросили, зачем она одевает?
0: Она может и не думает, да, другие думают. Хорошо, еще для чего?
5: Чтобы привлечь внимание другого пола.
0: Ага, привлечь внимание другого пола, да.
5: Она вот одела эту юбочку, посмотрела в зеркало, она себе нравится в ней.
0: Красота! А чего же она без юбочки не ходит?
5: Это не нравится.
0: А, это уже
4: это не... никакой загадки, извините.
0: То есть, смотрите, я, знаете, такой пример, чтобы вы запомнили, и он так хорошо там осел в вашей памяти, в вашем сознании. Мини-юбка привлекает внимание. Да? То есть привлекает внимание. При этом мини-юбка покрывает важные, важные части тела. Покрывает. Не закрывает, а покрывает. Вот хороший разговор, он привлекает внимание и покрывает самые важные, ну, самую важную информацию. То есть тему. Вы привлекли внимание и покрыли то, что хотели покрыть. Вот если вы запомните вот этот принцип, как девушка носит мини-юбку, чтобы привлечь внимание, но покрывает самые важные вещи, так и разговор. Он должен быть, он должен привлечь внимание и покрыть самую важную информацию. То есть, что вы хотели донести, да?
5: Может быть, вы имеете в виду не краткость, а лаконичность? Типа...
0: Ну,
5: потому что иногда краткость – это может человек что-то сказал, но никто ничего не понял.
0: Мы же говорим о том, что человек должен доносить информацию. То есть она должна быть понятна, она должна покрыть самое важное. Она донести должна до человека самое важное, то, что человек хотел донести. Хорошо, на этом вот то, что я хотел до вас донести, я постарался это сделать. Мне кажется, что это очень полезно и будет вам в помощь быть хорошим собеседником.
6: Виталий, спасибо большое за эту тему. Давайте перейдем к вопросам, которые к нам пришли. Также вы, ребята, можете готовить свои вопросы, мы к ним вернемся чуть попозже. Итак, первый вопрос, который к нам пришел. Что делать, когда общение идет уже... довольно долго, часа три. Уже нет сил внимательно слушать, и отвлекаешься.
0: Надо своему собеседнику рассказать вот пример про мини-юбку. Чтобы он научился говорить очень коротко. Кстати, вот, мы будем об этом говорить на следующей теме. Мы будем затрагивать очень важный, интересный момент, который касается... коммуникации, то есть что значит быть коммуникабельным человеком или болтливым. И мы будем говорить о том, что болтливым быть плохо, а хорошо быть коммуникабельным человеком. Ну, нужно человеку говорить об этом.

0: сам остановил и прекратил разговор, и все, на этом заканчивается.
1: Пришли на другую тему.
0: Да? На другую тему не уходите просто.
1: Если вопросы из студии, да, пожалуйста.
2: Если мозг уже очень сильно голодает, как гнать мысли прочь?
0: Вот одно из правил, помните, я вам сказал, что человек, с кем мы выстраиваем отношения, с кем мы беседуем, это тот человек, у которого мы можем чему-то научиться. И если вы беседуете, и ваша беседа плодотворна, и вы сакцентировали внимание на то, чтобы чему-то научиться, то есть именно держите себя под контролем и хотите чему-то научиться, то я думаю, что вы будете придерживать свои мысли.
2: Спасибо, очень интересная идея.
1: Следующий вопрос, который у нас есть. Когда я с кем-то общаюсь, то и что-то, допустим, не знаю, я боюсь переспросить. Как, может быть, вы посоветовали побороть этот комплекс? Ага. Показаться менее компетентным в каком-то вопросе?
0: Мне когда-то попалось одно высказывание, и я этим высказыванием руководствуюсь и сам в своей жизни, и детям своим говорю о том, что это классная вещь, и ей нужно руководствоваться. Лучше выглядеть 5 минут идиотом сейчас, и получив ответ на ту информацию. Даже бывает так, вот прихожу я в зал, в зале очень много людей, идет беседы, и лектор что-то говорит, и все делают такой вид, как будто они все понимают. Я совершенно не понимаю, о чем лектор говорит. И я встаю и задаю вопрос. Я что-то поговорю, не понял, о чем тема. Все начинают смеяться, ну, конечно, я понимаю, что они смеются, думая, хотят этим показать, что они что-то знают. Я сам прекрасно понимаю, что они не в теме. Лучше я 5 минут буду выглядеть идиотом вот сейчас, но получу ответ на вопрос. И на протяжении всей своей жизни я буду знать об этой информации. Чем сделаю вид, что я в курсе событий, но идиотом буду в течение всей жизни. Вот все.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии. Пожалуйста.
3: Вот что делать, если ваш собеседник игнорирует ваш открытый вопрос?
0: Повторите его.
3: Но ты его повторяешь неоднократно.
0: Это парень или это девушка?
3: Это девушка, это девушка моя. Игнорит. Вот мы с подругой там можем общаться, я ей задаю открытый вопрос. Uh-huh. Не ждет ни ответа. Я повторю этот вопрос снова и снова, она его игнорирует. Почему? Как это предотвратить?
0: Есть разные люди, способные выражать свои мысли. То есть есть люди, которые способны это сделать. То есть вы задаете вопрос, он вопрос понимает и понимает, как его выразить словами, да, то есть донести до вас информацию. Есть люди, которые не способны выражать свои мысли. В сферу, я не знаю, в сферу может быть того, что они не имеют опыта, то есть они не учатся в этом плане. И поэтому одна из причин может быть, что ваша подруга просто не может выразить мысли словами, то есть донести до вас. Вам нужно у нее уточнить, то есть почему, вам надо спросить у нее, почему она не отвечает на вот этот вопрос. Если она скажет, что не может она вам сказать, то вы будете понимать, почему. Может, она не хочет отвечать на вопрос, тоже может быть причиной. То есть вы ей задаете открытый вопрос, который требует открытого, развернутого ответа. А она не хочет вам рассказывать, ну, делиться с вами подробностями. Вот, может быть, в этом причина.
3: Вот, например, вопрос касается именно того, что именно между нами. Я, например, спрашиваю, где текст песни, чтобы его забрать. Мне надо забрать текст песни, чтобы потом написать еще музыку под этот текст. Ага. И она не хочет отвечать. Что тогда делать?
0: Она хочет сама спеть и сама музыку написать. Ну, ничего не делать. Ну, если человек не хочет уже с вами делиться этой информацией, ну, не настаивайте. То есть, помните, мы с вами говорили, что нужно уважать, на прошлой теме мы говорили, если вы строите дружеские отношения, то нужно уважать выбор человека, да, давать ему право выбора. Если он не хочет с вами делиться, ну, значит, вам где-то надо в другом месте поискать эти слова. Или сказать, так выстроить с ней диалог, сказать, если ты мне не дашь текст этой песни, мне придется искать его в другом месте, этот текст. Пожалуйста, давай, где слова? Потеряла? Попроси прощения, я все прощу.
1: Давайте перейдем к следующему вопросу. Как поступить, если в беседе, если не хватает внимания в беседе? Человек отвлекается, наверное, я так понимаю.
0: Ну, у него не хватает внимания или его не слушают? Он не может слушать.
1: До этого этот человек

0: написал, что хорошо, чтобы хорошо выслушать собеседника, как вы говорили, нужно еще быть внимательным. Ага.
1: А что делать, да?
0: Да, да.
1: Нужно тренироваться. Нужно тренироваться. То есть, ну, во-первых, нужно тренироваться, не акцентировать внимание на себе. Проблема в беседе, в правильной беседе, выстраивании разговора, чаще всего заключается, когда у человека низкая самооценка, и вот эти люди, они пытаются доминировать в разговоре, чтобы разговор... Ну, во-первых, говорить легче. Во-вторых, когда ты говоришь, ты в центре внимания, и тебя все слушают, тебе не нужно напрягаться, думать, тебе нужно просто говорить. И третье, то есть вот человек должен понимать вот эти вещи. Нужно решить вопрос с самооценкой. Это первое, чтобы быть внимательным. Второе, чтобы быть внимательным, нужно другого человека ставить на, о чем мы с вами говорили, на ступень выше себя. То есть, что этот человек может вас чему-то научить. Тогда вы будете внимательны. И опять же, это тренировка, тренироваться надо.
0: Спасибо большое.
1: У меня были случаи такие, вот я рассказывал об этом. Я сижу, разговариваю с человеком, ко мне приходит человек в гости. И пришел он специально для того, чтобы со мной побеседовать, поговорить на очень важную тему. У меня при этом был один человек в гостях. Я его предупредил, что сейчас ко мне придет там третий человек, мне с ним надо поговорить. Не успел этот человек ко мне зайти, мы с ним сели на кухне разговаривать. Открывается дверь, заходит этот третий, и послушал о чем, ну, услышал там обрывок фразы, и вот он вступает в разговор, и понеслось. И мне не дал поговорить, я оставил их наедине, они разговаривали часа два. Потом я спросил этого человека, ну что, поговорил? Он поулыбался и ушел, да.
0: Давайте перейдем к следующему вопросу. А есть ли есть и обратная сторона? Ты слишком краток. Как развить тему, как, в кавычках, налить побольше воды?
1: У меня вопрос сразу. А кому она нужна, вода? Вот в современном обществе мы живем, и все, вот я об этом буду говорить в следующей теме, что есть у людей, природная способность или природная склонность у некоторых людей. У них дефицит слов. Да, дефицит, они не слов, а дефицит общения. Им очень важно много поговорить. Поговорить они хотят, говорить. И они, где не поймают тебя, они начинают говорить и обо всем говорят. То есть это тоже не айс, не хорошо.
0: Ну вот он так выделил слово «слишком», когда ты слишком краток. То есть, может быть, человек испытывает комплекс того, что он как бы, ну, не может поддерживать беседу.
1: Если тема интересная, и ну, она важная для тебя, то можно набрать информации определенные, да, то есть на что-то читаешь, что-то изучаешь, что-то исследуешь, и тогда уже будешь собеседником таким многословным.
0: Спасибо. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Человеку интересно меня слушать.
1: Ну, если он не зевает, и как вчера я слышал фразу такую, нельзя храпеть, да, не храпи, дабы не разбудить спящего рядом. Да, то есть, если человек тебя слушает, и он, ты видишь, что он внимателен, и интересно ему с тобой общаться, то ты, понимаете, вот в общении важно не то, что вы говорите, а важен сам собеседник. То есть, когда я выстраиваю с кем-то отношения и пытаюсь с кем-то поговорить, мне без разницы, о чем я буду говорить. Меня совершенно не волнует, какая тема будет. Мне интересен сам человек, с кем я разговариваю. И поэтому я буду говорить с ним на одну тему, на вторую, на третью, на четвертую. И в процессе, когда этот человек мне интересен, я понимаю, что я получил от него очень много интересной, полезной информации. Это не говорит, что я его использую, но мне интересно просто общаться с людьми именно такими, ну, там, умными, талантливыми, какими-то, достигшими каких-то интересных вещей. К примеру, мне интересно с молодежью общаться. Есть вот такой конфликт отцов и детей, да? Для меня это не конфликт. То есть у меня нет понимания того, чтобы дети меня не понимают. Я понимаю так, что я возрастной человек, я человек своей эпохи, но мне хотелось бы разбираться в этой эпохе. И поэтому мне интересна молодежь, потому что она мне, когда я беседую с ней, она мне открывает то, что сегодня интересно здесь и сейчас. И я становлюсь более талантливым человеком.
0: Давайте перейдем к следующему вопросу. Люди обижаются, когда их прерываешь. Это, я так понимаю, что к вопросу о том, что когда вы говоришь, нужно прям остановить. Как не обидеть?
1: Ну, вообще, есть понятие такта, да, тактичности в отношениях. И когда человек что-то говорит, вообще это культура поведения. Культурный человек даст другому высказать свою мысль до конца. И вот мы будем об этом говорить. Я, кстати говоря, тут на многие вопросы я дам ответы в следующей теме. Да, просто не хочу все карты раскрывать сразу.
0: Ну, давайте тогда мы к этому вопросу вернемся в следующей нашей теме. Да. Есть ли вопросы из студии? Да, пожалуйста.
3: Что делать, если ты видишь, что человек тебя слышит, но не слушает? Как реагировать на это?
1: Есть, короче, правило такое, но оно больше... Я, допустим, психолог, семейный консультант и психолог, да, во семейных взаимоотношениях, между взаимоотношениями между мужчиной и женщиной нужно правильно выстраивать отношения. Каким образом? Мужчина устроен таким, так мужчина устроен, что мозг его работает очень интересно. Если мужчина занят чем-то в своей голове, допустим, он думает о том, как ему помыть машину, то он будет думать об этом очень долго. И это у него будет крутиться в голове. И я женам советую следующее сделать. Я говорю, вам нужно один раз сказать, потом второй раз сказать, потом третий раз спросить, ты услышал, что я сказала? Он говорит, да, услышал. А жена должна сказать, повтори, пожалуйста, что я сказала. Он говорит, ты сказал, чтобы я пошел в магазин. А что я просила тебя купить? То есть таким образом, когда вы задаете вот такие вопросы наводящие, человек выходит из своей коробочки вот этой, в которой он сидел, думал, и начинает присутствовать при беседе. Поэтому задавайте вопросы. Задавайте вопросы. Не переживайте, что вы обидите. Все люди так устроены. Я так устроен, вы так устроены. И мне тоже самому иной раз нужно задавать вопросы, чтобы я услышал свою жену. Я вот тренируюсь слушать, но все равно вы никуда не денетесь. Вот полет эти 500 слов в минуту, он шурует. Хорошо? Вопросы задавайте.
0: Спасибо. Спасибо большое. У нас были еще некоторые вопросы, которые к нам пришли, но, к сожалению, время нашей передачи ограничено, поэтому мы приглашаем наших зрителей посмотреть, во-первых, следующую тему, которая у нас будет. Может быть, там уже будут ответы. Либо некоторые вопросы можете переадресовать в нашей следующей программе. Виталий, спасибо большое за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.
1: Спасибо.

душу от греха и беззакония. Помоги быть светом и солью для тех,

0: Эй, добро пожаловать на передачу «Леон с друзьями». Через минуту мы собираемся оторваться, и перед вами выступит бывшая королева звукозаписи. Так что смотрите. Из КБН, из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. У нас в гостях бывшая диско-дива Кэнди Стэттон Сасуэлл. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Ну что нового, ребята? Вы готовы повеселиться? Вы в этом уверены? Хорошо, давайте покричим сейчас и послушаем эту песню, потому что это для вас.
1: It's for you.

У нас в гостях удивительная женщина. Ее когда-то называли «Диско Дива», и ее зовут Кэнди Стейтон Сасвелл. Оторви, девушка.

0: have to wait.
1: Showing when you're living for him, you just keep on growing strong.
2: Hey, all right, Candy. Make welcome, Candy.
3: Поприветствуйте, Кэнди Стейтон. Отлично, отлично. Это отлично. Я не видел тебя с тех пор, как мы записали несколько твоих выступлений, альбомов. Это было так здорово. Я недавно смотрел одно из этих выступлений. Это было великолепно. Я люблю твою передачу «Леон и друзья». Но слава богу, мне говорят, что когда ты начинала, тебя называли «Диско-дива». А ты хочешь вернуться немного назад, да? Да, нам нужно рассказать людям, откуда ты взялась. В 85-м году вышла моя песня «Молодые сердца». И в 88-м году песня «Жертва». И мы сделали много звукозаписей. Мы не очень-то много записали для обычных клубов, обычно для гомосексуальных клубов. И в 89-м году однажды я возглавляла парад гомосексуалистов в Сан-Франциско. И за мной шло около 150 тысяч гомосексуалистов, и они пели «Я жертва». Да, а как насчет продажи записей? Да, продажа записей подскочила до 800 тысяч. Да, этот альбом не стал золотым, но было распродано 800 тысяч копий. И до сегодняшнего дня популярны «Молодые сердца» и «Стой со своим мужчиной» и так далее, все эти песни. Знаешь, я пела и «Золото», и «Плоть моей плоти». И, в сущности говоря, я пела «Плоть моей плоти» на свадьбе Лори и Мэтта Крауч. Да, у тебя есть это на записи? Да, я годами этим восхищаюсь. Это здорово, замечательно. А ты чувствуешь, что ты пропустила что-то в жизни? Знаешь, иногда в жизни происходит так, что ты не достигаешь того, что планируешь. Что-то не так происходит, и ты выкладываешься перед аудиторией, знаешь. Да, знаешь, миру хочется еще больше, чем что ты им даешь. Им хочется вытянуть из тебя побольше. А у тебя больше ничего не осталось. Именно тогда ты прибегаешь к таким вещам, как алкоголь, наркотики и к другим пагубным вещам и привычкам. Да, знаешь, и тебя постигла такая участь. Да, я стала алкоголиком, алкоголичкой, была ею на протяжении 7,5 лет. Это было просто несчастно. И без алкоголя я не могла выйти на сцену, не сойти с нее. Алкоголь был повсюду. Я, бывало, пряталась его сама от себя. Стало настолько плохо, что мои дети говорили: «Мама, тебе нужно прекратить пить». Я обратилась к доктору. У меня была инфекция в почке. И в одной руке были антибиотики, а в другой — виски. Это было просто ужасно. У меня на спине действительно, как, знаете, что-то было. Кто-то за мной стоял, словно. Знаешь, а как ты избавилась от этого? Многие люди избавляются от пристрастия, но это становится как частью твоего тела. То есть, да, это становится частью тебя, это нужно разбить, от этого нужно избавиться. Я собиралась в Германии на 3-недельные гастроли, и в последний выходной перед поездкой я очень сильно напилась. И мой муж Джон и я, мы были на одной вечеринке. И мы пошли в местный ночной клуб, и я там сильно напилась. И я была очень, знаете, хорошо одета, я была в мехах, в шляпе. Знаешь, помнишь, как в альбоме «Жертва»? И я не знаю, если ты когда-нибудь видел обложку альбома «Жертва», но я выглядела как на ней. И я сидела за стойкой и пила, знаешь, с 5 часов вечера. И к 10 часам я была настолько пьяной, что я едва могла держаться на ногах. И таким образом, знаешь, я покачивалась, я была пьяна, я совсем была без контроля, я почти упала со стула. И я пошла в туалет, я опрокинула стол, я опрокинула 5 стульев. То есть это просто был кошмар. Да, но все еще ты откалывала, да? Да, знаешь, но по пути в туалет я опрокинула эти стулья, я была очень смущена. И я оглянулась, посмотрела на своего мужа Джона, и он говорит: «О, нет». И мне было так стыдно. И когда я вошла туда, первое, что я увидела, было зеркало. Зеркало висело передо мной, я увидела себя, и я подумала: «Я выгляжу ужасно, это не я». И впервые за все эти годы, Леон, я произнесла: «Бог, ты должен помочь мне, мне нужна помощь». И я села прямо там, на один из стульев, но я начала рыдать, и я сказала: «Господь, как мне избавиться от этого? Как мне сбросить это?» И тогда я приняла решение. И эту ночь я еще была пьяной, но на следующий день мы пошли в парк. И я села на камень и попросила Господа сделать меня такой же сильной, как этот камень, как эта скала. И, знаете, я видела, как моя мать постилась и молилась. Ты знала, Господи? Я выросла в церкви. Я начала петь, когда мне было 5 лет, в церкви. Да, знаешь, перед тем, как ты действительно сказала, Господь, я хочу, чтобы ты был в моей жизни, тебе кто-нибудь свидетельствовал? Я не позволяла никому войти в мою свою гримерную, для меня было достаточно религии. Мир слишком вовлечен в церковь, а церковь в мир, знаете, слишком много религии. Мне надоела религия. Знаешь, я ходила в церковь и видела, что все эти люди говорили одно и часто делали другое. И знаешь, многим людям религия уже надоела. Но Иисус Христос — это взаимоотношение, это не религия. Многие не знают об этом. У вас есть отношение с Ним, Он живет внутри вас. И в тот день я просто отдала Ему свою проблему. А были ли у тебя проблемы в браке из-за алкоголизма? И был ли Джон спасен? Он бы был христианином, твой муж? Он был под влиянием кокаина, знаешь. Да, вы были в разных мирах. Да, он не чувствовал никакой боли. Он не знал, что я делал, где я была. Он употреблял кокаин. И ты первой приняла Господа. Нет, не совсем. Я первой избавилась от алкоголизма. И я наладила свою жизнь. Я сказала себе, теперь я буду хорошей матерью и буду делать что-то хорошее. И я постилась 3 дня. И пристрастие к алкоголю оставило меня. И потом я была на гастролях, и я даже не знала об этом. И знаете, когда я приехал в Германию, там солдаты были, они стали присылать мне алкоголь и так далее. И я отдавал это своей группе. И ко второму выступлению они были настолько пьяными, что они не могли даже держать ритм. И я подумал, это же не музыка. И потом посмотрел я в зал, и зрители тоже были пьяными. И они сидели с бутылками в руках, они клевали носом. И я подумала, я же пою для пьяниц, они все пьяны. И впервые в жизни мне открылись глаза. Мне больше не хотелось петь тех песен, которые я пела. Мне даже там быть не хотелось. Я не знала, как мне выбраться из этого. И мне нужна была вера для того, чтобы покончить со всем этим. Знаешь, мы часто слышим, что сначала люди спасаются, а затем их проблемы исчезают. Да, но кажется, это один из редких случаев, о которых я когда-либо слышал. Сначала у тебя закончилась проблема, и затем наступило настоящее спасение. Да, все наоборот. Знаешь, когда я получил спасение, я как Джон, я был пристращен к кокаину и марихуане. И один брат, который мне свидетельствовал, он свидетельствовал на протяжении 8 месяцев. Он все время подходил ко мне и говорил, тебе нужно обрести спасение и поверить в Иисуса. И наконец наступил день, когда мы вместе помолились прямо у него дома. И тогда я избавился от пристрастия к наркотикам. И это было замечательное чувство. Я даже не могу это описать. Я никогда и не думал, что смогу избавиться от кокаина. Но в тот момент, когда я попросил Господа войти в мою жизнь, что-то изменилось. Но это отличается от того, что мы обычно слышим, знаешь. Мы слышим все наоборот. Как я тебе говорил, я совершенно отвернулась от религии. Я не хотела никакой религии. Я сказала, Господь, если ты существуешь, ты должен выслушать меня, потому что я не хочу прийти к тебе через кого-то или еще как-то. Только ты и я. Мне нужно знать, что ты существуешь. И затем я стала видеть то, что моя мама

поститься и молиться. И я думала, вот так я приду к Нему. И я знаю, что Дух Святой показывал мне, как это сделать. И в тот день было жарко, я мучилась от жажды. И я сказала: «Господь, я буду поститься, я буду молиться». И Бог позаботился обо мне в это время, в эти 3 дня. И я помню, как я услышала Его голос. Это был самый чистый голос, который я когда-либо слышала. Он сказал: «Ты теперь можешь есть, закончи свой пост, ты освобождена». И я вошла на кухню, и все домашние пили пиво. Стояли ящики пива. Знаешь, дьявол был тут как тут. И они принесли это холодное пиво и поставили на стол. И это был месяц май, и потому что было жарко. Они поставили передо мной это пиво, охлажденное пиво. И они говорят: «Мы принесли сюда все это, давай веселиться. Давай включим музыку и будем веселиться». И я посмотрела на них и ответила: «Я больше не пью, я освобождена». Они на меня посмотрели, как на сумасшедшую. Они говорят: «Ты шутишь, шутишь, да?» Я говорю: «Нет, я освобождена, я больше не пью». Знаешь, это показывает важность семьи. Только подумай, твоя мама молилась за тебя. И знаешь, эта программа организована ТБН, и ее также финансирует приемные дома Канания. И цель этой программы также в том, чтобы найти дома для сирот. И очень большая потребность в семейном участии. У некоторых людей совсем нет семьи. И им не на кого надеяться. Никто не придет им на помощь. Но я говорю вам прямо сейчас. Все равно не сдавайтесь, не унывайте. Я действительно верю в то, что Господь найдет семью и для вас. Возможно, через друга, возможно, еще через кого-нибудь. Возможно, и через телевидение. Возможно, возле него вы проводите большинство своего времени, возле телевизора. Вы включаете телевизор и говорите себе: «Я не хочу это смотреть». Но, возможно, вы сейчас смотрите программу «Леон и друзья», и это привлечет ваше внимание и станет на некоторое время вашей единственной надеждой в жизни. Это будет как семьей для вас. А это повлияло на ваш брак? Допустим, твой и Джона, после того, как ты стала спасенной, произошли ли изменения в семье? Произошло много других вещей, знаешь. После того, как я избавилась от алкоголя, я смогла четко увидеть, насколько он пристращен к наркотикам и как много денег он уходит. Потому что я была такой пьяной, меня это не волновало раньше, только бы самой напиться. Но 3 месяца я наблюдала за ним, и все мне стало ясно. Даже в Германии до этого я никогда не обращалась к небесам, так сказать. 7 лет я не видела ни небес, ни деревьев, ни травы. И трава была такой красивой, зеленой. Я начала вдыхать в себя воздух. Все было замечательно. И жизнь стала такой замечательной, без всех этих стимуляторов, без алкоголя, наркотиков. И затем я стала видеть, что происходит с Джоном, с моим мужем, из-за кокаина. И именно тогда мы почти развелись с ним. И я сказала: «Я не могу этого больше терпеть. Но кроме развода я ничего другого не видела». И тогда он получил спасение. И знаешь, он говорил, что он скорее убьет себя, чем скажет «да» Богу, потому что все остальное уже история. Бог сделал что-то удивительное в нашей жизни. Я очень рад тебя видеть, и я очень счастлив, что для тебя все так обернулось, и что удивительница, удивительная свидетельница. И нам полезно видеть, как Бог творит чудеса в жизни людей. И я надеюсь, что почувствуешь то же самое, что и Бог поможет всем людям. Он сказал, что все будет способствовать вашему благу, если вы будете любить Его и будете призваны. Не расходитесь, потому что мы споем сейчас песню для вас.

На следующей неделе смотрите программу «Леон с друзьями». У нас будет гость с Филиппин, поп-певец Гэри Ви. И это будет в программе «Леон и друзья» здесь на TBN.

0: If you got a husband or a wife,
1: если рядом с вами сейчас находится ваш муж или жена, я хочу, чтобы вы взяли сейчас с ними за руки. И мы хотим спеть для вас.

0: Beautiful, beautiful.
1: Love that song.
2: Многие из вас смотрят сейчас и думают о своих собственных отношениях. И вы задаетесь вопросом, возможно ли их наладить опять. Многие из вас спрашивают, «Господь, как мне стать духовным лидером в своей семье?» Вы можете стать таким человеком. Для этого просто нужно обратиться к Господу со словами. Просто сказать, «Господь, мне нужна Твоя помощь. И мне нужна Твоя поддержка». Некоторые из вас, женщин, изводят своих мужчин неверными словами, вещами, и Господь говорит вам, чтобы вы изменили свою речь, свое поведение. Вам нужно позволить идеям своих мужчин проникнуть в ваше сердце и разум. Поддержите их, и мужья, поддержите своих жен. Я могу вам сказать только одно. Вы вдвоем и Господь, вас уже трое, и три веревки вместе нелегко разорвать. Таким образом, если вы сейчас держитесь за руки со своей половиной, я хочу, чтобы вы просто произнесли эту молитву. Просто повторите за мной. Господь Иисус, я стану таким человеком, каким Ты хочешь. Прямо сейчас, Господь, я хочу полностью стать Твоим. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. Спасибо вам большое. Спасибо тебе, Кэнди, за то, что ты была на передаче. Смотрите передачу «Леон и друзья». Напишите нам о том, что вам нравится в этой программе, и благословит вас Бог.

Sirawaya Sirius et John Jacobs.

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

0: Yes Way, Craig Lindley. Yeah.
1: Now. Послушайте сейчас. Послушайте сюда. Никто не шевелитесь. Не сдавайтесь сейчас. Оставайтесь там, где вы сейчас. Мы должны сегодня сделать что-то необычное. То, что мы обычно не делаем. Я хочу пригласить полицейского сюда. Я хочу пригласить этого полицейского. Подойдите сюда, пожалуйста. Я хочу поговорить с вами. Как вас зовут? Дуэйн Кемпси. Привет, Дуэйн. Как дела? Сколько лет ты уже охраняешь эти семьи? 2.5 года и пару лет в Вашингтоне. Он был полицейским 4.5 года. Поддержите его. Тебе приходилось когда-нибудь одевать наручники на плохих парней? Много раз. А у тебя кто-нибудь разорвал наручники? Нет, и я надеюсь, никто это не сделает. А что ты сделаешь, если парень ростом 190 сантиметров и весом 120 килограммов разведет руки и разорвет наручники? Я надеюсь, что я буду не один. Хорошо. Вот в чем дело. Многие ли знают, кто смотрит по телевизору и вечером, что я разрывал наручники? Каждый раз, когда вы видите меня, я разрываю наручники. И 10-15 раз в год я разрываю их за спиной. Пастор Мерик, если вы придете смотреть это в воскресенье, вы поверите, что бабочки у меня в животе будут летать. Я восхищаюсь вашим мужеством. Послушайте сюда. Я попрошу его замкнуть наручники за моей спиной, но не одну пару наручников. Нам нужно сделать историю здесь. Я хочу, чтобы они замкнули мне в две пары.

когда они одевали две пары наручников на одного человека. А ты бы не возражал, если бы сегодня ты на меня бы надел две пары наручников и замкни их на двойной замок? Вы думаете, что нам нужно это сделать сегодня? Я хочу, чтобы все оставшееся время вы посвятили Богу. Я хочу, чтобы вы были очень тихими. Знаете, мы самое лучшее вам сейчас отдаем. Я хочу попросить, чтобы никто не двигался, чтобы все оставались на своих местах. Переполненный зал. Я рассчитываю на вас. Посмотрите мне в глаза. Ребята, если вы будете разговаривать, вы обидите меня. Я хочу, чтобы вы сели и все смотрели сюда. Я хочу это сделать сегодня, ребята. Я не хочу, чтобы вы разговаривали. Смотрите все сюда. Я хочу закончить сегодня одним словом. Я хочу, чтобы вы никогда не забыли, что я хочу вам сказать. Дамы и господа, я недавно наблюдал опрос. Я посмотрел на опрос и сказали, что почти 80% американцев верят в существование настоящего дьявола. Я думаю, что Хэллоуин приближается. А вы знаете, что несколько назад католический священник на национальном телевидении изгонял демонов из кого-то на телевидении. А кто из вас знает, что демоны существуют? Кто из вас знает, что есть дьявол? И угадайте, что за любимое слово у дьявола? Я думал об этом, я молился об этом. Дамы и господа, я собираюсь сказать вам сегодня, какое у дьявола любимое слово. Дети, родители, дедушки, бабушки, я действительно верю, что у дьявола есть любимое слово. Это слово отправило многих в ад. Это слово обкрадывало многих. Это слово спутало и уводило многих людей. Это одно слово. Послушайте, я откровенно верю, что это любимое слово дьявола. Я не собираюсь ругаться и материться. Это не ругательное слово. Это Библия. Это Джорджия. Это библейский пояс. Дьявол заставляет считать, что нет Бога. Все, что дьявол должен заставить вас понять, что нет спешки в том, чтобы узнать Бога. Многие ли знают, что может прийти дьявол с рогами на голове и с вилами и сказать: «Бога нет». Нам нужна реальность. Все, что может сделать дьявол... Все верят в Бога в Джорджии? Послушайте меня. Все, что дьявол постарается сделать, это убедить вас, что у вас много времени. Не волнуйтесь об этом сегодня, подумайте об этом завтра. Завтра. Завтра у вас будет время для спасения. Завтра вы примите Господа. Вам необходимо сделать некоторые вещи правильно в вашей жизни. Вам нужно засеять немного больше овса. У вас полно времени. Подумайте об этом завтра. В начале 60-х... Послушайте меня. Послушайте меня. В начале 60-х Билли Грэм был в Сиэтле. И Бог разбудил Билли Грэма посреди ночи. И он сказал: молись за кинозвезду Мэрилин Монро. Она скоро умрет. И Билли Грэм проснулся и стал молиться за кинозвезду Мэрилин Монро. И он позвонил ей на следующий день. И он сказал ее агенту: я хочу помолиться с Мэрилин Монро, потому что что-то случится в ее жизни. Бог дал ей шанс. Бог давал ей шанс. Представляете? Но она сказала: скажи Билли Грэму, что когда я закончу свой фильм через 2 недели, я помолюсь с ним. И я послушаю его и встречусь с ним через 2 недели. Через 2 недели, знаете, о чем писали газеты? Мэрилин Монро умерла. Мэрилин Монро мертва. Знаете, дамы и господа, в Библии говорится во 2 послании к Коринфянам, глава 6. Теперь время благоприятное. Сейчас день спасения. Библия говорит: этот день сделал Господь. В Библии говорится в послании к Евреям, главе 3 и 4. Бог выбрал день, чтобы раскрыть себя вам. И Он обозначил этот день сегодня. Какое же вы считаете любимое слово дьявола? Слово «завтра». Завтра. Слово «завтра».

Я сидел в своей комнате, когда мне было 18 лет, и моя мать вошла, и она была бела, как привидение. Я спросил, что случилось? Она сказала, что-то ужасное случилось. Я спросил, что? Она сказала, целая университетская баскетбольная команда разбилась на самолете, и все погибли. Я сказал, что? Университет был напротив моего дома, через улицу, там были мои друзья. Я ходил в школу с этими ребятами. 22 баскетбольных игрока сели на самолет, чтобы сыграть с другим университетом. Самолет пытался сделать первый поворот на подъеме при взлете и разбился. И последний человек скончался по дороге в больницу. Эти ребята, с которыми я ходил в школу, это были ребята, которых я пригласил в молодежную группу, в церковь. Но знаете, что обнаружилось на следующий день? Один из них, с которым я проходил всю дорогу вместе в школу, парень, который сидел рядом со мной на литературе и других классах, он был отличником, все любили его, он был лучшим в команде, он был звездой университетской команды, но знаете что? Он растянул лодыжку перед отправлением на игру, и он единственный, кого не было в том самолете. Он единственный, кто остался жив. Вы можете себе представить, как он думал? Но знаете, что странно? 2 недели позже он и его брат были убиты пьяным водителем. Немногие из вас знают, что нельзя рассчитывать на завтра. В Библии говорится, вы не должны рассчитывать на завтра. В Библии был человек, который сказал, «Я так богат, мне не нужно ни о чем беспокоиться. Я так богат, я разломаю свой старый амбар и построю новый амбар, чтобы хранить все свое богатство до конца жизни». И вы знаете, что Бог ответил ему? Ты дурак. Сегодня твоя душа будет требовать от тебя. Ты не можешь оставлять на завтра. Ты не можешь хвастать, что у тебя много времени. Библия говорит, сейчас принято благоприятное время. Сегодня день спасения. Многие считают, перед тем, как мне умереть, я как президент, я верю в предсмертные изменения. Прямо перед смертью. Я призову Бога, обрету спасение. Но иногда так не получается. Я знаю парня, который был на самолете Boeing 747 в Южной Америке, и другой самолет приземлился на него прямо сверху, и крыша самолета разломилась и открылась, и горячее топливо самолета расплавляло кожу с тел. И он сказал, что он думал, что они будут взывать к Богу, но знаете, что они делали? Они ругали Бога. Они ругали друг друга. И знаете почему? Когда ваша жизнь внезапно прерывается, что в вашем сердце вырывается из ваших уст? И люди, которые позабыли о Боге, они не вспомнят Его в последние секунды их жизни. Дамы и господа, сейчас хорошее время. Знаете, почему вы здесь? Потому что Бог выбрал этот день много лет назад, чтобы раскрыть себя вам. Это Его любимый день. Об этом говорится в послании к Евреям, глава 3 или 4. Вы знаете, Он назвал этот день. Сегодня. Сегодня благоприятное время. Сегодня день спасения. Когда я был в шестом классе, там был парень со мной в бейсбольной команде. Мы оба были в бейсбольной команде. Он был звездой бейсбольной команды. Я приглашал его в церковь. Я приглашал его в молодежную группу. Но он сказал, завтра вечером я пойду с тобой. Наконец, я добился, чтобы он пошел со мной в церковь. Он пообещал, что пойдет со мной на следующий день. Около полуночи мне позвонил один мой друг и спросил, слышал ли я новости. Я ответил, нет. Он сказал, Дэрил только что утонул. Он завяз в водорослях. И на следующий день, представьте, где был мой друг. Я навещал его в гробу в похоронном доме. Я посмотрел на его лицо, и помните последние слова он сказал мне? Я пойду с тобой завтра. Я пойду с тобой завтра. Многие ли знают, что вечность слишком длинна, чтобы быть неверным? Многие ли знают, что не хотят отделяться от Бога на остаток бесконечности? Вы не можете хвастать и планировать завтра. Сейчас благоприятное время, сегодня день спасения. Многие ли знают, что сегодня не здесь, потому что Бог выбрал этот день, чтобы сказать вам о себе? И знаете, как он назвал этот день? Сегодня. Немногие знают, что делает этот день особенным. Вы скажете «да» Богу или «нет». Но Бог больше не даст вам шансов. Это может быть последний шанс. Я не знаю, многие ли из вас имели опыт близкой смерти. Я не знаю, имел ли кто-нибудь из вас опыт приближающей смерти.
Кто-нибудь имел этот опыт здесь? Это никогда не произойдет со мной. Я думаю, что я пью 2 коктейля с протеином ежедневно. Я отжал 270 килограммов в прошлый раз, и со мной ничего не произойдет. Но во время охоты на Аляске руководитель сказал: «Не ходите на вершину этих гор, вы потеряетесь». Я сказал: «Да, я не потеряюсь». Но он говорит: «Двое мужчин были съедены медведями там, и 4 замерзли насмерть». Я сказал: «Со мной этого не случится. Я охотился и рыбачил всю свою жизнь. Я знаю, как пройти через горы». Но немногие знают, что горы в Аляске отличаются от гор в Джорджии. Там можно потеряться на 2 недели, и никто не сможет вас найти. Мы забрались на вершину этих гор, и знаете, что случилось? Мы потерялись. И знаете, что случилось? Мы упали вниз с водопада. Мы попали в канаву, и мы начали замерзать. И наши тела, моя голова была покрыта кровью, мое тело. Я замерзал до смерти, лед покрыл наши тела. И я стал понимать, что я, вероятно, не выживу. И знаете, что я подумал о нахождении там, когда я замерзал до смерти? Я понял, как коротка жизнь. Немногие из вас знают, что жизнь коротка. Немногие знают, что жизнь действительно коротка. Лучше провести остаток бесконечности, зная. Нужно предположить, как вы проведете остаток бесконечности, дамы и господа. Я собираюсь закончить на этом. Я закончу на этом. Я хочу объяснить вам, что необходимо считать каждый день для Бога. У вас никогда больше не будет шансов прожить этот день снова. У вас не будет другого шанса прожить сегодня еще раз. Знаете, что я делаю каждое утро? Я встаю каждый день утром, и я посвящаю этот день Богу. Я говорю: «Иисус, будь Господом моей жизни. Мои глаза — Твои глаза. Я хочу видеть, что и Ты. Мой разум — это Твой разум». Каждый день моя жена и я читаем главу из Библии. Вам нужно проводить время со словом и молитвой, со своими семьями. Знаете, что нужно Америке? Больше душевных людей. Я устал от людей, считающих, что это сентиментально служить Богу. Я оставляю молитву для миссис. Ты трус. Настало время быть смелым для Бога и любить свои семьи так, чтобы охранять их духовно. Каждый день считается для вашей семьи. Сделайте так, чтобы каждый день считался для Бога. Немногие из вас знают, что некоторые здесь всего лишь на короткий срок, другие чуть-чуть дольше. Немногие знают, что жизнь коротка. Послушайте этот рассказ. Есть один в силовой команде, его звали Билл. Билл был дикий парень. У него была большая купна кудрявых волос, у него татуировки на руках. И знаете, он бывало прыгнет на стол в пиццерии и закричит: «Неотложность, неотложность!» И все уронят все. Сотни уронят свою пиццу. И знаете, что он скажет? «Если вы умрете сегодня, и вы не знаете Иисуса, вы можете попасть в ад, вам нужен Господь». Мы никогда не знали, что он сделает. И знаете, почему он такое делал? Он был откровенен. Знаете, почему? Он был наркоманом. Он продавал наркотики. Он привез наркотик «Пыль ангела» в Калифорнию 15 лет. Он разбивал людям головы, дрался с пистолетом, убивал людей. Но потом он принял спасение. И когда Бог прощает вам многое, вы способны любить много. И представьте, что у него было. У этого большого сурового парня была маленькая девочка. И знаете, что было у маленькой девочки? Большая копна светлых курчавых волос, как у ее отца. И она проповедовала с группой. Она забиралась к нему на плечи, и у них было небольшое представление, когда она говорила: «Папа, я им расскажу или ты расскажешь?» А он ответил: «Я не знаю, дорогая, ты расскажешь или я расскажу?» И представьте себе, этот парень с огромными предплечьями, как попа, и с татуировками, и копной светлых волос, и маленькая девочка на его шее. И они говорили: «Я им скажу или ты им скажешь?» В любом магазине, на любой улице в Нью-Йорке они собирали вокруг себя толпу в 5 минут. И эта маленькая девочка начала проповедовать: «Папа, я скажу им. Я расскажу им об Иисусе». И она говорила: «Мой отец занимался наркотиками. Он был наркоманом, но он принял Господа. А теперь он великий папа христианин, и я христианка тоже. И вам нужно узнать Иисуса». И они привели 1000 людей к Иисусу таким образом. Но знаете, в прошлом году она заболела лейкемией, и в 7 лет она умерла.
Но знаете, что маленькая девочка сказала перед смертью? Она сказала: «Мама, дьявол сделал это для меня, и я ненавижу дьявола, но Иисусом я исцелена». И она закрыла свои глаза и заснула. Некоторые исцеляются здесь, но многие исцеляются там. Послушайте. Они унесли девочку на нижний этаж больницы, и Билл, мой друг, спросил, может ли он взглянуть на нее еще раз. И медсестра провела его по длинным лестницам в нижний этаж больницы, и там было только одно тело на столе, тело его дочери, с копной светлых волос. Он вошел в эту холодную комнату и посмотрел на свою маленькую девочку, лежащую там безжизненно. И он сказал: «Дорогая, я увижу тебя после воскресения». Он сказал: «Дорогая, скажи Иисусу, я люблю его». И он сказал: «Дорогая, до скорой встречи». И он повернулся, чтобы выйти, и медсестра направлялась к выходу. Она ничего не могла понять. Она плакала и спросила: «Сэр, могу я задать вам вопрос?» Билл сказал: «Да». Она говорит: «Почему вы не ругаетесь? Почему вы не злитесь? Почему вы такой спокойный? Ваша маленькая дочка только что умерла. Как вы можете быть таким спокойным? Что происходит?» Он посмотрел на свою маленькую девочку и сказал: «Я скажу или ты ей скажешь?» И он сказал: «Ну ты на небесах, я ей скажу». Он повернулся к медсестре и сказал: «Когда ты христианин, смерть теряет свое жало». Он повернулся к этой даме и сказал: «Смерть теряет свое жало». И он сказал: «Моя маленькая девочка, я были здесь только 7 лет, но она каждый день прожила для Бога. Она сделала, чтобы каждый день считался для Бога». И вдруг медсестра спрашивает: «Могу ли я знать, кто такой Иисус?» И он молился с ней прямо там, рядом с телом маленькой дочери, чтобы она приняла Господа в больничной палате. И эта маленькая девочка завоевала последнюю душу для Иисуса Христа. Дамы и господа, ей было всего 7 лет, но она посвятила их Богу. Многие из вас считают, что у вас достаточно времени. Некоторые считают, что они не хотят обретать спасение из-за того, чтобы не потерять веселье. Бог не забирает ваше веселье, Он превращает это в праздник. Позвольте мне сказать вам, праздник длится всю жизнь. Веселье ушло через момент, и это дешевая имитация того, что есть у Бога для вашей жизни. Дамы и господа, знаете, что говорится? Бог выбрал день. Прочитайте это дома. Бог выбрал день. Миллион лет назад Бог знал, что в этот день вы будете здесь. И Он дал вам еще один шанс. Это Его день. И Он назвал его сегодня, чтобы открыть себя вам. Не говорите завтра. Не говорите завтра. Я готов разорвать эти цепи за моей спиной. Я попытаюсь разорвать обе эти цепи за моей спиной. Прямо сейчас Джон будет заключен в наручники. Я видел, как он это делал раньше. Для того, чтобы разорвать эти наручники, требуется давление в тысячу килограммов. Для двух наручников требуется 2000 килограммов давления, чтобы разорвать. Он может использовать свои грудные мышцы или плечевые мышцы, когда он делает это впереди. Но я видел, как это он делал в Алабаме, и он порвал сухожилие в своей руке, и он был в гипсе примерно 6 месяцев. Но он сделает это для Господа и для вас. И это, возможно, изменит вашу жизнь. Может быть, у вас есть цепи. И он, знаете, он может не порвать эти цепи и пойти домой. И он может жить с этими цепями, если эти цепи останутся на его. Он сможет есть, он сможет спать. И он привыкнет к этим цепям. Он привыкнет к жизни с цепями. Многие из вас сегодня знают, что дьявол надел цепи на вашей жизни. И пока вы здесь сегодня, в вашей жизни есть грех. И вы привыкли к жизни с этим грехом и с этими цепями. Но я хочу вам сказать, что был маленький мальчик, и этот мальчик провел весь день, 8 часов, ловя воробьев в клетку. Он делал это весь день. Он расставлял свою ловушку, он клал хлеб в клетку и в ловушке. Когда птицы пролетали, он опускал веревку, и птицы попадались в клетку. И после 8 часов ловли у него было 10 воробьев. И он возвращался домой с 10 воробьями и проходил мимо пожилого человека. И он ему сказал: «Эй, маленький мальчик, что ты собираешься делать с этими птицами?» Маленький мальчик сказал: «Я не знаю. Я провел 8 часов, ловя их.
я пойму.

0: поймал их, и он объяснил, как. И он сказал, я, вероятно, пойду домой и отдам их своей кошке. Они такие уродливые, они ничего не стоят. Я, вероятно, скормлю их кошке. Но пожилой человек спросил, сколько ты хочешь получить за них? Маленький мальчик сказал, они ничего не стоят. Он сказал, я не знаю. И молодой старый человек сказал, ты возьмешь $10? Он говорит, конечно, возьму. И старый человек забрал птиц за $10. Но маленький мальчик остановился и спросил, подожди минутку, что ты собираешься сделать с этими уродливыми птицами? И этот старый мужчина поставил клетку на заборный столбик, он открыл клетку и распустил птиц. И мальчик спросил, почему ты это сделал? Ты же заплатил за них $10. Но старый человек сказал маленькому мальчику, Бог сделал для меня это 2000 лет назад, когда Он послал Своего Сына умереть на кресте. Дьявол поймал меня в свои сети греха. Единственный способ, как я мог выбраться, это через отношения с Иисусом. Сегодня выбирайтесь из этой клетки. Выбирайтесь из клетки. Сегодня дверь открыта. Все, что вам нужно, это выйти. Джон, ты готов? Ему надели наручники? Вы надели наручники, и вы закрыли на два замка. Это настоящие наручники, да? Да. Да, далеко не уходите. То есть мы не практиковались, правильно? Я вас даже не знаю. Нет? То есть мы не практиковались, у нас не было репетиции, но я хочу это сделать, потому что я хочу порвать обе цепи сегодня. Я не хочу, чтобы было какой-то музыки, потому что я хочу, чтобы вы услышали звук разрыва цепей. Я хочу, чтобы вы услышали, как цепи порвутся, и я хочу помолиться после этого. Не откладывайте на завтра. У меня много времени. Я позабочусь об этом завтра. Я схожу в церковь в воскресенье. Мне надо что-то сделать в своей жизни. Сейчас благоприятное время. Сегодня день спасения. Не откладывайте на завтра. Бог привел вас сюда по причине. Не упустите это. Я попытаюсь порвать эти цепи. Послушайте, как порвутся эти цепи. This one hurt really bad.
1: Today we can rise as one set free, no longer spectators of a glorious destiny, but as participators, inheritance takers, and legacy makers in this story.

Поднимите руки. Я чувствую сердце Господа. Кто из вас думает о себе? Пора начинать новую жизнь. Я слишком долго был в этом болоте. Друг, я слышу тебя. Я слышу, что ты говоришь. Много лет ты был зависим. Ты не мог вырваться на свободу. Но я чувствую, что сегодня сила Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа освободит тебя. Поднимите руки и воздайте Ему хвалу. Поднимите руки и воскликните гласом хвалы. Блудный сын пошел в чужой город, и там события развернулись по самому худшему сценарию, который только возможен для молодого еврейского парня. Он кормил свиней, а ему не позволяли есть, потому что когда вы в неправильном месте, то владелец этого места может кормиться от вас. Но вы при этом никогда не можете кормиться от этого места. Я могу истратить всю энергию и ресурсы, кормя кого-то, но то, что я кормлю, никогда не накормит меня. И вот я скитаюсь голодный и разваливающийся по швам, потому что я потратил всю свою энергию, думая, что если я накормлю эту вещь, то однажды роли поменяются, и она начнет кормить меня. Ваши прелюбодеяния никогда не накормят вас. Музыка, которую вы слушаете, никогда не накормит вас. Порнография, которую вы смотрите, пытаясь заглушить похоть, никогда не накормит вас. Эти вещи заставляют вас хотеть еще больше. Вот почему наркотики, которые вы колете в свои вены, никогда не накормят вас. Вы всегда будете хотеть все больше, больше, больше и больше, и никогда не будет заканчиваться ваше желание. Библия называет это духом ненасытности. Это голод, который никогда не насыщается. Он постоянно поедает вас. С грехом вы не играете в игры, вы кормите свиней, которые вам запрещено есть. Вы крутите педали и растрачиваете свою жизнь, потому что вы еще не получили откровение, что на этой земле нет ничего, что способно насытить ту вашу часть, которая не от мира сего. На этом месте, на этой земле, есть вещи, которые предназначены не для того, чтобы кормить ваше физическое тело, а для чего-то другого. Но эти вещи не могут насытить вашу жизнь, потому что душа не от этого телесного мира. Она имеет совершенно другую природу. Мы же пытаемся насытить душу материальными источниками. Но это никогда не работает и никогда не будет работать. Больше секса, больше наркотиков, больше славы, больше денег. Спросите у любой поп-звезды, и она или он скажет вам, что когда этот человек получает миллион, это приводит лишь к еще большему голоду. А потом мир, который раньше поклонялся этому человеку, начинает смеяться над ним, потому что звезды людей не насыщают. Послушайте меня, поколение. Вам необходимо присутствие Бога Отца. Мне не надо денег. Дайте мне Божье присутствие. Возьмите свои титулы, славу и популярность, и дайте мне Божье присутствие. И вот он очутился на свиноферме. Для еврея это самое худшее, что только может быть. Свиноферма. Что может быть хуже для еврея? Вы, наверное, тоже знаете о том, что евреям запрещается есть свинину. Но если тебя мучает голод, ты можешь съесть даже запрещенную пищу. И вот этот парень начал пасти свиней. В это время с ним случается нечто, что всегда поражало меня. Библия говорит, что он был рад набить свой желудок стручками, которыми кормили свиней. Но тех ему тоже не дали. Один перевод говорит, что свиней кормили шелухой, кожурой, очистками, то есть их кормили, по сути, каким-то мусором.
можно так сказать, сегодня. И он был настолько голоден, что был рад набить свой живот мусором, которым кормили свиней. Вы знаете, я узнал кое-что о кукурузной шелухе. В ней нет никакой питательной ценности. Но если вы набьете живот чем-то, в чем нет питательных веществ, вы можете заглушить свой голод на какое-то время. Люди, сидящие на наркотиках, не чувствуют голода, даже когда они очень давно не ели, потому что наркотик заглушает дар голода. Он выключает его. Голод пытается вернуть наркомана к правильным отношениям. Вот почему грех так опасен. Библия говорит, что грех сладок, но на короткое время. А кратковременное удовольствие заглушает Богом данный голод внутри вас, призывающий вас к правильным отношениям и общению с Богом Отцом. Да, грех сладок, но ненадолго. Затем приходит опасность, потому что вы начинаете есть шелуху. И с каждой минутой становитесь все слабее и слабее. С каждой минутой вы умираете, но вы даже не замечаете, что вы на самом деле умираете, потому что это постепенный процесс, он кажется незаметным. Внешне все может быть в порядке, вы одеты, все думают, что все нормально, вы заработали тачдаун, вы сделали хоумран, и все круто, потому что у вас модная одежда, модный телефон, и все это лишь шелуха. Слава Богу, что по милости Божьей парень пришел в себя до того, как он начал есть запрещенную еду. У него была законная потребность, то есть у него был голод, и он был близок к тому, чтобы восполнить законный голод незаконным источником. Законно он нуждался в питании, но если не быть осторожным, то законная потребность может вынудить вас тянуться к незаконным источникам. Сегодня у вас есть законная потребность. И это не деньги, не популярность, не секс и не друзья. Ваша законная потребность – это Божье руководство и Божье присутствие в вашей жизни. Каждый из присутствующих здесь взрослых, кто служит Иисусу, может подтвердить, что все, чего он искал, можно найти только тогда, когда ты искренне каешься пред Богом и обращаешься к Нему. Если бы они не сделали этого, то они до сих пор тратили бы свое время, пытаясь насытиться шелухой. Аллилуйя! Тот парень хотел было наполнить свой желудок шелухой, но тут появилась милость Божья. Милость Божья остановила его руку, когда уже та тянулась к шелухе, и он решил уйти со свинофермы. Я вам точно говорю, если бы он поел эту шелуху, то, возможно, он навсегда остался бы там, среди этих свиней, и никогда бы не смог выбраться на поверхность. Вы пришли сегодня сюда не потому, что вы довольны шелухой. Вы пришли, потому что ищете чего-то, что действительно утоляет голод. Милость Божья остановила руку парня, который уже тянулся к шелухе, чтобы набить шелухой живот. В 17 стихе сказано, что он пришел в себя. Если вы понимаете, что такое милосердие, то у вас может сложиться впечатление, что оно похоже на гуманизм, словно он сам под влиянием собственного интеллекта принял правильное решение и решил изменить эту ситуацию. Но всякий, кто понимает природу Божьей милости, знает, что парень принял правильное решение не из-за собственной силы воли, а из-за того, что Святой Дух живого Бога обличил его в грехе и вложил в него идею, что в доме Отца ему будет гораздо, гораздо лучше. И ему следует идти именно туда, в дом Отца. И опомнившись, он сказал: «Сколько наемных работников в доме моего отца, и у них больше, чем достаточно пищи, а я здесь умираю от голода. Я благодарю Бога,
за то, что у него есть голод. Библия говорит: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Сегодня я смотрю на ваши лица, и я многое в них вижу. На многих лицах я вижу компромисс, я вижу прелюбодеяние, я вижу зависимость от порнографии. Но я верю, что если отодвинуть весь этот внешний хлам в сторону, то в глубине ваших душ вы найдете голод. И я благодарю Бога за этот голод, потому что Он спасет вас от погибели. Понимаете, шок — это удивительное явление в человеческом организме. Шок — это состояние, в которое впадает ваше тело, чтобы вы не чувствовали боль. Но примечательно то, что многие умирают не от боли, а именно от шока, хотя он защищает тело от боли. Если не разобраться с источником этого шока, то шок может причинить больший вред, чем сама боль. Так вот, голод очень похож на шок. Голод пытается привлечь вас к хлебу жизни. Но если не разобраться с этим голодом, то вы можете умереть, потому что вы не обращаете внимания на вещи, которые пытаются привлечь вас обратно к вашему небесному Отцу. Я не ждал, что сегодня придут именно праведные. Я хотел, чтобы пришли голодные. Я надеюсь, что вы испытываете духовную жажду. И мне не нужно было, чтобы вы пришли сюда с идеальными оценками. Я просто хотел, чтобы вы пришли сюда с желанием признать тот факт, что внутри вас есть голод, потому чтобы жить жизнью, которая действительно чего-то стоит. Теперь давайте прочитаем 18 стих. «Пойду, вернусь к моему отцу и скажу ему: Отец, согрешил я против неба и против тебя. Я больше не достоин называться твоим сыном. Обращайся со мной, как с одним из своих батраков». Я хочу показать вам разницу, которая в нем произошла. И это просто удивительно. В Евангелии от Луки 15, в 12 стихе мы читаем. «Младший сказал отцу: Отец, дай мне ту часть наследства, которая причитается мне. И отец разделил имущество между сыновьями. Он сказал: Отец, дай мне». Посмотрите на две эти вещи, на два эти слова. «Дай мне». Я хочу быть самим собой, сам по себе. Я больше не хочу твоего участия в моей жизни. Отдай мне наследство. А теперь давайте перейдем к 19 стиху. «Я больше не достоин называться твоим сыном. Прими меня в число наемников твоих». Здесь он уже говорит: «Используй меня». Знаете, в чем разница между непокаявшимся и покаявшимся? Непокаявшиеся приходят на конференцию и говорят: «Дай мне! Я хочу получить благодать, я хочу деньги, я хочу влияние, я хочу небеса, и я хочу вечную жизнь. Я хочу всегда быть счастливым и здоровым, я не хочу проблем и испытаний». Но когда вы действительно обращаетесь к Богу, вы бросаете не словечки «дай мне», а начинаете говорить: «Используй меня». Давид говорил: «Боже, сделай меня инструментом для поклонения. Я здесь не для того, чтобы просить Бога дать мне что-то. Я здесь, чтобы предложить Ему, чтобы Он использовал меня». Что мы с вами сделали? Мы вырастили церковь в стиле «дай мне». Но вырастает поколение, которое сегодня говорит: «Боже, используй меня». Старое поколение только и требует у Бога чего-то. А вот новое поколение спрашивает: «Боже, что мне нужно сделать для Тебя? Сделай из меня Чарльза Финни, сделай из меня Дуайта Муди, сделай из меня Чарльза Сперджена, сделай из меня Джона Уиклифа».
Сделай из меня Джорджа Уайтфилда. Сделай из меня Джонатана Эдвардса. Сделай из меня Петра, Якова, Иоанна, Андрея, Варфоломея. Сделай из меня такого же поклонника, которым был Давид. Сделай из меня человека, который расширит Царство Божье. Я не хочу, чтобы ты дал мне что-то. Я хочу, чтобы ты использовал меня. Вот почему Бог сказал Иеремии: «Иди в дом горшечника». Он увидел, что на круге горшечник делал сосуд, и этот сосуд развалился в его руке. Библия говорит, что из этой же глины горшечник сделал другой сосуд. Повторил ли он предыдущую форму или сделал новую форму? Конечно же, он сделал новую форму, но при этом он взял ту же глину с теми же качествами, но придал ей совершенно другую форму. Так что казалось, что это совсем другой сосуд. Внешне это именно так и было. Что Бог хочет сделать с вами в последующие два дня? Как вы думаете? Видя ваш голод, Он хочет положить вас на свой круг, чтобы слепить из вас что-то совершенно другое, чтобы вы больше никогда...

мечтанию говорили ему: «Дай мне, дай мне, дай мне». Он хочет, чтобы на всю оставшуюся жизнь вы стали новым творением во Христе Иисусе. И теперь послушайте заключительную мысль, 19 стих. «Прими меня в число наемников твоих». И 20 стих. «Он встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его». Вот что произошло с ним в тот момент, когда он отдал себя Господу. Представьте себе молодого человека, который плохо пахнет, умирает от голода. И вот этот человек идет по дороге. От него исходит запах свиней. Он безумно голоден, он истощен, кожа до кости, без единой копейки в кармане. Вот он идет по дороге и повторяет слова, которые он скажет своему отцу. «Я скажу отцу, я согрешил пред тобой и недостоин называться твоим сыном. Прими меня в число наемников твоих». И он снова и снова повторяет: «Я согрешил пред тобою и недостоин называться твоим сыном. Прими меня в число наемников твоих». Боже мой, как же отреагирует его отец? «Мне не стоит ожидать, что он назовет меня своим сыном. И мне не стоит ожидать, что я буду сидеть за одним столом с ним. Я никогда не займу прошлого положения. Я все растратил, но я все же попробую хотя бы стать человеком второго сорта и получить хоть какие-то привилегии и выгоды». Он идет и думает: «Надеюсь, от меня не так сильно воняет. Надеюсь, я смогу переговорить с ним. Может быть, я поговорю хотя бы с его слугами. Мне так стыдно, что я кончил тем, что пас свиней, и из меня ничего не вышло. Но, может быть, если я брошусь к его ногам, то он возьмет меня хотя бы наемным работником». И вот он шел и повторял эти слова, и как вдруг он увидел кого-то вдалеке, идущего к нему навстречу. Его первой мыслью было: а вдруг они послали кого-то сказать, что я здесь не нужен, что мне просто закрыт туда путь. Может, мне стоит развернуться и не идти туда, или все-таки продолжить идти вперед. Мне нечего терять. Все-таки я пойду вперед. Потому что где-то я читал: если вы приблизитесь ко мне, то и я приближусь к вам. Где-то я слышал об этом. И чем ближе этот изможденный, голодный парень приближался к своему дому, тем отчетливее он начинал видеть ту фигуру, которая шла к нему навстречу. Я никогда не видел, чтобы богатый еврейский мужчина бегал за кем бы то ни было. Я даже не могу себе представить, как это может выглядеть. Это совершенно противоречило культуре той страны, чтобы престарелый человек бежал. Но тем не менее он бежал так быстро, как только мог. И в тот момент, когда парень думал, что он заслуживает только отцовского осуждения, своими глазами он увидел, что его отец бежит к нему навстречу. Отец, у которого были все основания прогнать его, отец, который мог отвергнуть его. И вместо этого он бежал по дороге навстречу своему сыну. Знаете, что он узнал? Что когда он смотрел порнографию, отец все равно ждал его у дороги. Когда он жил развратной жизнью, отец ждал его у дороги. Когда он вместе с друзьями ходил в сатанинскую секту, отец ждал его у дороги. Когда он был полон компромиссов и жил в грехе, когда он жил по своим правилам, когда он растратил все, что дал ему отец, отец все равно ждал его у дороги. Когда вы принимали наркотики, отец ждал вас у дороги. Когда вы напивались до умопомрачения, он ждал вас у дороги.

Когда вы прелюбодействовали, он ждал вас у дороги. И сегодня вы пришли сюда не потому, что вы сами приняли правильное решение, а потому что ваш Небесный Отец ждал вас. Он постоянно ждал, глядя на дорогу. И вот он идет навстречу. Его отец богатый человек, но он все-таки хотел вернуть своего сына. И у него было 100 овец, но он оставил 99, чтобы найти одну заблудившуюся. Сын шел по дороге. Он очень сильно изменился, и его отец ни за что не узнал бы его, если бы он каждый день не смотрел на эту дорогу, надеясь, что все-таки однажды его любимый сын вернется домой.

Важно уметь искать не то, что хочется тебе или кому-то, а то, что нужно. Желаете ли вы увидеть, каков на самом деле Бог? При положительном ответе на этот вопрос возникнет одна трудность, о которой стоит поговорить. Ну вот, например, в книге пророка Иезекииля есть такое описание славы Всевышнего Бога. В первой же главе мы можем прочитать свидетельство о том, что увидел пророк. Книга Иезекииля, первая глава. «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако, клубящийся огонь и сияние вокруг него, а из средины его как бы свет пламени, из средины огня. И из средины его видно было подобие четырех животных. И таков был вид их. Облик их был, как у человека». Смотрите, пророк видит, что в вихре бурного ветра в облаках виден огонь, и в среде этого всего присутствие каких-то четырех существ, а в середине между ними некий источник света, как бы огня, но ярче и сильнее того огня, в среде которого он находится. Четыре существа в синодальном переводе названы животными, но стоило бы назвать их живыми существами. Пророк просто-напросто не знал, как их назвать, и, скорее всего, назвал их просто живыми существами. Хотя в 10 главе своей книги, получив откровение, он уже называет их херувимами. Эти херувимы имеют крылья. И Иезекииль видит, что у них по четыре крыла у каждого. Кроме того, каждый имеет четыре лица. И лица, они не просто лица, они разные. Вот как написано у пророка Иезекииля. «Подобие лиц их – лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны – лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех». Причем вид этих существ описан как вид горящих углей. Они передвигаются очень быстро, молниеносно. Между ними передвигался огонь, и от их шествия исходили молнии. Но и это не все. Продолжим читать. «Подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно, и по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли на четыре свои стороны, во время шествия не оборачивались. А ободья их высоки и страшны были они, ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подле них, а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они, куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах». Я понимаю это так, что перед каждым херувимом или возле каждого на земле было по колесу. Но и это не просто. Было как бы вот колесо в колесе.

и не просто одухотворены. Тот дух, что в колесах, он и в херувимах. При этом, несмотря на то, что между животным и колесом есть расстояние, они вместе все же одно существо, в них дух один. Причем они не катятся, они идут. Я пытался представить вид этих колес. Ну, написано, что вид как топаз. Топаз – прозрачный кристалл, хотя трудно сказать, какого цвета, так как топаз может иметь разные оттенки. Он может быть голубым, желтым, зеленым или розовым, а может переливаться всеми этими четырьмя. Далее написано, что над головами этих херувимов находится подобие свода, как бы изумительного кристалла, и над сводом подобие престола, как бы из камня сапфира. Сапфир – это кристалл синего цвета. И вот над престолом как бы подобие человека. И вид его, как вид пылающего огня, сияние которого переходит в радугу. Над Божьим престолом всегда радуга. Я когда читаю об этом, я вспоминаю ту радугу, которую Господь дал как знамение того, что Он не погубит землю водами потопа. Радуга – это словно Божья милость к людям, обязательный атрибут Божьего престола. Но лица его пророк не видит, описывает только образ. Пророк пишет, что страшен вид этого шествия. Он был устрашающим, все это двигалось молниеносно в одном направлении, в определенном направлении, в каком дух велел двигаться. Херувимы не имеют нужды поворачивать голову, чтобы увидеть то, что сзади или по бокам. Передвижение чаще всего это что-то похоже на передвижение челнока строго в заданном направлении. Их лица у каждого по четыре, четыре лица, но существо одно. И эти колеса. Вы, наверное, спросите, а что это за существа, что это за колеса, и кто такие херувимы? Почему они вместе с колесами образуют одно целое? Я в глубоком почтении извиняюсь за то, что не знаю. Нет, есть мнение, что то, что видит пророк, вообще находится вне законов пространства и времени, по каким живем мы. И если кто-то скажет, что знает по этому поводу что-то, я не уверен, что нужно пытаться понять его толкование, каких бы званий и степеней этот человек не имел. В Библии я не увидел объяснений на этот счет. Ну, есть попытки трактовать это как-то аллегорически, но я не уверен, что мы имеем право в данном случае это делать. Есть мнение, что якобы все связано с неопознанным летающим объектом, чего только не придумают. Просто Господь показал ту реальность, которая присутствует около Его престола, и при этом ничегошеньки не объясняя. Описывая это, Иезекииль не говорит о престоле, который сделан из сапфира, но он говорит о том, что престол сделан как бы из сапфира. Пророк не говорит, что колеса из топаза, но как бы из топаза. И вот постоянно здесь эти слова «как бы», «вроде бы», «как будто бы». Это говорит о том, что пророк сам не знает, что это. Он только подбирает похожие образы, чтобы как-то выразить и описать это для нас. И все это великолепие, оно настолько было грандиозно, что вызывает страх. И пророк, как только увидел это, пал на лицо свое. Есть еще повествование о том, как Бог провозгласил свой закон на горе Синай. В то время, когда Моисей вывел народ израильский из египетского плена, гора была вся в огне, от нее восходил дым, гора при этом сильно колебалась, и слышался трубный звук. Написано, что Моисей говорил, и Бог ему отвечал. Но каково было состояние народа? Вот строки из Писания. Исход, 20 глава. «Весь народ видел громы, пламя и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею,

говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Вот в приведенных местах Священного Писания явление славы Господа вызывало страх и ужас. Но есть другие места, где слава Господа выглядит иначе. Например, есть рассказ о том, как Моисей попросил у Бога показать ему славу. И Господь на эту просьбу ответил, но только с условием: лица его Моисей не увидит. Книга Исход, 33 глава. «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Так Господь сказал. Моисею очень хотелось увидеть славу Господа. Господь удовлетворил просьбу, показал ее, вернее, не столько показал, сколько провозгласил. Но никаких херувимов и колес при этом не было. Всевышний закрыл пророка рукой своей и убрал руку только тогда, когда прошел мимо. Моисей увидел его сзади. Вот так Бог исполнил просьбу своего верного слуги. Но интересно, какими же словами была выражена слава Господня? Она не была показана в виде огня, херувимов, колес и прочего. Слава Бога была выражена в словах, которые были произнесены. И записаны эти слова в книге Исход в 34 главе. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Бог Моисею открылся как сама любовь и суд, вот эти два в одном. А есть места в Священном Писании, где Господь вообще приходит в человеческом облике. Да, это так. Бог может принять человеческий облик и явиться в виде человека. И в этом случае человек видит тот образ, ну, в котором Господь предстает перед человеком. Одна из таких историй описана в книге «Бытие» в 18 главе, где описано, как Авраам увидел трех мужей. Сам Авраам видит троих людей, но обращается к одному из них и называет его владыка. Хотя, если посмотреть слова автора, написавшего книгу «Бытие», каковым был Моисей, то автор называет того, с кем беседует Авраам, тем именем, которое по третьей заповеди в суе произносить нельзя. Господь провел некоторое время с Авраамом, причем последний приготовил обед из теленка и подал его с маслом и молоком, тем, что было в наличии. И написано, что они ели. Затем Господь прорек Аврааму и Саре о том, что у них будет сын, и после этого он сказал о том, что идет судить Содом за грехи того города. И мы там еще читаем слова, описывающие попытку Авраама узнать, что если в том городе есть праведники, что же, неужели они погибнут вместе с городом? И, получив достойный ответ, они расстались. Но после мы видим, что в Содом приходят не трое, только двое, и названы они ангелами. И вот так становится понятным, что Господь посетил Авраама в сопровождении двух ангелов. И после мы его уже не видим. В Содом приходят только двое сопровождавших. Но и вот возникает вопрос, в чем заключается слава Господа Бога? Глядя на все вышеперечисленные тексты, мы видим, что в одних случаях Всевышний являлся в такой славе, что тем, кто видел эту славу, становилось страшно и не по себе. Видевшие падали перед величием Бога, и когда Господь говорил вслух народа на горе Синай, люди просили, чтобы только Моисей говорил с Богом, чтобы им не умереть. Но Бог мог прийти к человеку так, что страха у человека не было, а только благоговение. Да, слава, с которой Бог прошел мимо Моисея,
скрывшегося в расселине скалы заключалась не в сиянии огней и страшном шествии. Там было провозглашено о Божьей любви и праведном суде. Так в чем же заключается слава Господа Бога? Вырисовывается такая вот картина. Да, великолепие. Да, буря и огонь. Да, величие, необыкновенная сила. И человек вряд ли может выдержать все это, если он это увидит. Но с другой стороны, за всем этим скрывается сама любовь. Да, та самая, что не превозносится, не ищет своего, всему верит, на все надеется и никогда не перестает. А тут не просто любовь, тут сам автор любви. Так на что же нам нужно пытаться смотреть? Что пытаться разглядеть, если мы хотим увидеть Бога? На что обратить внимание? Есть одна трудность, о которой я упомянул в самом начале. Библия говорит о том, что судить людей Бог придет как раз в той славе, как написано, от которой небо свернулось, как свиток, и звезды пали, и при этом настоящего лица его не увидит никто из людей. А вот что сказать о таком откровении Бога, когда он облекся в человеческое тело, родившись от Девы Марии? При этом лицо его видели все. Вот такой наш Бог. Ну что можно сказать об этом? Об Иисусе Христе я имею в виду. Иисус – великое откровение Бога человеку. Подобного откровения нет ни в одной религии мира. В послании к филиппийцам во 2 главе апостол Павел написал, что он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Как интересно, Бог жил среди людей, его видели, его трогали. Да, апостол Иоанн в своем послании сообщает, что они, то есть апостолы, видели своими очами, они слышали, рассматривали, и их руки осязали, они трогали того, кто сотворил миры. Иоанн говорит, вечная жизнь явилась, которая была у Отца. Вот как вы думаете, сколько человек приняли с восторгом Бога, который явился им как человек? Евангелие сообщает, Евангелие от Иоанна, 1 глава, написано, «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». Свои, то есть его, не приняли. А кто же принял? Ну, поначалу волхвы, которые принесли младенцу золото, ладан и смирну. При этом они не просто не исповедовали иудаизм, они даже евреями не были. Еще пророчица Анна и старец Симеон. Ну, можно назвать священника Захарию и его жену Елисавету, родителей Иоанна Крестителя, включая, конечно, самого Иоанна. И после, когда уже Иисус вырос и вышел на служение, у него появились 12 апостолов и первые ученики. Ну, пожалуй, еще офицер римской армии, просивший об исцелении слуги, и тот командир солдат, совершавших распятие. А как же верующие? Ведь их было очень много. А написано, не все приняли его. По крайней мере, в описании описываются вот только выше перечисленные люди. Они не просто не приняли, а еле-еле вытерпев его присутствие, 3,5 года, они умудрились у того, кто был сама святость, найти преступления и грехи, достойные смерти,
и руками римских воинов вбили Иисусу Христу гвозди в его руки, в те руки, которые создали землю и людей. А Иисус, ведь он специально родился в человеческом теле, чтобы явить Бога, Бога людям. Он так и сказал своим ученикам: «Видевший меня, видел Отца Небесного, и я, и Отец одно». Очень немногие увидели в Иисусе Бога. Основная масса людей его отвергла. Не вписался тот Господь, каким он был на самом деле, в представление о нем, каковое было у верующих того времени. Важно уметь искать не то, что хочется тебе или кому-то, а то, что нужно. Есть притча такая. Однажды один старик сидел у городских ворот. К нему подошел юноша и как-то спросил: «Я ни разу здесь не был. Скажи, старик, какие люди живут в этом городе?» Старик ответил вопросом: «А какие люди были в том городе, из которого ты ушел?» «А, это были эгоистичные, злые люди. Впрочем, поэтому я с радостью уехал оттуда». «Здесь ты встретишь точно таких же», — отвечал ему старик. Хорошо, немного погодя, другой человек приблизился к этому месту и задал тот же вопрос. «Я только приехал, скажи, отец, какие люди живут в этом городе?» Старик ответил тем же: «А скажи, сынок, как вели себя люди в том городе, откуда ты пришел?» «О, — сказал странник, — это были добрые, гостеприимные, благородные души. У меня там осталось столько друзей. Мне было нелегко с ними расстаться». «Ты найдешь таких же и здесь», — ответил старик. Вот за всей этой сценой наблюдал горожанин, возившийся рядом со своей телегой. Он подошел к старику и спросил: «Почему ты одному сказал, что здесь живут негодяи, а другому сказал, что тут живут хорошие люди? Но ведь везде есть и хорошие люди, и плохие». Ответил старик: «Просто каждый находит только то, что умеет искать. Мы привыкли видеть то, что желаем, и судим при этом по-своему. А важно уметь искать не то, что хочется тебе или кому-то, а то, что нужно. А еще надо понять, что обращать внимание нужно на определенные вещи. Вот в наше время изменилось ли что-то сегодня? Я не думаю, что сильно. Приди Господь сегодня в человеческом виде к нам, и мы к Нему отнесемся, в общем-то, точно так же. Не будем ли мы, встретив Бога, терпеть Его присутствие, пытаясь избавиться от Него? Хотя я, конечно, могу сказать, что я соблюдаю заповеди, соблюдаю субботу, не ворую, отдаю десятину. Да, да, все это, конечно, хорошо. Верующие люди того времени тоже все это делали. Вот получается, что одно дело просто пытаться что-то соблюдать, и совсем другое, соблюдая, все-таки стремиться узнать Бога не таким, как мы хотим себе его нарисовать, а таким, каков он на самом деле есть. Если не стремиться к этому, то даже если что-то и соблюдаешь, то не заметишь, где в душе будет находиться изъян. Тут надо жизнь измерять не своими категориями, а божественными. Это говорит об особой посвященности, о постоянном формировании характера, который уподобляется божественному стандарту, то есть той его славе, которая есть любовь. Воистину надо уметь искать не то, что хочется тебе или кому-то, а то, что нужно. И если мы эту его славу сегодня не увидим, то когда он придет в той славе, от которой все падали от страха, то что от нас останется, если Господь есть огонь поедающий? Так что Бога очень важно увидеть, хотя внешне он ничем не отличался от других. Ведь дело не во внешности, а в том, что он в себе несет.
Почему так получилось, что люди, видя живого Иисуса Христа, терпели Его присутствие? Да потому что человек при встрече с Ним постоянно ощущал свое несоответствие божественным стандартам. Тут выбор – либо признать проблему и покаяться, ну, либо продолжать как-то лукавить, пытаться оправдывать свое поведение, свою жизнь, ставя себя выше Бога. Так что, важно ли видеть Бога? Да, важно и очень важно. Это та виньетка, по которой выравнивается характер человека, и человек приобретает необходимые качества души. Но как увидеть Бога? А нужно обратиться к Его откровению. А самым высшим откровением было пришествие Христа и Иисуса. А Его жизнь описана в Евангелиях и в посланиях Нового Завета. Я думаю, это основной учебник жизни. Посмотрите на тех, кто увидит Бога в Его непревзойденной небесной славе. Вот что сказано о них в Евангелии от Матфея, в 5 главе. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Чистые сердцем. Это те, кто не лукавит. А вот посмотрите, те, кто победил силы тьмы и стоят перед престолом Бога, уже в Его царстве. Это откровение от Иоанна, 14 глава. «Взглянул я, и вот Агнец стоит на горе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. Они поют как бы новую песнь пред престолом и перед четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые, внимание, не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни шел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божиим. Смотрите, где стоят 144 тысячи спасенных. Да, да, перед тем самым престолом, перед теми четырьмя херувимами. А вот кого ненавидит сатана и против кого он восстает? В 12 главе сказано об этом. «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Так на кого рассвирепел дракон? Кто стоит перед престолом Бога? Кто видит лицо Господа? А те, кто победили, и вот их характеристики, это чистые сердцем, в устах которых нет лукавства, соблюдающие заповеди и при этом научившиеся из учебника жизни свидетельства Иисуса Христа, то есть Евангелия и того, о чем поведали апостолы в посланиях. Потому что Новый Завет – это и есть свидетельство Иисуса Христа. Это те, кто, увидев Христа, не лукавили, а покаялись и изменились. Они увидели Христа в Его славе на земле, а потом они увидят Бога в Его славе на небе, потому что важно уметь искать не то, что хочется тебе или кому-то, а то, что на самом деле нужно.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея сотворения в городе Глен-Роуз, штат Техас. Эта программа особенно важная для меня, хотя все они подготовлены специально для вас. Но сегодня мне просто от всего сердца захотелось ответить на вопрос, почему я сторонник сотворения? Поскольку я хочу ответить на него как за себя, так и за вас, давайте вместе подумаем об этом. Ведь возможно, что и вы сторонник сотворения, но даже и не знаете, почему именно. Возможно, также кто-то и не поддерживает сотворение, и им любопытно, почему другие на его стороне. Я хочу объяснить вам, почему я лично сторонник сотворения. Было время, когда я верил и преподавал теорию эволюции. Я поддерживал ее основные принципы. Было также время, когда я пытался объединить концепцию эволюционной прогрессии с богословским объяснением. Я даже сделал еще один шаг дальше, поддерживая прогрессивное сотворение. Это система мышления, объясняющая, каким образом сначала Бог сотворил разные формы жизни и затем подождал несколько миллионов или десятков миллионов лет, чтобы добавить что-то. И, наконец, наступило время, когда он сказал, «Ну, теперь все выглядит как нужно, давайте создадим человека». Это и есть концепция прогрессивного сотворения. Когда-то я поддерживал и ее. Некоторое время я также был сторонником концепции долгого века или долгого периода времени. Перед этим вообще открыто я поддерживал атеистическую эволюцию. Но теперь, вот уже на протяжении десятилетий, мои убеждения остаются непоколебимыми.

До этого я просто искал истину, искал правду. Итак, когда-то я придерживался теории эволюции. Почему же я больше ее не придерживаюсь? Я хочу вам объяснить, почему теперь я сторонник сотворения. Время от времени мне говорят: «Ты кажешься довольно умным человеком. Ты что, не можешь понять концепцию эволюции?» Позвольте мне объяснить, что они имеют в виду. Ведь ведущие ученые признались в том, что первоначальные данные, научные данные, прямо указывают на сотворение. Для того, чтобы объяснить это с эволюционной точки зрения, человек должен быть чрезвычайно созидательным и творческим, ведь ему придется учитывать процессы, которые он никогда не видел, которые даже не могут придумать сами ученые и которые нельзя перечислить в форме постулатов и формул. Чтобы принять такую странную концепцию, преданный эволюции ученый должен быть очень созидательным в своем подходе. И когда кто-то спрашивает: «А ты что, на самом деле не можешь осознать концепции эволюции?» В действительности они спрашивают: «Почему же ты не настолько изобретателен, чтобы просто представить себе то, чего нет на поверхности, то, что никогда не увидишь в лаборатории?» Но все исследования указывают на то, что все структуры по своей форме абсолютно неизменны. Это только подтверждает творческий дизайн и непосредственное сотворение. Итак, когда кто-то спрашивает: «Ты что, не можешь осознать концепцию эволюции?» По существу они говорят: «Ты недостаточно созидателен или изобретателен или оригинален для того, чтобы осмыслить систему, которая не нуждается в Боге из Библии, как источники этой системы». Унижая Библию, они одновременно приписывают себе изобретательность и творческую созидательность, которая на самом деле принадлежит только самому Творцу. Позвольте мне повторить это еще раз. Возможно, кто-то из вас эволюционист. Им был когда-то и я. И, возможно, разоблачение этого факта вас оскорбляет. Но это абсолютная правда. Используя целые системы изощренных приборов, мы часто говорим: «Я думаю, что я знаю наверняка, как это могло произойти натуральным путем». Тогда мы сами становимся как бы Богом, ведь мы же объясняем историю, которую никогда не видели. Без какого-либо основания мы просто приписываем натурализм всем живым системам. Следовательно, мы сами становимся Богом, что является оскорблением для Творца Бога. Так почему же я сторонник сотворения? Во-первых, потому что модель творения намного лучше объясняет и прошлое, и настоящее, и то, чего следует ожидать в будущем. Намного лучше объясняет, чем модель эволюции. Например, эволюционисты приписывают универсальной истории примерно 16 миллиардов лет. В соответствии с этой моделью, все удивительные живые системы сформировались из осколков после Большого Взрыва. В сущности, в этом эволюционном сценарии совершенно нет места ни для логического мышления человека, ни для его морали. Нет в нем места и для подавляющей концепции Творца. В соответствии с ними это просто невозможно. Но, как известно, среди всех живых систем мораль свойственна только человеку. Хотя и нельзя отбрасывать структуры сострадания, чувств и так далее, но, насколько нам известно, для всех остальных творений нет никакой морали в коде их жизни, в коде смерти. Понятия такие, как убийство, небеса, ад, это исключительно для человека. Ведущие невропатологи признают то, что только человек способен обладать этими удивительными концепциями. И это никак не могло появиться само по себе, как утверждают эволюционисты. Итак, во-первых, я сторонник сотворения, потому что это намного логичнее и лучше в научном смысле объясняет как историю человека, так и историю всей нашей планеты Земля. Во-вторых, я сторонник сотворения благодаря результатам самих археологических раскопок. Послушайте меня очень внимательно. Ископаемое огромных костей, огромных динозавров было использовано для того, чтобы проиллюстрировать теорию эволюции. Но, как оказалось на самом деле, эти огромные динозавры намного лучше иллюстрируют само творение и его сбалансированность.

фактически, они совершенно не иллюстрируют эволюцию. Ведь вначале предполагалось, что эти создания были большими и грубыми. Но давайте внимательно рассмотрим некоторые из физических качеств так называемого царя-тирана всех ящеров, самого тиранозавра Рекса. Вот это очень хорошая структурная репродукция тиранозавра, ведь вначале его считали очень жестоким царем-тираном, и когти и зубы которого просто все истребляли на своем пути. Но недавно было обнаружено, что его острые зубы совсем не были предназначены для того, чтобы есть мясо. Ими он мог пережевывать только траву, растительность, камыши, тростник. Это было определено благодаря хлорофиллу, найденному в его зубах. В дополнение к этому, в самом полном на сегодняшний день динозавре тиранозавре, которую зовут Су, были также обнаружены огромные обонятельные отверстия, носовая полость и обонятельная луковица. Как было установлено, эта обонятельная луковица была намного больше, чем у любого другого создания в биологической природе. И носовое отверстие было открыто, и значит, все разлагающееся всегда привлекало его внимание. Тиранозавр не был хищником, он питался падалью. И как подтверждают раскопки, все эти динозавры погибли в одно время, во время потопа. Я не говорю о естественной смерти или о том, что кто-то из них увяз в трясине, или погиб, или умер. Но десятки тысяч динозавров были похоронены в водной могиле во время потопа. Например, сначала я раскопал небольшую кость динозавра. Затем я раскопал очень большую кость. И эти кости оказались частями, по крайней мере, 10 различных динозавров в северо-западном штате Колорадо. Мы по-прежнему проводим там раскопки. Наш процесс раскопок настолько академически точен и научен, что уже 4 раза к нам присоединялось агентство НАСА. И во время последних раскопок НАСА не только участвовали, но и открыли целую страницу на интернете, официально включив в нее и нас. И это просто необыкновенное академическое признание. Таким образом, я просто пытаюсь подчеркнуть всю серьезность нашей тщательной работы. И это же раскопки более 10 динозавров. Я говорю «более», потому что мы все время находим больше и больше костей. Эти огромные существа были не просто похоронены в воде, они были очень быстро затоплены. Большинство из них опрокинуты на спину. И ведь речь идет о глобальном потопе, который отразился на всей геологической колонне. Множество костей динозавров являются полипрямыми. Это значит, что многие кости проходят через несколько слоев. Они полистратны, то есть некоторые начинаются в одном слое и заканчиваются в другом. Первым я раскопал большого акроконтозавра на берегу реки Палакси, недалеко от города Гленрол, штат Техас. Во время этих раскопок мы обнаружили кости как и в нижнем слое, так и в верхнем слое. Некоторые были в глине, примерно на полметра над остальными, хотя все кости были взаимосвязаны. То есть это полистратное ископаемое. И я говорю всего лишь о второй причине среди очень многих. У меня есть время перечесть всего несколько из них на этой программе, объясняющих то, почему я стал сторонником сотворения. Итак, вторая причина, о которой я говорю, это результаты археологических раскопок. Ведь их обычно используют для того, чтобы проиллюстрировать прогрессивную эволюцию от грубых примитивных форм к более сложным. Однако в модели сотворения мы находим эти примитивные существа на морском дне. И это подтверждают данные раскопок. Других животных, множество морских существ мы находим прямо там, где они должны быть, и где они должны были бы жить перед затоплением. Мы находим рептилий, которые наслаждаются водой. Также мы находим остатки млекопитающихся как раз над ними. Мы находим человека, самые впечатляющие останки всех остальных. Таким образом, все это указывает не на прогрессивное эволюционное развитие, а просто на экологические зоны. То есть все эти существа были затоплены прямо там, где они жили. Следовательно,

Данный раскопок иллюстрирует не эволюционную прогрессию, а правду, истину сотворения всего живого. Все эти системы жили в одно и то же время. Мы обнаружили целую серию следов динозавра, но они являются только частью этих данных. Ведь мы также нашли и следы человека, которые пересекаются со следами динозавра. И таких целая серия. Они прямо перемешаны со следами динозавра по всей тропе. Эти человеческие следы замечательно сохранились. Можно хорошо рассмотреть целую форму ноги, все пальцы, большой, второй, третий, четвертый, мизинец, боковую часть, продольный изгиб, пятку. И нет никаких сомнений в том, что это человеческий след. Однажды во время наших раскопок с нами была одна замечательная женщина. Она по профессии гинеколог. Почти каждый год она принимает участие в процедуре раскопа, когда мы открываем их для общества и приглашаем людей. После того, как мы раскопали вот этот след, она сразу же сняла обувь со своей левой ноги, чтобы наступить прямо в этот след. И ее нога настолько точно заполнила этот след, что я вынужден был сказать: «Ты что, была здесь вместе с динозаврами?» Конечно, она не была здесь, но кто-то был, это был человек. Таким образом, вместо того, чтобы поддержать теорию эволюции, следы динозавра и человека подтверждают, что они были вместе. И вместо того, чтобы были они разделены периодом времени в 100 миллионов лет, они вместе. Доктор Эрнст Майер, один из ведущих биологов, ученых нашего времени, однажды заявил, что когда эти ребята из Глен-Роуза смогут научно подтвердить, что человек и динозавр жил в одно и то же время, это разрушит теорию эволюции. Я считаю, что он прав. Ведь это данный раскопок, это одна из причин, почему я стал сторонником сотворения. Но давайте сделаем еще один шаг дальше. Я сторонник сотворения также и из-за архитектуры, и из-за структуры живых систем. У моей дочери обширное университетское образование в области микробиологии и биологии. У нее две научных степени. Она закончила университет с красным дипломом. А это значит, что она уделяла изучению этих областей довольно много внимания. И во время последних исследований ее профессор согласился с ней в том, что все живые системы просто должны быть сотворенными такими, какие они есть. Фактически, профессор из университета Лихай, профессор доктор Майкл Бехей, проиллюстрировал этот необыкновенный факт в своей книге «Черный ящик Дарвина». Вместе с доктором Майклом Дентоном он заявил о том, что живая клетка настолько зависима от других компонентов, что вообще не может существовать отдельно. Если убрать хотя бы один компонент из живой клетки, автоматически уменьшается сама система жизни этой клетки. Таким образом, все одновременно должно находиться там, там, где положено, а не какими-то порциями, пока развивается ядро или мембрана, и что-то добавляется. Фактически, живая клетка содержит в себе более 60 тысяч белков в 100 разных конфигурациях. Я хочу, чтобы вы запомнили эти цифры. Ведь мы с вами стали приверженцами сотворения не просто потому, что наша бабушка также говорила нам об этом. К счастью, мои обе бабушки действительно поддерживали сотворение, но я стал сторонником сотворения не из-за этого. Фактически, было время, когда я серьезно усомнился в сотворении, и я поддерживал эволюцию. Но теперь, вот уже длительное время, у меня нет никаких сомнений. Я хочу, чтобы вы запомнили эти академические цифры. Вот эту научную информацию. Каждая живая клетка содержит в себе более 60 тысяч белков в 100 разных конфигурациях. Ученые подсчитали, что шанс того, что это могло произойти случайно, другими словами, путем эволюции, 1 к 10 в 4 миллионной 478 тысячной 296 степени. Подождите минутку. 10 в степени 4 миллиона 478 296. Это значит, что и шансы в пользу сотворения 1 к 10 в 4 миллионы 478 тысячной 296 степени. Я хочу объяснить вам, насколько ошеломительно
эта цифра. Например,

Электрон — самая меньшая единица измерения вещества. Он всего от массы протона составляет 1/2000 от массы протона. Таким образом, самая меньшая известная нам единица измерения вещества во всей Вселенной — это электрон. Если посчитать все электроны вместе, всей Вселенной, сколько же их получится, принимая во внимание все галактики, все миры, Солнечную систему, все абсолютно. Ученые подсчитали, что тогда у нас электронов 10^85 степени. Но большинство пространства — пустота, просто пространство. И если даже плотно заполнить всю Вселенную электронами, чтобы даже больше нельзя было бы добавить одного, тогда у нас было бы 10^130 степени электронов. А ведь шанс на то, что клетка живой системы могла образоваться случайно, да еще из неорганического мертвого вещества, это 10^4000000, 478/296 степени. Это просто ошеломительная цифра. Ведь это значит, что не верить в дизайн просто совершенно ненаучно. Позвольте мне представить вам еще одну научную причину того, почему я стал сторонником сотворения. Это взаимосвязь всех систем Вселенной. В прошлой программе я упомянул об оболочках галактик и звезд и на далеких окраинах Вселенной. Обеспеченность водой, размер планеты с достаточным атмосферным давлением и коэффициент кислорода и двуокиси углерода по отношению к растениям и животным. Таким образом, это сотворено для нашего существования. Натуральным путем это никак не могло произойти. Таким образом, это еще одна причина того, что я стал сторонником сотворения. Это дизайн Вселенной, который обеспечивает живые системы всем необходимым для их функционирования. И в этом отношении огромную роль играет инерция, движение масс во Вселенной. Фактически, постоянно двигается каждая, даже податомная частица, каждый атом, каждая молекула, каждое тело во Вселенной. В огромных галактиках Вселенной, куда бы только мы ни могли заглянуть, все пребывает в движении. Ведь оно отражается на всех физических способностях, на инерции, на притяжении, на нашей возможности поднять даже палец или пошевелить бровями, на абсолютно всех функциях нашего тела. Ведь наш обмен веществ тесно взаимосвязан с этими далекими галактиками и звездными телами. И это никак не могло произойти случайно. Все это четко указывает на Творца. Таким образом, это одна из причин того, почему я стал сторонником сотворения. К тому же, я им стал еще и потому, что Творец обеспечил нас просто удивительными живыми формами, чтобы мы ими наслаждались. Дизайн каждой из этих форм обладает специальной целью. Ведь каждая живая система, любая живая система, например, даже этот слон, учит нас чему-то, является составной частью равновесия в природе. Теперь быстро я хочу назвать еще одну причину того, почему я стал сторонником сотворения. Безошибочно уже доказано, что произошел всемирный потоп. И это значит, что создание ковчега было очень логичным. В свою очередь, это означает, что осадочные породы по всей Земле сформировались в результате всемирного потопа. Видите ли, мы видим повторяющиеся берега, террасы, овраги, пляжи. И это характерно по всей Земле. И перемещение осадочных пород в связи с тектонической деятельностью, которая беспокоит целые континенты. Ведь восточное побережье Соединенных Штатов в точности соответствует западному побережью Европы. Потому что когда-то они были одним целым. Подобные совпадения объясняются самими осадочными слоями. Ведь у всемирного потопа есть огромное количество доказательств. Как раз это и является еще одной причиной того, почему я стал сторонником сотворения. Давайте сделаем еще один шаг дальше. Одно из доказательств всемирного потопа — это полистратное ископаемое, которое проходит через несколько разных осадочных слоев. Такие слои, как уголь,

потом песчаник, известняк, опять уголь, опять повторяется песчаник, известняк. И в соответствии с эволюцией все это откладывалось на протяжении 40 миллионов лет. Но как же это дерево могло оставаться все эти 40 миллионов лет в одном и том же месте и расти 40 миллионов лет? Даже несколько лет. Оно проходит через все эти слои, которым эволюционисты приписывают очень длительный промежуток времени. На самом деле это не так. Все произошло очень быстро во время Всемирного потопа. Я хочу еще кратко поговорить. Например, давайте поговорим о магнитном поле Земли. Я очень надеюсь, что в эти заключительные минуты вы усвоите эту информацию. Я надеюсь, что вы не спите. Итак, Земля обладает магнитным полем. Как мне сказал доктор Марио Акуна из НАСА, от энергии магнитного поля остался один шепот от того поля, который был давно. Доктор Томас Барнс, бывший декан физического факультета Техасского университета в Эль-Пасо, провел исследование данных, которые были уже в 1829 году и которые начал собирать Карл Госс из Германии. Он успешно занимался этим всю свою жизнь, и после его смерти эту работу продолжили другие ученые. Доктор Барнс обнаружил, что сила магнитного поля Земли постоянно уменьшается. Это значит, что ему было известно, каким оно было в прошлом. По его подсчетам, его энергия уменьшается наполовину, примерно каждые 1400 лет. Это значит, что 1400 лет назад магнитное поле Земли было в два раза сильнее, 1400 лет перед этим в четыре раза, чем сегодня, и так далее. Но если удваивать каждые 1400 лет, если мы возвращаемся на миллионы лет, то у нас настоящая проблема. На самом деле это значит, что всего лишь 10 тысяч лет назад магнитное поле Земли было настолько сильным, что млекопитающие вообще не могли бы функционировать. И из многих молекулы невозможно было бы даже их удержать вместе, не говоря уже 15 или 20 тысяч лет назад. Тогда даже атомов, необходимых для живых систем, невозможно было бы удержать вместе. Таким образом, чтобы больше не углубляться в эти изощренные объяснения, я хочу подчеркнуть только одно. Все эти данные указывают на то, что указанные системы начали существовать сравнительно недавно, включая и саму планету Земля. Все абсолютно указывает на дизайн творения. В эти заключительные минуты я хочу быстро назвать еще одну причину того, почему я стал сторонником сотворения. Это благодаря человеческим изделиям, найденным по всей геологической колонии. Например, таким, как вот этот молоток, обнаруженный в скале, которая сформировалась в известняковый период, и тогда жили динозавры. Если бы теория эволюции была правдой, это бы значило, что этой чаше, найденной в угле, намного больше лет, чем даже самим динозаврам. Но эта чаша сделана человеком. Эти эволюционные века просто вымышлены. На самом деле, я сторонник сотворения еще и потому, что я лично встретился с Творцом. Я знаю Его. Он удовлетворяет самые глубокие нужды моего сердца. Он простил мне мои грехи, подарил мне милость, покой и смысл жизни.

0: равнодушным быть не хочу. Видеть твое царство на этой земле, ради этого я живу.
1: Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня у нас в гостях Кортни.

Сейчас вы услышите песню «Мечтай о великом». Это моя самая любимая песня. Когда вы мечтаете, вы можете мечтать о большом, потому что с Богом возможно все. Я осознала, что неважно, что меня окружает, что люди думают обо мне, Бог все равно может исполнить мои мечты. Я хотела быть певицей, хотела приезжать в разные церкви и петь, но я думала, что могу быть только лидером прославления в моей родной церкви. И это все, что есть для меня у Бога. Так что если вы боретесь с этим, вы думаете, что нельзя мечтать о большом, и у вас мелкие мечты из-за того, что вы смирились с мелким. Мечтайте о великом, потому что с нашим Богом возможно все. Я действительно верю в это правда. Мечтайте о великом. Надеюсь, вам понравится.

Вы только что слышали одну из моих новых песен «Больше для тебя». Я люблю эту песню. Надеюсь, она и вам понравилась так же. Пожалуйста, заходите на мой сайт. Там есть ссылки на мой Twitter, Facebook, фотографии, музыку, видео. Там есть все. Я хотела бы встретиться с вами на концерте. Посмотрите мое расписание. Следующая песня называется «После вечеринки». Я люблю ее и надеюсь, вам она тоже понравится.

1687 году в Англии доктор Лейтон написал книгу христианского, естественно, содержания о духовной жизни, в которой он призывал верующих уповать на Христа. Также в этом своем произведении он обличал формальное христианство, указывая на то, что простое лишь исповедание веры Иисуса своими устами или исполнение каких-то праздников, участие в обрядах каких-то, не может спасти человеческую душу. Хорошая книга, хорошая тема, как вам кажется? Я считаю, очень полезное произведение. Но доктора Лейтона за это судили как еретика и приговорили его к следующему наказанию. Его высекли, а потом отрезали одно ухо и распороли одну сторону носа. И с одной стороны горячим железом выжгли на щеке две буквы «СС», то есть «Сеятель смут». Через неделю это наказание повторилось. Но вот что было самым ужасным, дорогие друзья, в том, чему подвергли этого доброго христианина. Перед каждой пыткой его заставляли целовать крест. Светские религиозные власти, было время в Европе, когда были настолько едины и так были очень едины и близки, слиты в одно целое фактически. И таким образом, если мы возвращаемся к истории доктора Лейтона, светские и религиозные власти, точнее религиозные при поддержке светских властей, пытались поработить совесть этого человека. И мы можем задаться вопросом, и я задаюсь вопросом, когда вспоминаю эту историю. Почему некоторые люди себя всегда считают правыми и унижают тех, кто, на их взгляд, неправ и совершает какую-то ошибку? Почему многие люди должны бояться думать самостоятельно, выражать несогласие с мнением большинства? И вообще, имеет ли право человек делать в жизни самостоятельный выбор, даже рискуя ошибиться в чем-то, даже рискуя стать на неправильную дорогу? Может ли человек самостоятельно делать свой выбор в жизни? Последняя книга Библии – «Откровение», поэтому она и названа так, что она что-то открывает. И она говорит о будущем и позволяет нам заглянуть в будущее, но и не только это. Она позволяет и правильно понять прошлое. Две главы этой книги, 13 и 14, особенно важны сегодня.

0: сегодня для нас.
1: В этих главах мы можем услышать ответ на вопрос, могут ли истории, подобные той, что приключилась с доктором Лейтоном, повториться когда-то вновь. Итак, мы с вами давайте прочитаем 13 главу книги Откровения. Но 13 глава начаться должна была на самом деле стихом выше, то есть 17 текст 2 главы, он должен был бы относиться к 13 главе. Поэтому я прочитаю последний стих 12 главы и начну 13 главу читать. «И рассвирепел дракон на жену». Сразу пояснение. Дракон в Священном Писании, в книге Откровения, это образ врага Иисуса Христа, это дьявол, жена – это церковь. «И пошел вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии, имеющими свидетельство Иисуса Христа». Каким образом сатана желает вести войну, и что он собирается предпринимать в войне с детьми церкви, в войне с детьми Божиими? «И стал на песке морском». Знаете, я намеренно здесь упустил слово «я». В переводе у нас написано так: «и стал я на песке морском», как будто бы речь идет об Иоанне Крестителе, но я придерживаюсь той точки зрения, что здесь должно быть сказано о драконе, потому что местоимения «я» в оригинальном греческом написании текста нет. Переводчики так перевели, но потому что логично. Кто стал на песке морском? Наверное, Иоанн. И вот он дальше что-то видит. Но в действительности, опять же, я повторюсь, я придерживаюсь такой точки зрения, дракон разворачивается, чтобы идти и сразиться с детьми церкви, и вот он, именно он стоит на песке морском, и выводит из моря к жизни того, через кого он собирается осуществить свою стратегию борьбы с детьми церкви, с верными детьми церкви. И что происходит? «И увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами, на рогах его было 10 диадем, на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу». И дальше перечисляются 4 животных, из которых этот зверь как бы состоит. Это очень странное явление. «И видел я, что одна из голов его как бы была смертельно ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». Зверь в Священном Писании, в пророческих книгах Библии, книга Даниила и книга Откровения, в первую очередь, символизирует собой такие образования, которые созданы человеком. Политические, религиозные, экономические. Зверь символизирует то, что создали люди. Организации, созданные людьми, институты, образования, созданные людьми. О каком-то звере говорит Иоанн, богослов, через которого дьявол, дракон, намеревается победить верных детей церкви. Получается ли у него что-то? «И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему, кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана была ему власть действовать 42 месяца», то есть время определенное дано. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и живущих на небе». И вот что важно. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана ему была власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем, и поклонились ему все живущие на земле, имена которых не были вписаны в книгу жизни у Агнца, закланного от создания мира». Но дальше говорится о том, что произойдет с этим зверем в истории после того, когда время, отведенное ему на его действия, чтобы он себя проявил и осуществил ту стратегию, которую имел дракон относительно него, что произойдет с этим зверем? «Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых. Я придерживаюсь следующей точки зрения на толкование 13 главы книги Откровения. Здесь речь идет о вполне конкретном историческом эпизоде, о вполне конкретном историческом отрезке времени, и не буду говорить, как сколько он был, длился и так далее, не это сейчас самое важное. Важно, что здесь речь идет, как бы это ни было странно, но здесь речь идет о христианстве. Здесь говорится о христианстве, о церкви, которая объединилась, смешала свои интересы со светской властью. И мы знаем, что это был достаточно большой период времени, когда много стран, много народов, языков и племен, точно так, как здесь сказано, находились под властью той религиозно-политической системы, которая доминировала в средние века в Европе. Но когда произошла так называемая Великая Французская революция, сколько людей, испытывавшие негодование по отношению к тому состоянию и положению, в котором они находились, они, их отцы, их деды, многие поколения, и связывавшие это положение с государственной властью, с царской властью, они видели, что интересы церкви и христианства связаны с господствующей властью. И сколько вот этих людей, испытывавших негодование, излило свое негодование в том числе и на церковь, в том числе и на христианство. Сколько священников было убито? Но сколько людей до этого было наказано? Было наказано руками самой церкви только за то, что люди верили немножко по-другому, только за то, что люди мыслили не так, как церковь в целом мыслила. Но случилось то, что, о чем говорит Иоанн в книге Откровения. Кто поведет в плен, сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, ему самому надлежит быть убито мечом. Много священников было погибло в дни Французской революции. А в 1798 году французский генерал Бертье взял в плен папу римского. Это все, о чем говорит Священное Писание, все, о чем говорит 13 глава книги Откровения, исполнилось. Точка была поставлена. 19-й, 20-й век. Уже нет в нашем мире гегемонии религиозных сил. По крайней мере, если мы говорим о западной цивилизации, западной христианской цивилизации. Нет гегемонии христианских сил. Точка была поставлена. Но помните вопрос, который я задал в самом начале? А может ли все-таки то, что происходило в средние века, повторится еще в будущем? Я сказал, что 13 глава и 14 глава книги Откровения отвечают на этот вопрос. 11 стих 13 главы. «И увидел я другого зверя». Тут уже ответ. Тут уже содержится ответ. Один зверь вызван к существованию драконом. Дракон дает ему власть, дает силу. Ему определяется время. Кто определяет? Божий промысел. Что вот такое-то количество времени он действует успешно. Потом его власть оканчивается, над ним происходит суд. Но мы читаем. И это заставляет сердце наше биться немножечко тревожно. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел рога, подобные агнчим, но говорил, как дракон». Он действует пред ним, то есть перед драконом, со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Ну вот, друзья, я задам вопрос, основываясь все-таки на моей точке зрения, на толкование 13 главы книги Откровения. у христианства, которое когда-то вот так доминировало в западной цивилизации, в западноевропейской цивилизации, которая была нанесена вот эта рана, французская революция, пленение папы римского, когда так называемое Ватиканское королевство, оно перестало существовать, то есть государство и общество, казалось, отвернулось от христианства, от христианской церкви. Исцелела ли эта рана? Затянулась ли она? Посмотрите, что пишется в новостях, какую роль все больше и больше христианство и ведущие христианские деноминации вновь начинают играть в политической, в экономической, в общественной жизни современного общества. «И творит великие знамения, так что и огонь низводит на землю перед людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед людьми, перед зверем. Он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». Образ зверя. Я напомню вам, что зверь символизирует собой образования, созданные людьми. Образ зверя, вот этого первого зверя, выведенного драконом из моря, о котором мы читали в первой части 13 главы книги Откровения, будет воссоздан. Этот зверь, точнее его образ, будет воссоздан. Люди создадут что-то, что будет напоминать того первого зверя. Об этом говорит Иоанн Богослов в 13 главе книги Откровения. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их и на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его». Не хочется сгущать красок, описывать все это как-то... как-то хмуро, как-то сгущая, но Иоанн говорит о том, что да, это история, история прошлого, она перед вторым пришествием Иисуса Христа повторяется, она повторяется. И мы видим, как в 13 главе книги Откровения разворачиваются эти страшные события. Сатана мобилизует на земле силы, которые исполняют его замыслы. И действительно он старается на протяжении всей истории поработить волю и совесть всякого человека. А ведь время, в которое мы живем, названо временем испытания. Это время испытания длится на земле с тех пор, когда в Эдемском саду было посажено дерево познания добра и зла. В это время каждому разумному жителю нашей планеты предложено сделать выбор. Выбор в пользу добра или в пользу зла. В пользу Бога или в пользу безбожия. Вот за этот выбор и идет борьба. Борьба за умы, за души человеческие, за власть над совестью людей. И борется Иисус Христос, Бог с одной стороны, его враг, дьявол с другой стороны. Но пока длится это время, время испытания, ничто по замыслу Божьему не должно препятствовать свободе человека. Так же было, когда Каин убил Авеля. Это было первое преступление, которое совершено было на земле. И когда Бог презрел, как говорит Священное Писание, на жертву Авеля, а не на жертву Каина. Ну, почему? Потому что Каин принес совершенно не то, что было заповедано, не то, что Богом было предусмотрено. Он принес овощи и фрукты в жертву Богу. Это вообще никак не вписывается в план искупления, план спасения и в библейскую какую-либо концепцию. Но... Авель принес Агнца, символ будущей жертвы Мессии, который должен пролить свою кровь за грехи человеческого рода. И Бог принял эту жертву. За что Каин, обозлясь на своего брата, убивает его? И только после этого звучит голос Бога, который спрашивает: Каин, а где Авель, твой брат? Мы часто спрашиваем, почему Бог допускает такие вещи? Почему Он не останавливает руку преступника, когда тот совершает что-то противоправное? Идет время испытания. И Бог гарантирует свободу человеку. Человек имеет право сделать свой собственный выбор в пользу добра или в пользу зла. Почему Бог меня не остановил, когда я делал какую-то ошибку? Можно и такой вопрос задать. Идет время испытания. И только Бог может решить, что кому-то уже пришел час держать ответ за свой выбор, что для кого-то это время свободного выбора подошло к концу и закончилось. Но сатана, и вот мы читаем с вами 13 главу, игнорирует свободу, которую Бог дает человеку. В книге Откровения, вот в 13 главе, мы прочитали с вами о тех злодеяниях, которые он совершает на земле, порабощая людей, живущих в последнее время перед вторым пришествием Иисуса Христа. И мы видим, что он для этого использует. Он использует те же самые методы и приемы, которые он использовал тогда, когда жил в Англии доктор Лейтон. Пострадавший за свои убеждения, пострадавший за голос совести своей, которой он прислушался, пострадавший за то, что выразил свое опасение о формальном духе, захлестнувшем христианский мир. Это насилие. Насилие над телом и над совестью человека. Бог никогда так не действует. Никогда. Даже предлагая правильную, истинную религию, Бог оставляет за каждым человеком право выбора, повиноваться или нет. Если вспомнить историю взаимоотношений Иуды и Иисуса Христа, мы заметим, что, наверное, с самого начала, когда в сердце Иуды еще только зародилось желание предать Христа, тот уже знал, что происходит в его душе. Иуда, как все ученики Иисуса, они предполагали, что Иисус сядет на трон, что Иисус станет царем Израиля. Это было бы правильно. Я, наверное, будучи, если бы был в их время, я бы их 100% поддержал бы. Такой человек, как Иисус, был этого достоин. И вот они предполагали, что он сядет на трон, и им достанется часть его славы, им достанется часть его влияния, часть его богатства, потому что они будут его главными помощниками. В конце концов, именно к этому он их и призвал. Он для этого сам их избрал. Но тяжелее всех Иуда пережил отказ Христа от царства. Да, Иуда тяжко пережил то, что Иисус прямо отказался сесть на трон. Был этот момент, когда 5000 человек, не считая мужчин и женщин, были накормлены Иисусом Христом. Буквально из ничего, из воздуха. Он дает им пищу, кормит их. И что же происходит потом? Наверное, не без помощи того же самого Иуды и других учеников, а люди собрались, чтобы воцарить Иисуса, чтобы объявить Иисуса Христа своим царем, а тот отказывается. Иуда тяжело пережил это. И тогда он понял, что, следуя за Иисусом, он не дождется тех почестей, той славы, того богатства, на которое рассчитывал. И тогда в его сердце появилось вот это темное. Он решил предать Иисуса Христа. Да, может быть, он решил подтолкнуть его. Вот я сейчас врагов на него напущу, а Иисус, куда он денется? Он проявит свою силу, свою власть. Но не позволит же он, в конце концов, убить себя. Что-то Иуда прослушал. А может быть, он так и не думал. А может быть, он просто решил хоть что-то из этого взять, из этой ситуации. Сколько лет он провел рядом с этим человеком, сколько надежд с ним было связано. Хоть что-то возьмет, хоть 30 сребреников за него получит. До самого конца Иисус знал, что происходило в сердце Иуды. Давайте представим себе, что бы мог сделать Иисус. Было множество моментов, когда они путешествовали, когда они находились там, где никто бы их не видел, и никто не мог видеть их. На каких-то дорогах, в горах, в каких-то ущельях, отдыхая на берегу каких-то, может быть, горных речушек. Чего стоило Иисусу Христу сказать ученикам: «Среди нас предатель, и вот он», и привести несколько неопровержимых тому доказательств или заставить Иуду в этом признаться? Когда Иисус организовывает последний ужин, который он проводит со своими учениками, Иисус, более того, он дает Иуде вот на этом последнем ужине, прямо дает ему понять, он знает, что происходит в его душе. Но до самого конца дает ему возможность сделать правильный выбор. Да, Бог не действует так, как действует сатана. Сатана порабощает волю и совесть человека, а Бог взывает к совести, а Бог взывает к вере, а Бог говорит о том, кем Он является для нас, и призывает доверять Ему. Мы в тени событий, которые должны наступить. Мы в тени событий, о которых говорят последние тексты 13 главы книги Откровения. Когда повторится история недавнего прошлого, когда вновь сатана, используя разные человеческие силы, будет пытаться поработить совесть людей, желающих свободно поклоняться Богу по заповедям и в соответствии с голосом совести своей. И что же в ответ на это говорит Бог? 14 глава книги Откровения. «И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо, землю, море и источники вод». В то время, когда сатана прибегает к насилию, Бог взывает к совести человека. И этим он в корне отличается от своего врага. Вера в Бога – это единственный на самом деле возможный путь к безопасности, к свободе и в прошлом, и сегодня, и в вечности. Человек, сохранивший верность Богу, невзирая ни на что, как это возможно было и с доктором Лейтоном, и со многими людьми, которые, да, умерли, отдали свою жизнь в прошлом, но сохранили совесть незапятнанной от компромисса какого-то. Так вот, эти люди сохранили свою свободу. Они сохранили свое подлинное лицо только благодаря тому, что они сохранили верность Господу. Время испытаний подходит к концу, и скоро все мы будем держать перед Богом ответ за свои поступки и за свой выбор. Об этом говорит книга Откровения, которая несет призыв к человечеству сохранять верность Богу и повиноваться Его заповедям.

0: Здравствуйте. У отца Мэри Сэндерс была лишь одна мечта – тренировать дочь так, чтобы она выиграла золото Олимпиады. С годами Мэри стала одержимой идеей попасть на Олимпиаду, и гимнастика стала ее богом. Важная часть гимнастики – это борьба с болью, с травмами. Я поняла, что не смогу добиться чего-то, если буду полагаться на других в том, чтобы продвинуться дальше. Я сама бросала себе вызовы, ненавидела неудачи и ошибки на ковре. Я относилась к себе жестче, чем к другим.
1: Мэри Сэндерс было 4 года, когда ее отец, бывший гимнаст, начал заниматься с ней гимнастикой ради одной цели – золота Олимпиады.
0: Я хотела быть как он, и чтобы он мной гордился. Он называл меня маленькой Олимпией.
1: Но когда Мэри было 8, отец умер от агрессивного рака костей. 2 годами ранее Мэри пригласила Иисуса в свое сердце. Теперь она злилась.
0: Я была зла на Бога, когда мой отец умер. Какой 8-летний ребенок воспримет это нормально? Я не просто потеряла отца, но и тренера, и идола. В тот момент я лишилась всего. Как это может быть Божьим планом?
1: Мэри и ее 2 брата искали ободрение у мамы Джеки и тети Карин, которые сказали Мэри, чтобы она продолжала идти за своей олимпийской мечтой. Но на первом месте нужно ставить Бога.
0: Мы стараемся угодить Богу. Именно на нем мы должны сосредоточиться в первую очередь. В нем скрыта твоя ценность. Я говорила с Мэри о плане Божьем и о том, что она должна сосредоточиться на Иисусе.
1: Но Мэри фокусировалась на том, чтобы добиться успеха в спорте.
0: Я всегда думала, что если не попаду на Олимпиаду, я разочарую отца. А когда он умер, то появилось другое чувство давления. Моя мама жертвовала всем ради нас, своих детей. Я не могла потерпеть неудачу. Ведь для чего тогда все это? Гимнастика стала для меня Богом.
1: Мэри решила тренироваться еще больше. Она перешла из художественной гимнастики на ритмическую,

что улучшило ее положение в национальной таблице. В 11 лет девочка уже участвовала в международных соревнованиях. Тренировки и поездки были напряженными, дорогими и стрессовыми для всех. Мама знала, что дочери нужна не

0: Мечта Мэри и ее отца сбылась. Она представляла Соединенные Штаты на Олимпийских играх в Афинах. Она не получила медаль, но это было то, чем она гордилась.
1: Я выполнила все 4 выступления совсем без ошибок. Помню, последнее выступление было с булавами. И в конце него я подняла кулак вверх, я подняла руку вверх и сказала «Спасибо». Я знала, что мой отец и Бог смотрели на меня.
0: После Олимпиады Мэри ушла из гимнастики и получила работу акробата в цирке Дю Солей. Ей нравилось выступать, но постоянные поездки вернули чувство пустоты и изоляции, которое у нее было в детстве. Следующие 10 лет Мэри не могла найти цель в жизни.
1: Я пыталась восстановиться физически и эмоционально, потому что была сильно истощена. В то время мне было тяжело ставить Бога на первое место.
0: Тем временем ее мама и тетя продолжали регулярно молиться о Божьем благословении для Мэри.
1: Я всегда молилась о Мэри, когда она была в турне. Даже если она не видела Бога, он был рядом.
0: В 2009-м Мэри закончила работу в цирке и следующие несколько лет работала с ними как фрилансер. Она пыталась разобраться с тем, что делать дальше, и впала в депрессию.
1: У меня не было цели, которая должна была принести мне счастье. Я считала себя неудачницей, потому что не могла найти работу и не могла понять, чем мне заниматься дальше.
0: Мэри было трудно, без работы, без цели. Она обратилась к Богу и начала изучать Библию, посещать церковь и поняла, что ее ценность связана не с достижениями, а с личностью во Христе.
1: Когда я снова обрела веру, вернулась в семью, я обрела уверенность и поняла, что у Бога есть множество благословений и планов для нас. И когда мы осознаем это, для нас не остается никаких преград. Это чудесно.
0: В 2018-м Мэри вышла замуж за Дэвида, и у них родилось 2 детей. Вскоре она написала книгу «9 жизней до 35».
1: Когда я писала, то поднимала слои, с которыми нужно было разобраться. Я молилась об исцелении и с уверенностью смотрела вперед. Я верю, это помогло мне. У меня опять есть цель. Я просто не измеряю себя и свое счастье на основании этой цели. Вот и все.
0: Мэри сделала несколько карьер в своей жизни. Сейчас она считает, что лишь благодаря Христу смогла увидеть свою ценность, цель и реализацию.
1: Я была потеряна. Я не молилась и не отдавала свои проблемы Богу. Когда проходишь трудные периоды своей жизни, важно молиться и полагаться на Бога. Положитесь на Бога. Библия говорит, что когда мы приближаемся к Нему, Он приближается к нам. Это обетование, на котором мы можем стоять. Когда мы взываем к Иисусу Христу и говорим «Иисус, Ты нужен мне в моей жизни. Мне надоело делать все самой». Он рядом. Он ответит вам. Я хочу напомнить, несмотря на то, где вы находитесь, а, возможно, вы в таком же положении, как и Мэри, вы остановились, не знаете, куда пойти, у вас депрессия. Мэри считала себя неудачницей, потому что не достигла определенных целей, не могла найти работу. Бог за вас. Я верю, что Он хочет, чтобы вы услышали это сегодня. Он за вас. Он не против вас. И Он желает прийти в вашу жизнь и преобразить ваше сердце и ваш разум. Это касается тех вещей, которые вам не удается преодолеть. Это может быть зависимость или идея совершенства. Многие из нас сталкиваются с этим. Мы думаем, что мы обязаны сделать все правильно. Мы живем с менталитетом достижений. Мы думаем: «Тогда люди будут любить меня, тогда мой Отец Небесный будет любить меня». Друзья, Он любит вас такими, какие вы есть. Писание говорит, что когда мы еще были грешниками, Христос умер на кресте за нас. Почему? Потому что Он любит нас. Даже когда мы грешили, даже когда мы были далеки от Него, Он открыл нам путь, чтобы мы смогли вернуться к Нему и построить правильные отношения с нашим Отцом Небесным и Спасителем.

0: Родителем. И если вы хотите этого, то можете получить. Царство Небесное здесь. Иисус ждет вас с открытыми объятиями. Это не злой отец или злой спаситель, который будет рассказывать вам о ваших неправильных поступках или что вы не соответствуете его требованиям. Нет, это не так. Бог не такой. Бог приветствует вас с открытыми объятиями. Он говорит: «Дитя мое, я ждал тебя, приди, я хочу показать тебе свою любовь, я хочу излить на тебя мою верность. Благость и милость будут сопровождать тебя во все дни твоей жизни». Если вы хотите этого, помолитесь сейчас со мной. Пригласите Бога в свою жизнь, как никогда ранее. Вы не обязаны быть совершенными. Бог не просит этого, Он просит вас прийти. Придите такими, какие вы есть, чтобы Он смог сделать все остальное. Придите к Нему сегодня с открытым сердцем. Давайте помолимся. Отец Небесный Иисус, я молюсь к Тебе. Боже, мне надоело жить с представлением, что я всегда должна быть права, и что в противном случае Ты оставишь и бросишь меня. Боже, прости меня за такой взгляд, за неправильное восприятие Тебя. Иисус, я знаю, что Ты мой Спаситель. Я верю в сердце, что Ты Господь моей жизни. Ты умер на кресте, чтобы я получила прощение грехов и могла находиться в правильных отношениях с Небесным Отцом. Иисус, я верю, что через 3 дня Ты воскрес, и эта сила воскресения теперь живет во мне. Иисус, я прошу Тебя обновить меня. Я приглашаю Тебя в мою жизнь и мое сердце. Очисти мой дом, Боже. Сделай то, что хочешь. С этого момента моя жизнь принадлежит Тебе. Сегодня, Господь, я выбираю Тебя. Я даю все Тебе, Боже. Я принимаю все, что Ты имеешь для меня. Я прошу и молюсь об этом во имя Иисуса. Аминь и аминь. Господь, я возношу своих братьев и сестер, которые повторили эту молитву, посвятив впервые или заново свои жизни Тебе. Я молюсь о том, чтобы они почувствовали Твою любовь, как никогда раньше. Боже, спасибо, что обновил их. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь.
1: Правый глаз Евы дергался. Ей было тяжело говорить, речь была смазанной. Ева решила, что у нее случился приступ, но она ошиблась.
0: Как-то я пришла домой, переоделась в пижаму и была готова ложиться спать. И тут мой правый глаз начал дергаться. Это было ужасно.
1: В 2018-м Ева начала переживать симптомы, похожие на инфаркт. Она позвонила 911, а потом Джуди, лидеру их малой группы.
0: У меня начались проблемы с речью. Мне было тяжело произносить слова, и Джуди едва меня понимала. Ее речь была непонятной и неразборчивой. Это было не похоже на Еву. Я помолилась за нее по телефону, а потом поехала в больницу. Молилась всю дорогу.
1: Еву отправили в отделение скорой помощи, где ее уже ждали родные и друзья.
0: Мы приехали все туда и начали молиться за Еву. Когда увидели ее в отделении скорой помощи, то возложили на нее руки. Я сказала Богу, когда попала туда: «Если я должна быть здесь, используй меня во славу Твою. Я не хочу пробыть здесь напрасно. Я знаю, что Ты так не поступаешь».
1: После сканирования и рентгена врачи обнаружили опухоль в мозге за глазом. У нее была менингиома. Это опухоль, которая возникает на оболочке мозга. Она находилась слева за глазом и была достаточно большой, 4-5 сантиметров в диаметре.
0: Моя первая реакция была такой: мы должны доверять Богу, мы должны Ему верить. Мы знаем Его обетования и должны стоять на них. Я не буду спрашивать тебя, почему. Но если я в больнице, и мне нужно делать операцию на мозге, я прошу тебя, Иисус, исцели меня полностью. Пусть не будет никаких негативных последствий.
1: Опухоль была в левой части, рядом с зоной, ответственной за речь, что и привело к ее искажению. Рядом находились отделы, отвечающие за моторику и зрение, Это тоже могло привести к проблемам. Ева могла ослепнуть. Операция.

0: операцию назначили на август. Опухоль должна была убрать хирург Бетти Ким. В то утро Ева много молилась и ощущала внутри полный мир.
1: Вот что мне сказал Дух Святой. Ты ляжешь спать и проснешься так, словно ничего и не произошло. Вот только опухоли больше не будет. Я сказала доктору Ким: «Вы можете согласиться со мной, что все будет хорошо? Что у меня не будет никаких побочных последствий от этого?» И она ответила: «Соглашусь».
0: Родные и друзья из церкви продолжали молиться за нее. Когда все закончилось, врачи разрешили посещение. Ева была в сознании и чувствовала себя чудесно.
1: Для меня это было странно. Я подумала: ничего себе. Мы можем посетить человека, которому только что сделали операцию на мозге? Хорошо. Мы пошли к ней. К моему удивлению, она говорила и хотела подняться. Я знала, где я была. Я знала людей, которые были в комнате. Я подняла руки и начала прославлять Бога.
0: Операция на мозге – это серьезная процедура, но наша клиника специализируется на подобных вещах. Мы проделали множество подобных операций, и в этот раз все прошло чудесно. Недавно Ева вышла замуж. Сегодня она полностью здорова. Она благодарна за чудесную работу докторов клиники Мэйя в Дженсонвилле. У нее не было побочных эффектов, и ей не понадобилось дополнительное лечение.
1: У меня не было головных болей ни до, ни после операции. Никаких лекарств. Ничего. Я была благодарна, что обошлось без этого. Когда я смотрю на нее, то знаю, что она свидетельство того, что Божья сила действует. Я всегда считала, что моя вера сильна, но это событие еще больше усилило во мне веру. Мы нуждаемся друг в друге. Всегда окружайте себя молитвой и молитвенниками, людьми веры. Мы нужны друг другу. Молитва сильна.
0: Окружайте себя молитвенниками и людьми веры. Это то, о чем говорит Иаков в 5 главе своего послания. Болен ли кто из вас? Это можете быть вы. Пусть призовет пресвитеров церкви, то есть других верующих, и пусть помолится над ним, и молитва веры исцелит болящего. Для Евы было очень важно, чтобы она была в согласии со своим хирургом. Она хотела, чтобы после этой операции все было хорошо. «Я хочу быть в согласии со своими друзьями, с теми, кто окружает меня. Да, аминь, я пройду через это, я увижу другой берег и буду полностью здорова». Это и есть вера. Вы смотрите на преграду и говорите: «Это для того, чтобы явилась слава Господня». Когда у вас есть вера, когда вы доверяете Богу, полагаетесь на Него, то у вас есть все ключи к чуду. Мы будем молиться о вас. А перед тем, как помолиться, мы хотим ободрить вас и поделиться другими ответами на молитвы. Когда вы слышите эти свидетельства, помните, что это же может случиться и с вами. Вот почему были написаны истории Библии. Вот почему все записывали чудеса Иисуса, когда Он ходил по земле. Они делали это для того, чтобы ободрить вас и показать, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И то, что Он сделал для других, Он сделает и для вас. Вот что пишет Хелен из Лаббака, которая многие годы молилась об исцелении горла. Однажды она услышала, как Эшли молилась о человеке, которому было трудно глотать, и говорила: «Выпейте воды и примите свое исцеление, проявите свою веру в делах». Хелен приняла исцеление, она начала есть и пить без каких-либо проблем. Кроме того, было еще одно чудо, Эшли молилась о людях с болезнями спины. И снова Хелен поверила, что получила исцеление и больше не нуждалась в лечении, которое ей прописал врач. Верьте и получите.
1: Безусловно. А вот еще одно свидетельство о чуде. У Хосе из Флориды начало сильно болеть в левой ноге, вниз от колена. Было чувство, словно кто-то загоняет нож ему в ногу и двигает им. А врач диагностировал спинальный стеноз. А однажды Хосе смотрел «Клуб 700», и Гордон получил слово «знание». Кто-то чувствует ужасную боль в левой ноге, словно вам под колено загоняют нож. Бог исцеляет вас. Вы только что ощутили там одновременно и тепло, и холод. Вы исцелены и полностью восстановлены. Воздайте славу Богу. На следующий день я поделилась словом знания. Если у вас...

0: Спинальный стеноз, Бог исцеляет вас сейчас. Хосе принял эти слова и получил полное исцеление. Слава Богу.
1: Аллилуйя. Бог хочет исцелить вас. Он хочет ответить на вашу молитву. Он может даже назвать вашу конкретную болезнь и описать ее, чтобы вы знали, что это точно о вас. В этом суть слова «знание». Это не какая-то волшебная палочка. Это Бог говорит через друзей и окружающих. «Я с тобой, я хочу восстановить и ободрить тебя. Я хочу дать тебе то, за что ты сможешь держаться». Доказательства и основания, которые помогут твоей вере стать реальной. Это то слово, за которое вы можете держаться. Он прощает все ваши беззакония. Все это стирается. Вам не нужно беспокоиться об этом. Отдайте все это на крест. Об этом уже позаботились. Он прощает ваши беззакония и исцеляет все ваши болезни. Пусть ваша болезнь, боль и немощь станут частью этого всего. Отдайте все Ему. Помолимся. Господи, Бог всемогущий, мы приходим к Тебе и провозглашаем, что Словом Твоим были сотворены небеса, что по Слову Твоему появилась жизнь. Мы провозглашаем Твою удивительную силу и принимаем ее. Мы принимаем каждый дар, который у Тебя есть для нас. Мы принимаем дар прощения и дар очищения от всех беззаконий. Ты можешь сделать нас чистыми, как снег. Мы провозглашаем это сейчас. Мы провозглашаем Твое исцеление. Мы верим, что Ты можешь исцелить все наши болезни, забрать всю нашу боль, всю нашу немощь, любые проблемы. Ты можешь все нормализовать. И мы принимаем это во имя Иисуса. Есть человек по имени Ларри. У вас проблемы с левым бедром. Они возникли после занятий спортом и уже давно не дают вам покоя. Бог исцеляет ваше бедро. Вы почувствовали, как оно двинулось. Во имя Иисуса. Будьте исцелены. Больше никакой боли, никакого воспаления, никаких проблем. Во имя Иисуса. Эшли?
0: Возможно, это касается того же человека или кого-то другого. У вас проблемы с левым коленом. Оно тревожит вас, когда начинаете делать упражнения. Там идет воспаление, и вам больно. Я верю, что Бог исцеляет вас сейчас. Припухлость, жидкость и повреждение тканей от предыдущих травм уходит. Бог исцеляет вас во имя Иисуса. Полная подвижность вернется вашему левому колену. Спасибо, Господь.
1: Кому-то сделали операцию, после нее у вас ужасная головная боль. И появляется эта боль вновь и вновь. Вы думаете, что это последствия операции. Но это не так. Во имя Иисуса. Будьте исцелены. Пусть боль, воспаление и все проблемы покинут вас сейчас. Во имя Иисуса восстановитесь. Есть еще кто-то. Вы услышали историю о проблемах с глотанием и сказали, пожалуйста, повторите это, потому что меня это тоже тревожит. Эта проблема может быть связана с горлом или кишечником. Бог исцеляет вас сейчас. У вас будет нормальное глотание и пищеварение. Во имя Иисуса будьте исцелены.
0: У кого-то проблемы со спинномозговой жидкостью в нижней части позвоночника. Это какая-то инфекция. Я верю, что Бог исцеляет вас сейчас во имя Иисуса. Это настоящее чудо. Спасибо, Иисус, за то, что ты делаешь. Аминь.
1: Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь своей историей с другими. Напишите нам на нашем сайте. Если вы нуждаетесь в молитве, мы готовы поддержать вас. Мы прощаемся со словами из притч. «Приятная речь, сотовый мед, сладка для души и целебна для костей».